находишься перед серьезной духовной опасностью или перед великими духовными возможностями. Это испытание. Пройдешь испытание, станешь мудрее. Научишься разбираться в себе, в окружающем мире, в человеческой природе, поймешь суть происходящего. Если не пройдешь испытание, поведешь себя неправильно в этих ситуациях, значит, поступишь глупо, и тебя это ожесточит, отдалит от понимания сути, от понимания самого себя. Две распространенных ситуации, в которых мы оказываемся для испытания. Это происходит с каждым человеком, даже с полными неудачниками. В чем суть испытаний? В чем их польза? И как их пройти? В чем суть? В чем их польза? Как их пройти? Итак, начнем с первого вопроса. Откройте третью главу книги Притчей. И в начале главы содержится классическое определение мудрости. Это известный отрывок. Притчи 3, 5, 6. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои». Это и есть мудрость, потому что наша жизнь представляет из себя множество развилок. Мы постоянно оказываемся перед выбором. Эту работу выбрать или другую, куда пойти учиться, с кем встречаться и так далее. Нам постоянно встречаются эти развилки. Библия говорит, когда обладаешь Божьей мудростью, она направляет тебя на правильный путь. Снова и снова. Но как обрести Божью мудрость? Мы будем читать стихи с 10 по 12. Там говорится о двух ситуациях. И они неспроста написаны вместе. На первый взгляд они друг к другу не относятся. В 9 и 10 стихах речь идет об успехе. «Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка, и точилы твои будут переливаться новым вином». Итак, мы прочитали, и кажется, тут говорится, что если ты чтишь Бога, у тебя с Ним близкие отношения, у тебя будет успешная жизнь. Об этом речь. А затем намеренно идут стихи 11 и 12, которые на первый взгляд сюда не относятся, как будто они вообще не из той оперы. «Наказание Господня, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением его. Ибо кого любит Господь, того наказывает, и благоволит к тому, как отец к сыну своему». Слово «наказание» также означает боль. Когда я наказываю ребенка, например, за то, что он меня обманул, я говорю: «Иди в комнату, гулять не пойдешь, с друзьями играть не пойдешь». То есть я причиняю ему боль. Наказание — это боль. Этот отрывок не учит, что Бог допускает переносить боль только некоторым. Не сказано «некоторых из тех, кого Он любит», а «кого Он любит». Стихи 9, 10, 11, 12 намеренно расположены вместе, чтобы сказать нам, независимо от того, какой вы верующий, даже если вы в очень тесных отношениях с Богом, вы столкнетесь с процветанием и трудностями, с успехом и страданием. Когда все получается, когда ничего не получается. И редко бывает, что что-то одно перевешивает. Обычно мы переживаем это в равных долях. Бывает время большого успеха и время больших страданий, когда все идет по-нашему и когда все против нас. Это и есть два великих испытания. Нет большей духовной опасности, чем время успеха. И нет большей духовной опасности, чем время страданий. Потому что успех и неудача достают из вашего сердца такое, о чем вы не подозревали. В сердце есть много такого, о чем вы не догадываетесь. Если вам расскажут, вы не поверите. Так вот, эти две ситуации извлекают это наружу. И тогда вам остается либо принять это и скорректировать свою жизнь в соответствии с этим, то есть покаяться, измениться, стать мудрее в своих взглядах на жизнь, на человеческую природу, на самих себя, либо отвергнуть это, подавить, свалить вину на других и оказаться в итоге глупцом. Но в любом случае эти испытания не пройдут для вас незаметно. Клайв Льюис приводит прекрасный пример. Он говорит, если вы решили проверить, есть ли у вас крысы в подвале, то никогда не делайте так.
подошли к двери, с шумом открыли замок, включили свет, не спеша спустились вниз. В этом случае вы посмотрите вокруг и скажете: «Нет у меня никаких крыс в подвале». Если вы действительно хотите проверить, есть ли у вас крысы, вам нужно подкрасться к двери, как можно тише открыть замок. Потом резко включайте свет, сбегайте вниз, и если крысы есть, вы сразу увидите, как они разбегаются. Процветание и неудача, успех и страдания, и то, и другое спускается к вам в сердце внезапно, и вы обнаруживаете такое, о чем даже не догадывались. И в зависимости от того, как вы на это отреагируете, это сделает вас мудрее или глупее. Но прежним вы точно не останетесь. В книге «Властелин колец» есть такой эпизод. Король посещает дома исцеления. Там лежат умирающие, больные, раненые. И вот он подходит к одному хоббиту по имени Мерри. Ему пришлось пережить много зла, он был ранен, перенес много страданий и теперь лежит без сознания. Король смотрит на него и говорит: «Это страдание не омрачит его сердце, но сделает его мудрее». Не омрачит сердце, но сделает мудрее его. И есть только два варианта. Процветание или страдание, успех или неудача. Они или омрачат ваше сердце, или сделают вас мудрее, но точно не оставят вас прежними. Итак, вот такие два испытания. В чем их польза? Как они работают? Давайте посмотрим на отрывки. 10 глава, стихи 16 и 25. «Труды праведного — к жизни, успех нечестивого — к греху. Как проносится вихрь, так нет более нечестивого, а праведник на вечном основании». 16 стих довольно резкий, звучит неожиданно. Труды, успех, речь вроде бы идет о богатстве. Ты получаешь доход от своих трудов, деньги должны течь рекой. Где праведный и где нечестивый? Помните, мы говорили на прошлой неделе? По книге притчи, праведный — это тот, кто ущемляет себя ради интересов других. Нечестивый — тот, кто ущемляет других ради своих интересов. Что это значит? Если ты мудр и не поступаешь как эгоист, успех сделает тебя более мудрым и менее эгоистичным. А если ты глуп и эгоистичен, самое худшее, что с тобой может произойти, это если все твои мечты сбудутся. Успех — самое худшее, что может с тобой произойти, потому что успех еще больше утвердит тебя на твоем пути. Послание к римлянам в первой главе есть поразительный отрывок. Павел пишет, что худшее, что Бог может сделать по отношению к тем, кто отвергает его и противится его воле, это предать их во власть собственных желаний. Что это значит? Если ты эгоист, самое худшее, что Бог может сделать с тобой, — дать тебе хорошую жизнь. Нет ничего хуже. Получается, успех — это что-то плохое, если ты не умеешь с ним обходиться. Следующий стих говорит: «Как проносится вихрь, так нет более нечестивого, а праведник на вечном основании». Кто-то сказал утром: «Судя по этому стиху, понятно, почему сегодня на служении так мало людей». А я говорю: «Не льсти себе». Не, на самом деле я сказал, что это неправильное применение этого текста. А правильное применение звучит так. Неудачи, неприятности указывают нам на основание нашей жизни. Они показывают, кто мы есть. Если ты на пути эгоизма и глупости, в испытаниях это станет более явным. Они покажут, кто ты есть на самом деле. Если ты мудр, ты способен переносить страдания. Если ты на правильном пути, на пути мудрости и знания, на пути благодати, ты можешь переносить скорби, и они не уничтожат тебя. Вот о чем здесь говорится. Но каким же образом, через успех и неприятности, мы подвергаемся испытаниям? Во-первых, они показывают тебе общее зло твоего сердца. И во-вторых, показывают конкретных идолов твоего сердца. Ты можешь либо отвергнуть то, что обнаруживаешь в себе во время испытаний, и тем самым стать еще глупее, отстраниться еще больше от реальности, либо ты можешь принять это, даже если это больно, и возрасти. Например, успех.
Даже и не догадываешься иногда, что может сделать с тобой успех. Я приведу вам экстремальный пример. Читал однажды статью из ежемесячного журнала «Атлантик», апрель 2002 года. Автор описывал поведение толпы. Он анализировал, как толпы участвовали в погромах. Это происходило на Балканах, в Руанде, в Индонезии и даже в городах Нью-Йорка и других штатах. За последние 50 лет были примеры, когда нормальные люди, психически здоровые и законопослушные люди, если они собирались в толпу из нескольких тысяч человек, они начинали буйствовать. Это было не только мародерство и грабежи. Они делали поджоги, участвовали в избиениях и даже убийствах. Почему? Почему вдруг несколько тысяч вроде бы нормальных людей начинали вести себя так, что даже были способны убивать? Такое происходило с тысячами людей. Этому пытались найти объяснение в прошлом. Даже появился термин «массовая истерия», когда люди как один поддавались этому безумию, якобы не отдавая себе отчета. Но исследование показывает, что это не так. Было проведено множество встреч и интервью с участниками этих ужасных событий. И даже если им сейчас стыдно об этом вспоминать, и они полностью сожалеют о своем поведении, они признают, что делали это совершенно осознанно. Они были сами собой, они были в своем уме. То есть они не были пьяны или под наркотиками. Почему же они вели себя так? Вот что самое страшное. Провели исследование. Ты попадаешь в ситуацию, где происходят убийства и грабежи, и ты всегда знал, что за это тебя ждут плохие последствия. Что будет, если тебя окружают сотни и тысячи людей, которые грабят, убивают, и ты вдруг понимаешь, что за это ничего не будет? Поведение, которое ты всегда считал плохим, внезапно оказывается безнаказанным. Никто не сможет поймать тебя за руку, никто никогда не накажет тебя. Поняв это, многие вдруг обнаруживают, что когда окружающие начинают вести себя неправильно, то остальные, к своему удивлению, обнаруживают, что тоже хотят вести себя так, если это безнаказанно. Например, вот как начинается геноцид или даже просто мародерство, грабежи. Есть 10%, которых мы назовем плохими, те, с кого все начинается. И 10% хороших, которые не пойдут на зло, неважно, что делают остальные. Но большинство людей, как только они понимают, что не будет никаких последствий, начинают делать то, чего раньше от себя не ожидали. Они сами в шоке. Это, конечно, такой крайний пример, но что происходит с человеком, когда к нему приходит успех? Первое, что происходит, ты принимаешь это как собственную заслугу. У тебя появляется успех в финансовом плане, в личной жизни, в делах. Тебе говорят: «Какой ты молодец!» Ты говоришь: «Да что вы, что вы!» А про себя говоришь: «Да, я умнее других, я работаю больше других, я сообразительнее других». Ты принимаешь это как собственную заслугу. Это очень хитрая ловушка. Вы не видели, что происходит с очень богатыми людьми? Они делают миллиарды долларов на какой-нибудь ерунде. Они все знают об этой ерунде. Ну, возможно, еще разбирать в инвестициях. И зная досконально все о своих безделушках, они считают, что знают обо всем. Заработав состояние на безделушках, они считают, что знают больше психиатра и разбираются в лечении, считают, что знают больше служителя и разбираются в богословии. Им кажется, они знают больше всех, потому что долгое время твердили себе, какие они молодцы, и постепенно начинают доверять своим ощущениям, своим предчувствиям, взглядам больше, чем нужно, потому что они достигли успеха. В итоге они становятся не мудрее, а глупее. Потому что, согласно книге притчи, человек мудрый в своих глазах — это глупец. Постепенно, по мере того, как ты все чаще и чаще говоришь себе «это моя заслуга», глубоко в сердце начинает происходить что-то плохое. Ты начинаешь вести себя жестоко, надменно, высокомерно, и опять же, постепенно начинаешь поступать так, как сам от себя не ожидал. Из-за благоприятных обстоятельств у тебя начинает получаться то, что раньше не получалось.
И ты начинаешь говорить: «Классно, я не знал, что так могу». И большинство людей делает вывод, что это их заслуга. Другой пример. Как я говорил, успех выносит наружу зло из вашего сердца. Достает оттуда самое худшее. Но то же самое делают с вами неприятности. Я приводил пример про Руанду, но это крайность, поэтому приведу другой пример. Рэй Ван Лювен, автор комментария на книгу «Притчи», которым я всегда пользуюсь. Он преподаватель колледжа в Филадельфии. По его имени вы можете догадаться, что он датчанин. Его родители были иммигрантами из Дании. Они застали времена нацистской оккупации в Нидерландах. Он рассказывает одну историю. Кстати, я прочитал об этом в его комментариях, где он объясняет стих 24.11. «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Скажешь ли: вот мы не знали этого, а испытующий сердца разве не знает?» Во время Второй мировой войны, во время нацистской оккупации, у датчан были соседи, евреи. И однажды еврейские семьи начали куда-то пропадать. Их стали увозить. Потом стало понятно, что их увозят на расстрел. И если ты попытался бы вступиться за них, или попытался их спрятать, или как-то помочь, то тебя самого могли убить, и твою семью могли увезти на расстрел. Поэтому люди боялись. Но они потом отвергали, что боялись. После войны они говорили: «А мы не знали, что их увозят на расстрел. Мы думали, их просто куда-то увозят. Мы ничего не знали про концлагеря». Конечно, они все знали. Но когда находишься под стрессом, когда крайне тяжело поступить по-другому и знаешь, что тебя ждут страшные последствия, большинство отказывается поступать правильно. Как я говорил раньше, большинство, зная, что последствий не будет, готовы идти на зло. И большинство, зная, что последствия будут, если они поступят правильно, готовы поступить неправильно. Они испугаются и откажутся это признать, и всеми способами будут оправдываться, говорить: «Мы не знали». Стресс выводит наружу все самое худшее, что у тебя есть. Я привел экстремальные примеры — Руанда, нацисты. Но это чтобы вы поняли, что происходит с сердцем. Если в жизни начинает идти что-то не так, и все разваливается, вы начинаете замечать свои слабые стороны — беспокойство, гнев, эгоизм, гордость. Разве нет? Успех и неудачи выведут на свет самое худшее, что у вас есть. Ваше эго, ваше угождение самому себе. Самое худшее, что можно сделать, это попытаться оправдываться. И говорить: «Мы ничего не знали». Или свалить вину на других, или найти этому какое-то объяснение. Потому что если обстоятельства не научат вас мудрости, они омрачат ваше сердце. Итак, первое, что дают испытания? Они выносят на свет зло вашего сердца. Второе, что дают испытания? Они не только указывают вам на зло, в общем, они указывают вам конкретных идолов. Я приведу жизненный пример, чтобы было понятнее, потому что не все еще имели этот опыт. Например, вы встречаетесь с человеком, вы его очень любите. Вы сильно надеетесь, что из этих отношений что-то получится, и вдруг этот человек бросает вас. Что произойдет? Есть только две реакции. С головой уйти в печаль, и здесь понадобится много времени, чтобы оправиться от потрясения. Но вы сможете, потому что научитесь доверять другим, своим друзьям, например. Научитесь полагаться на Бога, испытаете себя, найдете ошибки, которые допустили в отношениях, найдете свои недостатки. И когда вы пройдете через это, вы станете мудрее. Вы выдержите, вы правильно отреагируете на страдания, вы справитесь и станете мудрее. Другая реакция — это когда люди с этим не справляются или справляются с огромными трудностями. Они с ненавистью смотрят на всех лиц противоположного пола, ненавидят себя, говорят: «Я неудачник, я ужасный человек, никто никогда меня не полюбит». Они разочаровываются в жизни и с цинизмом воспринимают любовь, отказываются впредь доверять кому-либо, и так и живут с этим. В чем их отличие? Вот в чем.
Если ты расстался с человеком, и тебе плохо, это одно. Если ты считаешь, что потерял смысл жизни, и тебе больше жить незачем, это значит, тот человек стал для тебя идолом. Мы обсуждали это несколько раз во время этой серии проповедей. Этот человек стал вам важнее Бога, важнее Христа, важнее всего. В нем был весь смысл вашей жизни. Он стал вам псевдо-богом, псевдо-спасителем, идолом. И ваше страдание показывает, насколько вы были привязаны. Есть только два способа принять это. Можно признать, что половина моих страданий — это нормальные страдания от того, что жизнь такая, от того, что любовь потеряна, а вторая половина страданий — от того, что я был слишком сильно привязан. Произошло это от того, что я не пребываю во Христе, не нахожу радость в Нем, как мне следовало. Я верю в Него, но не позволяю Ему занимать эмоциональную часть моего сердца. Как только ты это поймешь, ты можешь сказать: «Вот он, идол», чтобы отвернуться от него. Или ты можешь отказаться это принимать и будешь винить того человека и окружающих, и всех лиц противоположного пола, и общества. Ты начнешь становиться более жестоким, более циничным, в отрыве от понимания самого себя, от понимания человеческой природы. Твой взгляд на жизнь станет еще более искаженным. Другими словами, ты станешь глупцом, и все меньше вероятности того, что ты будешь делать правильный выбор, когда будешь стоять перед развилкой. Страдания показывают тебе идолов твоего сердца. Они сразу бросаются в глаза. И ты можешь либо принять это, либо, как поступает большинство, отвергнуть их. Есть обычные страдания и необычные. Обычные страдания — это нормальная реакция, а необычные страдания происходят из-за чрезмерной привязанности. Но не только неприятности могут указать тебе на идолов, но и успех. Мне очень нравится цитата, которая принадлежит Синтии Хаймо. Это писательница из газеты «The Village Voice». Я использую любой повод, чтобы прочитать, так мне нравятся ее слова. Синти много лет проживала в Нью-Йорке и знала многих известных людей еще до того, как они стали знаменитыми. И вот ее слова. «Мне жалко знаменитостей. Правда, жалко. Сильвестр Сталлоне, Брюс Уиллис и Барбара Стрейсанд были когда-то прекрасными, добрыми людьми. А теперь у них ужасный характер». Я думаю, если Бог решает сыграть с тобой злую шутку, Он исполняет твое самое заветное желание, а затем смеется, когда ты вдруг понимаешь, что такая жизнь тебе не нужна. Сильвестр, Брюс и Барбара хотели славы. Они все для этого делали. И в тот день, когда они проснулись знаменитыми, им захотелось умереть. Потому что все, к чему они так стремились, слава, которая должна была решить все их проблемы и сделать их довольными и счастливыми, они все это получили, но они-то остались прежними, и разочарование, которое их постигло, сделало их невыносимыми. И она права. Права не про то, что Бог хочет сыграть с нами злую шутку, а про то, что самое худшее, когда Бог дает человеку желание его сердца. Вот что она пишет. «Лишь некоторые из нас достигают большого успеха, но те, кто достигает, оказываются им напуганы». Речь о том, что среди представителей элиты существует огромная проблема несчастных людей. Есть исследования, которые это утверждают. Почему это происходит? Те из нас, кто достигает вершин, внезапно находят там что-то страшное, что-то не так с человеческой природой. Дыра в человеческой душе настолько огромна, что вложи туда 3 миллиарда, 10 миллиардов, стань самой знаменитой суперзвездой в мире, все равно не будешь счастливым. Слава не принесет тебе удовлетворения. И когда ты это понимаешь, ты в страхе говоришь: «Что вообще в этом мире может меня удовлетворить?» Библия говорит: «Это все из-за того, что дыра в человеке имеет форму Бога». Поэтому успех кричит тебе: «Тебе нужен Бог!» Неприятности кричат: «Тебе нужен Бог!» Они пытаются докричаться. Услышишь ты их или нет? Или отвергнешь? Или пренебрежешь, или будешь оправдываться. Итак, мы поговорили о том, в чем заключаются испытания и в чем их польза.
А теперь, как нам знать, что мы их пройдем, когда они нагрянут? Согласно этим отрывкам, вам нужно сделать следующее. Здесь говорится о двух принципах. Во-первых, нужно смирить себя Евангелием, чтобы не пострадать от успеха. И нужно утвердить себя Евангелием, чтобы правильно перенести страдания. Успех — это духовно опасная ситуация. Нужно смирить себя Евангелием, чтобы стать мудрее. А когда ты в страданиях и неудачах, и все идет не так, нужно утвердить себя Евангелием, чтобы стать мудрее. И я все это взял из послания Иакова 1:9-10. «Да хвалится брат униженный высотой своей, а богатый — унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве». Смотрите, как интересно. Ведь что такое Евангелие? Если ты религиозен, если ты моралист, если считаешь, что Бог тебе должен за то, что ты живешь праведно, или неверующий моралист скажет, если Бог есть, он мне должен. А религиозный моралист говорит, я прочитал всю Библию, я хожу в церковь, я стараюсь изо всех сил, и Бог мне должен отплатить хорошей жизнью. Итак, если ты религиозный или моралист, то ты либо чувствуешь, что у тебя все получается, и это дает тебе уверенности, но не смирение, потому что ты смотришь на всех свысока, и когда наступают страдания, ты злишься на Бога. Либо ты чувствуешь, что у тебя не получается жить праведно, и ты унываешь. Ты смирился, но у тебя нет дерзновения и уверенности. И когда приходят страдания, ты злишься на себя. Но что, если ты веришь в Евангелие? А Евангелие говорит, «Я грешник, но Бог меня любит. Я спасен не по своим заслугам, а по заслугам Христа. Не по своим делам, по делам Христа». Это значит, что хоть я совершенно ни на что не гожусь, и все у меня идет из рук вон плохо, я знаю, Он все равно меня любит. Во время успеха я напоминаю себе о смирении Евангелия. А во время неудач напоминаю себе об уверенности Евангелия. Вот как это выглядит на практике. Во-первых, когда приходит успех, должна загораться красная лампочка. Сразу на ум должен приходить стих «Чти Господа от имени твоего». Не сказано «Чти себя от имени твоего». Напомни себе, когда приходит богатство, что это не твоя заслуга. Не приписывай это себе, не хвались вообще. Красная лампочка, берегись! Чтобы даже намека не было ни на какое бахвальство. Иначе это приведет тебя на те пути, о которых мы говорили. Во всем этом поможет Евангелие. Это довольно сильное лекарство. Вот что говорит Евангелие. Не важно, что ты умеешь делать. Не важно, какой ты молодец и сколько у тебя денег. Какие у тебя сертификаты, какое у тебя резюме, неважно, какие достижения, потому что перед Богом ты грешник, и без Христа ты потерян. В Божьих глазах ты нисколько не лучше других, независимо от того, насколько они нищие, опустившиеся или неудавшиеся люди, потому что все стоящие перед Божьим троном равны между собой. Вы верите в это? Тогда напоминайте себе об этом, напоминайте, потому что это ваша единственная надежда. Вам нужно смирять себя во время успеха, чтобы стать мудрее, и, с другой стороны, вам нужно утверждать себя во время неудач, чтобы стать мудрее. И мы читаем об этом в стихах 11-12. «Наказание Господне, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением его, ибо кого любит Господь, того наказывает, и благоволит к тому, как отец к сыну своему». Давайте здесь на минуту остановимся. Когда все начинает идти не так, не позволяйте страданиям лишить вас уверенности в том, что Бог вас любит. Знаете, что в прошлом, когда еще не было антибиотиков, и ты в бою получал рану, нужно было посыпать рану солью, чтобы предохранить ее от загноения, от инфекции. Да, это было неимоверно больно, но необходимо. Точно так же мы солим мясо, чтобы оно не испортилось, если нет холодильника. Вот и вам необходимо посыпать свое страдание уверенностью в Божьей любви. А иначе страдание начнет разлагаться и принесет вашей душе вред.
Хорошо, но как это сделать? Во-первых, нам сказано, что если у тебя есть отношения с Богом, самое лучшее, что может произойти с тобой, это наказание. Что это значит? Я уже ссылался на это, но теперь поговорим подробнее. Как родитель, я стою перед определенной трудностью при воспитании ребенка. Например, мой 5-летний сын обещал сделать что-то и не сделал. Я вижу, что он меня обманул. Тогда нужно, чтобы ребенок испытал боль, иначе он превратится в лжеца. Это самое худшее. Поэтому для его же блага я говорю, гулять сегодня не пойдешь, никаких тебе гостей, игр во дворе, будешь сидеть у себя в комнате. То есть мне придется сделать что-то, чтобы ребенок не стал лжецом. Причинить некоторые страдания ради него самого — это одно. Но мне еще хочется причинить это страдание ради меня, потому что он меня унизил. Как этот 5-летний сопляк посмел со мной так обойтись? То есть вторая причина наказания в том, что тебе так хочется. Еврейское слово, которое приведено здесь как «наказание», всегда означает «исправление», а не «наказание» как таковое. Когда, например, Бог наказывает народы, там используется другое слово, не «исправление», как здесь. Здесь же в притчах стоит слово, которое означает «причинить боль на пользу человеку». Только чтобы преподать урок. Не отомстить за проступки, не в этом смысл. А в том, чтобы человек стал лучше. Трудность в том, что порой я хочу отплатить детям за их непослушание, хочу отомстить за доставленные неудобства, за то, что они посмеялись надо мной. То есть иногда я хочу наказать их не ради них, а ради себя. Конечно же, я боролся с этим много лет и так и не смог достичь совершенства в наказании. Но Бог совершенен. Он совершенный родитель. И если вы любите Его, вам необходимо жить с этой истиной. Мы живем в испорченном мире. Все вокруг переносят те или иные страдания, потому что мир испорчен злом и грехом. Однажды Бог это уберет, но пока все еще есть катастрофы, болезни, смерти, все виды страданий. И это никого не обошло стороной. Но нам сказано, если у нас близкие отношения с Богом через Христа, Бог направляет страдания тебе на пользу. Понимаете? От страданий никуда не деться. Но Бог направит страдания таким образом, что вас коснутся только те страдания, которые вам предназначены. Вам нужно приобретать смирение и мудрость. Столько всего нужно узнать, и вы это никогда не усвоите никаким другим способом. И Бог говорит, «Знай, все, что с тобой происходит, происходит потому, что я так устроил, потому что я люблю тебя и благоволю к тебе». И насколько ты это понимаешь, настолько и получишь пользы от своих страданий. Настолько они не омрачат твое сердце, а сделают тебя мудрее. Веришь ли ты в это? Маленький ребенок подходит к отцу, обнимает его и говорит, «Пап, ты самый лучший, я тебя люблю». Он просто ребенок, что он понимает? И в то же время это так приятно. Потому что больше всего на свете нам нужно почтение. Для нас это все равно, что воздух, еда или вода. Но если вам это так нужно, вы знаете, как вас любит Бог? Бог благоволит к вам через Христа. И благодаря радости, которую вы получаете от этого, страдания и неудачи способны совершить с вами что-то великое. Здесь так написано. Именно поэтому Клайв Льюис пишет, «Если мы просим, «Господь, сохрани меня от всего плохого», мы, по сути, говорим, «Не нужно меня любить». К тому же, я, возможно, уже слышал даже от поэтов, что любовь — это нечто более суровое и прекрасное, чем просто доброта. Доброта, как таковая, не беспокоится о том, хорошим или плохим становится ее предмет. Если Бог есть любовь, то Он, по определению, есть нечто большее, чем доброта. Он часто упрекал и осуждал нас, но никогда не относился к нам с презрением. Художник не будет вкладывать особые усилия в эскиз, лениво набросанный на потеху ребенку. Он может махнуть на него рукой, даже если он не вполне удался. Но над величайшей картиной всей своей жизни, над произведением, которое он любит больше всего, он будет трудиться без конца.
И, несомненно, обладая она сознанием, он причинил бы ей этим бесконечное беспокойство. Можно вообразить себе, как обладающая сознанием картина, после того, как ее растирали, скребли и начинали сначала в десятый раз, мечтает о том, чтобы быть попросту грубым наброском, на исполнение которого уходит минута. Подобным же образом для нас, естественно, сетовать на то, что Бог не создал нас для менее славной и подвижнической судьбы. Но в таком случае мы желаем не больше любви, а меньшей. Вы просили любящего Бога? Так вот же он. И это не старческое благожелательство, позволяющее вам счастье по вашему выбору, но сам всепожирающий огонь. Кто-то спросит, как я узнаю, что Бог меня исправляет, а не наказывает? Я скажу как. Иисус пришел в этот мир и прошел эти испытания за нас. Он был успешней всех в мире, но Он не позволил успеху им овладеть. Он перенес ужасные страдания, но в этих страданиях полностью доверился Отцу. Иисус был единственным Сыном во всей истории человечества, который не нуждался ни в исправлении, ни в наказании. Он не нуждался в исправлении, потому что был совершенен, и не нуждался в наказании, потому что не согрешил. Но Он взял наше наказание, которое мы заслужили, чтобы вы знали, что все, что приходит в вашу жизнь, это только исправление, которое Бог посылает нам. Потому что Он благоволит. Вот в чем польза этих испытаний. И вот почему вы можете быть уверены, что пройдете через них. Доверяя тому, кто прошел испытания вместо вас, вы сможете обратить эти испытания на пользу, чтобы они сделали вас мудрее.

0: 6 часов вечера по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа мы, дорогие друзья, предложим вам следующие программы: «Наука и религия», «Тайна жизни» и в конце часа 15-минутная передача «На пути».

0: Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Вы слушаете радиопередачу «Наука и религия». Каждую неделю в этот же день и час мы ставим на обсуждение вопрос, действительно ли истинная наука опровергает существование Бога, Творца. В наше время этот вопрос подвергается все чаще и чаще обсуждению. Но чтобы найти правильный ответ на этот вопрос, человек должен знать не только то, что говорят об этом неверующие люди, но должен знать также и аргументы верующих. Обсуждение этого вопроса может вызвать много попутных вопросов. Пришлите нам эти вопросы. С Божьей помощью я постараюсь на них ответить в очередных передачах. Пишите нам по следующему адресу: Николай Водневский,
1: почтовый ящик 26, Хельсинки 53, Финляндия.

0: Дорогие друзья, история знает немало случаев, когда атеисты пытались дискредитировать Библию, называя эту книгу ненаучной. Сегодня я перескажу вам об одном событии, которое имело место в Соединенных Штатах Америки лет 40, точнее 42 года тому назад. В известной газете Нью-Йорка появилась небольшая заметка следующего содержания. Гэри Риммер говорит каждый вечер на этой неделе и в воскресенье Центральной Баптистской Церкви на 92-й улице. Говорит о гармонии между наукой и Писанием. Он предлагает $1000 тому, кто найдет научную ошибку в Библии. Человек по фамилии Флойд предъявил претензию на $1000, сказал, что он найдет несколько научных ошибок в Библии. Так как он не мог доказать, что ошибки научные, и не мог удовлетворить проповедника, он подал в суд на проповедника и на его церковь. В истории мира никогда не было ничего подобного. Судебное следствие началось 15 февраля 1940 года. Истец привел с собой 4 свидетеля – раввина Боруха Бронштейна, ультралиберального еврея, пастора церкви общины Джона Холмса, пастора церкви гуманист Франциса Портера и мистера Бузли Тейлора, вице-президента Американской ассоциации по продвижению атеизма или распространению атеизма. И все они были жителями Нью-Йорка. Судебное следствие началось. Скептики были готовы доказать на суде, что в Библии есть научные ошибки, и вытянуть из проповедника $1000. Первым свидетелем был сам истец. Его главным спорным местом было из книги чисел, Библия, книги числа, 11 глава, стихи 31-32. Читаем следующие слова. «И поднялся ветер от Господа, и принес от моря перепелов, и набросал их около стана на путь дня по одну сторону, и на путь дня по другую сторону, около стана, на два локтя, почти на два локтя от земли. И встал народ, и весь тот день, и всю ночь, и весь следующий день собирали перепелов, и кто мало собирал, тот собрал 10 хоморов, и разложили их для себя вокруг стана». Истец рассчитал, что такое количество перепелов покрывало на целый фут поверхность земли величиной в 36 квадратных километров. Затем он продолжал дальше такими словами, и я полностью провожу его утверждение. Кубический объем этой массы перепелов должен был равняться приблизительно 3,5 миллионам 252 тысячам и 448 кубических сантиметров перепелов. Каждый перепел этой массе занимал бы площадь 3,5 сантиметра, занимая таким образом 27 кубических сантиметров пространства в массе. Общее число перепелов в массе равнялось бы 19 трлн 538 билионам 468 миллионам 386 172 перепелам. Эти исчисления он предоставил перед судом. Его свидетельство имело глубокую уничтожающую ошибку. Грубую ошибку. А в чем она заключалась? А в том, что он совершенно не знал еврейского языка. А в действительности Священное Писание говорит, что перепелов принесло ветром из долины Нила, и смысл подлинника таков. Они летели на два локтя над землей. Они не были прибиты к земле и спрессованы в массу, как сардинки. Это невозможно, это не было. Но они летели близко к земле. Летели. Людям было легко собирать их руками или сбивать их палками. Это все, что Бог говорит в книге. И судья отстранил неполное и недействительное свидетельство. Вторым свидетельством был раввин Бронштейн. который начал такими словами. «Я член либерального крыла еврейской веры, я ученый и читал весьма много». Он сказал, что Библия противоречит сама себе в вопросе числа животных, вошедших в ковчег, говоря в одном месте, что их было по два из каждого рода, а в другом, что их было по семь. Защитник начал допрос. Он открыл книгу Библии «Бытие», 7 главу, стих 2, и сказал раввину: «Читайте это место вслух, чтобы все слышали». И раввин прочел: «И Господь сказал Ною: и всякого скота чистого возьми по семи, мужского пола и женского, чтобы сохранить племя для всей земли, а из скота нечистого по два мужского пола и женского». Тогда раввин сказал: «Я думаю, что ошибся я, и Библия права». Он отказался быть свидетелем в пользу обвиняемого проповедника, и судья отпустил его домой. Следующим свидетелем был пастор Холмс. Под перекрестным допросом он признался, что ничего не понимает науки и потому не может авторитетно говорить в защиту научных открытий, якобы опровергаемых Библию. Его взгляды на сотворение мира носят личный характер, и он не может говорить за кого-нибудь другого. Не найдя его показания законными, судья освободил его. За ним свидетельствовал Фрэнсис Поттер, пастор гуманистской церкви в Нью-Йорке. Он уверял, что всемирного потопа никогда не было. Во всяком случае, не было такого, о котором говорится в книге «Бытие». Судья спросил его, откуда у него такие сведения, на что свидетель ответил, что получил их от поверхностного чтения и, наконец, признался, что вообще это его личное мнение, и под перекрестным допросом адвоката признался также в том, что не уверен в существовании Бога вообще, будучи агностиком, невеждой в библейских вопросах. Он никогда не молился и считает, что Бог – это продукт человеческого воображения, и судья вынужден был отпустить его. Последним свидетельствовал вице-президент Американской ассоциации распространения атеизма господин Теллер. Он явился на другой день и говорил больше всех. Он заявил, что считает себя ученым, хорошо знакомым с богословием, что он может говорить о духовных вопросах. Однако под перекрестным допросом он вынужден был признаться, что никогда не учился в высшем учебном заведении, и все, что он знал, было подчеркнуто им из журнальных статей из атеистических книг. Это все. Сам он никогда не исследовал этот вопрос. Когда перекрестный допрос продолжался, этот атеист высказал все свои псевдонаучные идеи, свойственные всем атеистам и претендующие на знание или и название истинных фактов, проверенных, доказанных. Он ссылался часто на писание Ферфилда Осборна из Американского музея естественной истории. Это был известный палеонтолог и антрополог, всемирно известный. Защитник обвиняемого пастора был мудрым, умелым адвокатом и начал свой допрос такими словами. «Я вижу, что вы стоите на стороне знаменитого палеонтолога и антрополога Осборна. Вы часто цитируете его писания, считая их безошибочными, верными. Он дает суждения о научных открытиях с гарантированными результатами. А я хочу спросить вас об одной вещи, которую этот ученый сделал». И далее адвокат напомнил о том случае, когда в Небраске был найден один только зуб какого-то животного. По словам ученых, этот зуб принадлежал древнему обезьяно-человеку. И вокруг этого зуба они соорудили всего человека мужского пола, а затем и женского пола. И, наконец, местность сделали, культуру, в которой они якобы жили. Этот человек, по их мнению, жил на Земле миллионы лет тому назад. Это так называемое научное открытие было подвергнуто судебному следствию в Дейтоне, в Теннесси, в штате. И обвиняемый тогда, Вильям Брайан, не знал, что ответить, и предложил подождать, пока будет больше данных. Его подняли на смех. Фэрфилд Осборн, великий ученый, и его коллеги сконструировали тогда обезьяна-человека из одного зуба. Он сделал это заключение и определил возраст этой обезьяна-человека. Но в последующие, после судебного следствия годы, был найден весь скелет. которому принадлежал найденный зуб. И оказалось, что это было животное пекари. Это древняя свинья. Проживала она, существовала на американском континенте много лет тому назад. И когда защитники, свидетели начали говорить об этих вещах, судебное следствие стало таким нелепым, что судья закрыл его немедленно, и вы об этом больше никогда не вспоминали. Друзья мои, напрасно выискивать противоречия между Библией и научными открытиями нашего времени. Прежде всего, Библия не претендует на научность особую. Библия не учебник палеонтологии или биологии или другой науки. А во-вторых, все ли известно современной науке? Научные открытия продолжаются, а Библия стоит незыблемо, непоколебимо. Цель Библии – открыть человеку Божий план спасения души. Вот цель Библии. По этой причине мы не можем утверждать, что Библия противоречит науке, а наука – Библии. Запомним слова Священного Писания: «Кто любит Бога, тому дается знание от Бога». Истинное знание, совершенное знание, знание, как примириться с Богом и как быть счастливым человеком на земле и в вечности. Да поможет Господь и вам иметь такое знание. Аминь. Вел беседу Николай Водневский. До свидания, друзья, до новой встречи в эфире.
1: На этом мы заканчиваем беседу из серии «Наука и религия» и желаем еще раз сказать вам, что христианство не враждебно к науке. Нам известны имена великих ученых XIX и XX века, которые имели пламенную и твердую веру в Бога. Следующую лекцию слушайте через неделю в то же время. Мы желаем получить от вас отзывы и вопросы. Пишите по адресу Николай Водневский, почтовый ящик номер 26, Хельсинки 5-3, Финляндия. До свидания. Пусть Господь обильно благословит вас.

0: Послушайте получасовую программу «Тайна жизни». После нее звучит передача «На пути».
1: В эфире программа «Тайна жизни». Ведущая Ольга Феофанова.
2: В сочетании «Большой взрыв» сегодня, наверное, слышали даже первоклассники. На данный момент это самая распространенная научная теория, описывающая момент зарождения и развития Вселенной. Сегодня мы поговорим о ее сильных и слабых сторонах и о том, как ее воспринимать верующему человеку. И в этом нам поможет наш гость, кандидат физико-математических наук, специалист в области элементарных частиц Алексей Валерьевич Попов. Здравствуйте, Алексей Валерьевич.
3: Здравствуйте.
2: Ну, давайте начнем сразу с определения, что же такое большой взрыв?
3: Очень хороший вопрос, потому что определение, что же такое большой взрыв, не может дать никто.
2: Да?
3: Да. Я имею в виду развернутого определения. Если давать определение как бы, ну, в общем, такое мировоззренческое определение, то это действительно, как вы сказали, теория, которая описывает или пытается описать возникновение Вселенной и ее дальнейшее развитие от самого начала до нашего времени. Ну, наверное, для того, чтобы продемонстрировать ее, ну, как бы более наглядно показать, что же, как она себя представляет, как в этой теории представлено, значит, возникновение и развитие Вселенной, я вот здесь некую картиночку приготовил и могу, соответственно, на этой картинке, наверное, и показывать, что происходило. Значит, первый момент, ну, очевидно, это момент ноль. Угу. И что происходит в момент ноль, это вот здесь вот, то есть с чего все начинается. Что происходит в момент ноль, никто не знает. С момента ноль до чудовищно малого времени, 10 в минус 42 степени секунды, то есть это...
2: Это как себе можно вообразить?
3: Это если вы секунду поделите на огромное число частей. Причем, то есть количество частей, которые на которые вы должны поделить в секунду, это 10 и еще 41 ноль.
2: Ой,
3: вот, то
2: понятно.
3: Есть названия этому числу нет. Вот, вот если вы на такое гигантское количество частей поделите секунду, то вот первая, одна из этих частей, это как раз будет 10 минус 42 степени секунды. Так вот, в эту первую, так сказать, чудовищно малую... ну, чудовищно малое время с момента начала существования Вселенной, мы не знаем, что происходило, мы не уверены и не можем сказать, действовали ли вообще законы физики в тот момент, в том виде, в каком мы их понимаем, скорее всего, нет. Затем, начиная с этого момента, то есть, когда мы следуем дальше, до тоже очень... малого времени, 10 в минус 36 степени секунды.
2: Чуть-чуть совсем.
3: Происходит, да, совсем чуть-чуть. Ну, как сказать. С одной стороны, чуть-чуть, с другой стороны, в теории большого взрыва происходит очень важный процесс, или, как предполагается, он происходил. Это так называемая инфляция или раздувание Вселенной с почти бесконечно малой величины сразу на много порядков. Она раздувается. Собственно говоря, никто не знает, происходило ли это в действительности. Более того, мы не знаем механизмы, которые за этим лежат. То есть, другими словами, за счет какой энергии происходило это раздувание.
2: Раздувание – это вот воображение сразу подсказывает образ пузыря какого-то.
3: Вот именно примерно так оно, ну, если говорить, так сказать, на человеческом языке, а не на языке математики, то, наверное, ближе всего будет именно образ пузыря, причем взрывообразно раздувающегося сразу на огромную величину.
2: А все-таки насколько огромные?
3: Ой, я на много порядков. Честно говоря, я вот сейчас не могу сказать точно.
2: Да, наверное, никто и не
3: насколько,
2: знает
3: точно-то, да. Вот. Тем более, что возникает даже вопрос, а почему это раздувание прекратилось? То есть мы не знаем ни почему оно началось, если уж оно началось, зачем, почему оно прекратилось. То есть там интересная, так сказать, с точки зрения большинства инфляционных моделей происходит вещь. Дело в том, что там действует какая-то энергия, должна действовать была какая-то энергия, которая, ну, обычно, если у нас энергия сосредоточена в каком-то объеме, да, и этот объем расширяется, то плотность энергии, она падает. То есть количество энергии остается одним и тем же, а объем увеличивается. соответственно, плотность энергии падает. Так вот, в момент инфляции действовала какая-то энергия, которая, плотность которой не падала, несмотря на то, что Вселенная взрывообразно расширялась, раздувалась, а плотность энергии оставалась одной и той же, таким образом разгоняя этот процесс раздувания. Что это была за энергия, мы не знаем.
2: И почему у нее плотность не менялась?
3: Да, ну, собственно говоря, это связано как-то с ее природой, и мы не знаем ничего о природе этой энергии. Но возникает следующий вопрос, пусть даже она, действительно такая энергия существует, и действительно процесс инфляции шел, что помешало инфляции раздуваться до бесконечности, почему вдруг она в какой-то момент остановилась, это мы тоже не знаем. То есть, на самом деле, экспериментальных свидетельств вот этих процессов не существует. То есть, мы не наблюдали никаких следствий этих процессов, которые можно было бы однозначно, значит, приписать вот тому, да, инфляция была, поэтому мы видим вот это, вот это и вот это. Вот это фактически открыто на кончике пера, и сделано это для, ну, скажем так, описано чисто математически, без экспериментального подтверждения. И почему вдруг эта инфляционная модель вошла в теорию Большого взрыва? Для того, чтобы объяснить некоторые моменты, которые по-другому объяснить, ну, по крайней мере, пока мы не можем.
2: То есть аналогов этому процессу никаких не существует, да?
3: Скажем так, существуют и аналоги, и существует группа ученых, которые выступают, скажем так, или подвергают сомнению эту инфляционную модель, предлагая другие модели, вплоть до того, что происходило на самом деле не инфляция, а наоборот сжатие, то есть не раздувание, а сжатие Вселенной с последующим отскоком. Вот. И вроде бы я не берусь сейчас судить о том, насколько, так сказать, ну, эти модели хороши или не очень, но, по крайней мере, вот в тех статьях, в тех докладах, которые я читал, утверждается, что да, те проблемы, которые решает вот эта инфляционная космология, они решаются и в этих теориях также. То есть их создатели этих теорий, они утверждают, что вот они могут объяснить эти проблемы без привлечения инфляции. Ну, а главная проблема, из-за чего вообще возникла, ну, по крайней мере, одна из главных причин, почему была введена эта инфляционная модель, заключается в том, что мы видим Вселенную, и это мы действительно видим, это экспериментальный факт, что Вселенная в больших масштабах однородна. То есть, конечно, и существуют звезды, существуют планеты, существуют галактики, это неоднородности, вещество всего Вселенной не размазано по всему ее объему равномерным слоем, как масло там на бутерброд мажут. Это не так, мы видим структуры, мы к этому еще вернемся. Но если мы возьмем большой масштаб, если мы возьмем, скажем, куб, такой предполагаемый, воображаемый с длиной стороны в сотни миллионов световых лет и даже миллиарды большой световых лет, то внутри этого куба вещество, то есть ее, так сказать, плотность, в какое бы место Вселенной мы этот куб не поместили, мы везде получим примерно одну и ту же плотность.
2: То есть если много кубов, так, да, то они то все есть примерно...
3: В больших масштабах усредненно Вселенная, она, как говорят, изотропна. То есть у нее вещество распределено вот в таких масштабах равномерно. И теория Большого взрыва без вот привлечения инфляционной модели изначально, она не могла ответить на вопрос, почему такая равномерность образовалась. Ну, инфляция это объяснила вроде бы. Сейчас, как я уже сказал, существуют теории, которые без инфляции утверждают, что они объясняют эту изотропность Вселенной. Вот. Но как бы то ни было, наиболее широко распространена сейчас действительно вот эта инфляционная модель. Но вот интересно, основные споры сейчас, большинство, наверное, споров, когда мы говорим о вот этом о моменте, скажем так, близком к нулю возникновения Вселенной, идут как раз вот по поводу этой инфляционной модели. И вы только подумайте, ведь речь идет о времени от 10 минус 42 степени секунды до 10 минус 35 или 36 степени секунды, там точно никто не знает. Вот. И на этом все сосредоточено. То есть мы говорим о каком-то совершенно иллюзорном событии, но вот на это тратится огромная сила. Угу. Но мы пойдем дальше. По окончанию процесса инфляции, то есть это 10 минус 35, минус 36 степени секунды, начинает образовываться то, что мы называем веществом, то есть начинают образовываться вот как раз кварки, о которых мы уже упоминали. Угу. Дальше, когда мы следуем эти кварки по стреле времени, как это в науке называют, эти кварки объединяются в протоны и нейтроны объединяются в ядра атомов. Но до этого момента у нас вещество и излучение находятся в то, что в физике называется в равновесном состоянии. Они взаимодействуют друг с другом, и образуется вот такое вот как бы каша.
2: Суп-пюре?
3: Или суп, да, правильнее сказать, из вещества и излучения. Но настает момент, когда первые атомы, ну, те же протоны, которые суть ядро водорода, да, это один протон, они подхватывают электроны, образуется нейтральный водород, образуются атомы водорода, и в этот момент, до этого Вселенная непрозрачна для излучения. То есть излучение находится вот в этом вот вареве таком с веществом. Вот. Вселенная в этот момент, когда образуются атомы первые, она становится прозрачной для излучения, излучение отрывается от вещества, и это то, что, возможно, тоже многие из наших зрителей это слышали, выражение или это определение, образуется так называемое космическое реликтовое излучение.
2: Надо, вот, наверное, все-таки объяснить, потому что кто-то слышал, а кто-то
3: вот
2: нет.
3: Это вот как раз тот первый свет, который отделился вот после момента Большого взрыва. То есть до этого света как такового отдельно от вещества не было. А здесь вот впервые излучение отделяется от вещества и уже дальше путешествует, скажем так, отдельно от него. Космическое реликтовое излучение, оно, ну, и мы не забываем, что Вселенная все-таки продолжает расширяться. Из-за того, что это расширение Вселенной происходит, ну как, я сейчас исхожу, смотрю на это с точки зрения сторонника теории, вот этой теории Большого взрыва. Вот, поскольку Вселенная расширяется, вещество, вот это излучение и его спектр, его, так сказать, цвет, если так проще, наверное, проще сказать, смещается, то есть до... В какой-то момент оно было очень горячим, и, соответственно, это был то, что мы называем рентгеновскими лучами. В какой-то момент оно становится, то есть постепенно длина волны этого излучения увеличивается, оно проходит через видимую область, то есть через ту часть спектра, которую мы видим глазами, но из-за расширения Вселенной она уходит и из видимой области, она уходит в инфракрасную область и дальше. То есть видим, это излучение, оно уже становится невидимым, правда, некому за ним наблюдать. Но почему я об этом говорю? Потому что наступает так называемая темная эпоха. То есть до этого светило, ну, в каком-то смысле светило вот это космическое реликтовое излучение, да? Потом оно смещается в инфракрасную область, его уже не видно, звезды еще не образовались, светить некому. Вот почему называется это темная эпоха.
2: Потом а можно еще раз уточнить, да? То есть там что-то было сначала такое очень горячее, вот это вот...
3: Да, что-то. Очень плотное и очень
2: плотное, горячее. И там как такового света-то еще не было, да, вы сказали, что это было что-то непрозрачное.
3: Да, дело в том, что переносчики света, фотоны, они не путешествовали отдельно, как это происходит сейчас.
2: Они варились
3: сейчас
2: в этом супчике.
3: Они активно взаимодействовали со всеми остальными вновь образовавшимися элементарными частицами. И это была такой единая масса, как бы. То есть еще вещество и излучение, как вот мы сейчас видим в нашем мире, оно не было отделено.
2: Ну, то есть это, конечно, не представишь, наверное.
3: Да, это очень сложно представить.
2: А потом это излучение пошло, но остыло.
3: То есть я могу еще добавить, что вот этот момент отделения излучение от вещества произошел, с точки зрения большинства интерпретаций Большого взрыва, произошел примерно 380 тысяч лет прошло с момента ноль.
2: То есть уже все-таки
3: Большого взрыва. Да, мы
2: лет
3: уже приходим уже не к 10 минус какой-то степени секунды, мы уже приходим к тысячам лет. Темная эпоха, длится уже гораздо дольше, здесь уже несколько сотен миллионов лет проходит.
2: Много.
3: Потом начинают образовываться, я кратко говорю, образовываются первые звезды. То
2: из
3: есть
2: чего?
3: Темная эпоха кончается, вещество все-таки есть. Как идет процесс звездообразования, это тоже сплошные вопросительные знаки, порой и с восклицательными знаками. Тоже здесь очень много темных пятен. Но факт в том, что возникают вот эти первые звезды, которые, как полагают, сейчас были голубыми сверхгигантами, они были очень большими, светимость их была в миллион раз больше, чем светимость Солнца нашего. Они были очень горячими, и они очень быстро, то есть начинаются термоядерные реакции внутри этих звезд, они очень быстро вырабатывают свое ядерное горючее, но при этом при выработке ядерного горючего они нарабатывают вот эти, то, что называется тяжелыми элементами. То есть вначале у нас, в общем-то, вещество состояло даже уже в атомарном состоянии всего лишь из практически трех элементов таблицы Менделеева. Это водорода, гелия и лития.
2: Литий.
3: Да. Ага. И, причем литий это уже, так сказать, в астрофизике или в космологии считается уже тяжелым элементом.
2: Вот так вот.
3: В основном это водород и гелий, как, впрочем, и сейчас сохраняется во Вселенной. То есть у нас почти 90% материи во Вселенной – это водород. Вот. Ну, по крайней мере, как мы сейчас предполагаем. Эти первозвезды перерабатывают вот этот первичный водород, какую-то его часть, скажем так, перерабатывают в элементы тяжелее гелия и лития, так образуются тяжелые элементы, то есть они вот образуются в этих термоядерных топках внутри первых звезд, потом эти первые звезды взрываются как сверхновые, и, соответственно, все, что они там наработали, оно выбрасывается разбрызгивается в окружающее пространство, и из него потом уже образуются и планетные системы из этого, так сказать, вещества, образуются, ну, звезды собираются в галактике, в первые протогалактики. Протогалактики, сталкиваясь друг с другом, образуют уже, так сказать, то, что похоже на современные галактики. Это уже миллиарды лет проходит с момента большого взрыва, да? Ну, и вот так вот, значит, вот эта вот наша структура Вселенной, которую мы видим, она, значит, доходит до наших дней в том виде, в каком мы видим. То есть мы видим и планеты, мы видим звезды, мы видим скопление звезд, мы видим галактики, тоже, так сказать, которые включают в себя миллиарды звезд. Мы видим скопление галактик, которые образуют уже...
2: Мы видим много чего.
3: Да. Но самое главное, что мы видим структуры. Мы видим не вещество равномерно распределенное по всей Вселенной, а мы видим сложные структуры. Вот это вот один из вопросов, который, собственно, стоит перед теорией Большого Взрыва, к которому мы сегодня, наверное, еще не раз будем обращаться.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
3: Покажется странным на этот раз уже для христиан, вот, потому что в основном теория Большого Взрыва в христианских кругах сейчас воспринимается как нечто отрицательное. Mm-hmm. Да? Вот. Я хочу начать с тех преимуществ или того положительного влияния, которое оказало на мировоззрение человечества вот эта вот теория Большого Взрыва.
2: То есть так, пусть будут преимущества.
3: Я ни в коей мере не, значит, утверждаю, что я являюсь ее сторонником, но определенный положительный вклад в мировоззрение наше она, на мой взгляд, несла. Во-первых, она разрушила господствующее до того представление о Вселенной как о чем-то вечном и неизменном, которая существовала всегда и которая будет существовать всегда.
2: Простите, а уточнить можно? Да. То есть ведь верующие-то люди тоже были всегда, ну как бы, и люди знали, что Бог сотворил мир, верили в это?
3: Момент творения подразумевает, что у Вселенной был начало.
2: Да.
3: Основа материалистического мировоззрения – это что у Вселенной не было ни начала, ни конца, не будет конца.
2: А, ну то есть это...
3: Да, то есть материя, она вечна. Поскольку Бога мы отрицаем, у нас должен быть какой-то абсолют. Вот этим абсолютом выступает материя.
2: Ну то есть в какой-то момент вот это материалистическое мировоззрение взяло верх, да? А теория Большого Взрыва маленько туда внесла, в материалистическое мировоззрение... Немножко спутала ему карты,
3: скажем так. Да, оно спутало карты в том плане, что, как оказывается, Вселенная имела начало. То есть она не существовала вечно. У него был момент ноль, у нее был, когда она возникла только, да. Второй момент, который тоже очень важен, ученым приходится принять или признать наличие периода времени в истории Вселенной, когда современные законы природы не действовали. То есть мы не знаем, что происходило вот в этот чудовищно малый промежуток времени от 0 до 10 минус 42 степени секунды. Мы практически не представляем себе, как происходило вот это вот инфляционное раздувание Вселенной, да, как происходила инфляция. Очевидно, что там действовали какие-то принципы, какая-то энергия существовала, которую сейчас в современном мире мы не наблюдаем. Вот. То есть, и это очень важно, мы к этому еще вернемся чуть позже. Что нам, и материалистически настроенным ученым приходится признать, что современные законы, они действовали далеко не всегда. То есть были моменты в истории Вселенной, даже с их точки зрения, что, когда современные законы не действовали. Вот. Ну и последнее преимущество, или это не преимущество, а скорее вот теория Большого Взрыва дала толчок тому, чтобы мы задумались над этим, это то, что для возникновения высокоупорядоченных структур во Вселенной нужна ее тонкая настройка. Ну, я могу это объяснить очень просто. Вообще, когда происходит какой-то взрыв, ну, грубо говоря, да,
2: ну, да.
3: Мы не ожидаем того, что он произведет какую-то полезную работу.
2: Ну, да? Как бы не ожидаем, да.
3: Если взрывается, скажем так, штабель с кирпичами, никто не ожидает, что результатом этого взрыва будет дом, построенный из этих кирпичей. Да? Скорее всего, наоборот, будет полный хаос. Если до этого хотя бы они были собраны в штабель, то после взрыва, так сказать, этот штабель разрушится. Когда мы говорим о большом взрыве, в общем-то, этот вопрос тоже применим. Разве при взрыве может что-то произойти полезное?
2: Ну, так там же вроде как бы и не сразу произошло, вон сколько миллионов лет понадобилось.
3: Не важно.
2: Оно там все закрутилось, соединилось.
3: Все равно это, по большому счету, взрыв. Вот. И можно привести в пример, ведь бывают взрывы, действительно, которые делают полезную работу. В горном деле. Направленные взрывы. Но для того, чтобы взрыв сделал какое-то полезное дело, его нужно очень точно рассчитать, его нужно очень точно настроить. То есть он не сделает это сам по себе, его нужно спланировать, его нужно организовать. Вот. И этот же вопрос, он применим и к возникновению Вселенной, и к теории Большого Взрыва. То есть мы видим сейчас, что Вселенная не представляет собой хаотичное какое-то, значит, хаотичное распределение вещества равномерно по всей Вселенной, что, в общем-то, следовало бы из второго закона термодинамики, да, состояние с максимальной энтропией. Мы этого не видим. Мы видим высокоупорядоченную структуру. Как взрыв мог это образовать? Вот. Нужна настройка. Нужна тонкая настройка. Этот вопрос возник, и это очень правильный вопрос. И очень важный вопрос. И для нас, в том числе, в наших беседах будет, наверное, чуть позже. Вот. Но, конечно, говоря о плюсах, или, скажем так, о том положительном влиянии, которое теория Большого Взрыва внесла в мировоззрение наше, надо, конечно, сказать и о проблемах ее. Вот. Но если коротко, если, так сказать, основные, самые большие проблемы брать, то это, конечно, первая проблема – это проблема первоначальной, как называют, сингулярности. Сингулярность – это то не знаю что. Когда вся материя Вселенной была собрана...
2: Во что?
3: Не только материя, но и пространство, и время, ведь не существовало ничего. То есть была собрана во что? Мы не знаем во что. Мы называем это сингулярностью. То есть то, что взорвалось, собственно, с чего все началось.
2: Да,
3: мы
2: какого оно размера было, эта сингулярность?
3: Ну, очевидно, что как сейчас... Ну, я даже не берусь об этом судить, честно говоря. Я хотел сказать, что, наверное, точечного, то есть нулевого размера. Но здесь мы не... То есть мы не знаем, что это такое было. Мы не знаем ни ее природы, мы не знаем, откуда она взялась. Была это... Вот некоторые теории, тоже не совсем недавно я читал, пытаются объяснить ее какой-то чудовищной флюктуацией вакуума. То есть вакуум вот так вот сфлуктуировал, что образовалась эта сингулярность, которая начала раздуваться в процессе, так сказать, инфляции. Но опять же, почему вдруг? То есть вероятность появления такой флуктуации, она фактически равна нулю. Вот. Или это некое супернечто, о котором мы ничего не знаем, как мы уже сказали. В общем, здесь одни вопросы. Вот. Это одна проблема, и вторая проблема, к которой мы, по всей вероятности, вот скоро и перейдем, это проблема точной настройки. То есть, кто настроил этот взрыв? Вот. Но мы еще чуть позже вернемся к этому вопросу, а сейчас я хотел бы очень кратко, буквально коснуться темы возникновения нашей Солнечной системы. До сих пор мы говорили о... Вселенной,
2: слишком давно
3: больших
2: это было.
3: Масштабах, да, теперь ближе к нашему дому пододвигаемся, то есть к Земле и к окружающим ее планетам, и, соответственно, нашей звезде Солнцу. Да. Здесь основными моделями, которые сейчас используются для, значит, описания вот возникновения Солнечной системы, являются так называемые небулярные модели. Небулярная гипотеза – это от английского слова. Ну, по крайней мере, в английском такое слово точно есть. Может быть, оно и дальше идет уже. Английский наследовал его откуда-то. Это небула, то есть туманность. Значит, здесь я опять хочу обратиться к картинке.
2: Так, интересно.
3: На которой вот так вот схематично изображены стадии возникновения Солнечной системы. На самом деле, такие гипотезы существуют тоже далеко не одна. Но по большей части они включают в себя... эти стадии, это основные стадии. Речь, так сказать, споры между учеными идут только о процессах, которые внутри каждой стадии происходят. Вот. То есть предполагается, что сначала, значит, материя, из которой образовалась Солнечная система, она была собрана в некое такое облако. Вот. Причем это облако обладало неким моментом количества движения, то есть оно, скажем так, вращалось, попросту говоря.
2: То есть оно не сжималось, не разжималось,
3: вот, а просто вращалось. Оно как вращалось. Раз сжималось под сжималось. Действием гравитации, но изначально оно обладало неким моментом импульса, то есть оно вращалось. Поскольку оно сжимается, это вращение ускоряется, образуется такой вот протопланетный диск. Вот. А причем частицы в этом диске имеют очень маленький размер, там, меньше сантиметра.
2: А что за частицы-то вообще?
3: Ну, из того вещества, которое выбросили вот эти вот первозвезды, которые они наработали в своих ядерных топках.
2: Вот. То есть там всего было, наверное, много, да?
3: Да, там, в общем-то, вся таблица Менделеева так или иначе вырабатывается, да, в результате тех или иных процессов. Вот. А, значит, затем вот эти вот мелкие частицы, причем это вопрос «как?», начинают объединяться в частицы более крупные, образуя так называемые планеты Земали. Такое сложное слово. Зародыши планет.
2: Зародыши.
3: Вот. Угу. То есть, если первоначальные частицы там были размера порядка сантиметра или меньше, то планеты Земали, они уже имеют размер в километры больше.
2: А это вот, простите, я уточню, а вот эти вот колечки, это как бы планеты, растянутые по всей орбите, что ли?
3: Это пока еще не планеты, это планеты? Протопланеты, это то, которые обращаются вокруг Солнца вот по протосолнце еще. Солнце,
2: оно еще тоже Солнца нет.
3: Образует, нет, оно уже начинает образовываться, но пока оно еще такое не такое, там, да. как сейчас. Вот. А затем эти планеты Земали, зародыши планет, сливаются в протопланеты. Эти протопланеты, сталкиваясь между собой, в конце концов образуют уже нашу Солнечную систему. Да, в том виде, в каком мы ее наблюдаем сегодня. С одной стороны, вроде бы звучит разумно, но
2: выглядит красиво.
3: И выглядит красиво. С другой стороны, вызывает очень много вопросов. Я здесь только на двух, вернее, на трех из них остановлюсь, но они достаточно серьезны. Во-первых, мы видим очень серьезный дисбаланс между массой Солнца и массой планет и вращательным моментом, скажем так, моментом количества движения. Дело в том, что практически вся масса Солнечной системы, 99,9% массы Солнечной системы сосредоточена в Солнце. На планете остается совсем небольшая часть.
2: Ну, понятно.
3: Вот. Но при этом момент количества движения, 98% этого вращательного момента приходится на планеты, а не на Солнце. На самом деле в небулярной гипотезе должно было бы быть все
2: наоборот.
3: Наоборот, совершенно верно. То есть Солнце каким-то образом должно передать вот этот момент количества движения. Здесь существует много разных теорий, в том числе, значит, через магнитное поле Солнца, значит, каким-то образом эта передача происходила, но это все равно остается вопросом. Второй момент, такой более приземленный, я бы сказал, или приураненный, привенеренный, это как раз связано с планетами Венера и Уран. Дело в том, что они обращаются вокруг своей оси. Все планеты вращаются вокруг своей оси в том же направлении, в каком они обращаются вокруг Солнца. За исключением Венеры и Урана. Они вращаются в противоположных направлениях. Тоже непонятно, почему так произошло. Ну и третий вопрос, как образуются вот эти самые планеты Земали? Как частицы размером в сантиметр, какой силы, благодаря каким процессам они объединяются вот в эти вот километровые, значит, такие, не знаю, снежки или
2: глыбы.
3: Глыбы, да. Так что дальше там действительно, когда глыба достаточно большая, обладает достаточно, ну, уже весомой гравитацией, она начинает собирать на себя окружающее вещество. Но вот этот первоначальный момент, когда планеты Земали, которые еще маленькие, гравитация у них мизерная, какой механизм собирает их вот в эти вот протопланеты, мы не знаем. И вообще нужно сказать, что в космогонии сегодня намного... Космогония, как бы, это вот, область науки, которая изучает возникновение Солнечной системы или планетных систем, поскольку сейчас мы уже знаем, что Солнечная система не одна у нас. Да? Мы наблюдаем планеты уже вокруг других звезд. Вот, и поэтому, значит, это уже, так сказать, расширяется ее граница до вообще солнечных систем или планетных систем вокруг других звезд. Вот. В этой науке очень много вопросов, я бы сказал, намного больше вопросов, чем ответов. Соответственно, тоже

0: Показано, ученые показали. Никто, в этом теперь нет никакого сомнения. Это вызывает у ученых только улыбку.
1: Ясно. Алексей Валерьевич, спасибо. В следующий раз мы продолжим, начнем, точнее, наверное, с разговора о тонкой настройке Вселенной. Да?
0: Да.
1: Благодарю вас за интересные факты. Дорогие друзья, спасибо, что вы провели это время с нами. Смотрите наши следующие программы. Если у вас есть вопросы, вы можете задать их на нашем сайте или на страничках в соцсетях. Всего доброго, до свидания.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему.

Нашу сегодняшнюю программу мы начнем несколько необычно, с загадки. Кому, по вашему мнению, соответствует следующее описание? «Я опаснее, чем соединение всех армий мира. Я повреждаю большее количество людей, чем солдаты всех наций. Я разрушаю домов и очагов более, нежели атомный взрыв. Я нахожу свои жертвы среди богатых и бедных, среди молодых и стариков, среди ученых и неучей. Я препятствую успехам всякого предложенного плана. Меня можно найти повсюду, в домах и в мастерских, в конторах и на улицах. Я произвожу духовное разрушение, унижение и смерть. И тем не менее, мало людей, которые пытались бы избежать меня. Я часто бываю и у твоей двери, и приду опять. Я твой смертельный враг». Как вы думаете, к кому относится это довольно страшное описание? Речь идет о зависти. Французский писатель Люк де Кларье Вовинар однажды сказал: «Зависть не сумела бы спрятаться. Она обвиняет и судит без доказательств. Она приумножает недостатки, дает малейшим ошибкам громкие названия, язык ее исполнен желчи, преувеличения и несправедливости». Что же такое зависть? Обычно под ней подразумевается чувство досады, вызванное благополучием, успехом другого человека. Василий Великий, один из отцов церкви, сказал: «Зависть есть печаль о благополучии ближнего». В чем суть зависти? Суть ее в том, чтобы видеть того, кому завидуешь, вне благополучия. Зависть рождается, когда начинается успех другого, и перестает, когда прекращается его триумф и начинается несчастье. Зависть свойственна всем расам, нациям, племенам и народам. Кажется, трудно найти более отвратительное из всех человеческих качеств. Апостол Иаков в своем послании в 3 главе в 16 стихе говорит: «Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». То есть там, где зависть, там беспорядок и разное зло. Зависть на работе — это значит, беспорядок и разное зло будут на

производстве. Если зависть есть в учебном заведении, то разное неустройство будет в школе или в институте. Зависть в церкви, хаос и разное ожесточение будет в Доме Божьем. Берегитесь зависти более от друзей, чем от врагов, потому что враг завидует явно, а друг – тайно. Некто сказал, зависть затворяет небо, ослепляет разум, помрачает душу, опечаливает Бога, веселит бесов. Зависть подобна серной кислоте, она разъедает нормальные взаимоотношения между людьми, делает людей несчастными, друзей – врагами, братьев – ненавистниками. В Библии в 72-м псалме мы читаем монолог Асафа, который был левитом, одним из главных начальников хора во времена Давида. Видя благоденствие нечестивых, зависть посеяло сомнения в сердце Асафа относительно справедливости Божьей и самого бытия его. Таким образом, зависть может посеять сомнения и в наших сердцах, охладить в них веру, если мы не будем стараться ее искоренять. В самом начале этого псалма Асаф восклицает «Как Бог благ ко мне и к Израилю», но затем признается, что едва ли не пошатнулся в вере в Господа. Он сравнивает преуспевание нечестивых с нелегкими обстоятельствами прочих людей, включая и его собственное. Асаф говорит «Я почти поскользнулся, почти потерял опору, когда позавидовал нечестивцам, видя их роскошь». «Почему те, которые противятся Богу, живут лучше, чем уповающие на Него?» – спрашивал он себя. Но что же заставило Асафа сомневаться в Божьей справедливости? Где кроется корень зависти, зародившийся в его сердце? В начале 4 стиха этого 72-го псалма мы читаем слова Асафа о нечестивых, о том, что им нет страданий, так говорил Асаф. Но здесь псалмопевец Асаф явно преувеличивает. Нечестивые также страдают. Как говорится, богатые тоже плачут. Однако их страдания скрыты под фасадом внешнего преуспевания. Далее, во второй части этого стиха, он пишет «крепки силы их». Он сетует о том, что у них есть здоровье, в то время, казалось бы, как у людей праведных, у людей, которые живут благочестиво, здоровье отсутствует в жизни. Стих 5 говорит, «На работе человеческой нет их, с прочими людьми не подвергаются ударам», то есть нет на них тягот человеческих, не знают они настоящих трудностей. 6 стих говорит об их гордости. Дело в том, что у этих людей нет желания открывать свои несчастья перед Господом и просить у Него прощения. Они считают себя самодостаточными и полагаются на собственное богатство. Стих 7. «Выкатились от жира глаза их». Весьма красноречивое заявление. Нечестивцы циничны и высокомерны. Вот что хочет сказать этими словами Асаф. «Владеют они всем, что любят, делают все, что хотят». Стих 8. «Злобно разглашают клевету, говорят свысока», то есть повсюду распространяют клевету и радуются злым последствиям тех слухов и сплетен, которые они распространяют. Далее, «поднимает к небесам уста свои», то есть критикуют Бога и восстают против Его заповедей. Стих 10. «Потому туда же обращается народ Его». Асаф сетует также на то, что этому заразительному примеру преуспевающих нечестивцев, к сожалению, следует и народ Божий. И, дальше продолжает он, «пьют воду полную чашу». Очевидно, имеется в виду, что они пьют беззаконие, как воду. 11 стих. «И говорят, как узнает Бог, и есть ли ведание у Вышнего? Делающие все это утешают себя надеждою, что Бог все равно не узнает. Они доходят до дерзкого сомнения в Его всеведении». 12 стих. Дальше читаем. «И вот эти нечестивые благоденствуют в веке сем, умножают богатство». Эти слова подводят итог всему сказанному о нечестивых. «Богатство мирских людей растет». Асафу было чему позавидовать. Корень сомнения Асафа была зависть. Этот стержень нужно было брать и выдавливать. Что для этого сделал Асаф? Он
пошел в храм Божий и прославил Господа. Он вознес у жертвенника молитву, на которую получил ответ. И тогда открылись его глаза на истинную судьбу тех, кто не боится Господа. В святилище псалмопевцу открылось, что конечная участь нечестивых – смерть и разрушение. Бог восстановит справедливость, которой недостает людям в земной жизни. Когда сердце Асафа кипело от возмущения, душа терзалась, он анализирует свое состояние. Читаем стих 22. «Как скот был я пред тобою». Скот помнит прошлое и настоящее, но он не видит будущего. Он не способен заглянуть за завесу этого настоящего, сегодняшнего дня. И вот Асаф этими словами как бы говорит: «Господи, я был подобен домашнему животному в твоих глазах, когда позавидовал нечестивцам и засомневался в тебе. Я был как животное, которое не способно мыслить и рассуждать о вечном». Взгляд Асафа был ограничен перспективой от рождения к смерти, но Бог ему вместо этого показал картину от рождения к вечности. И теперь Асаф утешается сознанием, что хоть и поскользнулся, но в сущности всегда оставался с Богом, который держит его за правую руку, как родного сына, и дарует ему советы, в которых он так нуждается и к которым он прислушивается. Асаф провозглашает, что кроме Бога нет ничего желанного для него ни на небе, ни на земле. В стихе 25 этого же 72-го псалма мы читаем: «Кто мне на небе, и с тобою ничего не хочу на земле». Пусть Асаф страдал физически и душевно, как он пишет в 26 стихе: «Изнемогает плоть моя и сердце мое», но отраду нашел он лишь в Боге, с которым Асаф неразлучно черпает поддержку и силы. 26 стих, вторая его часть, говорит: «Бог – твердыня сердца моего». «Когда к вам будет наведываться внезапная гостья зависть, бегите в храм Божий, в его присутствии, и, как Асаф, начинайте прославлять Бога. Мы не позволим зависти господствовать в нашем сердце и сеять в него сомнения о Боге. Мы не позволим зависти насадить в нашу душу всякое зло и раздоры». В книге притчей в 24 главе в 19 стихе мы читаем: «Не завидуй нечестивым». Зависть может нарушить наши взаимоотношения с Богом. Писание говорит, что зависть – это грех. Это нарушение одной из 10 Божьих заповедей. Поэтому будем стараться хранить себя чистыми от нее. И если посещают нас мысли, подобные мыслям Асафа, скорее будем стараться вспомнить о Господе, познание которого ценнее всех богатств этого мира.

Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.napute.info. Повторяю, napute.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: В эфире радио «На пути».
0: В эфире радио «На пути». В течение этого часа мы предложим вам вначале христианское хоровое пение, затем передачу «Истина сегодня» и в конце часа программу «На круге своя».

Дорогие друзья, мы продолжаем наши беседы, посвященные разбору послания филиппийцам. Сегодня перед нами 4 глава, стихи с 21 по 23. «Приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе. Приветствуют вас, находящиеся со мною братья. Приветствуют вас все святые, а наипаче из Кесарева дома. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами». Недавно в штате Арканзас прошла страшная гроза с сильным, просто неистовым ветром. Он повалил множество деревьев, включая высокий орех в моем дворе, и порвал некоторые линии электропередач. В нашем доме несколько часов не было электричества, в некоторых районах его не было несколько дней. После бури почти на каждой улице работала ремонтная бригада по восстановлению энергоснабжения. Многие из нас переживали бури, личные, эмоциональные, ранящие, бури, которые приходили в нашу жизнь. В результате некоторые чувствуют, что их энергия отключилась. Они сидят и смотрят в пустоту. Другие же подавлены, пали духом или отчаялись. Этим людям нужно восстановить энергию, так сказать. Послание к филиппийцам может много рассказать о силе. В главе 2 Павел сказал: «Бог производит в вас действие» в 13 стихе. Слово «действие» является переводом греческого слова, от которого образовано наше слово «энергия». «Бог придает нам энергию». В главе 3 апостол написал, что однажды Господь тело наше преобразит той силой, которой Он действует и покоряет себе все. 2 стих. В главе 4 Павел возвестил: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» — стих 13. Греческое слово, означающее «укреплять», — это то слово, от которого образовано наше слово «динамит». Один из способов восстановить в нас энергию — это усвоить и притворить в жизнь наставление послания к филиппийцам. Время, потраченное на изучение послания филиппийцам, будет потеряно зря, если мы эти принципы, изложенные в этом письме, не будем осуществлять на практике. «В кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнителями слова, а не слушателями только, обманывающими самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывшим, бывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своих действиях». Читаем мы в послании Иакова в 1 главе стихи с 21 по 25. Объем журнала не позволяет нам провести детальный обзор послания, но давайте немного поразмышляем над общей темой этой серии бесед — радостное христианство. Снова и снова апостол велит нам радоваться. В послании филиппийцам эти слова звучат в 3 главе, в 1 стихе, в 4 главе, в 4 стихе. Такую радость можно обрести только во Христе. Филиппийцам 4 глава, 7 и 19 стих. «Я молюсь, чтобы каждый, который участвовал в нашем исследовании, пришел к Иисусу Христу, крестился в Него и был верен Ему». Смотрите послание к Римлянам 6 глава, 3 и 4 стихи, Галатам 3, 27, Матфея 16, 24. «У вас будет хорошее начало в следовании за Ним, если вы будете выполнять указания, данные в этом полном энергии небольшого письме. Я надеюсь, что вы не только прочли это исследование послания филиппийцам, но и исполнили Божьи повеления, содержащиеся в этом послании, и что это наполнило вас энергией. Однако мы еще не закончили. В предыдущей беседе мы говорили о том, что слова из 4 главы 19 и 20 стихов «Бог мой да восполнит всякую вашу нужду по богатству своему в славе Христом Иисусом, Богу же и Отцу нашему слава во веки веков, аминь» были для Павла кульминационными. Казалось бы, на этом можно и остановиться, но у Павла оставалось еще несколько вопросов, которых следовало коснуться. Заключительные 3 стиха можно считать постскриптумом апостола. Некоторые полагают, что после стиха 20 Павел сам взял в руки перо и лично дописал последние строки. В конце своего 2 послания к фессалоникийцам он приписал: «Приветствие моею рукою Павловою, что служит знаком во всяком послании
«Пишу я так» 2 Фессалоникийцам 3.17. Чарльз Свиндл писал: «Представляю, как седовласый апостол протягивает к Эпафродиту скованную кандалами руку, берет у него стиль» — это остро заточенная палочка для писания — «и собственноручно выводит эти заключительные слова: «Приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе! Приветствуют вас, находящиеся со мною братья! Приветствуют вас все святые, а особенно из Кесарева дома. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». Мы не можем быть уверенными в том, что Павел действительно написал эти слова своей собственной рукой, но ясно одно — он не хотел заканчивать послание, не уделив внимания людям, которые были дороги ему. Один из способов, как Бог может помогать восстанавливать энергию, — это через людей. Стих 21 начинается со слов «Приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе». Как уже отмечалось, слово «святой» означает «отделенный». Так назывались все христиане. Мы читаем в первом послании к Коринфянам, 1 глава, 2 стих. «Церкви Божьей, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте у них и у нас». Послание Филиппийцам, 1 глава, 1 стих говорит: «Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах с епископами и диаконами». И тем не менее, это слово было постоянным напоминанием о высокой чести и об обязанности вести благочестивую жизнь. Павел адресовал послание всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, как мы уже прочитали в первой главе, в первом стихе. И теперь, в заключении, он приветствовал каждого из них по отдельности. Кого Павел попросил поприветствовать всякого святого? Эти слова могли быть обращены ко всем членам церкви в Филиппах, но могли и просто означать «приветствуйте друг друга». Когда я пишу своей дочери и ее семье в Румынию, я часто прошу их обнять друг друга за меня. Однако, поскольку Павел во вступительных строках конкретно назвал руководителей общины, пресвитеров и диаконов, то он, возможно, просил именно этих руководителей передать его приветствие всем другим членам. Некоторые интересуются, почему Павел не привел список имен, как он иногда это делал в конце своих писем. Например, в послании к римлянам мы находим такой список в 16 главе с 3 по 15 стихи. Как правило, Павел поступал так, когда знал лишь некоторых членов общины, но в Филиппах он, по всей видимости, знал практически всех. Если бы он начал называть отдельных людей, тогда бы он рисковал кого-то пропустить. Недавно я написал церкви, в которой знал одну семью, и поэтому в своем письме я сделал приписку «Передайте такой-то семье привет». Однако, если бы мне случилось писать письмо из Цайтской церкви в Мидвест-Сити штата Оклахома, я бы не рискнул перечислять имена. Я был связан с этой общиной более 40 лет, и я, несомненно, пропустил бы кого-то, кого я знал и люблю. Далее Павел говорит: «Приветствуют вас, находящиеся со мною братья». Это 21 стих 4 главы. Братьями, вероятнее всего, Павел называл тех, кто вместе с апостолом участвовал в служении в Риме, включая Тимофея и других. Мы уже высказывали предположение, что в то время лишь Тимофей находился в Риме в соответствии с посланием Филиппийцам 2.20, но другие, несомненно, тоже бы захотели, чтобы церковь в Филиппах знала об их добрых пожеланиях. Далее Павел пишет: «Приветствуют вас все святые», стих 22. Этими святыми, вероятно, были остальные члены церкви в Риме. Павел хотел, чтобы между христианами постоянно был обмен приветствиями и общением. Затем Павел отдельно упоминает группу святых, которые слали свои приветствия особенно из Кесарева дома, продолжается 22 стих. Кесарями стали именоваться все императоры Рима. Кесарем, на которого ссылался Павел, был Нерон, правивший Римской империей приблизительно в 54-68 годах. Кого имел в виду апостол, когда говорил о святых из Кесарева дома? Эта короткая фраза до сих пор разжигает воображение тысяч людей и порождает бесчисленное количество страниц, домыслов и предположений.
Если бы вы говорили о доме Дэвида Ропера, то вы бы имели в виду мою жену и меня. В прошлом эта фраза также включала бы в себя моих трех дочерей. Большинство авторов, однако, указывают, что хотя слова «кесарев дом» могли подразумевать кровных родственников Нерона, на деле это не обязательно было так. Один авторитетный источник поясняет, что эта фраза чаще всего употреблялась не по отношению к членам или родственникам императорской семьи, а по отношению к слугам при его дворе. Мы ранее говорили о возможности того, что некоторые воины из элитных войск Нерона, из тех, что охраняли Павла, были обращены в христианство. Смотрите первую главу, 13 стих. Некоторые писатели в ранней церкви также высказывали предположение, что к Павлу приходили высокопоставленные римские чиновники, на которых он производил благоприятное впечатление. Ходила даже легенда, что в конце концов христианкой стала жена Нерона. На самом деле мы не знаем, кто из кесарева дома уверовал в Господа, но можно не сомневаться, что каждый из того дома, кто встречался с Павлом, рано или поздно спрашивал: «А тебя за что заковали в цепи?» И это представляло апостолу отличную возможность рассказать им об Иисусе. Так, некоторые из них были обращены, читаем мы в послании к римлянам, 1 глава, 16 стих, и эти люди, в свою очередь, понесли благую весть в императорский дворец. Почему Павел сделал эту приписку в своем письме филиппийцам? Возможно, он думал, что их воодушевит, если они будут знать о силе Евангелия в Риме, который был центром цивилизованного мира. Быть может, члены церкви в Филиппах и христиане в кесаревом доме даже были связаны между собой какими-либо узами. Вспомните, что Филиппы были римской колонией. Среди жителей этого города могли быть ветераны войн, которые вел Рим, получившие землю в Филиппах в качестве частичной оплаты службы своему народу. Не исключено, что некоторые из этих людей, все еще общавшиеся с легионерами на службе у Нерона в Риме, стали христианами. Уилбур Филдс предположил, что слово «особенно» в 22 стихе, по-видимому, указывает на то, что христиане в кесаревом доме очень хотели, чтобы филиппийцы знали об их жизни в таких тяжелых условиях и нуждались в их молитвах и в общении. Мы не можем ответить на все вопросы, какие можно было бы задать об интригующей фразе «святые из кесарева дома», но поражает, что Евангелие проникло даже в это логово зла. Вот небольшая подборка из пояснений писателей и специалистов. Эрдман пишет: «Это было одно из последних мест, где можно было бы предположить встретить святых. Нерон был тираном, чье имя почти полностью отождествляется с распутством и жестокостью. Было бы нетрудно себе представить, каким был и его дом. И тем не менее, среди всего его мрака, суеверия и порочности, Евангелие Христа укоренилось и произвело обильные плоды». Свиндл говорит: «Христос проник в самую цитадель неверия, в тех самых комнатах, где его имя было под запретом, открыто обсуждали Христа как Господа, и все это происходило прямо под носом у Нерона». Симкокс пишет: «Эти люди получили все, будучи стопроцентными римлянами и сторонниками кесаря, теряли все, будучи христианами, и все же они были христианами. Они ставили принцип выше политики, любовь выше жизни, Христа выше кесаря». И еще одно высказывание: «Для многих из этих святых открытое признание верности с большой степенью вероятности означало арену диких зверей, муки и смерть. Но вечная память о них живет в сердце церкви благодаря этим словам приветствия, которые они послали святым Филиппы». Тот факт, что в кесаревом доме были святые, содержит уроки, которые нам следует усвоить. Один из этих уроков состоит в том, что если Евангелие могло достичь людей в той среде, то оно может достичь людей в любой среде. Евангелие — это сила, пишет послание к римлянам, 1 глава, 16 стих. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину». Пожалуй, самый необходимый для многих урок состоит в том, что они могут быть христианами, верными христианами, куда бы ни поместил их Бог.
Эрдман отмечает, нет таких условий, над которыми не может восторжествовать сила Христа. В одной обстановке духовная жизнь развивается труднее, чем в другой, но она может возникнуть и процветать даже при дворе языческого императора. Присутствие святых в Кесаревом доме может удивлять, но следует, тем не менее, заметить, что это было именно то место, где святые были более всего необходимы. Там, где мир показывает себя с наихудшей стороны, церковь должна показать себя с наилучшей. Следует также отметить, что Кесарев дом мог оказаться центром необыкновенного влияния. Там верные свидетели могли значить больше для дела Христа, чем в любых других кругах имперского города. Вы можете находиться в своем собственном Кесаревом доме. Может быть, вы в той семье, где не чтят Бога и Его учения, в учебном заведении, где насмехаются над Богом и Библией. Может быть, вы находитесь на работе, где штрафуют за христианские принципы, или в воинской части, где превалируют мирские порядки, или в обществе, которое наказывает за негосударственную религию, или же в тюрьме, где жестокость и безбожие считаются нормой. Если вы окажетесь в таких условиях, примите решение не сообразовываться с веком этим, но преобразовываться обновлением ума вашего, как заповедует нам апостол Павел в послании к римлянам 12:2. Положитесь на помощь Бога. Это будет нелегко, но с помощью Господа вы сможете быть святым и в Кесаревом доме. Прежде чем мы оставим 21 и 22 стихи 4 главы, давайте остановимся и посмотрим на всех, кого перечислил Павел. Какую поразительную смесь представителей различных слоев общества они собой являли. Во-первых, он назвал святых, членов церкви в целом, затем Павел упомянул проповедников, учителей и других руководителей, назвав находящихся со мною братьев. Наконец, там были святые даже из Кесарева дома. Господне тело состоит из людей, самых разных людей, и мы черпаем силу друг от друга. Так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены, читаем мы в послании к римлянам 12:5. И так будем искать того, что служит миру и взаимному назиданию, говорится в послании к римлянам 14 главе 19 стихе. В послании к филиппийцам остается один стих. Благословение в стихе 23. Мы должны уделить минутку и рассмотреть его, так как он венчает все послание. Во времена Павла было принято заканчивать письма кратким прощанием, но апостол завершал свои послания благословением, молитвой за своих читателей. Формулировка менялась, но дух в своей основе оставался тем же. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами», читаем мы в 23 стихе. Павел начал письмо с пожеланий филиппийцам благодати от Господа Иисуса Христа в 1 главе во 2 стихе. И далее в письме он коснулся многих тем, но, подойдя к концу, он по-прежнему молился, чтобы благодать Христова, его удивительная, незаслуженная нами благосклонность, благословляла их. В синодальном переводе 23 стих говорит «со всеми вами», но данные манускрипта говорят в пользу перевода «с вашим духом», и так этот стих передают другие современные переводы. Какой бы вариант перевода ни использовался, смысл в основном тот же. В данном контексте слово «дух» относится не к одной части человека, исключая другие части, а ко всему человеку, видимому изнутри, из глубины его существа. Если есть какое-либо значение в употреблении слова «дух», то это, возможно, желание подчеркнуть, что дух человека очень важен. Именно на дух направлена благодать. Самая важная часть 23 стиха — это фраза Господа Иисуса Христа. Палмер писал: «Есть некто больше Кесаря, тот, кто вместе с Павлом находился в темнице, и это о нем говорит Павел в заключительных словах, обращенных к филиппийцам. Внимание апостола снова приковано к тому Иисусу, которого он любил».
Подумайте канат притчей. Однажды некий правитель наметил визит в некий город. На чиновниках этого города лежала обязанность поддерживать в порядке тронный зал на тот случай, если правитель когда-либо приедет к ним. Поскольку он никогда не посещал их, тронный зал был превращен в зал для заседаний. Когда чиновники узнали о предстоящем визите, они быстро наняли работников, чтобы это помещение снова переоборудовать в тронный зал. Тут они осознали, что понятия не имеют, куда подевался трон. После лихорадочных поисков они незадолго до прибытия правителя все-таки нашли его в темной кладовой. Происшедшее с ними было неприятностью и грозило унижением, но позвольте мне рассказать о ситуации, которая опасна и грозит осуждением. Некоторые куда-то подевали престол Иисуса Христа. Либо они не провозгласили его царем царей, уверовав и покорившись ему, либо не признали его своим владыкой, как говорит Откровение, 1 глава, 5 стих. У Павла Иисус восседал на престоле его сердца, и он признавал его Господом Иисусом Христом. В синодальном переводе благословение завершается словом «Аминь». Это слово было исключено большинством современных редакторов текста, но, по словам Джеральда Хоторна, свидетельство в его пользу веское. В любом случае, оно составляет подобающий ответ на молитву апостола о церкви в Филиппах и о церкви Иисуса Христа повсюду и во все времена. Заключительным «Аминь» Павел подтверждает истинность того, что он сказал, и община говорит «Да» в ответ на Божьи обещания, услышанные в благословении. Письмо Павла филиппийцам закончено. Он либо перестал диктовать, либо, если он сам написал заключительные строки, положил стиль. Пока сохли чернила, он, возможно, давал последнее наставление Епафродиту, в том числе указание о том, кому он должен передать письмо. Несомненно, апостол помолился Богу о безопасном путешествии Епафродита. Затем он, вероятно, свернул свиток, протянул его своему товарищу и обнял его. Мы можем представить картину, подобную описанной в Деяниях, 20 главе, 36 и 37 стихах. Пока мы рисуем воображение этого храброго служителя, исчезающего вдали, нам тоже пришло время прощаться. Перевод слова «жизни» завершает послание следующими словами. «Пусть милость Господа Иисуса Христа будет со всеми вами. Это и моя молитва за вас. Если вам необходимо было восстановить силу или энергию в вашем сердце, я надеюсь, что изучение этого полного энергии небольшого письма филиппийцам помогло вам. Благослови вас, Господь!»

0: На вашей волне «Христианское радио на пути». Продолжаем наши передачи. Сейчас мы предложим вам программу «На круге своя», подготовленную сотрудниками Трансмирового радио.
1: Вы слушаете Трансмировое радио «На круге своя».

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем цикл передач «Библейские женщины Ветхого Завета». Сегодня мы поговорим об Анне, матери Самуила. Библия представляет нам Анну как великую молитвенницу, молитвы которой были услышаны Богом. Имя Анна означает «Божия милость», «благодать», и говорит о безмерном духовном богатстве и величии сердца этой женщины. Выбор имени, считает еврейская традиция, дело исключительно важное и ответственное, ибо жизненная сила и благословение, которые человек получает из высших миров, проходит словно по каналам, по буквам еврейского имени. Еврейские имена – всегда отражали основную черту характера человека, поэтому в народе бытовала поговорка «каково имя человека, таков и он». Итак, на Анне опочила благодать Божия. Анна была женой Елканы, происходившего от левитского рода. Это был богобоязненный человек, который свято чтил закон Моисеев и любил Господа, со своим семейством ежегодно совершая паломничество в Силом и принося жертвы Богу. Вместе с ним любила Господа и Анна, но у нее было великое горе, бездетность, ибо Господь заключил чрево ее, как написано в первой книге царств. Бездетность тогда считалась позором. Еврейские женщины, не имевшие детей, плакали и горевали, считая себя обойденными Божьей милостью. К великому огорчению Анны все ее горячие мольбы Господу о даровании ей сына оставались без ответа. Ее скорбь усугублялась еще и тем, что вторая жена Елканы Финнана расстравляла ее рану, побуждая к ропоту на Бога и на свою судьбу. Финнана изводила ее своими постоянными насмешками и издевками. Такие женщины, как Финнана, большие мастерицы унижать натуру ранимую и тонко чувствующую. Анна так переживала, что часто плакала и ничего не ела. Ласковые слова мужа не облегчали ее бремени, не приносили утешения, душа ее продолжала тосковать и томиться. В печали, страдании и внутреннем одиночестве Анна проводила свои дни. Так длилось несколько лет. Желание ее не исполнялось, усердная молитва оставалась без ответа, и она не понимала, почему Бог молчит, почему не удовлетворит ее просьбу и не утешит ее. Действительно, почему Господь так долго не отвечал на молитвы Анны? Ведь и в нашей жизни бывает нечто подобное, когда мы изливаем Богу свои мысли и желания и не получаем ответа. На это есть определенные причины. Были они и у Анны. Давайте поразмышляем на эту тему. Она была чиста и искренна пред Богом и пред мужем, не грешила, но думала лишь о себе. Скорбела и печалилась о том, что ее любимая мечта не сбывается. Ей хотелось только одного — родить сына, родить для себя, чтобы избавиться от позора бездетности. Дальше этого ее мысль не шла. Это был предел ее желаний. Господь же видел в ней способность к духовному совершенствованию и хотел направить ее мысли в несколько другое русло. Так часто бывает и у нас. Наши мысли, желания и молитвы вращаются лишь вокруг собственных интересов, и мы перестаем думать о том, чего же хочет от нас Господь. Как мы можем послужить Ему? Мы не видим проблем своих братьев и сестер, не молимся о них. Собственный эгоизм застилает нам глаза, и поэтому Бог не отвечает нам. Если бы Анна отрешилась от скорби, целиком поглощавшей ее сердце, и посмотрела бы внимательно на то, как живет ее народ, она бы увидела безотрадную картину, в сравнении с которой ее проблема показалась бы незначительной. Это было время конца правления судей Израиля, духовно ослабевших

был муж Божий, вождь и пророк, который мог бы взять на себя бремя этого народа и вывести его из духовного кризиса. Но такого человека не было. Не было и женщины, способной его родить и воспитать. Такие женщины, как Финана, на это дело не годились, а их в народе было большинство. Здесь нужна была женщина, верующая в Бога, самоотверженная, соблюдающая закон и готовая на самопожертвование. И такую женщину Бог усмотрел в Анне, жене Елканы. Но она должна была еще пройти свой путь, полный страданий и размышлений о смысле жизни. Бог всегда так поступал. Когда ему нужен был пророк или духовный вождь Израиля, он готовил прежде самих родителей, особенно мать. Так было с Моисеем, Самсоном, а в Новом Завете с Иоанном Крестителем. Так было и с Самуилом. Печаль Анны о ее бездетности и бесплодности перекликалась с печалью Бога об Израиле, о его бесплодной духовной жизни. В лице Анны Господь находит и приготавливает женщину, которая сумеет родить угодного ему пророка. А он, пророк, обратит далеко ушедший от веры народ к его завету. Зачем к земным корыстям руки и ум на тщетные науки простерли жадностью вы? На все готовы для молвы, на все для блеска ложной славы. Забыли вышнего уставы, но он живый на небесах. Над вашей злобой посмеется, ваш сон, как прах, с путей сметется, мечи замрут у вас в руках. О, страшны вышнего глаголы, когда кипит его гроза, трещат скалы, вздыхают долы, и кедры гнутся, как лоза. А мне за долгое смирение, за скорбь мою, за простоту, склонив небесную высоту, мой Бог послал благоволение. Он ополчил меня же злом и рек. Паси сии языки, смири в их гордости великой слепцов с безумным их умом. И как скуделые фиалы, разбей сердца их одичалы, заблудших вырви из сетей. Будь страж и вождь моих людей. О сильные земли, смирение, в суде, защита нищете, вся жизнь будь жертва правоте, законом правды поклонение. Я зрю, он близок, Божий день, и вы побегли из полины, как из глубокие долины бежит пред ясным утром тень. В какой-то момент у Анны наступает духовное прозрение. Она начинает понимать, чего хочет от нее Бог. Представ пред ним в Силоме и беззвучно молясь, она дает Богу обет. Она обещает Господу, что рожденный ею сын будет с детства посвящен ему и останется под обетом назарейства на всю жизнь. Узнав об обете, священник Илий благословил ее именем Господним. Вернувшись из Силома домой, она вскоре забеременела и после положенного срока родила своего первенца Самуила, вымоленного, выпрошенного у Бога. С каким трепетом она ожидала его! Ее ребенок, прежде появления на свет, был окружен атмосферой любви и страха Божия, и это сделало его таким желанным для Бога. Ребенку дали имя Самуил, что означает «Бог слышит». Весть о Самуиле, посвященном Богу в Силоме на все дни его жизни, быстро разнеслась по всему Израилю. Родив сына, Анна возрадовалась великой радостью, и нет сомнений, что и теперь она непрерывно молилась за сына и просила

молила о том, чтобы душа его могла оторваться от материнского сердца и нашла бы в служении Господу свое высшее призвание. Анна считала себя ответственной за воспитание Самуила, и в период кормления грудью и подготовки его для передачи в храм она постоянно оставалась с ним дома, даже отказывалась от ежегодного посещения Силома. А по истечении некоторого времени Анна, согласно своему обету, привела его в Силом и представила священнику Илии со словами: «Я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу. О сём дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у него, и я отдаю его Господу на все дни жизни его служить Господу». И поклонилась там Господу. Так написано в первой книге царств. Бог даровал Анне Самуила, и она отдала его Богу, которого беспредельно любила. Самуил остается при храме, а Анна уходит домой. После того, как передача отрока из рук в руки состоялась, из сердца Анны излилась вдохновенная молитва, восхваление Господа. Вознесенная в храме, эта молитва не просто замечательна и трогательна, но и богоугодна. Библия приводит полный текст молитвы, и, рассматривая ее, мы как бы заглядываем в душу этой женщины. «Возрадовалось сердце мое в Господе, широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении Твоем. Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме Тебя, и нет твердыни, как Бог наш. Не умножайте речей надменных, дерзкие слова да не исходят из уст ваших, ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены. Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Стопы святых своих Он блюдет, а беззаконные во тьме исчезают, ибо не силою крепок человек. Господь сотрет припирающихся с ним, с небес возгремит на них. Господь будет судить концы земли и даст крепость царю своему и вознесет рог помазанника своего». Это словословие Анны не просто молитва, но это пророческий гимн, прекраснейший из псалмов веры. Сердце Анны излилось в нем пред Богом в истинном поклонении. Она поет не о себе, не о своем возвышении, не о Самуиле, своем чудно приобретенном сыне, но поет о Господе, о Его величии и славе, о Его путях и целях. Бог же со своей стороны благословил Анну и восполнил ее жертву. Она вновь зачала и родила еще 3 сыновей и 2 дочерей. А отрок Самуил возрастал у Господа. Читаем мы в первой книге царств. Дорогие радиослушатели, наша передача подошла к концу. В программе прозвучало стихотворение Федора Глинки. Передачу вела Елена Кондратьева. Оставайтесь с Богом!

0: 8 вечера по тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
2: Дорогие друзья, ежедневно в это же время на нашей волне звучит получасовая христианская программа «Новые Нивы». После ее окончания слушайте передачу «Разбор Библии для молодежи».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Мы склоним наши головы для молитвы. Великий Бог, наш Небесный Отец, слава Тебе за то, что Ты не оставил свое непослушное творение. В Ветхом Завете Ты посылал к народу Твоему пророков, которые передавали народу Твою волю. Когда же пришло назначенное Тобой время, Ты послал на землю Твоего Единородного Сына и в Нем подарил нам вечное спасение. Иисус Христос, Ты обещал быть с нами во все дни до скончания века. Научи нас, пожалуйста, жить так, чтобы Тебе не нужно было оставлять нас, чтобы мы постоянно имели чудное общение с Тобой. Слава Тебе за то, что Ты сделаешь это. Аминь.

В Евангелии от Матфея, в 1 главе, 28 стихе, читаем: «Нарекут ему имя Эммануил, что значит «С нами Бог».» Рассмотрим эту тему внимательно. Что она в сущности означает? «С нами Бог». Что это значит? Трудно исчерпать всю глубину этого короткого стиха, ибо он содержит в себе всю историю искупления. Он означает, что человек находится без Бога, грех удалил его от Творца. Но текст наш рисует также и перемену в духовной жизни человека, когда Христос приближается к нему, вселяется в него и становится в нем упованием славы. Бог не сходит к человеку, чтобы иметь с ним общение и чтобы вернуть его к себе. Через это человек снова получает образ Божий, как это было в начале. Все небо как бы заключено в словах «С нами Бог». Этот короткий текст мог бы дать материал для сотни проповедей без какой-либо натяжки и повторений. Кажется, можно было бы излагать глубины этой истины до бесконечности. В настоящее время я могу указать только основные линии, по которым можно направить с помощью Духа Святого размышление об этой великой истине. Это славное слово «Эммануил» означает, во-первых, что Бог во Христе с нами в очень тесном единении. Это словечко «с» в греческом языке имеет сильное значение. Оно не означает простого общения, но слияние. Бог с нами в особом смысле. Подумайте об этом немного, и вам станет ясно, что Бог действительно сошел к нам, чтобы обитать с нами в тесном общении. Он сделал это тем, что буквально принял на себя нашу природу, плоть, кровь, кость, все, что составляет тело, мысль, сердце, душу, память, воображение, суждение, все то, что представляет собой разумное существо. Иисус Христос был истинным человеком, вторым Адамом, образцом того, чем должен быть истинный человек. Не думайте о нем, как о божественном человеке, так же, как вы не осмелились бы считать его просто очеловечившимся божеством, своего рода полубогом. Не смешивайте его природ и не делите его личности. Он – одна личность, истинный человек и в то же время истинный Бог. Подумайте только об этой истине. Сидящий на престоле уподобился тебе во всем, кроме греха. Истина эта настолько велика и славна, что о ней трудно говорить. Она захватывает всю мою душу, и я страшусь, чтобы не сказать о ней необдуманного слова». Рассматривая эту истину с разных сторон, чувствуем, как она делается все слаще и слаже, подобно меду и меду сотовому. Будучи с нами в нашей природе, Бог объединился с нами и на нашем жизненном поприще. Трудно найти момент жизни, где бы его не было с нами, радости ли наши, переживания или полно скорбей. Следы ног Его можно заметить в нашей жизни от ее начала до самой двери, которая отделяет земное существование от вечности. Ты был в колыбели? И Он там был. Ты был отроком, послушным руководству родителей? Христос тоже был им в Назарете. Ты выступил на поле житейской борьбы? Твой учитель и Господь сделал то же, и хотя он не дожил до глубокой старости, но лицо его свидетельствовало о многих переживаниях, которые обыкновенно наполняют продолжительную жизнь. Ты, может быть, одинок? Он тоже пережил одиночество в пустыне, на горе и во мраке борьбы в Гефсимании. Тебе приходится быть все время в обществе, и ты утомлен этим сверх сил? Он все время был окружен массами народа. Где бы ты ни находился, на горе или в долине, на море или на суше, ночью или днем, везде ты найдешь, что Он раньше тебя был там. Он был везде и во всяком положении, в каком ты можешь очутиться. Одна личность, а между тем жизнь всех истинно святых всецело воплощена в Нем одном. Двое верующих могут сильно разниться друг от друга, но каждый из них находит много общего между собою и Христом.
Один богат, другой беден. Один очень деятелен, другой терпеливо переносит страдания. Но и тот, и другой узнают при изучении жизни Спасителя, что Он был там, и вполне понимают Его трудности. Он стал подобен нам во всем, кроме греха. Как утешительна эта истина, что наш Господь, Бог, с нами. Не только иногда, здесь и там, в особых обстоятельствах, но всегда и повсюду. Эта истина нам особенно дорога, когда мы сознаем, что Бог с нами в скорбях. Нет скорби, сжимающей сердце, нет телесной боли, где бы Господь Иисус не был с нами. Тяжело тебе от твоей бедности. Он не имел даже где голову преклонить. Скорбь овладевает твоим сердцем? Посмотри на Иисуса у гроба Лазаря. Гнали тебя когда-нибудь и злословили за истину, и тебе не под силу было переносить это? Он говорит о себе через псалмопевца: «Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог». Псалом 68, стих 21. Твоим доверием и дружбою злоупотребили, и ты был предан? Не забудь, что и у него был близкий друг, который продал его за цену раба. На каком бурном море ты был, волны которого не бушевали и вокруг его лодки? Нет несчастья, каким бы мрачным, глубоким, по-видимому, безвыходным оно ни казалось, в котором нельзя было бы отыскать следов распятого. Он повсюду взывает: «Не бойся, только веруй, я с тобою». Хотя это таинственная истина, но мы узнаем, когда придем к концу нашего странствования, что Эммануил и там был. Он прошел через муки смерти, он претерпел нападки немощной плоти на дух и взывал, как и мы взываем: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». Он был в гробу, почивал в нем, оставив после себя благоухание победы над смертью, которая превратила могилу и для нас в место покоя, а не мрака и праха земного. Тот новый гроб в саду Иосифа Аримафейского означает, что Бог с нами до воскресения, когда мы будем вызваны из праха земного для обновления жизни». Мы будем воскрешены подобно Ему, и первое, что узрят наши открытые очи, будет воплощенный Бог. В этих истинах целый склад духовной пищи, и Он Сам будет восседать за этой духовной трапезой. Бог во Христе находится с нами в теснейшем единении.

Но, дорогие друзья, Бог во Христе с нами также и в полнейшем примирении. Было время, когда мы были отчуждены от Бога, были безбожники в мире, отделенными от Него по своим злым делам. Бог также был удален от нас вследствие наших преступлений. Очи Его слишком чисты, чтобы взирать на нечестие, и зло не может обитать с Ним. Та строгая справедливость, с которой Он управляет этим миром, требует, чтобы Он отвращал лице свое от рода сего грешного и развращенного. Бог, который смотрит спокойно на развращенного человека, это не Бог Библии, ибо она учит нас во многих местах, что Бог пылает гневом против нечестивца. Грех, отделяющий нас от Бога, был удален жертвою Христа на древе. Нечестие, которое произвело разделение между грешным человеком и святым Богом, было устранено, и праведность была обретена для Него, ибо Иисус стал нашей праведностью. Поэтому во Христе Бог теперь с нами, примиренный с нами через жертву на кресте. Грех, произведший это разделение, навсегда удален от Его народа. Некоторые не согласны с этой истиной, но лично для меня их возражения значат очень мало. Искупление удовлетворило справедливость Божию. Бог всегда любовь, но Его строгая справедливость не противоречит этому. В Его отношениях к Его избранным Он был всегда любовью в наивысшем смысле этого слова. Искупление – последствие этой любви, а не причина ее. Все же, принимая во внимание всю полноту Божию, как законодателя и судьи, нужно согласиться, что страшно впасть в руки Бога живого, и что искупленные, когда они были еще без Христа, были чадами гнева, как и прочие. В сердце Бога, как праведного судьи, был гнев против преступивших Его святой закон, и примирение через искупление Христово относится не только к оправданному человеку, но и к Богу, как праведному судьи всего мира. Что касается меня, то я никогда не перестану восклицать вместе с пророком Исаией: «Славлю Тебя, Господи! Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил меня». Книга пророка Исаии, 12 глава, 1 стих. Бог может теперь быть с человеком и миловать грешников, как своих детей, чего Он не мог бы делать по своей справедливости, если бы Христос не умер за нас. Это великая истина, что Бог есть судья. Таким Его всегда представляет человеку Его пробужденная совесть. И это правильно, ибо Бог есть огонь поедающий для некающихся. Слава Ему, что во Христе Он стал Бог с нами, примирив нас с Собою посредством смерти Его Сына. Третье значение стиха «С нами Бог» — это «Бог имеет с нами во Христе благословенное общение». И это значит, что Он вошел с нами в такое тесное общение, что мы теперь можем беседовать с Ним, а Он с нами. Он говорит в нас и через нас. В эти последние дни говорил Он нам в Сыне. Через Духа Святого, как бы веянием тихого ветра, Он предостерегает нас, утешает, научает и направляет. Ощущаешь ли ты это, мой дорогой слушатель? Наслаждаешься ли ты этим общением со Всевышним с тех пор, как ты познал Христа? Теперь ты, подобно Еноху, можешь ходить с Богом и, подобно Аврааму, беседовать с Ним, как человек с человеком. Он отвечает тебе, когда ты взываешь к Нему, и Он дает тебе светлую надежду на грядущее. Да, Бог с нами теперь, и когда Он взывает «Ищите лица Моего», мы отвечаем «Будем искать лица Твоего, Господи». Что означают наши собрания, как не это великое «Бог с нами»? Вечеря Господня свидетельствует о том же «Бог с нами». Как часто мы так живо переживали, что Бог был с нами через преломление хлеба и через принятие чаши в память Его искупительной смерти. Господь Иисус для нас действительно Бог с нами.
во всяком святом установлении церкви, во всякой части нашего богослужения мы находим, что дверь на небо отверста и открыт путь новый и живой к престолу благодати. Разве эта радость не лучше всего того, что могут купить все богатства земные?

Бог с нами не только на словах, но и на деле. Эти слова как бы надпись на нашем знамени, от которой трепещет в страхе сердце всякого нашего врага, и которая так ободряет все воинство Христовых избранных. Не это ли наш боевой клич? «Господь сил с нами, Бог Иакова, заступник наш» — Псалом 45, стих 8. Что касается наших врагов внутри нас, и там с нами Бог, чтобы побеждать нашу испорченность и немощь. Он пребывает с Церковью, чтобы враги истины не одолели ее, ибо Христос обещал пребывать с нами до скончания века. Мы имеем не только Божьи слова и обещания, но мы видели не раз Его дела благодати для нас в проявлении провидения и действия Духа Святого. «Обнажил Господь святую мышцу свою пред глазами всех народов» — Исаия 52:10. «Ведом в Иудее Бог, у Израиля велико имя Его. Сокрушил Он стрелы лука, щит и меч и брань» — Псалом 75, стихи 2 и 4. «С нами Бог, о, братья мои, не должны ли сердца наши торжествовать от радости и души наши наполняться несокрушимым мужеством? Как можем мы падать духом, имея с собою Господа Саваофа?» Бог с нами не только в проявлении силы, но и в передаче нам своей природы. Через это мы сперва рождаемся свыше, а потом живем новой жизнью. Как это чудесно! Действием Духа Святого — это божественное семя, которое живо и действенно и пребывает вовек, сперва сеется в нашу душу, а затем мы день за днем. Тогда ведь Он связан с тобою, ибо Его радость в тебе. Так всегда бывает, когда наши мысли — Его мысли, и наши чувства — Его чувства. Мы хотим того же, чего Он хочет, стремимся к Его целям, и радуемся тому, что и Его радует. Когда Отец говорит «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Нем Мое благоволение», наши сердца откликаются «В Нем и все наше благоволение». Чувствования Божьи делаются нашими, ибо души наши откликаются даже на простое упоминание Его имени. В-третьих, как воспринять эту святую истину, чтобы жить ею, а не только рассуждать о ней? Раз Иисус Христос, этот небесный Иммануил, является для нас Бог с нами, то приступим к Нему без сомнения и колебания. Кто бы ты ни был, ты не нуждаешься в каком-либо другом посреднике, чтобы приблизиться к Богу, ибо Бог Сам приблизился к тебе во Христе. Бог посылает своего посредника к нам не в броне и с мечом, но уподобившегося нам во всем, кроме греха. Он умер за нас. Он восседает теперь одесную престола величия на небесах, но на руках Его все еще видны следы ран за наши преступления. О человек, Бог по любви своей приходит к тебе в твоем подобии. Не страшись Его, подойди к любящему Иисусу. Не думай, что тебе нужно сперва привести себя в порядок или послать сначала другого, кто лучше тебя. Господь сам ждет тебя и зовет тебя к себе. Иисус, друг наш самый лучший, это мы не только поем, но и переживаем в жизни нашей. Он близок ко всякому, как бы грешен и недостоин он ни был бы. «Приди к Нему так, как ты есть. Я не думаю, что пастухи, услышав приглашение идти к младенцу, решили сначала помыться и переодеться. Сердца их загорелись, и они без промедления пошли к Иисусу. Бог смотрит на сердце человека и воздает по желанию его. Не откладывай, прошу тебя». Мне кажется, что ответить на приглашение Господа прийти к Нему отказом — это просто непростительное предательство, оскорбление величайшей любви, любви Божьей. Не отворачивайся от Него, не отталкивай Его любви. Он станет и твоим Эммануилом. Бог будет с тобою».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. Для тех, кто не успел, я повторяю адрес. Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире! Ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней!

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы и приглашаем вас послушать разбор Библии для молодежи.
1: Как сквозь тусклое стекло. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их. 1 Коринфянам 3 глава 19 стих. Ничего не принимайте, как само собой разумеющееся. Прохладный ветер ласкал мое лицо. В воздухе чувствовался запах сосны. Я смотрела на окружающий меня пышный лес. Мои глаза поднимались все выше и выше и выше, вдоль больших деревьев до скалистых утесов, стоящих вдали на страже. Не было не слышно ни одного искусственного звука. Вот здесь спокойное место, подумал я. Вот это церковь! Разве подобное место, мгновение и чувство может быть не от Бога? Я не могу представить, как может настолько искусная маскировка ящерицы появиться из первобытного супа. Или как могли бы появиться столь эффективные грибки, очищающие лес, если бы их не придумали. Эволюционисты основывают свои теории на представлении, что природа эволюционировала благодаря инстинкту выживания, мир, где царит закон джунглей. Но как быть с такими созданиями, функция которых состоит только лишь в красоте? Или как быть с мыслями и действиями, подобными доброте, которые, вероятно, не могут происходить из гонки за выживание? Маленькая тропическая птичка, необычно машущая своими разноцветными перьями и танцующая, чтобы привлечь самку, или прочно укоренившийся материнский инстинкт защиты своего ребенка. Подобное не может эволюционировать. Они были придуманы от маленьких муравьев, вместе добывающих себе пропитание, до огромных неколебимых гор, от тихого стрекотания сверчка до рева льва, слышного за многие километры. Все это вместе прославляет Бога. Он обозначил свои владения на земле всего лишь словом. Эволюции здесь места нет. Мы его. Почему мы принимаем красоту Божьего творения как само собой разумеющееся? Почему мы постоянно требуем доказательств нашей принадлежности ему? Что говорит нам природа? То, что он заботится, он любит. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивные дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. 138 Псалом, 14 и 15 стих. Вы все были воцерковлены. Вы знаете эти слова. Почему же тогда продолжаете их игнорировать? Погуляйте по лесу, вдохните аромат цветов, прославьте его, и, изучая на этой неделе урок, узнайте больше о том, что природа говорит о Боге.
2: Окружающий нас мир. Исайя 43:1, Иоанна 12:31-32, Римлянам 8, с 20 по 22 стихи. Бог создал мир совершенным. Исайя 43:1, Псалмы 23:1. Когда мир только был сотворен Богом, он принадлежал лишь Ему и в совершенстве отражал Его. В этом славном месте Он сотворил двух людей, чтобы они жили в созданном им прекрасном доме. Все было безупречным, как и Творец. Время, проводимое Адамом и Евой на природе, шло им на пользу. В книге пророка Исаии и Псалмах Библия возвещает, что Бог все создал и все ему принадлежит. Все на этой планете, от былинки до государств и людей, отражает его план. И в начале существования мира это отражение не было испорченным. Люди его испортили. Бытие 3:17, Римлянам, 8 глава с 20 по 22 стихи. Адам и Ева сделали роковую ошибку. Они ослушались Бога. Сначала Ева, а затем Адам. Они оба были одинаково виноваты. Из-за греха, говорит нам Библия, мир природы, где мы живем, был проклят своим Творцом. Но не для того, чтобы просто наказать грешников, как многие считают. Он был проклят, но была надежда, что все сотворенное Богом освободится от губительного рабства и сможет пользоваться свободой и славой, принадлежащей детям Божьим. Римлянам 8 глава, с 19 по 21 стихи, в другом переводе. Итак, своим грехом люди испортили Божье совершенное произведение. В попытке вернуть нас к покаянию мир был проклят. Даже несмотря на то, что до некоторой степени природа до сих пор отражает Божью славу, грех испортил задуманное Богом. И то, что кажется наиболее совершенным пейзажем, испорчено грехом. у роз есть шипы, у пчел жало. Водные пути загрязнены. То, что Бог создал безупречным, было испорчено людьми. Но даже несмотря на грех, Бог предусмотрел для нас возможность спасения. Иногда может казаться, что проклятие этого мира не несет нам ничего хорошего. Тем не менее, Бог все еще держит его под контролем. Мы можем ему доверять. Наблюдая за природой и чудесами, которые все еще в ней есть, мы и сейчас можем видеть, насколько Бог по-настоящему креативен и силен. Дьявол получил контроль. Иоанна 12 глава 31-32 стихи, Ефесянам 2 глава 1-2 стихи. Когда Ева решила поверить змею, а не Богу, сатана стал правителем мира. К нашему счастью, всего лишь на время. На самом деле Бог уже выиграл войну за этот мир. Сатана руководит теми людьми, которые не позволяют Богу управлять ими и решили не следовать его совершенным наставлениям. Несмотря на грехопадение, Бог все еще управляет миром. Это до сих пор только его мир. Бог все еще управляет природой. Без его вмешательства дьявол уже уничтожил бы все и вся. Да, в мире все еще есть зло, даже в природе. Животные убивают и калечат. А люди поступают даже хуже животных по отношению друг к другу, и этому же учат других. Очень легко подмечать только плохое и упускать из виду то хорошее, что дает нам Бог. Хвалите Его за то, что Он уже победил врага. Скоро мы вернемся домой, а этот мир будет пересоздан Богом в том виде, в котором он был запланирован, совершенным и полностью похожим на Него. Бог вернул мир обратно. Псалом 8:18. Прекрасно знать, что Бог имеет запредельную силу во Вселенной, и через жертву Христа этот мир был возвращен обратно Богу. Иногда, конечно, кажется, что все совсем не так. Но это вопрос веры, веры в Библию, веры в то, что Христос спас нас и живет в нас Духом Святым. Все еще существуют последствия греха и смерть. Даже несмотря на то, что мы спасены во Христе, нас окружают последствия наших грехов. Но благодаря Иисусу, прожившему совершенную жизнь в несовершенном мире, смерть не вечна. Бог настолько милостив, что нам даже не надо знать, как правильно молиться, чтобы заслужить Его милость. Когда мы не знаем, что сказать Богу или как выразиться, Дух Святой говорит за нас. В послании к римлянам написано: «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших». Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Римлянам 8:26. Бог все еще слушает нас и о нас заботится, невзирая на наши грехи. Даже имея при себе многочисленные ободрения в Писании, которые говорят нам о Божьей милости, жизнь в греховном мире удурчает. Вот поэтому Бог дал нам не одну только Библию для того, чтобы ободрять нас и направлять. Хотя природа растеряла то великолепие, которое было у нее сразу после творения, все в этом мире – деревья, люди, звезды и другое – до сих пор несет уникальный отпечаток Творца. Псалмопевец написал: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь». Псалмы 18:2. Через свет звезд в полночь, лазурное небо летом или захватывающий дух краски заката или рассвета, природа продолжает говорить нам о том, как чудесен, славен и реален Бог. В следующий раз, когда перед вами развернется прекрасная сцена природы, вспомните, что все это создал Бог, и в этом выражается Его любовь и забота. Дискуссия. Что в природе больше всего, на ваш взгляд, прославляет Бога? Где в творении на этой неделе вы заметили Его руку? Считаете ли вы, что продолжающееся разрушение Земли является знаком скорого второго пришествия? Почему да или нет?
1: Божья любовь в природе. От начала Бог явил Себя в деле творения. Христос распростер небеса и положил основание земли. Он наполнил землю красотой и воздух пением, и каждое его творение на земле, в воздухе и на небесах несет на себе отпечаток любви Отца. Грех исказил совершенство Божьего творения, но рука Создателя по-прежнему видна во всем. Даже сегодня все сотворенное возвещает о его совершенстве, и нет листа в лесу или самой незаметной былинки, которые не выполняли бы своего назначения. Каждое дерево, каждый куст и лист выделяет те вещества, без которых не могут существовать люди и животные. Наш Небесный Отец является источником жизни, мудрости и радости. Посмотрите на удивительные и прекрасные произведения природы. Вдумайтесь, как чудесно все предусмотрено для пользы и счастья не только человека, но и всех живых существ. Солнечный свет и дождь, радующие и освещающие землю, горы, моря и равнины – все говорит нам о любви Творца. Но и в страданиях, порожденных грехом, открывается любовь Божья. Тернии и волчцы, трудности и испытания, обрекающие человека на жизнь, полную трудов и забот, были предназначены для его же блага как часть воспитательного процесса, который предусмотрен в Божьем плане спасения человечества от последствий греха, от вырождения и гибели. В мире, хотя и падшим, царят не только скорби и страдания. В самой природе заложена весть надежды и утешения, на колючках растут цветы, а на стеблях, покрытых шипами, распускаются розы. На каждой распускающейся почке, на каждой пробивающейся из земли травинке написано «Бог есть любовь». Дивные птицы, оглашающие мир радостным пением, изысканные по окраске и совершенные в своей красоте цветы, источающие аромат, величественные деревья в лесу с пышной зеленой листвой – все свидетельствует о нежности и отцовской заботе нашего Бога и о Его желании дать счастье своим детям. Почему Бог допускает в нашей жизни трудности и испытания? Какое утешение мы можем найти в природе?
2: Любящий и всесильный Творец. Бытие 3.6. Богослов Уильям Пейли в 1802 году написал книгу «Естественное богословие», в которой описал, как через животных видна забота и разум Творца. Несмотря на то, что он не признавал последствий грехопадения в природе, его работу так и не смогли опровергнуть, невзирая на многочисленные заявления об этом. Чарльз Дарвин считал, что Бог, придумавший всякую грань в природе, не может быть добрым. В качестве доказательств он приводил паразитов, которые питаются, находясь в живых гусеницах, и жестокую игру кота с мышью. Сегодня, особенно в постмодернистском обществе, христиан не смущает аргумент Дарвина. Если отдельные христиане и соглашаются с его взглядами, то это проблема между ними и Богом, не так ли? Ведь речь идет не просто о научной гипотезе. Под вопрос поставлен сам факт существования Бога и его характер как всемогущего Творца. Если аргумент Дарвина перефразировать современным языком, то он будет звучать примерно так. Рак забирает миллионы жизней и приносит страдания. Люди постоянно творят зло. Бог-творец не может быть любящим, он может быть только злым и мстительным. Этот аргумент возвращает нас к древним вопросам. Почему существует зло? Почему Бог позволяет злу существовать? Ответы можно найти только там, куда приведет вера. Ева совершила дорогостоящую ошибку, поверив в то, что она может стать равной Богу, если съест от дерева познания добра и зла. Посмотрите, где сейчас мир. Насколько он испорчен, наполнен войнами, болезнями и голодом. Но это не наша ошибка, не так ли? Грех в нашем мире похож на паразита, к которому обращается Дарвин. Да, в мире есть что-то прекрасное, о чем говорит Пейли. Но из-за греха, вошедшего в мир, и из-за нас, считающих себя выше Бога, мы превращаем мир в то, каким он предстает перед нами сегодня. Мы должны ежедневно благодарить Бога за жертву Его Сына за греховное человечество, которое искажает и уничтожает Его совершенное творение. Однажды все узнают истинную силу Бога, но не все смогут увидеть то новое прекрасное творение, которое Он приготовил для нас. Пусть Бог поможет вам не быть в этой группе.
1: Смотря сквозь тусклое стекло. Все последователи Христа сражаются с тьмой. Но когда мы ежедневно позволяем Христу протирать стекло, мы можем черпать от Него силу. Он может побуждать нас ободрять христиан, которые смотрят через тусклое стекло. Вот три совета, как позволить Богу расчистить путь во мгле. Признайте, что ваше зрение ограничено. Одно мы знаем наверняка. Когда мы активно ищем Бога, Он от нас не прячется. Когда мы желаем расти в Его мудрости, мы будем видеть Его милость повсюду. Решите, что вы будете искать. Будет это свет или тьма, решение искать положительное и понимать, что борьба не наша, важно для победы на этой стадии. И если мы считаем, что способны добиваться успеха в жизни через самодисциплину, мы должны еще раз подумать, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Ефесянам 6 глава 12 стих. Опасайтесь самоуверенности. Самодисциплина важна для личного роста, но в чем вера, если она не позволяет нам идти дальше того, в чем мы уверены? Когда мы наиболее уверены в каких-то сильных сторонах нашей личности, мы начинаем полагать, что мы непоколебимы. И в такие моменты сатана затемняет стекло искушениями в тех областях, в которых мы считаем, что уже победили. Тогда мы не способны видеть сквозь тьму, и здесь необходимо предоставить место и признать, и поверить во всевидение Христа и Его творческую силу, ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Ефесянам 2 глава 10 стих. Бог знает, когда малая птица падает на землю. Разве вы не верите в то, что Он знает, когда вы падаете, попадая в ловушки тьмы? Он сотворил вас с определенной целью. Укореняйтесь в Нем. Пусть ваше зрение направляет Его целительная рука. Пусть Господь очистит ваше стекло. Вспомните, когда вы думали, что справились с какой-то чертой вашего характера, а потом вновь обнаруживали, что она все еще управляет вами. Что вы чувствуете, когда понимаете, что только своими силами вы не сможете избавиться от этой черты характера? Подумайте о способах, как вы можете укрепить ваши отношения с Богом на этой неделе. Дизайнер восстанавливает манекены после краш-тестов. Иногда мы чувствуем себя манекенами во время краш-тестов, заперты в машине на земле, неконтролируемо мчащейся гибели. Накопленный опыт эгоизма многих поколений с нашими греховными ошибками гарантированно приведет к устрашающему завершению гонки. Пробиваясь сквозь тьму безнадежности, светит луч надежды. Чудо из чудес. Тот, кто задумал и создал нас, жаждет восстановить свое сокрушенное творение. Хотя наша эгоцентричность испортила его творение, он восстановит нас так, как только может сделать наш Творец. Доверьте свою потерпевшую аварию и изувеченную душу тому, кто любит свое творение и ничего не пожалеет, чтобы создать его заново.

0: Сиэтле 9 вечера.
1: Говорит радио «На пути».
0: На радио «На пути» в течение этого часа две 30-минутные радиопрограммы «В мире природы» и «Читаем христианскую литературу».
2: «В мире природы».
3: Дорогие друзья, знаете ли вы, какая птица не умеет летать, не умеет плавать, но зато умеет бегать быстрее лошади?
2: Эта птица самая большая в мире. Догадались? Называется она страус.
3: И в нашей сегодняшней передаче прозвучит интервью со страусом, вернее, со страусенком, который поделится воспоминаниями о том, как он вылупился из яйца.
2: А затем рассказ об африканской рыбе, пользующейся радаром.

0: Здравствуй, страусенок.
1: Привет.
0: Страусенок, не мог бы ты рассказать мне и нашим радиослушателям что-нибудь интересное о жизни страусов?
1: Хоть недавно появился я на белый свет. Рассказать о том, что знаю, возражений нет.
0: Хорошо. Страусенок, расскажи, пожалуйста, вначале о том, как страусы бегают. Ведь известно, что страусы – чемпионы мира по бегу среди птиц.
1: Верно. И не только среди птиц. Многие звери не могут нас догнать.
0: А с какой скоростью страусы бегают?
1: Взрослые страусы могут мчаться со скоростью 70 км в час.
0: Вот это да! 70 километров в час!
1: И бегут страусы огромными шагами. Каждый шаг длиной 4-5 метров.
0: Потрясающе! Интересно, какого роста взрослые страусы? Скажи, страусенок, какого роста ты будешь, когда вырастешь?
1: Когда вырасту, ростом буду около 3 метров.
0: Ростом около 3 метров?
1: Да, таков рост взрослых страусов.
0: Вот это птица! Великан! Намного выше меня? Скажи, а сколько взрослый страус весит?
1: Весит много. Около 100 килограмм.
0: Взрослый страус весит около 100 килограмм?
1: Да.
0: Ничего себе птичка! Страусенок, теперь скажи, пожалуйста, в каких районах земного шара вы обитаете?
1: Мы, страусы, обитаем в основном здесь, в Восточной Африке. Много наших родственников живет также в Австралии.
0: Понятно. О чем тебя еще спросить?
1: У меня птенца? Спросить можно об устройстве страусиного яйца.
0: Об устройстве страусиного яйца?
1: Да, из которого я вылупился всего 3 дня назад.
0: Ух ты, новорожденный! Ну что ж, расскажи нам, пожалуйста, об устройстве страусиного яйца, если это интересно.
1: Да, это очень интересно.
0: Так как вы страусы, самые большие птицы, ваши страусиные яйца, наверное, тоже самые большие?
1: Конечно. 10 яиц ежегодно откладывает моя мама, каждая из которых весит 1,5 килограмма.
0: Вот это да! 1,5 килограмма каждое яйцо?
1: Да, а размером оно почти с футбольный мяч.
0: Ого! А какого оно цвета?
1: Белого.
0: Наверное, твоя мама высиживает яйца?
1: Не только мама, но и папа.
0: Ах, вот оно что! Значит, они высиживают их по очереди?
1: Да. Ночью сидит папа-страус, а днем мама.
0: Молодцы! Помогают друг другу.
1: Конечно.
0: Но мне кое-что непонятно.
1: Что?
0: Страусенок, ты сказал, что взрослые страусы весят по 100 килограммов.
1: Верно.
0: А когда они высиживают яйца, они не могут раздавить их своей тяжестью?
1: Нет, напрасно беспокоишься. Творец это предусмотрел. Он сделал так, что страусиные яйца не только самые большие, но и самые крепкие.
0: Интересно.
1: Да, крепкие, как камень.
0: Их скорлупа, наверное, очень толстая?
1: Она толщиной примерно 3,5 миллиметра.
0: Ого! Это толщина солидной тарелки для супа.
1: Да, а сделана скорлупа из кальция и минеральных солей.
0: Значит, разбить ее очень трудно?
1: Трудно. Для этого необходимо вооружиться молотком и слесарной пилой.
0: Ничего себе!
1: Или сверлить ее специальным сверлом, которым цемент сверлят.
0: Вот это скорлупа! Неудивительно, что твои родители не могут раздавить ее своей 100-килограммовой тяжестью, когда высиживают яйца.
1: То-то и оно. И большинство посторонних зверей разбить или раздавить их никогда не удается.
0: Все это очень хорошо. Но мне опять что-то непонятно.
1: Что?
0: Ты, страусенок, сказал, что ты 3 дня назад вылупился из такого яйца.
1: Верно.
0: Но как же ты из него мог выбраться, если оно такое прочное?
1: А вот это-то самое интересное. Как я, страусенок, еще маленький и слабенький, такую прочную скорлупу сумел разбить, в то время как звери гораздо сильнее меня ее поломать не могут.
0: Действительно загадка. Может быть, тебе твои родители помогли из яйца выбраться?
1: Нет, они мне в этом не помогали. Никаких действий для этого не предприняли.
0: Ну и ну. Как же ты, страусенок, сумел разбить скорлупу, которую поломать можно лишь с помощью молотка, слесарной пилы или очень прочного сверла?
1: А мне в этом мой Создатель помог.
0: Интересно, каким образом?
1: Творец сделал так, что пока я рос внутри яйца, у меня на конце клюва вырастал специальный наконечник.
0: Специальный наконечник?
1: Да, очень прочный костяной наконечник с острием на конце. И острием своим он был вверх направлен.
0: И этот острый наконечник помог тебе из яйца выбраться?
1: Да, он был тем инструментом, с помощью которого я сверхпрочную скорлупу страусиного яйца разбил.
0: Ух ты! Интересно! Расскажи, пожалуйста, об этом поподробнее.
1: Хорошо. 42 дня рос я в яйце перед тем, как вылупиться. Рос, рос и, наконец, большим вырос. Так что в яйце уже с трудом помещался. Стал я размером примерно с курицу.
0: Ого! Наверное, в яйце тебе тогда было теснее, чем сардинам в консервной банке.
1: Это точно. Представляешь, дышать нечем стало.
0: Да, тяжко.
1: Но хорошо то, что специальный острый наконечник на моем носу тоже к тому моменту вырос и уткнулся в скорлупу яйца изнутри.
0: И что дальше?
1: А вот что. Кислорода в яйце становилось все меньше, и я стал дышать глубже. И вот я сделал один самый глубокий вдох. Легкие мои наполнились воздухом, тело расширилось, и скорлупа показалась мне тогда еще более тесной. Но в ту же секунду острейший костяной наконечник на моем носу проткнул крошечное отверстие в скорлупе.
0: Отлично!
1: И свежий воздух проник внутрь яйца.
0: Прекрасно! Страусенок, значит, ты оказался таким сильным, что смог проколоть прочнейшую скорлупу.
1: Тут дело в точном расчете. Благодарение Создателю, что он сделал специальный наконечник на моем клюве таким твердым и острым. Ведь известно, что чем меньше площадь, тем больше давления на ней можно сосредоточить.
0: Ты хочешь сказать, что площадь острия твоего наконечника очень мала, и на нем сосредоточилось довольно большое давление?
1: Конечно. И при том, как известно, арку или сферу легче разрушить изнутри, чем снаружи.
0: Это верно.
1: Да, согласно законам физики, а вернее, законом природы, установленным моим создателем.
0: Правильно. И что дальше?
1: Почувствовав приток свежего воздуха, я сделал еще несколько глубоких вздохов. Мой специальный наконечник при этом снова пришел в движение и расширил крошечное отверстие, уже проделанное в скорлупе.
0: Итак, расширяя это отверстие, в конце концов ты расколол скорлупу?
1: Ну, конечно, расколол и вышел вон.
0: Здорово! Скажи, страусенок, какого размера этот твой специальный наконечник для раскалывания скорлупы?
1: Примерно 6,5 миллиметра в длину. И, как я уже сказал, он очень крепкий и острый.
0: И он был на конце твоего клюва?
1: Да.
0: А почему же сейчас его там нет?
1: А он отвалился. Через 24 часа после того, как я выкарабкался из яйца.
0: Ах, вот как! Он сам отвалился?
1: Конечно. Ведь этот наконечник был специально запланирован для того, чтобы я пробил им скорлупу изнутри. Творец предвидел, что наконечник мне больше не понадобится после выхода из яйца. Поэтому он и сделал так, что наконечник этот отвалился.
0: Значит, все было предусмотрено?
1: А как же? Да, это был единственный способ выбраться из яйца. Родители мои не могли бы расколоть яйцо снаружи. И я сам просто своим клювом его не расколол бы.
0: Наверное, в яйце было так тесно, что ты даже не мог замахнуться клювом, отведя голову назад.
1: Верно. Там было так тесно, что я не мог даже двинуть головой.
0: И поэтому специальный наконечник на твой клюв был необходим?
1: Ну, конечно.
0: Спасибо тебе большое, страусенок, за интересный рассказ о том, как ты выбрался из яйца.
1: Пожалуйста.
0: А теперь пришло время попрощаться.
1: Ну что ж, до свидания.
0: Будь здоров, расти большой.
1: Счастливо.

Дорогие друзья, вам понравилась беседа со страусенком? Из этой беседы мы узнали, что вылупиться из страусиного яйца оказывается не так-то просто. Скорлупа страусиного яйца настолько прочная, что страусенку необходимо иметь специальный, очень твердый наконечник на своем клюве, чтобы расколоть эту скорлупу изнутри. К счастью, твердый наконечник на клюве птенца вырастает как раз вовремя, иначе страусенок задохнулся бы внутри яйца и никогда бы не увидел солнечного света. Услышав, как страусенок вылупился из яйца, мы еще раз удивляемся тому, как все точно рассчитано в природе. Другим птенцам наконечник на клюв не нужен. Скорлупа их яиц тонкая. Страусенку он необходим в момент вылупливания из яйца. Но потом тоже становится ненужным и через день после выхода из яйца отпадает. Как все целесообразно. Могла ли эта целесообразность возникнуть в результате мутации и естественного отбора, как тому учат сторонники теории эволюции? Мутации – это случайные изменения в организме, большей частью вредные, а естественный отбор – это выживание более сильных и приспособленных организмов и гибель менее приспособленных. Предположим, что в результате естественного отбора выживали лишь самые большие и сильные страусы, и что именно благодаря этому страусы стали такими огромными птицами, откладывающими такие громадные яйца. Предположение это весьма наивное, но допустим все же, что это произошло. Однако возникает вопрос, благодаря чему у страусят во время их развития внутри яйца стали вырастать необходимые им наконечники на клювах? Естественный отбор, но он выполняет свою роль тогда, когда уже есть из чего отбирать. Может быть, наконечники образовались благодаря мутациям, то есть изменениям в организме страусов, накапливавшихся в течение нескольких поколений? Но не следует забывать, что мутации – это совершенно случайные, слепые отклонения от нормы. Поэтому вряд ли можно надеяться, что в результате мутаций сформируется что-либо целесообразное, нужное данному организму. Никто и никогда не доказал, что в результате серии мутаций может образоваться новый, достаточно сложный действующий орган или новая, нужная животному часть тела. Верить в то, что наконечники на клювах у страусят появились в результате мутаций, это значит верить в случайное совпадение, вероятность которого практически равна нулю. А между тем, наконечник на клюве страусятам очень даже нужен, ведь без него они не могут появиться на свет. От этого зависит само продолжение страусиного рода. Кто же позаботился о страусятах, снабдив их такими временными наконечниками? Сделать это мог лишь их разумный Создатель, Бог, сотворивший жизнь на земле.

0: продолжаем передачу «В мире природы».
1: Дорогие друзья, мы хотим рассказать вам об интересной африканской рыбе, имеющей специальные электрические органы, служащие ей радарами. В озерах и реках почти всей Африки, кроме Сахары и его континента, живут рыбы-клюворылы. Их здесь до 150 разных видов. Внешность у многих причудливая. Рыльце вытянуто вперед и вниз длинным хоботом. У некоторых он лишь вдвое короче тела. Либо своего рода длинный кривой клык на подбородке. У иных клюворылов прямо-таки птичьи головы. Ибисовый гнатонемус, если показать в профиль лишь его голову, вполне сошел бы за птицу ибис, имя которой ему присвоили. Есть и похожие на угрей клюворылы. А у многих внешность вполне рыбья, без хоботов, клыков и прочего. Но у всех в конце тела и в стебле хвоста электрические органы. Клюворылов, мармируса, гимнарха, гнатонемуса и других часто называют рыбами с радарами. Они действительно обладают органами, которые несут ту же службу, что и радары, сторожевую. Но физический принцип действия радаров и электрических органов клюворылов не одинаков. Они не ощупывают окрестности электромагнитным лучом, а создают вокруг себя постоянное электромагнитное поле, испуская серии коротких разрядов, обычно несколько сот в секунду. Напряжение тока небольшое, 2 вольта, редко 7-17 вольт. Нарушение этого поля фиксируют особые органы в коже рыбы, мармиромасты, особенно много их на голове. Клюворылы умеют четко распознавать предметы одинаковой формы, цвета, размера, веса, запаха, но разной электропроводности. Например, 2 фарфоровых цилиндра, из которых один наполнен дистиллированной водой, а второй – аквариумной. Никакие известные нам чувства, кроме способности замечать искажение электрического поля, не подсказали бы рыбе правильного выбора. Рыбы, они в основном ночные, и корм ищут на дне, роясь в виле мутных озер и рек. Радары очень помогают им в таких розысках и в обороне от врагов, тайно подбирающихся под прикрытием мрака и взбаламученного ила. Люди изобрели электромагнитные радары совсем недавно, в 20 веке, но в природе они, оказывается, существовали уже много веков назад, только люди раньше об этом не догадывались. А теперь исследователям мира живых существ стало об этом известно. Чем больше люди изучают рыб и животных, тем больше удивляется тому, насколько сложно они устроены. Радары, созданные людьми, были изобретены конструкторами и учеными. Но вот вопрос. Кто изобрел радар, находящийся в теле африканской рыбы-клюворылы? Не тот ли мудрый творец, который создал и людей, и дал им способность изобретать и конструировать разные умные вещи, в том числе и радары?

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: Льву надо смотреть прямо в глаза, тогда он не растерзает. Эти слова принадлежат Ироду Великому, чье имя утвердилось в последующих поколениях как нарицательное. В своей повести «Ирод» Даниил Мордовцев правдиво и увлекательно рассказывает о событиях той эпохи. Текст читает Мария Гончарова.

0: Ирод навестил мать вскоре после похорон Аристовула. «Здравствуй, нильский крокодил!» Встретила сына старая Кипра.
1: «Что такое, матушка?» Удивился Ирод.
0: «Я не мать тебе», отвечала старуха. «Ядовитая змея Петры не может быть матерью нильского крокодила». Слова матери поразили Ирода.
1: «Нильский крокодил, ядовитая змея Петры?» Бормотал он в недоумении.
0: «Да, так называет нас твоя жена. Тебя крокодилом, который плакал над Аристовулом, а нас, меня и твою сестру, ядовитыми змеями Петры».
1: Ирод побледнел. «Крокодил, плачущий над своей жертвой, это он, Ирод?»
0: «У Мариамны тогда от горя помутился рассудок», — сказал он.
1: «Он у нее помутился давно, еще тогда, когда она посылала свой портрет Антонию», — возразила старуха.
0: «Как?» — вспыхнув, вскочил Ирод, безумно любивший свою жену.
1: «О, простота!
0: Глупые мужчины!» — презрительно улыбнулась Кипра. «Разве ты не знаешь, для чего похотливая женщина посылает свое изображение мужчине? Да еще какому?»
1: Ирод был поражен. В нем забушевала ревность. До сих пор он мог упрекнуть жену только в холодности к нему. Она не только не разделяла его страстных порывов, но даже как бы с брезгливостью отдавалась его ласкам. Он считал ее холодной, мраморной красавицей с рыбьей кровью. Он постоянно помнил случай, когда он, пригрозив распять на кресте всех жителей Иерусалима, а потом помиловав их, встретил в тронном покое двора Мариамну, тогда еще маленькую девочку, и, желая приласкать ее, спросил: «Разве ты не узнала своего Давида?» На это он получил гордый ответ: «Нет, ты не мой». Потом, будучи взрослой, выйдя за него замуж, она оставалась все такой же холодной, хотя и имела от него уже двух сыновей и дочь. Но чтобы ревновать ее к кому бы то ни было, этого ему и в голову не приходило. И теперь мать заронила в его огненную душу такую искру. Мариамна, этот мрамор, похотливая женщина. Мариамна до сих пор казалась ему почти девочкой. Ей теперь было всего 18 лет. Он взял ее себе в жены, когда она была еще совсем ребенком, с едва заметными признаками женщины. Он и теперь видел в ней девочку с инстинктами и темпераментом ребенка. И вдруг, неведомо для него, она оказалась похотливой. Со своей тайной похотью она обращается к Антонию. Она в мыслях и чувствах уже не верна мужу. За глаза она уже отдалась Антонию. И как бы в подтверждение этих ужасных подозрений, через несколько дней Ирод получает приказ Антония явиться в Александрию. Отослав обратно в Египет гонцов с донесением, что он немедленно исполнит волю Доумвира, Ирод стал готовиться к отъезду, обуреваемый мучительными думами. Теперь он мог всего ожидать от Антония. Но кому доверить Мариамну, это сокровище, которое сейчас так терзает его душу? Херор в Зеордании, остается его любимец Иосиф, муж Соломеи, за которого Ирод выдал свою сестру. Тайно Соломея любила другого, хотя не видела его в глаза. Это был таинственный сын Петры. Он спас ее и всю Масаду от смерти, когда люди в осаде умирали без воды. Ирод отправился в покой Иосифа.
0: Сестра его встретила со злорадной улыбкой.
1: «Что это ты такая радостная, Соломея?» — спросил Ирод.
2: «Напротив, я готова плакать», —
1: ехидно отвечала Соломея.
2: «Бедная Мариамна!»
1: «Что такое?» — испугался Ирод.
2: «Она слепая, бедняжка»,
1: — уклончиво отвечала лукавая Идумейка. «Ты говоришь вздор!» — вспылил Ирод.
2: «Не вздор, а горькую истину. Клеопатра выколола ей глаза».
1: «Я не позволю тебе шутить с царем, Соломея», — сурово сказал Ирод. «Не забывай моих подземных темниц, где ты сама можешь лишиться зрения».
2: «Я не забываю, царь», — гордо отвечала Соломея. «Гонцы Антония привезли мне письмо от ее евнуха. Он получает от меня подарки. Он пишет, что Клеопатра, приревновав Антония к портрету Мариамны, выколола ей глаза. Так и пишет евнух ей, а не ее портрету».
1: Это известие поразило Ирода даже больше, чем уверение матери, что его Мариамна похотлива и сама навязывается Антонию. Ослепленный ревностью, он даже и не подумал проверить, не ложно ли показания Соломеи, действительно ли она получила письмо от евнуха Клеопатры, а не сама это выдумала, чтобы хоть этим мстить ему за то, что он насильно выдал ее замуж за нелюбимого Иосифа. Ум его был затуманен ревностью, и теперь ему стало ясно, что Антоний прельстился красотой Мариамны, а Клеопатра приревновала его к ней, и что в конце концов Антоний решил погубить его, Ирода, чтобы завладеть Мариамной. «Что же еще пишет тебе евнух?» Помолчав, спросил он, надеясь хоть косвенно узнать, что может ожидать его в Александрии.
2: «Ничего отрадного. Антиной, кажется, совсем потерял и волю, и рассудок, а Клеопатра делается все ненасытнее», — отвечала Соломея.
1: «Ты теперь ее подданный».
3: «Как подданный?»
1: — испугался Ирод, хотя страх ему был практически незнаком.
2: «Да, подданный. Но не только ты, но и Антоний ее подданный. Жрицы провозгласили ее богиней Исидой. Антоний следует за нею во время процессии в храмах, в толпе ее евнухов и считается главным евнухом».
1: «Но это безумие! Ясно, что он лишился рассудка. Но почему же я подданный Клеопатры?» — возмутился Ирод.
2: «Потому что титул ее теперь — царица царей, то есть она повелительница всех царей Востока, Пергамского, Парфянского, Аравийского и Иудейского».
1: «Не может быть!» — воскликнул Ирод.
2: «Не знаю, мне так пишут».
1: «Где это письмо? Покажи его мне».
2: «Какой ты наивный!» — улыбнулась Соломея. «Разве такие письма оставляют в руках того, кому пишутся? Если бы гонец, доставивший его мне, не возвратил его тому, кто его писал, то топор отделил бы его голову от туловища».
1: Ирод заметался, как пойманный зверь. Он сразу решил, что ему делать.
3: «Где твой муж?»
1: — спросил он.
2: «У себя»,
1: — ответила Соломея. «Он знает все, что ты мне сообщила».
2: «Муж не всегда должен знать, что знает и делает его жена»,
1: — ехидно отвечала Соломея. Для Ирода это был жестокий укол. Он понял намек и, не говоря ни слова, прошел прямо к Иосифу.
3: Теперь, мой добрый Иосиф, выслушай мою последнюю волю, сказал Ирод, рассказав все, что узнал от матери.
1: О, царь! Воскликнул Иосиф. Почему же последнее?
3: Я предвижу, что мне уже не вернуться из Египта, мрачно отвечал Ирод. Антоний, если и не поверит клевете Александры, будто я виновник смерти Аристовула, то сделает вид, что верит ей, лишь бы иметь предлог осудить меня и казнить. Ему нужна моя Мариамна. Мариамны он жаждет, а Клеопатры он присытился. Но я люблю Мариамну. Она моя и здесь, и за гробом. Я не хочу, чтобы после моей смерти она принадлежала кому-либо другому.
1: Иосиф, страстно продолжал он, поклянись исполнить мою последнюю волю. Но в чем же она, царь мой? Спросил изумленный Иосиф.
3: Слушай, как только до тебя дойдет весть, что меня уже нет в живых, тотчас же, собственноручно убей Мариамну, клянись мне.
1: Иосиф в ужасе отступил.
3: Клянись, повторил Ирод. Клянись и небом, и землею, что ты убьешь ее.
1: Царь мой и владыка, пощади, взмолился Иосиф.
3: Нет, клянись, видишь, я умоляю тебя. И Ирод упал на колени. Без нее нет для меня загробной жизни. Без нее я не хочу зреть лицо Саваофа. Клянись.
1: Клянусь, простонал Иосиф, также падая на колени. Мариамна не была убита, ее час еще не настал. Зная алчность Клеопатры и Антония, безумно тративших доходы Египта и азиатских провинций Рима, Ирод явился в Александрию с таким грузом драгоценных подарков и золота, что вполне насытил алчность своих судей. И обвинение Ирода в убийстве Аристовула осталось недоказанным. Но Клеопатре этого было мало. Как царица царей она желала завладеть и Аравией, и Иудеей.
4: «Ты отдал мне не все, что обещал», — говорила она Антонию после приема Ирода.
1: «Как не все, моя Изида?» — удивился Антоний.
4: «А помнишь тот день в Тарсе, когда Ваак в первый раз увидел Венеру? Помнишь ночь, следовавшую за этим днем?»
1: «Помню, все помню, мое божество!»
4: «Валяясь у моих ног и вымаливая мою благосклонность, ты говорил, за одну ночь блаженства я отдам тебе все царства мира».
1: «Что ж, моя царица, я и отдал тебе всю Азию, Сирию, Финикию, Киликию, Кирену, Армению,
4: а Иудея и Аравия?
1: Но Ирод наш союзник. Теперь нам предстоит война с Римом. Сенат негодует на меня за тебя и посылает против меня Октавиана».
4: «И ты боишься этого ханжи, мальчишки?»
3: «Он уже не мальчишка, царица. В этой войне Ирод пригодится мне.
4: Мы без Ирода, при помощи моего флота, потопим в море утлые лодчонки Рима», — гордо сказала Клеопатра. «Хвала Нептуну! Есть где похоронить дерзкого Октавиана с его жалким флотом. Мои зеленые воды напоят собою жаждущие утробу Рима. А ты теперь же пошли Ирода против аравийского царя, который отказался платить мне дань. Это моя воля, и она будет исполнена, моя Изида».
2: покорно отвечал выживший из ума Доумвир.
0: Таким образом, Ирод был отпущен из Египта невредимым, а Мариамна осталась жива. Но Ироду предстоял поход в Аравию. Вернувшись в Иерусалим, Ирод поспешил наполовину царицы. Он так соскучился по жене, так жаждал скорее увидеть ее, услышать ее голосок, мелодия которого казалась ему милее, благозвучнее всякой музыки. Он так много думал о ней в Александрии. Глядя на Клеопатру и сравнивая ее красоту с красотой Мариамны, он находил, что такое сравнение – оскорбление для Мариамны. Разве можно сравнивать чистое божество, его непорочную девочку, с этим идолом, который открывает свои нечистые объятия и Птолемею, и Цезарю, и Антонию? Мариамна чиста, как снег на вершине Ливана. Скорей, скорей увидеть это чудное создание, холодное в своей непорочности. Неудивительно, что Клеопатра выколола на портрете Мариамны ее чудные, ангельски ясные, невинные глаза. Этот портрет ему, конечно, не показали. Скорей, скорей к божеству! Но Мариамна встретила его ледяной холодностью. Никогда еще не казалась она ему такой неприступной, такой подавляюще гордой, как в этот момент. Это было что-то чужое, незнакомое, далекое, но поразительно прекрасное. Ирод оторопел. «Мариамна!» Мог он только пролепетать, задыхаясь от волнения и страсти. «Ирод!» Был ледяной ответ. «Что с тобой, моя царица, моя любовь?»
2: «Любовь?» Презрительно кинула Мариамна.
0: «Я ли не любил тебя?»
2: «О да, ты дал мне веское доказательство твоей любви тем, что приказал Иосифу убить меня!»
0: С негодованием воскликнула Мариамна. Ирод отступил, как ужаленный. Слова жены точно ножом ударили в его сердце. Он заметался, словно затравленный зверь.
2: «Как? Он выдал тебе эту тайну?»
0: Задыхаясь, спросил он.
2: «Да, выдал»,
0: — спокойно отвечала Мариамна.
2: «Ах, вот как!» — задыхался Ирод. «Ты все сказала? Иосиф, вот кто, понимаю. Он никогда не открыл бы тебе этой тайны, если бы не был в преступной связи с тобой».
0: Мариамна презрительно пожала плечами и произнесла. «Безумный!
5: Так смерть же вам обоим!» — закричал Ирод.
0: Мариамна с какой-то годливостью посмотрела на искаженное лицо мужа.
2: «Жалкий глупец!» — тихо сказала она. «Иосиф распинался и доказывал, как сильна твоя любовь, что и в смерти ты не можешь разлучиться со мной. Жалкий трус!»
0: Больше Ирод не смог выносить эту пытку. Он выскочил из покоев Мариамны и носился взад и вперед по обширному дворцу, нагоняя на всех ужас. Это был настоящий зверь пустынь Идумеи. Все спешили спрятаться от него. Одна Соломея не испугалась брата.
2: «Что так мало виделся с женой?» — спросила она. «Царица и мой муженек не ждали тебя так скоро».
0: «Иосиф, и ты заодно с ними?»
2: — остановился вдруг бесноватый. «Нет, они вдвоем заодно», — лукаво отвечала сестра.
0: «На крест! Распять их вместе, на одном кресте!» Злобная радость сверкнула в красивых глазах Соломея.
4: сын Петры!» — забилось в ее сердце. «Где ты?»
2: Как только к Ироду вернулась способность говорить более спокойно, он приказал Рамзесу позвать одного из ближайших царедворцев, Саэма, и велел ему тотчас же распорядиться негласным убийством мужа своей сестры, чтоб никто не знал за святость взять живым на небо. Со злой улыбкой закончил он. Но убить Мариамну на это его сил не хватало. Его солнце тогда потухнет. Разве что лечь рядом с ней на ложе смерти, так будет лучше. А дети? Что ему дети без Мариамны? Он снова пошел к ней, но в одном из переходов дворца его встретил прелестный мальчик лет 5. Живой портрет Мариамны. С мальчиком был старый евнух, негр.
4: «А, отец!» — обрадовался мальчик.
2: «Здравствуй, Александр!» — сказал Ирод, целуя головку сына. Это был их старший сынишка. «Вы не ждали меня?»
4: «Нет, ждали и молились за тебя».
2: «Как же вы молились?»
4: «А так, Бог отцов наших, помилуй нашего отца».
2: «А кто научил вас этой молитве?»
4: «Мама, она все плакала»,
2: — отвечал ребенок. Лицо Ирода мгновенно прояснилось, но снова какая-то мысль омрачила его.
4: «Ну, черный куш, пойдем играть»,
2: — сказал мальчик и убежал. Мариамна приказывала детям молиться о нем. Что это? Действительно ли она опасалась за его жизнь? Или это боязнь за себя, когда она узнала от Иосифа его тайное распоряжение на случай его смерти? О, тогда это была молитва не за него. Но Александр сказал, она все плакала. Конечно, боязнь смерти вызывала эти слезы, а слезы страха — это преграда для любовных помыслов, для любовных вожделений. Следовательно, она невинна. Но в таком случае зачем он приказал казнить Иосифа, если он невиновен в том, на что призрачно намекнула Соломея? Нет, он виновен. Виновен хотя бы в том, что выдал его тайну. Он заслужил смерть. Но Мариамна — это бедное дитя. За что она должна страдать? И он вспомнил выпавшего из гнезда голубка. Невинный, беспомощный. Не то же ли и Мариамна? Не ее ли, как юного птенчика, он вырвал из родного гнезда? И ему стало невыразимо жаль эту женщину-ребенка. Он рванулся к ней, смиренный, раскаявшийся,

0: И Ирод, забывая все, мгновенно обнажил меч. «И тебя, и себя разом, чтобы наша кровь смешалась!» — простонал он. «Рази!» Мариамна разорвала одежду, обнажив белую, как лилия, грудь.
1: «Нет, не могу, не могу!»
0: С плачем простонал он и, шатаясь, как пьяный, вышел.
1: «В поход, в Аравию, там найду смерть!» — бормотал Ирод.
0: И он тотчас же приказал позвать на военный совет Фарора, Соема и главных военачальников.
1: «Что, Иосиф?»
0: — спросил он Соема, когда тот вошел.
2: «В царстве теней», — был ответ. На совете решено было немедленно двинуться за Иордан.

Вы слушали очередную часть повести Даниила Мордовцева «Ирод». Редактор Мария Гончарова. Продолжение следует...

0: по следам Иисуса.
1: Вы слушаете радио «На пути». Продолжаем наши передачи. Сейчас вы услышите программу «Русский библейский институт» по радио. Через полчаса программы «Момент творения» и «События через призму Писания». Передачу, которую подготовил Александр Осадчий. В конце часа слушайте программу «Злачные пажити».

Русский библейский институт по радио представляет. Всемирно известный христианский проповедник Билли Грэм в своей книге «Мир с Богом» обращается не к писателям или богословам, а к простому человеку. Автор глубоко убежден в том, что обычный человек изголодался душой и разумом и жаждет мира с Богом.

Время бежит. Секундная стрелка отсчитывает секунды, продвигаясь к полуночи. Человечество зашло в тупик. Какой же путь ему избрать? Остался ли у нас какой-либо авторитет? Есть ли путь, по которому мы можем идти? Есть ли свет, проникающий в эту кромешную тьму? Сможем ли мы найти ключ к разгадке наших вопросов? Имеется ли какой-либо авторитет, к которому мы можем обратиться? Или нас просто бросил в этот мир какой-то неизвестный создатель или сила, без всякого указания на то, откуда мы пришли сюда, почему мы здесь и куда мы идем? На все эти вопросы есть только один ответ. У нас есть ключ к разгадке. У нас есть авторитетный источник. Этот источник заключен в древней и исторической книге, которую мы называем Библией. Эта книга дошла до нас сквозь толщу веков. Она прошла через бесчисленное количество рук, появилась во многих формах и выдержала нападки любого рода. Ни варварский вандализм, ни цивилизованная ученость не смогли коснуться ее. Ни огнем, ни скептическим смехом не удалось добиться ее уничтожения. Сияющий ореол ее обетований остался неизменным в течение многих смутных времен человечества. Теперь, когда мы приближаемся к новому решительному часу всемирной истории, обратимся снова к этой непоколебимой книге мудрости и пророчеств. Постараемся найти ту причину, благодаря которой именно эта книга вынесла все испытания и всегда служила человеку неопровержимым источником веры и духовных сил. Есть люди, считающие Библию главным образом истории израильского народа. Другие признают, что она проповедует самую здравую этику, которая когда-либо провозглашалась. Но как бы это ни было важно, все это только побочные добавления к главной теме Библии, являющейся историей божественного спасения в лице Иисуса Христа. Те, кто читают Ветхий Завет как великолепный образец литературы, как захватывающую поэму или историю, не замечая в то же время, что это история спасения человечества, от тех ускользает подлинный смысл и благая весть, заключенные в Библии. Библия написана по соизволению Божию для того, чтобы открыть человеку божественный план спасения. Она написана для того, чтобы его детям стали ясны его незыблемые законы, чтобы они могли руководиться его великой мудростью, а его величайшая любовь могла быть утешением на их жизненном пути. Ибо без Библии мир воистину стал бы кромешной тьмой, полной ужаса, не имея спасительного маяка. Библию легко определить как единственную книгу, в которой содержится божественное откровение. Есть много книг различных религий. Есть Коран Магомета, священные книги буддистов, Зендавеста, Заратустры и Веды Браминов. Все они стали доступны нам в достоверных переводах, и мы можем судить о их ценности. Но вскоре же стало ясно, что все эти нехристианские Библии развиваются в ложном направлении. Все они, если и начинаются с проблесков истинного света, то заканчиваются в кромешной тьме. Даже самый поверхностный наблюдатель вскоре обнаружит, что Библия коренным образом отличается от них, что она — единственная книга, дающая человеку спасение и указывающая путь к разрешению его вопросов. Понадобилось 16 столетий, чтобы составить Библию. Над ней работало свыше 30 авторов. Каждый из них был летописцем Бога. Эти люди, жившие часто на много поколений друг от друга, не просто записали то, что они думали и на что надеялись. Они были орудиями, заносившими на свитки то, что им внушалось Богом. Они писали, но Он руководил ими. Благодаря божественному вдохновению они были способны увидеть великие и непреложные истины и запечатлеть их для того, чтобы и все последующие люди также смогли увидеть и познать их. В течение этих 16 столетий было написано 66 книг Библии на разных языках, людьми, жившими в разное время и в различных странах, но все они передавали одно и то же повествование. Бог говорил каждому человеку на его родном языке, в его время. Но сущность его возвещения в каждом случае оставалась той же самой. Когда великие ученые собрали воедино множество древних манускриптов, написанных на еврейском, арамейском и греческом языках, и перевели их на современный язык, то они обнаружили,
что обетования Бога оставались неизменными, и Его благовестие человеку не менялось. Когда же мы сегодня читаем эти вечные слова, то мы видим, что правила жизни, установленные древними летописцами, так же свежи и полны смысла и для нашего поколения, какими они были для людей и при жизни Христа. Неудивительно поэтому, что Библия была всегда самой распространенной книгой в мире. Ни одна другая книга не может сравниться с ней по глубине ее мудрости, ее поэтических красот, точности ее истории и пророчеств. Те критики, которые заявляют, что в Библии содержатся подделки, фантастические утверждения и неисполненные обетования, доказывают только, что вина заключается в них самих, а не в Библии. Более тщательные исследования показывают, что кажущиеся противоречия возникли вследствие неправильного перевода, а не вследствие несостоятельности проведения. Человек нуждается в поправках, но не Библия. И все-таки во многих домах и среди так называемых образованных людей стало модным подшучивать над Библией и смотреть на нее как на книгу, которой предназначено пылиться на полке, а не быть живым Словом Божиим. Когда священник спросил одну маленькую девочку, знает ли она, что находится в Библии, она, не задумываясь, ответила, что знает, и тут же перечислила. Фотографическая карточка друга сестры, рецепт маминого любимого крема для рук, локон младшего брата и квитанция на папины часы. Это все, что она знала о содержании семейной Библии. Слишком много людей привыкли считать Библию надежным местом для сохранения старых писем и засушенных цветов, и совершенно не обращает внимания на ту помощь и уверенность, которую по божественному замыслу эта книга хотела бы им дать. В наше время это отношение к Библии меняется, и меняется быстро. Жизнь сбрасывает все искусственное, все лишенное смысла. Ложное обещание, даваемое человеком человеку, обнаруживается теперь в полном смысле как заблуждение. Когда же мы с испугом оглядываемся кругом в поисках незыблемых истин, то мы снова обращаемся к этой древней книге, дававшей утешение и обещавшей спасение миллионам людей в течение прошлых веков. Да, люди снова открывают Библию. Они смахивают пыль со своих старых экземпляров и покупают новые. Они находят в них знакомые, но почти уже забытые слова, звучащие таким смыслом, как будто они написаны были только вчера. Ибо Библия содержит в себе все то знание, в котором нуждается человек, чтобы заполнить свою душу и разрешить все свои вопросы. Ибо Библия — это план Божественного Строителя, и только следуя ее руководству, можем мы построить себе эту жизнь, которую мы ищем. У нас в Америке имеется еще один величайший документ, который мы уважаем и ценим. Он был написан почти 150 лет тому назад несколькими людьми, долго работавшими и еще дольше спорившими о его положениях, и, наконец, представившими его 13 федеральным штатам для ратификации. Эти люди, выработавшие нашу Конституцию, знали, что они создают документальную основу правления свободных людей. Они отдавали себе отчет, что люди могут жить свободно и независимо только тогда, когда каждый из них будет знать и понимать законы, будет знать свои права, привилегии и их границы. Они должны быть равны перед судом, ибо судья также связан тем же самым законом и должен разбирать каждый отдельный случай соответственно условиям. В то время как весь остальной мир наблюдал за этим великим человеческим экспериментом, люди обнаружили, что если они знают законы и придерживаются их, то они могут быть поистине свободны. Человек нашел, наконец, свое место. У него были конституционные права и также его конституционные обязанности. Если он пренебрегал одним, то от того страдало и другое. И сколько было небрежных избирателей при выборах, не исполнивших своих гражданских обязанностей, которым впоследствии пришлось убедиться, что правительство наложило на них известные тягости, которые им совсем не были по вкусу. Так же, как Америка росла и процветала в рамках своей Конституции, так же процветало и распространялось христианство, согласно законам, установленным в Библии. Так же, как Конституция предназначается и применяется в равной степени ко всем людям, живущим в сфере ее влияния,
без особого преимущества или толкования, точно так же и Библия является верховной конституцией для всего человечества, и ее законы равны для всех без исключения или особого объяснения. Так же, как Конституция является высшим законом страны, так и Библия представляет собой высший божественный закон. Ибо в Библии Бог установил свои законы, в Библии Бог дал своим извечное обетование, в Библии Бог раскрывает план спасения человечества. В чудесах природы мы видим действие божественных законов. Кто не любовался когда-либо звездами на безоблачном ночном небе, проникаясь благоговением перед творением Божьих рук? Кто не ощущал подъема в своем сердце весеннее время, видя, как все живущее наливается новой жизнью и силой? В красоте и изобилии окружающем нас мы видим многообразие божественной силы и бесконечную продуманность плана Создателя. Но природа ничего не говорит нам о любви и милости Бога. В природе мы не находим обетования для нашего личного спасения. Наша совесть в глубине нашей души говорит нам о существовании Бога и о разнице между добром и злом, но это только отголоски благой вести, и они не так понятны и ясны, как поучения Библии. Только на ее страницах находим мы ясное и безошибочное возвещение того, на чем основано все подлинное христианство. Все доктрины христианства установлены в Библии, и подлинный христианин не отрицает ничего в ней так же, как не предпринимает никаких попыток прибавить что-либо к божественному слову. В то время как Конституция Соединенных Штатов может время от времени подвергаться изменениям и дополнениям, Библия не нуждается ни в каких дополнениях. Мы воистину верим в то, что рукой людей, писавших Библию, водил Дух Святой, и по его наитию они выражали свои мысли и выбирали слова. Как сказал апостол Петр: «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Апостол Павел говорит нам: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Передавая свои правдивые послания, составители Библии никогда не старались прикрасить действительной жизни. Они свободно признавали грехи, как великие, так и малые, признавая слабость человеческой природы, и повествовали о той жизни, которой жили люди в библейские времена. Самое удивительное — это то, что жизнь их и побудительные причины, которыми руководились эти люди, жившие в такие отдаленные времена, кажутся нам вполне современными. Когда мы читаем Библию, то на ее страницах отражаются наши умы и сердца, наша гордость и предрассудки, наши собственные неудачи и унижения, наши грехи и заботы. Истина вне времени. Истина в одном столетии не отличается от другого. Она не зависит ни от народа, ни от географического положения. Отличиться одна от другой могут только человеческие идеи. Меняться могут только человеческие обычаи, нравственные уставы людей, но великие, превосходящие все истины, вечны на все времена. Явление Иисуса Христа, нашего Спасителя, есть повествование всей Библии, весть спасения. Глубоко изучавшие Библию люди проследили пророчество об Иисусе Христе с самого начала Ветхого Завета, ибо история о нем — это истинная тема как Ветхого, так и Нового Завета. Он является в книге Бытия как семя жены. В книге Исход он пасхальный агнец. В книге Левит он жертва искупления. В книге Чисел он скала, дающая воду. Во Второзаконии он пророк. В книге Иисуса Навина он вождь воинства Господня. В книге Судей Израилевых он избавитель. В книге Руфь он небесный покровитель. В четырех книгах царств и двух паралипоменон он обетованный царь. В книге Неемии он восстановитель народа израильского. В книге Эсфири он защитник.
В книге Иова Он мой Искупитель. В Псалтыре Он для меня все и вся. В книге притчей Соломоновых Он для меня пример. В книге Экклезиаста Он моя цель. В книге песней песней Он моя отрада. В книге пророков Он грядущий Царь мира. В Евангелиях Он Христос, пришедший, дабы взыскать и спасти погибшее. В Деяниях апостолов Он воскресший Христос. В посланиях Он Христос, одесную Бога Отца. В Откровении Он Христос, грядущий и воцарившийся. Это вечное послание Библии. Это повествование о жизни, мире, вечности и небе. В Библии нет скрытых намерений. Она не нуждается в особом толковании. В ней содержится ясное, смелое послание ко всякому живому существу, благовествование о Христе и Его призыве к миру с Богом. Однажды Иисус сидел на горе близ Капернаума со Своими учениками. Они собрались вокруг Него. Может быть, Петр сидел по одну сторону Его, а Иоанн — по другую. Иисус мог смотреть спокойно и ласково на Своих преданных Ему учеников, как любящий отец смотрит на членов своей семьи, любя каждого ребенка в отдельности, любя каждого в силу особых причин, любя их так, что каждый ребенок чувствует себя выделенным и отдельно заключенным в объятия. Так Иисус должен был любить Своих учеников. Под Его величественным и любящим взглядом эта маленькая группа должна была задуматься. Они должны были притихнуть, чувствуя, что сейчас должно быть произнесено что-то великое, что-то, что они должны запомнить, что-то, что они должны будут передать другим, всем людям в мире, которым не выпало на долю каким слышать эти слова из уст Учителя. Ибо там, на горе, стоя, быть может, под серебристыми, серо-зелеными листьями оливкового дерева, Иисус произнес величайшую проповедь, когда-либо достигшую человеческого слуха, объяснив сущность христианского бытия. Когда Он кончил, священный трепет охватил народ. Он дивился учению Его, ибо Он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Воистину, Он учил как власть имеющий, имеющий власть от самого Бога, и установленные им законы, законы самого Бога, которым должен следовать каждый христианин, имеющий в своем сердце надежду на спасение. Если в вашем доме нет Библии, пойдите и возьмите ее сейчас же. Возьмите ту книгу, которая вам больше всего нравится, самого удобного для вас формата, самого удобочитаемого текста, и тогда сядьте и попробуйте сами выяснить, почему эта единственная книга пережила века. Выясните сами для себя, почему она отвечает на все человеческие нужды, почему поддерживает ту веру и силу, которые движут человечество вперед. Если вы давно не соприкасались с Библией, то для возобновления знакомства с ней вам полезно будет перечитать Евангелие от Иоанна. Наряду с тем, что оно считается одной из глубочайших книг Библии, оно также самое ясное и наиболее доступное пониманию. Оно было написано именно с целью показать, как и почему должно произойти спасение человека, и потому оно удовлетворяет всем запросам ума и чаяния сердца. Прочтя Евангелие от Иоанна, вы можете ознакомиться с Евангелиями от Марка, Луки и Матфея, отмечая, как эти люди – совершенно различными индивидуальностями и стилем письма, продолжают известное благовествование о спасении через Христа. Вы убедитесь тогда в могучей, всемирной истине, являющейся основой всего евангельского учения, и проникнетесь смыслом того, что подразумевал апостол Павел, говоря: «Иисус Христос вчера и сегодня, и вовеки тот же». Когда вы прочтете каждое из Евангелий в отдельности, начните читать Новый Завет с самого начала и прочтите все книги подряд. Когда же вы это сделаете,
то вы обнаружите, что вы уже охотно читаете Библию и нашли в ней такой источник вдохновения, такого практического советника и руководителя, такую сокровищницу разумных советов, что чтение Библии станет частью ежедневного обихода вашей жизни. Знание Библии необходимо для богатой и насыщенной смыслом жизни, ибо слова в этой книге имеют свойство заполнять пробелы, перекидывать мосты через бездны, превращать поблекшие краски нашей жизни в сверкающие драгоценные каменья. Научитесь обращаться со всеми вашими вопросами к Библии. На ее страницах вы найдете на все правильный ответ. Но прежде всего, Библия открывает вам сущность Бога. На протяжении столетий философы боролись с проблемой высшего существа. Кто он? Что он? Где он? Если же такая личность существует, то питает ли он интерес ко мне? Если так, то как могу я познать его? На подобные и тысячи других вопросов о Боге дается ответ в священной книге, которую мы называем Библией.

наша программа подошла к концу. Ее продолжение вы сможете услышать на наших волнах в это же время, ровно через неделю. Текст читал Евгений Платонов, за операторским пультом Андрей Штиль. Пишите нам по адресу: Россия, 121-019, Москва, абонентский ящик 106, Радио Церковь, программа «Русский библейский институт» по радио.

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: Момент творения. Сотворение мира. 5 лет спустя. Как выглядела Земля спустя 5 лет после сотворения мира? Необходимо сотни тысяч лет, чтобы скала превратилась в песок и почву, а море вымыло пляж, так утверждают геологи. Если это правда, то на Земле, когда ей было всего 5 лет, не было ни пляжей, ни почвы. Но так ли это? В 1963 году у берегов Исландии на глубине более 100 метров в холодные воды Атлантики начала изливаться раскаленная вулканическая порода. К 1967 году 2 кубических километра горячей породы превратились в новехенький остров, который получил название Сурцей. На следующее утро на остров прибыла группа исследователей. Они обнаружили, что море размыло более 100 метров поверхности базальтового утеса, а в некоторых частях острова образовались 100-метровые пляжи. И все это произошло меньше, чем за 5 лет. На северной стороне острова только что возникший песок уже сформировал косу, которая протянулась почти на 300 метров. Если бы геологи не знали, что острову Сурцей менее 5 лет, они бы наверняка решили, что его возраст исчисляется тысячами или даже сотнями тысяч лет. Ведь многие геологи, отрицающие библейское летоисчисление, приводили примеры песчаных пляжей в доказательство того, что история Земли насчитывает миллионы лет. Передачу вел Николай Ховиков. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Бывший член банды, что переводит с английского значит латинский «король» Энди Полерано, рассказывает, как он после долгого нахождения в преступной среде стал христианином. Цитата. «Мне было около 14-15 лет, и я позволил 5 взрослым мужчинам вовлечь меня в преступное сообщество. Я хотел просто дружить с ними. Все это привело меня к обвинениям в покушении на убийство и нападениям при отягчающих обстоятельствах. Все это было связано с бандой. С бандой, которую я вовлек себя сам. Мне исполнилось 17, и мне уже предъявили обвинение как взрослому. В тюрьме этот человек создал еще одну банду. Но все изменилось, когда однажды пришла его дочь. Он рассказывает об этом, что это сильно его ранило, потому что отца не было в ее жизни. У него начались сомнения в правильности выбранного преступного пути. Помимо того, что пришла дочь, после этого еще случилась передозировка наркотиками. Он чуть ли не умер. Именно тогда он до конца осознал, что никто, ни он сам, ни его подельники, ни какой-либо человек не может вытащить его из ямы, в которой он находится. Осознавая это, он обратился к Богу, который единственный смог ему помочь. Сегодня этот человек, бывший преступник, отсидевший в тюрьме, чуть ли не умерший от наркотиков, сегодня он пастор церкви в штате Луизиана. Он рассказывает эту историю многим, чтобы люди с преступной среды не теряли надежду на новую жизнь в Господе, которая доступна каждому человеку по вере в Иисуса Христа. Суд по семейным делам в Пакистане одержал значительную юридическую победу, аннулируя принудительный брак Рихи и Салим, девочки-христианки, похищенные в 2019 году по дороге из школы домой. Пакистанский суд постановил, что брак с ее соседом-мусульманином, в соответствии с которым ее принудили принять ислам, недействителен. Установлено, что она вышла замуж своего похитителя Мухаммада Аббаса под принуждением. Принудительные браки в Пакистане признаются законными шариата. Закон шариата разрушает брак в период полового созревания. Часто устанавливается брачный возраст ниже официального предела, составляющего от 16 до 18 лет. Ежегодно сотни девушек-христианок становятся жертвой похитителей и насильного обращения в ислам. Молитесь о жертвах насильного обращения в ислам и за их семьи, чтобы не теряли надежду на освобождение своих дочерей. Книга Иова, 1 глава с 18 по 19 стих. «Еще этот говорил, приходит друг другой и сказывает, сыновья твои, дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата своего. И вот большой ветер пришел от пустыни, охватил 4 угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли. Спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Большой ветер, что под этим подразумевается, это вихрь или смерч. Такое погодное явление представляет большую опасность, что несколько тысяч лет назад, когда были палатки, что сегодня, когда люди живут в домах, большинство. В штате Мичиган камера частного дома засняла, какой силы может обладать смерч. Он деревья вырывает с корнем. И делает не только это. Сила природы. С одной стороны, это неописуемая красота. С другой стороны, это большая опасность. Но изначальный план Бога был только красота для людей. План Бога, он был и он остается. Когда сам Христос воцарится и будет царствовать во веки веков. Исаия 11 глава, Откровение 11 глава, стих 15. Власти России обсуждают, в скобках пока обсуждают, введение автоматических штрафов
за переход улицы, курение или распитие алкоголя в неположенных местах, как за нарушение ПДД. Поработать вопрос использования камер с искусственным интеллектом комиссия Госсовета поручила Министерству цифровизации. Выявлять нарушителей будет единая биометрическая система. Кстати, не только Россия хочет так сделать, но и Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан тоже в таких желаниях были замечены. Мы немало уже говорили о том, как в Китае внедряются и уже внедрены средства тотального контроля, которые прежде всего в камерах биометрии заключаются. Как мы видим, очередь доходит и до других стран. Здесь все предельно ясно. Для властей это удобная технология контролировать людей. Пока в каком-то ограниченном, в сравнении с китайским, вариантом. Откровение, 13 глава. Только через тотальный контроль над людьми можно индивида заставить открыто поклоняться дьяволу. Тотальный контроль, который никогда не был таким продвинутым и масштабным, сегодня становится все больше за счет вовлечения в эти технологии новых стран и территорий, по примеру, Китая. Облачный водопад – уникальное явление, которое видно в небе. Он был заснят в Китае, а до этого засняли на горе Фьюджи, что находится в Японии. Небо до конца непостижимое, но такое красивое. Люди часто говорят, что они Бога не видели, поэтому в Него не верят, однако Бог открылся, во-первых, через Иисуса Христа, во-вторых, через творение. Если вы хотите увидеть этот облачный водопад, заходите в наш телеграм-канал «События через призму Писания». А небеса – это лишь одна часть творения, которая используется Творцом для свидетельства всем народам земли. Псалом 19. По Божьей милости мы и дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: «Преданный христианин». Так называется серия передач из цикла «Злачные пажити», которые вы сейчас слушаете. Автор этой серии – Харви Фелпс. Текст программы читает Александр Данилович Яська.
1: Писание учит нас, что нет праведного ни одного. Все согрешили и лишены славы Божьей. Римлянам 3 глава, 10 стих и 23. В данном случае Писание говорит о всех людях земли без исключения. Апостол Павел по этому поводу сказал следующее. «Не разумея праведности Божьей и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей». Римлянам 10 глава, 3 стих. Человек без Бога, старающийся достигнуть праведности перед Богом и людьми, способен развить в себе только самоправедность. Бог, однако, наделяет своей праведностью тех, кто готов ее принять и кто желает ее всем сердцем. Эту праведность мы находим для себя в Господе Иисусе Христе, Сыне Божьем, о котором Писание говорит нам так. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, ибо не знавшего греха, Он, Бог, сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, потому что конец закона — Христос, к праведности всякого верующего». В рамках Ветхого Завета, ветхозаветные времена, Бог наделял праведностью отдельных личностей. В Писании приводится несколько примеров таких праведников. О патриархе Иове, как о примере терпения и веры, Бог говорит так. «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». Иова 1:8. Апостол Петр говорит о другом ветхозаветном праведнике, то есть Лоте, племяннике Авраама, который жил в городе Содоме, уничтоженном Богом. «Сей праведник, то есть Лот, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные». 2 Петра 2:7. Иезекииль, 14 главе, 14 стихе, рассказывает нам

они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно, как говорит нам Священное Писание Луки 1:6. Они старались во всем следовать Слову Божьему и жить, ожидая прихода Мессии, то есть Христа, обещанного Богом. Чтобы быть праведным, таким образом, в том смысле, в каком понимается праведность в Слове Божьем, верующий прежде всего должен получить праведность Христа, которого Бог сделал за нас грехом, пригвоздил на крест, чтобы мы смогли поверить в Него и получить Его праведность. Захария молился Богу о том, чтобы служить Ему, то есть Богу, в святости и правде пред Ним во все дни жизни нашей, по избавлению от руки врагов наших. Евангелие от Луки, 1 глава, 74 и 75 стихи. Эта молитва должна быть также молитвой каждого чада Божьего и желанием сердца каждого верующего. Потому что и у нас есть великие враги — мир, плоть, дьявол. И мы также должны одержать над ними победу для того, чтобы вести праведную жизнь во все дни на этой земле. Верующий, который с такой серьезностью относится к праведности, ненавидит все, в чем есть хоть немного несправедливости. Он всегда стремится быть рядом с крестом Господа Иисуса Христа и подальше от мира с его соблазнами. Он боится греха во всех его формах и находит радость и победу в Господе Иисусе Христе. Он смотрит на Писание, как на эталон, ибо знает, что путь праведности — это путь благословений. Писание учит нас искать Божьей праведности и ни в коем случае не полагаться на свою праведность. Апостол Павел по этому поводу говорит нам следующее. «И найтись в нем, то есть во Христе, не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Филиппийцам 3 глава 14 стих. Господь Иисус Христос в Нагорной проповеди подтверждает то же самое желание, говоря, читаем: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Евангелие от Матфея, 5 глава, 6 стих. Библия говорит нам, как осуществлять на деле в нашей жизни ту праведность, которую вменяет Бог нам, верующим. Апостол Павел в своем послании к Тимофею, предостерегая молодого служителя Господня против искушений этого мира, говорит ему: «Ты же, человек Божий, убегай сего», то есть мирских искушений, «а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости». Первое послание апостола Павла к Тимофею, 6 глава, 11 стих. Обращаясь к христианам Рима, апостол Павел призывает их следующими словами: «Представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Римлянам 6 глава 13 стих. Описывая христианина, который полагается только на Господа в том, что Бог воплотит свою небесную праведность в него, верующего,
в его этой жизни, Павел в послании

Послание к римлянам, 4 главе, в 5 и 6 стихах заявляет нам следующее. «А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Даже Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от его дел. Что за удивительный Бог? Бог, вменяющий праведность людям, благодаря тому, что Его Сын, Господь Иисус Христос, взял их грехи на Себя, став их справедливостью. Верующий получает оправдание через веру в Господа Иисуса Христа, и этой уже верою обретает он справедливость. Через веру в Господа Иисуса Христа он живет жизнью праведника, преданный до конца тому, кто отдал свою жизнь ради его спасения. Итак, заканчивая это слово, мы снова прочитаем из Священного Писания драгоценные слова. От него «И вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, ибо не знавшего греха, Он, Бог Отец, сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, потому что конец закона — Христос, к праведности всякого верующего. Благодарение Богу за Его неизреченный дар. Аминь».

0: Сейчас в Сиэтле 23 часа.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В этом часе две программы мы предлагаем вам по полчаса. «Актуально-насущно» и проповедь Романа Рейнхарта.

0: Вы слушаете очередной выпуск радиопередачи «Актуально насущно». Сегодня своим свидетельством с вами поделится бывший главарь самой большой и жестокой банды в Нью-Йорке Ники Крус. Ники родился в Пуэрто-Рико в многодетной семье. Родители его занимались черной магией. Уже в 17-летнем возрасте Ники испытал все зло и всю горечь, которые может предложить преступный мир. Убийства, наркомания, проституция, судебные процессы были повседневным опытом этого с детства отвергнутого родителями человека. Психиатры отказались лечить его, сказав, что нет больше никакой надежды на его выздоровление. Но где человек бессилен, там всемогущий Бог совершает свое чудо. Ники рассказывает.
1: Я не стою здесь перед вами только для того, чтобы рассказать вам о своем печальном прошлом.
2: There were so many things that happened in those days.
1: В прошедшие дни так много случилось.
2: Things that I do regret.
1: Такого, о чем я глубоко сожалею.
2: Because there were human beings who were killed.
1: Потому что были люди, которые были убиты.
2: People that are still hurt for the after effects of what happened.
1: И есть люди, у которых травмы сохранились и до сегодня.
2: And another thing I know for sure, that if it wasn't for Jesus Christ, I would never be alive today.
1: И одно, что я наверняка знаю, это то, что без Иисуса Христа меня не было бы в живых сегодня.
2: I was raised in a home which it was full of witchcraft, a cult.
1: Я рос в семье полной колдовства и оккультизма.
2: My mother was a witch.
1: Моя мать была чародейкой.
2: My father was a witch doctor.
1: Отец был шаманом, лекарем-колдуном.
2: For 44 years my parents was very deeply involved in witchcraft.
1: В течение 44 лет мои родители глубоко увязли в колдовстве.
2: My parents sold out for Satan.
1: Мои родители служили сатане.
2: They used to worship Satan.
1: Они поклонялись сатане.
2: And Satan controlled the environment of our family.
1: И сатана контролировал жизнь в нашей семье.
2: Every children was dedicated to Satan in the early stage of their life.
1: Каждый ребенок был посвящен сатане уже в ранние годы своей жизни.
2: I got a big family.
1: У нас была большая семья.
2: A big one.
1: Очень большая семья.
2: I got 17 brothers and one sister.
1: У меня 17 братьев и одна сестра.
2: When I was 6 years old,
1: когда мне было 6 лет,
2: my parents sacrificed me to a ritual to Satan.
1: Мои родители посвятили меня сатане через какой-то ритуал.
2: I didn't understand nothing about the invisible world of Satan.
1: Я тогда ничего не понимал о невидимом мире сатаны.
2: I was nothing but a child.
1: Я же был только ребенком.
2: I was living in the age of innocence.
1: Я жил в период своей невинности.
2: I didn't have no evil, no malice, no envy.
1: Во мне не было никакого зла, никакой злости, никакой зависти.
2: To me, life was nothing but blue sky.
1: Для меня жизнь была только голубое небо.
2: Pure water and green grass.
1: Чистая вода и зеленые лужайки.
2: The first impression when my mother rejected me very deeply.
1: Первым чувством, когда мама отвергла меня, была глубокая боль.
2: I walk into the living room.
1: Я вошел в нашу гостиную.
2: And when I walk in that living room, there was my mother with some ladies.
1: Когда я вошел, там сидела моя мама с какими-то женщинами.
2: She stood up.
1: Она встала.
2: And I noticed something weird in her eyes.
1: И я заметил в ее глазах что-то странное.
2: Her eyes looked like a ball of fire.
1: Ее глаза были как огненный пламень.
2: She opened her mouth.
1: Она открыла рот.
2: Poison began to come out from her mouth.
1: И яд полился из ее рта.
2: You are not my son, Nikki.
1: Ты не мой сын, Ники.
2: You are son of Satan.
1: Ты сын сатаны.
2: The curse of the devil is in your life.
1: Проклятие сатаны лежит над твоей жизнью.
2: I was stunned.
1: Я был как ужален.
2: I couldn't believe it.
1: Я не мог поверить этому.
2: So stunned that I got paralyzed.
1: Я был настолько потрясен, что стоял как парализованный.
2: For my first time, I answered my mother. I said, "Mother, can you tell me that again?"
1: Первое, что я смог произнести, было: "Мама, можешь ли ты повторить, что ты сказала?"
2: And she really repeated again.
1: И она действительно повторила это опять.
2: Psychologically, emotionally, I was torn up apart.
1: Моя психика и чувства порвались на части.
2: Hurt me so deeply.
1: Это ранило меня так глубоко.
2: I went into my bedroom and I started crying.
1: Я ушел в свою комнату и начал плакать.
2: And I was there crying for almost 2 hours.
1: Я находился там и плакал почти 2 часа.
2: Until I had a very heavy pain in my chest.
1: Пока не почувствовал очень сильную боль в груди.
2: It was a hurting pain.
1: Это была пронизывающая боль.
2: Hurt so bad.
1: Было так больно.
2: Because rejection.
1: Я был отвергнут.
2: And I know the power of rejection.
1: Я знаю силу отвержения.
2: When you feel that nobody wants you.
1: Когда ты чувствуешь, что ты никому не нужен.
2: When you're nothing but a failure.
1: Когда ты знаешь, что ты неудачник.
2: I hate my mother guts.
1: Я возненавидел свою мать.
2: I felt I didn't want nothing to do with my mother.
1: Я думал, что не хочу больше иметь ничего общего со своей мамой.
2: And then I was 8 years old, I ran away.
1: И когда мне было 8 лет, я ушел из дому.
2: And from there I ended up in New York City.
1: И под конец я оказался на улицах Нью-Йорка.
2: And in that big city of New York, that where my life went all the way down.
1: И там, в большом городе Нью-Йорке, моя жизнь покатилась вниз.
2: That when I began to have the confrontation with evil, how strong it was.
1: Там я столкнулся лицом к лицу со злом и увидел, какую сильную власть оно имеет.
2: I got very deeply involved into crime.
1: Я глубоко окунулся в преступную жизнь.
2: And when I got involved, I lost everything.
1: И когда это случилось, я потерял все.
2: I lost my morals.
1: Я потерял свою мораль.
2: I got no scruple when I have to deal with my fellow men.
1: Я совсем не стеснялся того, что я причинял другим людям.
2: New York City was a jungle.
1: Город Нью-Йорк был как джунгли.
2: And the law of the jungle, you have to behave like an animal.
1: И по законам джунглей ты должен вести себя как зверь.
2: An animal, he don't know the difference between right and wrong.
1: А зверь не знает разницы между добром и злом.
2: He just be there for survival.
1: Он находится в джунглях только для того, чтобы быть там.
2: And that is exactly what I did.
1: И именно так я и поступал.
2: And there I trained myself, Nicky, kill if you have to kill.
1: Там я сказал себе: Ники, убивай, если тебе нужно убить.
2: Burn, destroy, steal, cheat.
1: Сжигай, разрушай, воруй, обманывай.
2: And that was my life.
1: Это было моей жизнью.
2: And Satan grabbed me very good.
1: Сатана крепко ухватился за меня.
2: He killed my feelings.
1: Он убил мои чувства.
2: He killed my conscience.
1: Он убил мою совесть.
2: Into the way that I didn't feel anything.
1: И я уже совершенно ничего не чувствовал.
2: I was like a zombie.
1: Я был как зомби.
2: Like a robot.
1: Я был как робот.
2: And I remember that for many years I was so bound and I couldn't come out at all.
1: И я помню, как в течение многих лет я был так связан, что никак не мог освободиться.
2: And I did everything under the sun.
1: И я делал все, что только можно было делать под солнцем.
2: My hands were full of blood.
1: Мои руки были полны крови.
2: Lack of a scarf in my conscience.
1: Шрамы покрывали мою совесть.
2: In and out of jail.
1: То входил, то выходил из тюрьмы.
2: There's no way I can come out.
1: Не было выхода из всего этого.
2: I was in and out of jail.
1: Я попадал снова в тюрьму и снова освобождался.
2: Lots of time I had to face that judge.
1: Много раз я должен был стоять пред судьей.
2: And the first time I had to stand there was just like another animal.
1: Когда я оказывался пред судом, я стоял перед ними как какой-то зверь.
2: They called give up with me.
1: Судьи потеряли всякую надежду на мое исправление.
2: They gave me a psychiatrist.
1: Они отправили меня к психиатру.
2: My psychiatrist.
1: Психиатр лечил меня 6 месяцев.
2: And for 6 months he took me to all kinds of places.
1: В течение этих 6 месяцев я побывал с ним в разных местах.
2: He took me to places I had never had been.
1: Он повел меня в такие места, где я раньше никогда не был.
2: When I got off from church the first time,
1: когда я первый раз отсидел свой срок,
2: instead that I should go to my neighborhood, it took me to the zoo.
1: То вместо того, чтобы отпустить меня домой, они отвезли меня в зоопарк.
2: The last place I want to go is going to be the zoo.
1: Последним местом, куда я хотел в тот момент идти, был зоопарк.
2: I had nothing to do with those stinky.
1: Я ни в каком смысле не хотел быть связан с этими вонючими зверями.
2: But I met all those animals in 3 hours.
1: Но в течение 3 часов мне пришлось познакомиться со всеми этими зверями.
2: He gave me a psychological test.
1: Психиатр совершил надо мной психологические опыты.
2: He made me draw picture for him.
1: Он попросил меня нарисовать ему картинки.
2: He took me around the city, took me to the Empire State Building, the Statue of Liberty.
1: Он повез меня на машине по городу к зданию Empire State Building, затем к памятнику свободы.
2: The last time a psychiatrist told me these words.
1: Напоследок психиатр сказал мне такие слова:
2: Nicky, you are finished.
1: Ники, пришел твой конец. Ты болен.
2: You're so full of hatred and bitterness.
1: Ты так полон ненависти и горечи.
2: You hate me.
1: Ты ненавидишь меня.
2: You hate the whole world.
1: Ты ненавидишь весь мир.
2: You hate yourself.
1: Ты ненавидишь самого себя.
2: And Nicky, you're gonna die just like a dog in the street.
1: И Ники, ты умрешь, как собака на улице.
2: You're walking straight to the electric chair and hell.
1: Ты шагаешь прямо к электрическому стулу и в ад.
2: No one can reach you, Nicky.
1: Никто не может помочь тебе, Ники.
2: That was a very negative message.
1: Это была действительно негативная весть.
2: That was something that perhaps we never want to hear.
1: Это было нечто такое, чего я никогда не хотел бы услышать.
2: Already was living in hell.
1: Я уже жил в аду.
2: And here in his way, God sent David Wilkerson in my neighborhood.
1: И вот тогда Бог своим путем послал Давида Вилькерсона в мой район.
2: I never was expecting this man to come into my neighborhood.
1: Я никогда не мог себе представить, чтобы такой человек пришел в наш район.
2: The police warned him, "Don't you dare go to that neighborhood."
1: Полицейские предупреждали его. Ни в коем случае не ходите в тот район.
2: Preacher, they're gonna kill you.
1: Проповедник, они убьют вас.
2: We warned you to don't go.
1: Мы предупреждаем вас, не идите.
2: David Wilkerson told them, no, God sent me over here.
1: Давид Вилькерсон сказал им: нет, Бог послал меня туда.
2: All right, preacher, if you go, you go on your own.
1: Хорошо, проповедник, если пойдете, то пойдете один на свою ответственность.
2: And there was David.
1: И вот так появился Давид.
2: Who was David Wilkerson?
1: Кто такой был Давид Вилькерсон?
2: He was a countryman.
1: Он был деревенским человеком.
2: A pastor of a little church of 30 members.
1: Пресвитер маленькой церкви, в которой было 30 членов.
2: He never had been in a major city or a big city.
1: Он никогда до этого не был в таком большом городе, как Нью-Йорк.
2: He didn't know how to dress.
1: Он не умел одеваться.
2: He was a skinny preacher.
1: Он был худым.
2: I mean, a skinny like a spaghetti.
1: Тощим, как макаронина.
2: And this man stood there with a black book talking about Jesus.
1: И этот человек стоял там с черной книгой в руках и говорил об Иисусе.
2: I was a gang leader of 205 guys.
1: Я был главой банды, в которую входило больше 200 парней.
2: And 75 girls.
1: И 75 девочек.
2: Many of these girls that were prostitutes in the streets.
1: Большинство из этих девочек занимались проституцией.
2: And there David Wilkerson stood talking about Jesus.
1: И вот здесь теперь стоял Давид Вилькерсон и говорил об Иисусе.
2: When he began to say that God had the power to change us.
1: И когда он начал говорить, что Бог имеет власть изменить нас.
2: And move out of the crowd. I began to push people away.
1: Я вышел из толпы, толкая людей в сторону.
2: I walked close to the man, to the preacher.
1: Я подошел близко к проповеднику.
2: And I told the preacher this.
1: И я сказал проповеднику так.
2: You're a fanatic.
1: Ты фанатик.
2: There's no such a thing of God.
1: Никакого Бога нет.
2: I am God.
1: Я Бог.
2: God is someplace, somewhere.
1: Бог неизвестно, где он.
2: Tell this guy around this neighborhood who is Nicky.
1: Но спроси у этих парней, кто Ники.
2: You see, everybody's scared of me.
1: Ты увидишь, что все боятся меня.
2: Now you shut up and get out of here.
1: Так что заткнись и катись отсюда.
2: I told my gang, let's go to this basement.
1: Я сказал своей банде, пошли в подвал.
2: Smoke some marijuana.
1: Покурим марихуану.
2: Sip some wine, drop some pills.
1: Выпьем вина. Примем таблеток.
2: Have a girl for the night and leave her up.
1: Возьмем девчат с собой и повеселимся.
2: And I told my gang, don't listen to this man.
1: И я сказал своей банде, не слушайте этого человека.
2: We went down to this basement.
1: Мы опустились в подвал.
2: And we were dancing.
1: Мы танцевали там.
2: 20 minutes later.
1: Спустя 20 минут.
2: David Wilkerson opened the door.
1: Давид Вилькерсон открывает дверь.
2: Walking without permission.
1: Входит без разрешения.
2: With a big smile.
1: Широко улыбается.
2: And he said hi to everybody.
1: И он говорит: привет вам всем.
2: And I said, this guy is out of his mind.
1: Я сказал: этот тип потерял свой рассудок. Я только что сказал ему, что не желаю видеть его, а он теперь здесь.
2: He said, where's Nicky?
1: Он сказал: где Ники?
2: I put my girl in one side and I told him I'm Nicky.
1: Я отодвинул девушку в сторону и сказал: я Ники.
2: What do you want?
1: Что ты хочешь?
2: He told me, I wanna be your friend.
1: Он ответил: я хочу быть твоим другом.
2: I told him, I don't wanna be your friend.
1: Я сказал: Я не хочу быть твоим другом.
2: He started walking toward me.
1: Он стал приближаться ко мне.
2: But he got close to me.
1: И когда он подошел близко ко мне,
2: I turned around and I hit him on his face.
1: Я повернулся и ударил его в лицо.
2: Blood began to come out from his nose.
1: Кровь потекла у него из носа.
2: I kicked him and I put him against the wall.
1: Я начал пинать его и прижал к стене.
2: I spit at him in his face.
1: Я плюнул ему в лицо.
2: I grabbed by his hair and I began to bang his head against the wall.
1: Схватил его за голову и начал бить его голову о стену.
2: Baby was breathing very heavy from his nose.
1: Кровь очень сильно бежала у него из носа.
2: And in that moment, some of the guys grabbed me and pulled me away from Dave.
1: В тот момент кто-то из моих друзей схватил меня и оторвал от Давида.
2: They said, Nicky, he's a preacher.
1: Они сказали, Ники, он же проповедник.
2: I thought, I don't care.
1: Я ответил, мне все равно.
2: I started walking toward the door.
1: Я пошел к двери.
2: And when I tried to open the door,
1: и когда я попытался открыть ее,
2: Dave Wilkerson yelled at me.
1: Давид Вилкерсон крикнул мне.
2: He said, Nicky, before you leave this place, I want to tell you something.
1: Ники, прежде чем ты оставишь это место, я хочу сказать тебе нечто.
2: Nicky, Jesus loves you.
1: Ники, Иисус любит тебя.
2: That was the first time I heard somebody talk to me about Jesus.
1: Это был первый раз, когда кто-то сказал мне про Иисуса.
2: First time I heard that Jesus loved me.
1: Это был первый раз, когда я услышал, что Иисус любит меня.
2: And regardless if I act so violently,
1: и хотя я поступил так жестоко,
2: I began to use profanity.
1: Я начал ругаться.
2: And I told that man to go ahead and I slammed the door.
1: Я сказал ему, сгинь, и я вышел из комнаты, хлопнув дверью.
2: And when I slammed that door, the Holy Spirit began to work in my life.
1: После того, как я хлопнул дверью, Дух Святой начал производить свою работу в моей жизни.
2: Down the street.
1: Я ходил по улице.
2: And there was nothing in my mind but Jesus love you, Jesus love you, Jesus love you.
1: А в уме звучали одни и те же слова. Иисус любит тебя, Иисус любит тебя, Иисус любит тебя.
2: I was haunted by those three words.
1: Эти три слова преследовали меня.
2: Like a broken record, Jesus love you, Jesus love you.
1: Как застрявшая пластинка. Иисус любит тебя, Иисус любит тебя.
2: I went with some of my friends.
1: Я встретил друзей.
2: And I remember that about 10 o'clock I was just sitting down in this place.
1: Я помню, время было около 10 вечера. Я сидел там в одном месте.
2: I was in this room with about 10 people, 5 girls and 5 guys.
1: Нас было в той комнате 10 человек, 5 девчат, 5 парней.
2: And there was an orgy going on there.
1: Мы устроили настоящую оргию.
2: Everybody was getting high.
1: Все были под действием наркотиков.
2: I stood up from my chair and I just started cursing.
1: Я встал на стул и начал ругаться.
2: And I began to put my hands on my ears.
1: Я начал затыкать пальцами уши.
2: And one of my friends told me, Nicky, what's the matter with you?
1: Один из моих друзей спросил, Ники, что с тобой?
2: I said, the preacher.
1: Я сказал, проповедник.
2: And then he told me, well, what the preacher had to do with this?
1: Они спросили, при чем тут проповедник?
2: I hate his guts.
1: Я ненавижу этого типа.
2: I told my friend, I'm gonna go to bed.
1: Я сказал своим друзьям, я пойду спать.
2: Maybe if I go to bed tomorrow, I'm gonna feel better.
1: Может быть, если я сейчас пойду спать, то завтра буду чувствовать себя лучше.
2: You see, I used to go to bed about 4 o'clock in the morning.
1: Видите, я обычно ложился спать примерно около 4 часов утра.
2: 11 o'clock, that was too early for me.
1: 11 вечера было слишком рано для меня.
2: I came and I have a brand new packet of cigarettes.
1: Я пришел. У меня была полная пачка сигарет.
2: And I put 2 bullets into my revolver.
1: И я вложил 2 пули в свой револьвер.
2: In that room, I can feel the same thing of that preacher.
1: Даже в своей комнате мне казалось, что я чувствовал присутствие этого проповедника.
2: I tried to go to bed.
1: Я попытался лечь спать.
2: 12 o'clock, Jesus love you. 1 o'clock, Jesus love you. 2 o'clock, Jesus love you. 3 o'clock, Jesus love you.
1: 12 часов, Иисус любит тебя. 1 час ночи, Иисус любит тебя. 2 часа. Иисус любит тебя. 3 часа. Иисус любит тебя.
2: I mean, I was saturated. The whole place was saturated with the Holy Spirit.
1: Все это место было насыщено Святым Духом.
2: I smoked 20 cigarettes in about 9 minutes.
1: Я выкурил 20 сигарет за 9 минут.
2: I was so nervous.
1: Я был настолько нервным.
2: Restless.
1: Беспокойным.
2: I put a pillow on my ear to try to drown those voices.
1: Я положил подушку на уши, пытаясь заглушить этот голос.
2: 4, 5, 6 o'clock I was walking around my room and there was the same thing, Jesus love you.
1: В 4, 5-6 часов утра я ходил по комнате, и все время звучало одно и то же. Иисус любит тебя.
2: I didn't sleep at all.
1: Я совсем не спал.
2: I put my clothes and I thought to myself, if I take a walk, maybe I come back and I go to bed and I go to sleep.
1: Я оделся и подумал, что немного погуляю, а потом лягу спать и, может быть, засну.
2: I put my clothes on and I rushed downstairs.
1: Я оделся и побежал вниз по лестнице.
2: Opened the door and who was standing there?
1: Открываю дверь. И кто же там стоит?
2: Дэвид Уилкерсон with a big smile.
1: Давид Уилкерсон со своей широкой улыбкой.
2: I got so mad.
1: Я так рассвирепел.
2: So mad.
1: Так рассвирепел.
2: I grabbed my knife.
1: Я схватил нож.
2: I want to kill him now.
1: Я хочу убить тебя сейчас.
2: I got to put this knife in his throat.
1: Я воткну этот нож в его горло.
2: And I charge against Dave.
1: И я бросился к нему.
2: Dave Wilkerson jumped back and he put a finger right straight on my face.
1: Давид Уилкерсон отступил и поднял свой палец перед моим лицом.
2: He said, "Go ahead, Nicky."
1: Он сказал: «Давай, Ники.
2: Kill me.
1: Убей меня.
2: Is that gonna make you feel better? Go ahead and do it.
1: Если ты от этого почувствуешь себя лучше, то сделай это.
2: Nicky, you can kill me and cut me in thousand pieces.
1: Ники, ты можешь убить меня и разрезать на тысячи кусочков.
2: And you can lay them right there on the sidewalk.
1: И ты можешь разбросать их по этому тротуару.
2: For every piece is going to cry now that Jesus loves you.
1: Но каждый кусочек будет кричать тебе, что Иисус любит тебя.
2: I don't know how many of you believe in the convictions of the Holy Spirit.
1: Я не знаю, как многие из вас верят в действие Духа Святого.
2: I wasn't a Christian, so I didn't know what was the Holy Spirit all about.
1: Я не был христианином и ничего не знал о Духе Святом.
2: But yet the Bible says that the Holy Spirit is the one who really come into.
1: Библия говорит, что это Дух Святой, кто воистину оживляет этот вопрос.
2: Convict you from your sin.
1: И обличает тебя во грехе.
2: And make you to a point in your life when you began to feel hurt because you sin.
1: И приводит тебя к такому моменту в жизни, когда ты начнешь чувствовать боль из-за своих грехов.
2: I never in my life have walked into a church.
1: Я никогда в своей жизни не ходил в церковь.
2: I didn't know how the church look inside.
1: Я не знал, как она выглядит внутри.
2: 2 weeks later, I went to hear David Wilkerson.
1: 2 недели спустя я пошел слушать проповедь Давида Уилкерсона.
2: I walk in there like a savage.
1: Я вошел в церковь как дикарь.
2: When I walk in like a savage, it means that I start pushing people left and right.
1: Я имею в виду, что когда я входил, то толкал людей направо и налево со своего пути.
2: We began to scream and interrupt everything in the pulpit.
1: Мы начали кричать и мешать всему, что делалось за кафедрой.
2: We began to curse so loud.
1: Мы начали громко матюгаться.
2: People began to get scared.
1: Люди испугались.
2: And when people began to get scared, then Dave Wilkerson came in into the pulpit.
1: Когда люди испугались, Давид Уилкерсон встал за кафедру.
2: And when David started preaching about Jesus.
1: И тогда Давид Уилкерсон начал проповедовать об Иисусе.
2: He just started saying that I want to talk about Jesus and from where he came from.
1: Он сказал: «Я хочу рассказать вам об Иисусе и откуда Он пришел».
2: And I stood there and I told him again, be quiet.
1: Я тогда, стоя там, закричал своей банде: «Тихо!
2: I want to know from where he come from.
1: Я хочу знать, откуда Он пришел».
2: And he began to say that he came from heaven and he went through the whole deal.
1: И Давид начал говорить, как Иисус пришел с неба, и он рассказал все, что касалось его.
2: In about 7 or 8 minutes, this man has summed up everything that has to do with Jesus.
1: И за 7-8 минут этот человек рассказал все об Иисусе.
2: When he began to say the way that they crucified Jesus.
1: И когда он начал рассказывать, каким путем Иисуса распяли,
2: he said that again crucify him.
1: Он рассказал, как банда распяла его.
2: That again came in and grabbed him.
1: Как банда пришла и схватила его.
2: And they began to hit him and they began to spit at him.
1: Как они начали бить его. Они начали плевать на него.
2: They kicked him.
1: Они пинали его.
2: They tied his hand all the way back into his back.
1: Они завязали его руки за спину.
2: They began to abuse him.
1: Обзывали его.
2: In all kinds of profanity.
1: Обзывали его.
2: Then from the crowd, there somebody came and hit around his face, his holy face.
1: И потом кто-то из толпы подошел и бил его по лицу, по святому лицу.
2: They didn't want just to hurt him, they want to humiliate him.
1: Они хотели не только причинить ему боль, но они хотели унизить его.
2: Now I began to fear for Jesus.

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Поговорим с вами сегодня о Божьей силе, через которую Он изменяет жизнь людей. Но прежде, чем рассмотреть этот вопрос, поговорим о силе вообще, ибо даже у наших детей вопрос о силе является любимой темой. Этой темой и молодые люди заняты больше, чем другими темами. Они соревнуются в подтягивании на турнике, в выжимании на руках, сравнивают друг перед другом свои мускулы, нажимают на эти мускулы, чтобы сравнить, у кого они больше и тверже. Они сражаются также в школе на перемене между собой, чтобы помериться силами. Помню, как в 5 классе ко мне постоянно приставал один такой задиристый, можно сказать, уже юноша, и провоцировал меня на борьбу. Сначала я не хотел с ним бороться и кинуть его на жесткий деревянный пол, но он мне так надоел, что однажды я 2 или 3 раза подряд крепко кинул его на пол, чтобы его проучить и дать ему прочувствовать и мою силу. После этого он стал моим лучшим другом. Я знал, и в этом случае подтвердилось то, что сила имеет у людей большой авторитет. Перед силой люди преклоняются. А в 9 классе я по своей глупости дал себя увлечь и спровоцировать на бокс голыми кулаками. Мой противник нарушил границы игры, хорошо ударил мне в зубы и выбил 1 зуб. Этот зуб оставался висеть на ниточке. По совету моей сестры, которая работала медсестрой, я приставил его на прежнее место и длительное время придерживал его языком и губой. И он снова укрепился, так что и до сих пор он выделяется своим особым цветом у меня во рту. Но будем честными и признаемся, что и мы, взрослые люди, интересуемся этой темой. И мы преклоняемся перед силой и особенно уважаем спортсменов-победителей. С целью демонстрации сил человека периодически устраиваются всемирные олимпийские игры и различные чемпионаты. Я всегда удивлялся по поводу того, что в миссионском собрании во Франкфурте на Майне некоторые братья страстно болели и сейчас еще болеют за украинского боксера Кличко. Почему? Они восхищаются его силой. И даже в домашнем хозяйстве сила имеет большое значение. Один знакомый брат рассказал мне, что в начале 40-х годов они имели в своей семье пылесос, мощность которого не превышала даже 100 ватт. Но он пылесосил, однако при этом он издавал шум, как реактивный двигатель. Сегодняшние пылесосы имеют силу более чем в 10 раз. А когда сегодня речь заходит об автомашинах, то никто не может прикусить язык, чтобы не спросить, а сколько же у твоей автомашины лошадиных сил? И если мотор имеет более 100 лошадиных сил, то логично спрашивают дальше, и для чего тебе нужен такой сильный мотор? Ведь ты все равно не можешь эту мощность использовать. В Швейцарии наивысшая допустимая скорость на автостраде составляет 120 км в час. Для чего тогда на спидометре нужна цифра 240 км в час? И если мотор автомашины имеет столько резервной силы, то владельцы автомашины выезжают на кольцо Нюрнберга, чтобы испытать эту силу. Один водитель имел такую мощную машину и хотел ее испытать, но не захотел выезжать на кольцо Нюрнберга. Поэтому он решил испытать свой новый Альфа-Ромео ночью на прямом, довольно длинном отрезке автострады. Он надеялся, что ночью там так или иначе полиции не будет, и радара нет, или он не будет работать. Но он жестоко ошибся. Новые радары и ночью функционируют. Этого водителя засекли, когда он со скоростью 240 км в час проскочил в направлении Хура. Правда, радар действовал слишком медленно. Этому водителю не могли предъявить обвинение, потому что на снимке вместо номера видна была только красная полоса. Так что сила является актуальной темой. Но самой великой силой во всей Вселенной является Божья сила, которую мы будем рассматривать в сегодняшней проповеди. Дорогие братья и сестры во Христе, представьте себе, что при исследовании выражения «Божья сила» или «сила Божья», что фактически одно и то же, я обнаружил, что эти два выражения встречаются только в Новом Завете, и каждое выражение по 6 раз. Поскольку эти два выражения идентичны, то можно сказать, что о Божьей силе Святой Дух сообщает нам в Новом Завете всего 12 раз. Это открытие, что сообщение о Божьей силе встречается только в Новом Завете, было для меня чрезвычайно неожиданным, но очень интересным и важным. Здесь я обращаю ваше внимание на тот факт, что это не является новым откровением Господа Иисуса. Это откровение заложено в Слове Божьем с момента завершения апостолом Павлом Библии. Эту Божью сокровищницу – Слово Божье. Следует только открывать и с молитвой внимательно туда заглядывать, и тогда Святой Дух обратит наше внимание на отдельные детали Божьего плана спасения людей. Ниже я приведу все места Писания, в которых встречаются эти два выражения. Но для начала приведу один классический пример в отношении силы Божьей. Представители секты саддукеев, намереваясь заманить Иисуса в ловушку, пришли к Нему и задали следующий вопрос в Евангелии от Матфея в главе 22, стихи с 23 по 29. «В тот день приступили к Нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили Его: «Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас 7 братьев. Первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил жену свою брату своему, подобно и второй, и третий, даже до 7-го. После же всех умерла и жена. И так в воскресении, которого из 7 будет она женою, ибо все имели ее». Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей». Не зная Писаний, ни силы Божьей. Знаете ли вы, дорогие слушатели и читатели, Писания и, главное, Божью силу? Именно с этой точки зрения Господь Иисус обращает сегодня особенно ваше внимание на познание в Его Слове, из которого вы можете познать Божью силу в вашей жизни веры. А знание о Божьей силе очень важно для всех детей Божьих. Буквально перед этой проповедью мы рассматривали с вами тему искушения мыслей. Эту тему мы рассматривали на основании послания Римлянам, главы 30, стихи с 1 по 8. В этом тексте апостол Павел показал нам, что на основании неверности и неверия Израиля верность и слава Божья стали намного выше Бог заключил с Израилем завет и дал ему Ветхий Завет, свое слово для спасения. Но они не верили Богу и нарушили завет с Ним. На Голгофском кресте Господь Иисус заключил с Израилем новый, второй завет, который будет ратифицирован в 70-ю седьмину. Об этом Слово Божье сообщает нам в Ветхом Завете, который Израиль в то время уже хорошо знал. У пророка Иеремии в главе 31, стихи с 31 по 34 читаем. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Послание Римлянам, глава 3, стихи 3 и 4. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Бога, ибо все сами будут знать меня». От малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более. Я еще раз обращаю ваше внимание на неверие Израиля в Слово Божие и на неверность своему Богу в том, что Израиль изменил своему Богу, нарушил его завет. А к приходу Иисуса в плоти на землю окончательно погряз в идолопоклонстве. Но Бог остается верен своему народу и остается с ним в союзе, и Он приведет его к намеченной им цели, приведет его в покой субботы. Но в Слове Божьем Иисус говорит, что у Него есть и другое стадо овец, в котором мы видим язычников. В Евангелии от Иоанна в главе 10 стих 16 читаем «Есть у меня и другие овцы, которые не с сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». Поэтому после отвержения Израилем Иисуса как своего Мессии Господь Иисус отставляет Израиль на 2000 лет в сторону и принимает язычников. С этого момента Иисус забирает у Израиля свое слово и передает его в ответственность язычникам. Поэтому и читаем в Евангелии от Иоанна в главе 4 стих 22. «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение язычников от иудеев». Ибо спасение от иудеев, спасение язычников исходит от иудеев, хотя Господь Иисус дал своему народу Израиля Ветхий Завет, свое слово, которым согласно первого послания Коринфянам, глава 1, стих 18, мы видим Божью силу, дал его для спасения. Но живое Слово Божье стало по отношению к Израилю бездейственным из-за его неверия. Поэтому читаем в Евангелии от Луки в главе 4 стих 27. «Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана сириянина». Почему? Потому что пророк Елисей является прообразом Иисуса на время благодати. А в проказе мы видим наши грехи, от которых может очистить нас только Господь Иисус. Но поскольку израильтяне не приняли Иисуса своим Мессией, поэтому с Его пришествием в плоти они не получили обещанного спасения, не получили спасения на основании своего неверия. А что говорит Слово Божье о нас, язычниках? Об этом читаем в послании Ефесянам в главе 2, стих 8. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Я думаю, вы теперь поняли, почему выражение «Божья сила» и «сила Божья» не встречается в Ветхом Завете, ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья. Первое послание Коринфянам, глава 1, стих 18. В силу своего неверия в Слово Божье оно стало для Израиля юродством, а в Ветхом Завете Слово Божье не имело для Божьего народа спасающей Божьей силы. Возьмем этот стих, первое послание Коринфянам, глава 1, стих 18, за наш главный текст. На один вопрос, почему выражение «Божья сила» не встречается в Ветхом Завете, мы получили ответ. Ответ на второй вопрос – почему это выражение встречается в Библии и только в Новом Завете всего 12 раз, мы тоже сейчас получим. Ведь число 12 является господствующим числом Израиля. И на этот вопрос мы имеем ответ, если учтем, что Господь Иисус остается в союзе со своим народом, как мы читали у пророка Иеремии в главе 31, стихи с 31 по 34. «Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними». Напомню вам, что Божий народ Израиль имеет перед Церковью Иисуса большое преимущество. Это мы видим в том, что в земной жизни людей Бог с субботы начал свое общение с Израилем и завершит это общение в плоти с субботой покоя в тысячелетнем мирном царстве. Бог верен своим обетованиям. По этой причине выражение «Божья сила» встречается в Новом Завете 12 раз. Поэтому повторяю наш главный текст из первого послания Коринфянам, глава 1, стих 18. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, или глупость, а для нас, спасаемых, сила Божья. А Божья сила – это величайшая сила во всей вселенной. Для выполнения задания Небесного Отца по спасению людей – Он дал Своему Сыну всю власть, как на небе, так и на земле. Об этом Иисус свидетельствует в Евангелии от Матфея в главе 28, стих 18. «И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Для этой же цели, для выполнения Его задания, Отец помазал Своего Сына Духом Святым и Своею силою, как читаем в Деяниях апостолов, глава 10, стих 38. «Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним». Бог помазал Иисусом Святым Духом и силою, так что Иисус действовал при своем служении в плоти двойной силой, потому что и в Святом Духе кроется мощная сила. Но прежде чем мы пойдем в том направлении, как Иисус распоряжался этой полученной от Отца силой, мы заглянем в историю Божьего плана назад. Сын Божий имел, конечно, уже до пришествия в плоти на землю эту Божью силу, потому что Он есть Бог. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 1. Это совершенно логично, что Иисус, как Бог, уже в вечности обладал Божьей силой. Поэтому и читаем о нем в послании евреям в главе 1, стихи 2 и 3. «В последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. Обращаю ваше внимание на два выражения данного текста. Первое, через которого и веки сотворил. И второе, держа все словом силы Своей. Веки, то есть всю вселенную, Бог сотворил с помощью и через Своего Сына Иисуса уже до Его пришествия в плоти на землю. Это ясно. Все, то есть всю вселенную, Иисус держал в гармоничном движении словом силы Своей, как до Своего пришествия в плоти на землю, так и сейчас Он все держит словом силы Своей. Этот факт выразительно говорит о том, что Иисус обладает той же силой, что и Отец. Для спасения людей Бог желает послать Своего Сына на землю к людям. Он мог это сделать подобно тому, как Он в образе человека являлся Аврааму. Но Иисус должен был прийти на землю полноценным человеком, рожденным от женщины. Для этого Бог избрал Деву Марию, к которой явился ангел и сказал, как читаем в Евангелии от Луки в главе 1 стихи 30 и 31. «И сказал ей ангел, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус». Заметим себе это. Наречешь ему имя Иисус. Имя Иисус означает «Иегова Спаситель» или «Бог Спаситель». Имя Иисус стало земным именем Сына Божьего. Выразительно мы это видим в Деяниях апостолов в главе 4, стихи 10 и 12. «То да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здрав, ибо нет другого имени под небом, кроме Иисуса, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Однако вернемся еще раз к вопросу зачатия Иисуса в Марии. Когда Мария в недоумении спрашивает ангела, как это может произойти, поскольку она не знает,

есть Иисус, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, то всемогущему Богу не составляло трудности обратить Своего Сына в Божье семя и заложить Его в утробу Марии, чтобы Он дальше развивался и родился как нормальный человек. Как в событии сотворения мира, так и в рождении Иисуса от Девы Марии поразительным и радостным является тот факт, что здесь мы видим Божью силу в действии. А когда Мария, мать Иисуса, и Иосиф пришли в Иерусалим, чтобы совершить над младенцем Иисусом все необходимые по закону обряды, то в храме находился праведный Симеон, о котором читаем в Евангелии от Луки в главе 2, стихи 25 и 26. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. Почему мы здесь читаем «доколе не увидит Христа Господня» или «Христа Божия»? Почему не Иисуса? Потому что имя Христос есть небесное имя Сына Божьего. Имя Христос означает «помазанный». Это помазание Сын Божий получил от Своего Отца уже до пришествия в плоти на землю, как Бог помазал главного херувима, теперешнего сатану, так Он помазал и Своего Сына. Это помазание дает помазанному огромную силу. Поэтому в Деяниях апостолов, в главе 10, стих 38, мы читаем: «Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса, не Христа, а Иисуса, потому что это помазание Отец исполнил теперь над Своим Сыном в плоти для выполнения Его земного служения. С этого момента Иисус, Сын Божий, в плоти стал обладать Божьей силой». Поэтому обратимся теперь к нескольким местам в Евангелии от Луки, в которых Святой Дух нам показывает, как Господь Иисус на практике пользуется этой силой. После искушения Иисуса дьяволом читаем в Евангелии от Луки в главе 4, стихи 13 и 14. «И окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени, и возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране». Стих 36. «И напал на всех ужас, и рассуждали между собою, что это значит, что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят». Евангелие от Луки, глава 5, стих 17. «В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи, и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных». Читаем дальше в Евангелии от Луки, в главе 5, стихи с 12 по 15. «Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря: „Господи, если хочешь, можешь меня очистить“. Он, то есть Иисус, простер руку, прикоснулся к нему и сказал: „Хочу, очистись“. И тотчас проказа сошла с него, и он повелел ему никому не сказывать, а пойти и показаться священнику и принести жертву в очищение свое, как повелел Моисей во свидетельство им». Но разве люди могли умолчать о совершаемых Иисусом добрых делах? Поэтому в стихе 15 дальше читаем: «Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих». Поэтому дальше читаем, как при

Встреча народа с Иисусом в Евангелии от Луки в главе 6 стих 19. «И весь народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила и исцеляла всех». Особенно трогательной является история с женщиной, которая 12 лет страдала кровотечением. Но она слышала о том, что мы только что прочитали в Евангелии от Луки в главе 6 стих 19 и решила таким же путем избавиться от своей болезни, как читаем в Евангелии от Луки в главе 8 стихи с 42 по 48. Когда же он шел, народ теснил его, и женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у ней остановилось, и сказал Иисус: «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицались, Петр сказал, и бывшие с ним: «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне». Но Иисус сказал: «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред ним, объявила ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей: «Дерзает черь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Здесь я должен заметить, что эта Божья сила в нашем Господе Иисусе, как тогда, так и сегодня, неисчерпаема. Этой силой Иисус пользовался при своем служении в плоти очень мудро и целенаправленно, особенно в отношении своих учеников, как дальше читаем в Евангелии от Луки в главе 9 стихи 1 и 2. «Созвав же 12, дал силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных». Дальше читаем в Евангелии от Луки в главе 10 стихи с 19 по 21. «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Да, Отче, ибо таково было твое благоволение». Дорогие братья и сестры, как же нам не радоваться в том, что наши имена написаны на небесах, записаны в книге жизни? Бог открыл нам в своем слове столько Божьих тайн, что даже Иисус уже тогда радовался за нас в отношении этой истины. И в данной проповеди Он продолжает открывать свои тайны и дает нам возможность глубже заглянуть в Его сущность, одну из сторон которой мы видим в Божьей силе. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.

0: Сиэтле полночь.
1: В эфире радио «На пути».
0: В эфире «Радио на пути» в течение этого часа будет звучать передача «Капельки благодати», подготовленная в студии Церкви Благодать Евангельских христиан-баптистов в городе Ванкувер, штат Вашингтон.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Это история о пути людей к Иисусу Христу, к признанию Его своим Господом и Спасителем. На примере жизненных ситуаций автор показывает истинность евангельских заповедей о любви к Богу и ближнему, о прощении и необходимости всегда и во всем обращаться в молитве к Богу. Только в нем искать утешение и опору в жизни. Сегодня прозвучит 14-я часть этой истории.
1: «Я же его привязывала!» – удивилась Тамара. «Позвольте, сударыня, я его лучше привяжу!» – улыбнувшись, сказал юноша. И еще раз привязал к дереву этого прекрасного коня. «Теперь он никуда не уйдет!» «Благодарю вас!» Она милостиво поклонилась ему. «С этих ступеней не видно еще горки?» — спросила она, не зная, как начать разговор. Ей захотелось поговорить с этим красивым молодым европейцем. «Горки?» — переспросил он удивленно. «Отсюда нет, но если позволите, я проведу вас немного дальше. Оттуда видно будет имение».
2: «Еще дальше? Я думала, что отсюда увижу, где живет Маргита».
1: «Вы знаете мою сестру, сударыня?» — спросил молодой человек обрадованно.
2: «Вашу сестру? Маргита, ваша сестра? А я не знала, что у нее есть брат», — сказала Тамара, искренне удивившись.
3: «Пан Адам Орловский говорил только, что Маргита живет у своего дедушки».
1: «Да, но сейчас мы с отцом гостим у нее. Меня зовут Николай Каримский».
3: «А меня Тамара Арана».
1: «Очень рад. Позвольте приветствовать вас на моей родной земле». Она, покраснев, подала ему руку. Он наклонился и поцеловал ее. «Какой дальний путь вы проделали, сударыня! Даже Адам вчера сказал, что устал. А вы так скоро превозмогли усталость? Или я могу польстить себе, что красота моего отечества выманила вас из дома и дала вам отдохнуть как следует?»
3: «Да, пан Каримский, здесь у вас прекрасно. Эти леса, цветущие деревья, мягкий климат. Здесь у меня и голова не болит. Я чувствую себя так хорошо».
1: Юноша с грустью смотрел на молодую даму. Неужели свет этих прекрасных глаз навсегда погаснет? Нет, это невозможно. «С помощью нашего великого врача, Господа нашего Иисуса Христа, здесь вам помогут, чтобы эта боль не возобновилась», — сказал он с участием.
3: «О каком враче вы говорите?» — спросила она удивленно.
1: «О нем», — указал он на крест, отступив на шаг.
3: «Я вас не совсем понимаю», — переспросила она. «Кого вы имеете в виду?»
1: «О, сударыня, я говорю о Господе Иисусе Христе, о единственном враче тела и души, который является и вашим врачом», — объяснил он несколько запутанно, но убежденно.
3: «Господина Иисуса? Я еще никогда не слышала такого имени», — заинтересовалась она. «А почему вы показываете на эту фигуру? Это, наверное, один из христианских идолов, перед которым преклоняются христиане в Европе, да?»
1: На лице юноши отразилось восхищение.
3: Еще недавно он тоже не верил в Иисуса Христа и был далек от Бога. Ему предоставлялись случаи беседовать со многими неверующими. Он знал и поносителей, но еще никогда не встречал такой неосведомленности в столь ангельском обличии, как сейчас. Господь сотворил ее такой прекрасной. Он так любил ее, что умер из-за нее, а она его не знала, не имела даже представления о нем. Ее ухо никогда еще не слышало имени его. Где она воспитывалась? И кто так непростительно оставил ее в этом неведении? Вот если бы она поговорила с Урзиным. Ведь он сейчас здесь. Он мог бы рассказать ей обо всем, что необходимо знать, и во что верить, чтобы не погибнуть. Но и ты обязан сказать ей, что тебе известно. Подсказывала ему совесть. Но как мне начать, когда я сам так мало знаю?
1: Позвольте, сударыня, это вопрос непростой. Но если желаете, присядьте, и я постараюсь с Божьей помощью ответить вам на него. Он пригласил ее сесть на ступеньку, где был разослан плед. Когда она села, он опустился на другую ступеньку.
3: «Я хочу, чтобы вы мне все это объяснили», сказала она, пристально глядя на него.
1: «Постараюсь, сударыня, но прежде скажите мне, вы верите в Бога?»
3: «Я верю в Божество, владеющее всем миром. А вы?»
1: «Я верю в Бога, сотворившего небо и землю. А у этого Бога, который сотворил меня и вас, и сохранил до сего дня, есть Сын, Иисус Христос. Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы все верующие в Него не погибли, а имели жизнь вечную. Наверное, еще ни один профессор не имел более внимательной слушательницы, чем та, что сейчас сидела перед Николаем Каримским. Но, наверное, и Божьи истины никогда не передавались более просто.
3: Но как вы можете верить, что он жив, когда его прибили к кресту?
1: Прервала ученица своего учителя.
3: Разве доказано, что он жив?
1: О, сударыня, я в это верю. Примерно полгода назад я нечаянно отравился сильным ядом, и, несмотря на то, что Бог мне сохранил жизнь, я все еще болен. Я только что вернулся с юга. Сюда я тоже приехал на поправку. Не пугайтесь, пожалуйста, и не волнуйтесь. Мне надо было это вам сказать. Как вы видите, я молод. Вся жизнь до несчастья лежала передо мной. И вдруг конец всему. Вместо жизни — болезнь. То есть конец всем мечтам и стремлениям. Поверьте мне, я был несчастен.
3: О, конечно!
1: На глазах ее появились слезы. И вот, продолжал Николай, в наш дом пришел человек, который верит в Иисуса Христа и любит его. Он и меня научил его любить и молился за меня до тех пор, пока и я в него не поверил. И как только это произошло, моего несчастья как не бывало. Сердце мое исцелилось от страха перед смертью. Я обрел мир и счастье. Поэтому я знаю, что он жив. Я чувствую,
3: что он меня любит и что он оказал мне великую милость. Не хотели бы и вы, сударыня, его познать?»
2: «Да, я хотела бы его познать. Но поверить, что он жив, я смогу лишь в том случае, если он вас исцелит».
3: Юноша вздрогнул. «Он меня исцелит во всяком случае».
2: «Вы уверены?»
3: Ее глаза засияли. «Да, если не здесь, то там». Он сказал: «Верующий в меня имеет жизнь вечную. Если он мне даровал жизнь вечную, то мне уже безразлично, где я живу, здесь или там. Это по его воле. Хотелось бы мне еще здесь пожить, потому что у меня есть отец, для которого моя смерть была бы большим ударом. У меня есть также Маргита. А потом еще я хотел бы здесь пожить, чтобы потрудиться для Господа. Но я также охотно пойду к нему, когда он отзовет меня в иную чудную жизнь».
2: «Не говорите так».
3: Девушка боролась со слезами.
2: «Смерть ужасна!»
3: «Для меня уже нет. Иисус пойдет со мной. Если я и пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что Он со мной».
2: «И вы уверены, что Он в тот час придет за вами?»
3: «Да, уверен, потому что он сказал: „Я Господь, Бог твой, подкрепляющий десницу твою и говорящий тебе: „Не бойся, я тебе помогу“. Когда бы я больше нуждался в его помощи, чем в последний час на земле? Он обязательно будет со мной, так как он и сейчас со мной. Я верю в его близость и чувствую ее». Юноша замолчал. Стало тихо. Только соловьи пели свою грустную песню любви. Небывалое чувство овладело сердцем Тамары.
2: «Таким молодым умереть! Но каким же чудным должен быть Иисус, этот Сын Божий, что больной юноша не боится смерти, потому что он уверен в его близости!»
3: Вдруг Николай встрепенулся.
1: «Маргита ждет вас, сударыня, в гости!» — обратился он к Тамаре.
3: «Не упоминайте при ней о том, что я вам здесь говорил, потому что они верят в мое выздоровление».
2: «Я тоже хочу и буду верить в ваше выздоровление. Вам нельзя умирать. Это было бы слишком печально. Не будем больше об этом говорить, иначе я заплачу. А мне плакать запрещено».
3: Молодой человек не знал, почему его так тронули эти слова. А Тамара не знала, почему она их произнесла. Он прижал ее маленькую руку к своим губам. Они знали друг друга не более часа, но им показалось, что они были знакомы давно. «Пойдемте посмотрим на горку», — попросил Николай, улыбаясь.
2: «Пойдемте».
1: «Это во всяком случае будет лучше, чем сидеть на холодном камне», — услышали они вдруг другой голос. Оба вздрогнули. Лицо Тамары помрачнело. Холодным взглядом она смерила стройную фигуру молодого человека, внезапно появившегося перед ними. Щеки Николая покраснели.
3: «Аурелий, ты здесь?» «Позвольте, сударыня, представить вам моего друга и врача в одном лице. Аурелий Лермонтов».
1: «Не сердитесь, сударыня, что я помешал вам», — сказал Аурелий с вежливым поклоном. «Врачу приходится быть резким с непослушными пациентами». Николай – один из самых непослушных. Вместо того, чтобы с дороги хорошенько отдохнуть, он убегает куда-то в лес.
2: «Разве ему это вредно? Здесь так хорошо!» – ответила Тамара, немного повеселев.
1: «Если он уже давно здесь, тогда да, потому что ранним утром бывает еще больше росы, чем сейчас».
2: «Не делайте этого больше, пан Каримский», — обратилась она к Николаю.
1: «Постараюсь, сударыня». И они зашагали все трое по лесной дороге. «Если бы Маргита знала, кто к ней идет, она поднялась бы нам навстречу», — сказал доктор, когда они стояли над горкой. «Позвольте, я пойду за ней», — тут же предложил Николай. «Нет!» — воскликнула Тамара. Но было уже поздно. Николай убежал.
2: «Пан доктор, вы слышали наш разговор?»
1: — обратилась она к стоящему рядом, когда Николай исчез. «Только конец».
2: «Это правда, что он умрет?»
1: Ее синие глаза смотрели со страхом в лицо молодого врача, которое вдруг побледнело. «Если Иисус Христос не поможет, да, мы пока безуспешно пытаемся найти для него лекарство».
2: «А что нужно сделать, чтобы он помог?»
1: «Верить, молиться». И еще раз верить.
2: «Так простите же его, если вы знаете, что он может помочь. Нельзя же такому молодому умереть!»
1: Она страстно прижимала сложенные руки к своей груди. «Я и молюсь, сударыня, и не один я. И мы уверены, что молитвы наши будут услышаны. Однако оставим этот разговор, сударыня. Нам могут помешать. Вы видите там слева тот маленький домик?»
2: «О, так далеко я не вижу», вздохнула она. «Что там?»
1: «Небольшой дом. Там мы теперь будем жить».
2: «Там? А почему не в горке?»
1: «Там ельник кругом, это хорошо для здоровья. А в горку мы будем приходить».
2: «А верхом вы не будете ездить?»
1: «Попозже будем, а теперь Никуша из-за головокружения еще не может держаться в седле».
2: «Мне мой отец тоже не позволяет ездить верхом. Но я так люблю верховую езду». «Вы улыбаетесь? Думаете, наверное, что я непослушна?»
1: «Простите, но я думаю, что вы не любите вообще кому-либо подчиняться и не терпите запретов, не так ли?» Она опустила свои густые ресницы, наклонила голову в знак согласия, а потом снова посмотрела на него.
2: «Я вас прошу, скажите, пожалуйста, при встрече моему отцу, что верховая езда мне не вредит, чтобы он не запрещал мне ее».
1: «О, это я с доброй совестью могу ему сказать. И вообще, сударыня, когда я смотрю на ваши глаза, я вспоминаю одну из недавних моих пациенток. Временами она вообще не видела. Иногда видела плохо, а временами хорошо. С Божьей помощью я переселил ее в другой климат. Она перестала запираться в доме, послушалась моего совета и таким образом хорошо закалилась. Хотя ее нежные руки и цвет ее лица немного пострадали от этого, но здоровье вернулось, и зрение полностью восстановилось. Не считайте меня назойливым, если я вам посмею посоветовать. Оставьте все медикаменты, все изысканные яства. Питайтесь здоровой, простой пищей.
3: особенно нашим хорошим молоком и ржаным хлебом. Поработайте хотя бы час с перерывом в саду. Вставайте так рано, как сегодня, и ездите верхом на прогулки. Оставьте на время все книги и журналы, будто их нет. И скоро вы увидите не только наш домик, но и все деревья за ним. Слова ободрения текли из уст молодого россиянина искренне, с доверительной сердечностью. Какое удрученное страхом сердце не возликовало бы, окрыленное такой радостной надеждой, не погружаться более во мрак? Какое счастье! «Пан доктор, я все это охотно и с благодарностью выполню, потому что я очень боюсь ослепнуть. Но отец мой из-за своих опасений будет мне мешать, и мне придется тогда постоянно настаивать на своем, действовать против его воли. А это меня будет раздражать и вредить мне. Но это можно бы изменить. Отец мой говорил вчера, что он намеревается взять врача в Подолин, чтобы он мог за мной постоянно наблюдать. Не могли бы вы стать моим врачом?» «Охотно, ваша милость», — ответил молодой доктор, краснея. «Я буду счастлив, если вы мне доверитесь. Только я не знаю, согласится ли маркиз с тем, чтобы я приходил в Подолин каждый день, а не жил бы там, потому что Никуша не хотел бы оставаться без меня. А я посвятил себя ему на все время, пока он во мне нуждается». «О, конечно! Из-за меня вы не должны его оставить. В этом и не было бы необходимости. Значит, вы согласны стать моим врачом? Отец мне не откажет. До сих пор я всегда сопротивлялась лечению. Если я в первый раз уступлю, то и он пойдет на уступки. Но вы меня не будете мучить, как другие врачи, не правда ли?»
4: «Я не знаю, что ваша милость понимает под словом «мучить». Я лишь требую от своих пациентов послушания. Иначе тотчас прекращаю лечение. Одно я вам могу обещать, что я не стану вас мучить ни осмотрами, ни медикаментами, как я уже сказал».
3: «Вашу руку, господин доктор!»
1: Она протянула ему свою тонкую, украшенную сверкающими кольцами руку, и он осторожно ее пожал. Ему казалось сном, что он вдруг стал врачом этой знатной дамы. Между тем Николай нашел Маргиту в саду, где она собирала букет для него. По его мокрой от росы обуви сестра заметила, что он уже был на прогулке. Она протянула ему букет, но он его не взял, а только поцеловал ей руку и коротко сообщил, зачем он пришел и кому она может подарить эти цветы.
3: «Она хочет посмотреть, где ты живешь. Ах, она такая красивая, что даже этот бледно-розовый гиацинт не может с ней сравниться. Но подумать только! Душа ее в полной тьме. Она не знает Иисуса Христа и еще никогда ничего о нем не слышала. Что ты, Никуша? Это невозможно!» сказала Маргита испуганно. Когда они поспешили вверх по холму, брат рассказал сестре о разговоре, который произошел между ним и очаровательной приезжей. Через несколько минут Маргита уже смотрела на эту прелестную фею и с грустью думала:
2: «Она бела, как ангел, а Христа не знает. Она светит, как звездочка на весеннем небе. И все же она не имеет света. Она приехала из Египта язычницей. И все же положение ее такое же, как мое. Наверное, никто не заботился и о ее душе. Но ты не будешь блуждать в темноте, дорогая моя.
3: Ничего удивительного, что Маргита от разгоревшейся в сердце любви забыла о разнице в положении, отделявшей ее от маркизы Арана, и что она после взаимного представления искренне обняла свою прелестную соседку и протянула ей букет белых нарциссов в знак приветствия. Маркиза обняла ее, и они поцеловались. Они раз и навсегда приняли друг друга в свои сердца.
2: «Мне очень хотелось посмотреть, где вы живете», — сказала Тамара. «Ну какое счастье, что я вас вижу! И притом так рано!»
3: «Это замечательно, сударыня. Но непонятно, как это вас так рано отпустили», — удивилась Маргита.
2: «Я потихоньку ушла. У нас еще все спят». «Ну хорошо, что вы мне об этом напомнили», — воскликнула Тамара. «Мне ведь пора возвращаться домой. Мои компаньонки испугаются, и отец тоже, если обнаружат мое отсутствие. Проводите меня хотя бы немного, чтобы нам не сразу расстаться».
3: «О, разумеется, мы проводим вашу милость. Если бы я не опасалась, что ваши домашние будут беспокоиться, то очень бы просила вас спуститься к нам вниз».
2: «О, мы обязательно придем к вам! Орфа и Ася вчера уже весь день радовались этой возможности. И в особенности я. Когда я услышала, что вы живете за горой, мне сразу захотелось отправиться в Подолин. Мне также сказали, что вы помогали в устройстве моих комнат. Я вам очень благодарна.
3: Мне доставило удовольствие послужить вам, дорогая Тамара. Я тоже очень радовалась вашему приезду. Но извините, что я вас так называю».
2: «Я прошу вас называть меня именно так, потому что и я хотела бы называть вас просто Маргитой. Мне это имя очень нравится. А если вы будете говорить мне «ваша милость», то и я должна буду величать вас по вашему титулу. Не правда ли? Лучше просто называть друг друга по имени, хорошо?»
3: «Ну, если позволите, с удовольствием». Так они, увлеченные приятным разговором, в котором господа почти не участвовали, пришли к тому месту, где был привязан конь, уже нетерпеливо бивший копытами. Аурелий подсадил маркизу, легкую, как пушинку, в седло. Никуша держал поводья и цветы, пока она садилась, а потом он передал ей и то, и другое. Когда Тамара с веселым «до свидания» ускакала, они долго смотрели ей вслед. На своем белом коне она полетела, словно белая птица. Да, она была очаровательна. На обратном пути Аурелий сообщил друзьям, какое она ему сделала предложение, от которого он не мог и не хотел отказаться. Он надеялся, что она скоро поправится. С какой радостью они восприняли эту новость. В это время возвращающаяся домой Тамара, углубившись в радостные размышления, вдруг услышала:
5: «Тамара, дорогая, где же ты была?»
3: Вороной конь на всем скаку остановился возле приветствовавшего его ржанием белого коня Тамары. И всадник его в страхе и радости привлек к себе свою дочь.
2: «Доброе утро, отец!»
5: «Ах, дорогая моя, как ты осмелилась одна!»
3: Она нахмурила лоб.
2: «Я знала, что ты опять испортишь мне настроение. Подождал бы еще немного, и я бы сама вернулась. Я чувствую себя отлично. Я так счастлива, а ты не рад!» — упрекнула она его.
5: «Ну как же я не рад? Конечно, я радуюсь. Я только боялся, ведь я не знал, где ты, и не случилось ли что-нибудь с тобой?»
3: Ничего со мной не случилось, отец. Поехали дальше. Мне надо тебе многое рассказать.
4: Маркиз Арана отпустил поводья Воронова, успокоил его немного, и они поехали дальше.
3: Прежде всего, отец, начала Тамара с необычно проказливой улыбкой на устах, оживившей не только ее обычное печальное лицо, но и холодное лицо отца. Я нашла себе врача.
4: Что ты сказала?
3: Врача нашла. Ты же вчера говорил, что мне нужен врач. Если он мне нужен, то я и сама хочу его выбрать для себя. Или мне нельзя?
4: Улыбка исчезла с ее лица. Она насупилась. Можно, конечно. Только я не знаю, где ты могла его найти. Не во время ли прогулки ты встретилась с врачом из Подолина?
3: Да, я его встретила. Но он не врач из Подолина. Он, собственно, врач и друг брата Маргиты. Но ты меня не понимаешь, отец. Там, около креста, я встретилась с кузеном паном Адама, Николаем Каримским. Он болен, и так болен, что ни один врач не может его вылечить. А он еще так молод. У него есть друг Аурелий. Фамилию его я забыла. Он врач. Вот с этим врачом я говорила, и он мне сказал, что мне надо делать, чтобы выздороветь. Он сказал, как только я физически окрепну, зрение мое поправится.
4: Это он тебе сказал так, дорогая моя? Где он? Взволновался Арана.
3: Сейчас он в горке. У меня к нему сразу появилось доверие, и я попросил его, если он будет жить в Боровской долине, так называется вон та другая долина, чтобы он стал моим врачом. Но он выразил опасение, что ты можешь ему не довериться.
4: Отчего же, если ты ему доверишься и станешь выполнять его назначение, я буду счастлив. Однако не годится, что он будет жить в другом месте. Мой домашний врач должен жить у меня.
3: А вот это он не может. Я же тебе сказала, что он лечит своего друга.
4: Ах, он этим может заниматься, посещая его каждый день.
3: Нет, отец, так не пойдет.
4: Дочь своевольно откинула голову назад.
3: «Я не позволю, чтобы из-за меня Николаю Каримскому было хуже. Доктор Аурелий сказал, что он Николая своего не может оставить, что он себя посвятил ему на все время, которое он ему будет нужен. Знаешь, я даже не хочу, чтобы он у нас жил. Пусть он там останется, и все будет хорошо».
4: «Правда, отец?»
3: «Ну, хорошо. Я еще поговорю с ним самим об этом. Жаль только, что ты не запомнила его имя.
4: Я бы пригласил его, чтобы он нас еще сегодня посетил».
3: «Это ничего, отец. Как тебе известно, мы сегодня после обеда отправимся в горку, а потом привезем его сюда. Но я тебе еще должна сообщить, что я видела Маргиту!»
4: Трудно сказать, чье впечатление было более приятным. Маргиты о Тамаре Арана или Тамары о своей соседке. Точно было то, что желание встречи появилось у обеих. Поздним вечером 2 мая на веранде горки стояла невыразимая счастливая Маргита Орловская. Вокруг нее опускалась ночь, но сердце ее было наполнено светом майского солнца, которое сегодня днем светило так ярко, словно хотело согреть не только холодную землю, но и застывшее от холода человеческое сердце. Перед внутренним взором Маргиты
3: прошел еще раз весь день. Она вспомнила, как они сразу после завтрака доставили Николая в Боровце, и как там ему и доктору Аурелию понравилось. Никуша не знал, как благодарить ее, и особенно дедушку. Отец тоже был очень тронут. Ах, слишком много ее сегодня благодарили. Но она также вспомнила, как Никуша, Аурели и она стояли у окна за розовыми занавесками, в то время как дедушка с отцом и Адамом осматривали лес, прилегающий к дому. Она прислонила голову к плечу брата и внимательно слушала, как то он, то Аурели рассказывали о новой вечной жизни, которую они обрели. Затем и она призналась, что и она, Маргита, только вчера утром, после тяжелой борьбы, отдала свое сердце Иисусу Христу, и что она теперь счастлива, потому что получила прощение грехов. Так как она примирилась с Адамом, Иисус Христос ей открылся. «Во мне все новое. Я сама себя не узнаю», — уверяла она. Они ее понимали, ибо сами также пережили обновление. Николай называл это вечной жизнью. Она называла это «Христос открылся мне», а Аурели — «смертью старого я». Они знали, что они теперь все принадлежат единому Богу, и с любовью думали о друге, имевшем большую заслугу в этом их изменении. После возвращения господ они оставили доктора с Никушей одних в доме. Остальные вернулись в горку. Они все считали, что Николай там лучше отдохнет, чем среди них. К обеду оба друга в веселом расположении духа пришли в горку. Никуша хорошо поспал, а потом он вместе с другом облегчил душу молитвой и чтением Слова Божия. Между тем Маргита готовилась к встрече Тамары. Она хотела, наперекор всем чужестранным обычаям, свою соседку по словацкому обычаю сначала развлечь, а потом угостить.
6: «Я не знаю, что скажет на это маркиз. Он ведь очень гордый человек», — сказал пан Адам, которому временами невмоготу становилось сидеть с дедушкой и с дядей, а тем более над своими бумагами, которые он разбирал. То и дело он находил причину побыть с Маргитой.
3: «Не беспокойся, Тамара мой прием не осудит», — сказала она. И она не ошиблась. После обеда прибыли дорогие гости. Дамы ехали верхом в сопровождении секретаря и управителя, принесших извинения маркиза Арана, что он из-за депеш и писем из Египта не мог приехать. Пан Вилье привез также доктору письмо, в котором Арана его просил оказать милость и сопроводить дам на обратном пути в Подолин. При помощи Адама и Аурелия Маргита позаботилась о том, чтобы ее гости не так скоро оставили горку, где они чувствовали себя очень хорошо. Они беседовали, музицировали и прогуливались в маленьком парке. Затем они вышли на ближайший луг. Там Аурелий устроил игры. Маргита знала их много и научила им Тамару и ее компаньонок. Бледные щеки маркизы разгорелись. Когда они вернулись в горку, там для них в парке был приготовлен кофе. И дамы не отказались от угощения.
6: «У нас такой обычай, дитя мое, и все должны ему подчиняться», — сказал пан Николай маркизе.
3: Напрасно пан Адам опасался, что этот стол сильно будет отличаться от того, что вчера утром был накрыт в Подолине. Конечно, здесь не было серебряных чашек, хрустальных тарелок и дорогих скатертей, но на столе стояло два чудесных букета цветов, и вместо лакея в ливрее прислуживала сама прелестная хозяйка дома, уделяя каждому свое внимание. У Тамары Арана аппетит был как никогда, и компаньонки еще никогда не видели ее в таком хорошем настроении. После кофе Николай тихо сказал что-то своему другу. Тот сначала пожал плечами, потом пошел куда-то и принес хорошо настроенную цитру. Все были приятно поражены, когда он спел несколько русских песен под собственный аккомпанемент. Только пан Орловский, с некоторым изумлением посматривавший на молодого врача, с этого момента сделался молчаливым, чего в общем веселье никто и не заметил. Солнце клонилось уже к вечеру, когда гости оставили горку. Маргита, Адам и Аурелий провожали их. Первые двое до Подолинского парка, Аурелий до замка. А теперь Маргита стояла на веранде и еще раз вспоминала весь прошедший день. Она вспомнила также два момента, о которых никто, кроме нее, не знал. Когда все вместе осматривали горку, она с Тамарой прошла к себе в кабинет, где маркиза вдруг схватила лежавшую на столе Библию. И ее глаза, как завороженные, остановились на словах. «Новый завет нашего Господа Иисуса Христа». «Вся эта книга говорит о Христе, Маргита?» — спросила Тамара. «Да, Тамара, вся эта книга. Это та книга, в которой я нашла свет, и теперь я очень счастлива». «А раньше вы не были счастливы?» — удивилась Тамара. «Ведь у вас все есть, большая, хорошая семья». Губы Маргиты дрогнули, и маркиза это заметила. «Что с вами?» — спросила она нежно. «Еще недавно у меня не было никого, и, что печальнее всего, у меня не было Иисуса Христа». «Вы мне расскажете, не правда ли, как это случилось, что у вас не было ничего, а теперь все есть?» «Я вам расскажу, но не здесь. Нам здесь могут помешать». «Хорошо, потом. Скажите мне только, вы сильно сердились на пана Адама?» «Очень, Тамара, но Господь Иисус Христос устранил мой гнев. И теперь все хорошо». «Но виноват, конечно, был пан Орловский», — спросила она, нахмурив лоб. «Мы оба были виноваты». «А где можно получить эту книгу? Вы не удивляйтесь, я еще ничего не знаю об Иисусе Христе, как вы его называете. Но вы его любите, пан Каримский тоже. И я также хочу познать его». «О, если вы этого желаете, Тамара, — сказала Маргита, — я вам достану эту книгу. А на каком языке вам легче читать?»
7: «Больше всего я люблю читать по-английски, но и по-немецки мне нетрудно».
3: «Значит, я достану вам Библию на двух языках. Для меня это тоже было бы очень полезно — сравнить польский с немецким. А пока позвольте мне одолжить вам мою книгу».
7: «О, пожалуйста!»
3: Когда пришли остальные, книга была уже упакована. Уходя, Тамара не позволила никому ее нести. Другой сердечный разговор был, когда они поехали верхом. Адам и Аурелий, развлекая остальных двух дам, поскакали вперед. По настоянию Тамары и беспокоясь о том, что она от людей может услышать что-нибудь неразумное, Маргита рассказала своей подруге, что между ее родителями возникла ссора, и они развелись. Она рассказала ей, как из-за этого лишилась отца
4: и жила в доме второго мужа ее матери, пока дедушка ее не вызволил оттуда. И чтобы она навсегда могла остаться у него, он ее соединил с Адамом. А дальше она поведала Тамаре, как встретилась с отцом и братом, и что они теперь все примирены друг с другом, кроме матери. Но это поправить уже невозможно. Маркиза чуть не плакала. Так ее тронул этот рассказ. А Маргита была счастлива, что подруга поняла ее.
7: «Мы каждый день будем навещать друг друга», обещала Тамара, прощаясь. «От вас я многому могу научиться».
2: «Да мне и нужно многому учиться, потому что до сих пор я делала только то, что мне нравилось. И я вижу, что это нехорошо. Вы еще так молоды и уже столько выстрадали. Я бы этого не вынесла. Я умерла бы».
4: Эти слова вспомнила теперь Маргита. И если бы в коридоре вдруг не раздался озабоченный голос дедушки: «Где же хозяюшка?» Она, наверное, еще долго стояла бы в задумчивости. Вспомнив о своих обязанностях, она поспешила в дом. Тамара вернулась домой также очень задумчивой.

После собрания евангелических христиан в Подграде молодой провизор сидел один в опустевшем помещении, читая письма, среди которых было также письмо от его друга, следующего содержания. «Дорогой Мирослав, ты, наверное, удивишься, получив от меня сразу два письма. Это письмо я пишу ночью и хочу его рано утром отнести на почту, чтобы ты скорее его получил. Ах,

случилось так, как ты и предсказывал. Господь помог мне с первого же момента. А так как мне нечего опасаться, что они узнают, кто я, думаю, все будет хорошо. Однажды, по просьбе Никуши, я сыграл несколько русских песен на цитре. Пана Николая это болезненно тронуло. Из этого я сделал вывод, что отец мой здесь не забыт. Адам Орловский очень любезен со мной. Это очень образованный молодой человек, но, к сожалению, слишком умен и неверующий. Он довольствуется тем, что подсказывает ему разум. Я буду за него молиться. Но теперь о главном. Подумай только! Я стал домашним врачом в Подолине. Я уверен, что это Божье водительство. Иначе я не могу объяснить этого. Жить я там, конечно, не буду. Лечить там, собственно, некого, потому что больная, милейшая маркиза Арана нуждается больше в лечении, которое ты мог бы ей дать. Она обаятельное существо, телесно и духовно. Только заметно, что она из Египта и выросла в полной темноте язычества. С сегодняшнего дня я ее врач. Может быть, ты слышал, что у нее заболевание глаз и, возможно, потеря зрения. Однако при нашей первой встрече сегодня утром я почувствовал уверенность, что этого не случится. В чем уверил и маркиза. Прошу тебя, молись за меня, чтобы мои надежды не обманули нас. Маркиза со своими компаньонками гостила в Горке. По их приглашению я потом отправился в Подолин, где она представила меня маркизу, назвав меня доктор Аурели. Когда я с этим вельможей остался наедине, он произвел на меня впечатление человека, у которого было немало тяжелых дней в жизни. Я ответил на все его вопросы относительно моего мнения о состоянии здоровья его дочери. Он предложил мне высокий гонорар, причем помесячный. Когда дело дошло до договора, он сказал: «Тамара мне еще не назвала вашей фамилии, пан доктор». «Аурелий Лермонтов», — сказал я внятно. Он вдруг побледнел и тут же густо покраснел. «Лермонтов?» — повторил он, сильно смешавшись. «Вы русский, пан доктор?» «Да, ваша милость», — ответил я с неприятным ощущением. «Вам это мешает?» «Нет, почему же? Я космополит». Он позвонил и дал вошедшему пану Вилье указание составить договор. Когда тот ушел, пан Арана спросил меня: «Почему я не живу в России?» Я сообщил ему, что я с родителями приехал в Вену и там воспитывался. «А ваши родители еще живы?» спросил он, видимо, из вежливости. Я ему ответил, что они уже умерли. Затем он спрашивал о Николае и о его болезни и сообщил мне несколько диагнозов различных авторитетных медиков относительно своей дочери, которые довольно сильно противоречили друг другу. Между тем пришел Вилье и принес договор. Явился и управляющий Зарканы. Мы подписали договор, и дело было закончено. «Я тебе сознаюсь, что если бы я не пожалел Тамару, и если бы знал маркиза Арана раньше, то вряд ли бы поступил на эту службу. Этот человек не произвел на меня хорошего впечатления. Мне кажется, что под панцирем холода и гордости скрывается довольно расшатанный человек. Кто знает, какое бурное прошлое у него. Он со мной

0: говорил на очень корректном немецком языке. Ну, что ты на это скажешь, Мирослав?
1: Сегодня вы прослушали чтение 14 части книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне.
2: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

0: Вы слушаете «Радио на пути». В программе передач этого часа выйдет в эфир 15-минутная передача «Открывая Писание». Ее проведет Александр Осадчий. Потом слушайте библейский радиоурок. И в конце часа «Момент творения» и короткая передача «Капля росы», подготовленная Николаем Водневским.
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме.
1: Извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так. Сердце человека. О людях говорят, о некоторых людях говорят, что человек без сердца, бессердечный, а других, наоборот, говорят, что у него большущее сердце, он такой добрый, хороший. То есть люди видят, что сердце может быть разным. Это видят не только люди. Об этом написано в Слове Бога. В Библии изложены две основные категории или характеристики. Каким может быть сердце? Каково наше сердце? Мы посмотрим с вами сегодня на основании Слова Божьего. И каждый из нас узнает, какое у нас сердце? Для начала мы прочитаем книга пророка Иеремии, 17 глава, стих 9. Мы начинаем читать с того самого первого, то есть с первой характеристики нашего сердца. Посмотрите. «Лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорченное, кто узнает его?» Почему мы взяли это как первую характеристику, а не вторую? Лукаво сердце человеческое и крайне испорчено. Если мы подумаем над этими словами, почему так сказано о нашем сердце? Почему? Все дело в том, что мы, как потомки первых людей, несем тоже ответственность за то преступление, которое они совершили. Писание ясно говорит, Адамом грех вошел в мир. Писание ясно говорит, что грех распространился на всех людей. Человек с самого рождения, он рождается грешными людьми, и он рождается тоже грешником. Другое дело, что Бог не вменяет греха каким-то людям, которые не понимают, не могут отнести ответственность за него, малолетним. Это другая тема. Мы говорим, почему сердце человеческое в принципе испорчено и лукаво. Именно по этой причине. Потому что грех Адама не оставил его потомкам ни единого шанса, чтобы родиться другим человеком. Я говорю сейчас о физическом рождении. Он не оставил нам никаких шансов. Поэтому все люди, которые рождаются, имеют именно первую эту характеристику – испорченное сердце. Не только так оно названо в Библии. Еще оно названо и по-другому, но давайте сначала посмотрим, что говорит Писание об испорченном сердце. Слова Иисуса Христа в Матфея 15 глава, мы прочитаем 16 по 20 стих. Иисус сказал: «Неужели и вы еще не понимаете? Еще ли не понимаете, что все входящее в уста приходит в чрево и изрыгается вон? А исходящее из уст из сердца исходит, это оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельствования, хуления. Это оскверняет человека. А есть неумытыми руками, не оскверняет человека». Иисус дает полную характеристику нашего сердца. Нашего изначально сердца. Посмотрите, что из него исходит. Злые помыслы.
3: о чем идет речь? Речь идет о тех мыслях, которые являются злыми. Они исходят из сердца. Они, эти помыслы, далее рождают другие действия. Посмотрите, убийство, прелюбодеяние, любодеяние, кражи, лжесвидетельствование, хуление. Это оскверняет человека. Испорченное сердце. Оно наполнено именно этим. Почему? Потому что это сердце, хотя Бог дал совесть каждому человеку, нет как таковой преграды, чтобы не совершать эти злые дела. Сердце человека, который не хочет изменить свою жизнь, оно именно такое. Изменить свою жизнь, свое начальное состояние, прервать эту порочную связь с грехом Адама, как потомки. Кто не хочет этого делать, у того именно такое сердце. Крайне испорченное, злое. В конечном итоге Писание называет сердце, которое не изменено Богом, каменным. Об этом сказано в книге пророка Иезекииля, 11 глава, стих 19. Каменное сердце. Итак, вот характеристики. Сердце, которого не было изменено. То есть человек как жил после рождения, он не обратился к Богу, он не задумался над своей жизнью. Каково его сердце? Вот что говорит Писание, оно лукаво, испорчено, злое, и еще оно как камень. Камень. Представляете, что, казалось бы, наше сердце — это орган, основной орган организма, который качает кровь. Но духовный — это камень. Кто может камень удалить и дать сердце по-настоящему другое? Конечно же, это Бог. Как изменить сердце? Что нужно сделать? Разве сделать какую-то операцию? Нет, не поможет. Хотя, да, есть личности, которые сделали не одну операцию по пересадке сердца. Например, такие миллиардеры, как один из Рокфеллеров. Не поможет, потому что каменное сердце, испорченное, это сердце, которое может заменить только Бог, никакой другой человек. Люди это поменять сами не могут. Как же получить сердце другое? Что нужно сделать? Нужно, конечно, обратиться к Господу. Пример пророка и царя Давида, как он обратился к Господу. Что он говорит? Псалом 50-й. Псалом 50-й. Смотрите, как он начинается. Начальнику хора псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан после того, как Давид вошел к Версавии. Все знают эту историю, что сделал Давид с Урией, мужем Версавии. Итак, вот, покаяние Давида. Что он говорит? Псалом 50, стих 12. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Псалом Давида. Смотрите. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже». Давид понимал, что изменить сердце, которое склонно ко греху, к страшным грехам, способен только Бог. Если мы хотим поменять наше сердце, поменять сердце наших родных, друзей, у которого нет сердца такого, которое хочет Бог, сердце другого, не каменного, первое — обратиться к Господу. По примеру Давида. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже». Пример пророка царя Давида. чистое сердце. Чистота — это противоположность грязи. Сердце каменное, оно грязное. Грязь. Смотрите, убийство, да, мы читали, что Иисус сказал. Прелюбодеяние, любодеяние, кража, лжесвидетельствование. Сердце чистое. И кто может сделать его? Сотвори во мне, Боже, только Бог. Для этого надо обратиться к Господу. Обратиться. Но это еще не все. Потому что, понимаете, обратиться к Господу — это не просто сказать словами, но и подтвердить свое обращение делами. Потому что если мы просто скажем словами, а жизнь продолжится такая же, в этом не будет никакого смысла. Так, обращение к Господу и подтверждение обращения делами. Книга пророка Иезекииля, 18 глава, стих 31. «Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. Зачем вам умирать, дом Израилев? Отвергните от себя все грехи ваши, которыми вы согрешали». Итак, как получить новое сердце? Обратиться к Господу и отвергнуть от себя грехи. То есть контролировать то, что мы делаем. Если нас легко каким-либо грехам, а сколько грехов перечислять, нету смысла, каждый знает свои. То если мы обратились к Господу, тогда мы должны их отвергнуть. Отвергните от себя все грехи ваши. Сотворите себе новое сердце и новый дух. Мы знаем, что сотворить себе новое сердце мы сами никоим образом не можем. Но попросить у Господа сотворить в нас новое сердце и своими делами показать то, что мы действительно хотим иметь новое сердце, тогда это будет самый действенный вариант. Итак, если мы сказали, что сердце человеческое, в принципе, лукаво, испорчено, зло, и как камень, то сердце, измененное Господу, это какое? Это, во-первых, сердце чистое. Во-вторых, если мы посмотрим Иезекииль, 11 глава, стих 19, там сказано: «И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное». Здесь описан процесс, как Бог меняет сердца. Сердце каменное Он удаляет после того, как мы обращаемся к Нему. После того, как мы своей жизнью показываем, что обращение было не просто на словах. Бог говорит: «Дам им сердце единое, дух новый вложу в них, возьму из плоти их сердца каменное», то есть какое было с самого начала, с самого нашего рождения, «и дам им сердце плотяное». Сердце плотяное. А в чем отличие камня и плоти? Ну, то есть, если вы посмотрите, вы человек, плоть, посмотрите на камень. Хотели бы вы быть камнем? Конечно, 100% нет. Вы хотели быть человеком. Такая большая разница. Сердце каменное и сердце плотяное. Бог обещает его изменить по нашей вере. Почему нам надо изменить наше сердце? Потому что это сердце, которое даст Господь, оно будет склонно к добру. Луки 6 глава, 45 стих. «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злого, ибо от избытка сердца говорят уста его». Склонность к добрым делам с новым сердцем, данным Господу, по вере я не могу не сказать еще о нашем сердце. Почему нам надо измененное сердце? Римлянам 10 глава, стих 10. Ибо сердцем веруют к праведности. Каменное сердце испорченное к праведности веровать не будет. А сердце плотяное, чистое, сотворенное Господом, сердцем веруют к праведности. Оно будет веровать к праведности. Поэтому, друзья, нам надо сердце не каменное, не лукавое, не испорченное, не злое. Нам надо сердце, измененное Господом, плотяное, чистое, доброе и верное, верное Господу, потому что сердцем веруют к праведности. Благослови нас Бог иметь сердце, угодное Господу. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

0: Вы слушаете круглосуточное христианское радио «На пути». В продолжении наших программ послушайте получасовой библейский радиоурок. После него выйдут в эфир передачи «Момент творения» и «Капля росы».
1: Иисус, Святой Дух и молитва. Библейские тексты для исследования. Евангелие от Луки, 2 глава, тексты с 25 по 32. Евангелие от Иоанна, 16 глава, тексты с 5 по 7. Евангелие от Луки, 23 глава, текст 46. Евангелие от Луки, 11 глава, тексты с 1 по 4. Евангелие от Матфея, 7 глава, тексты с 21 по 23. И Евангелие от Луки, 11 глава, тексты с 9 по 13.
2: Памятный текст. «И я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Евангелие от Луки, 11 глава, 9-10 тексты. Из трех авторов синоптических Евангелий Лука чаще остальных говорит об отношении Иисуса к Святому Духу, в то время как Матфей упоминает о Духе 12 раз, а Марк 6 раз, у Луки встречаем 17 упоминаний в Евангелии и 57 в книге «Деяния святых апостолов». С момента появления Иисуса в человеческом теле и до повеления об учреждении глобальной миссии Лука видит практическую связь между Иисусом и Святым Духом. Эта связь является фундаментальной для понимания служения нашего Спасителя. Кроме того, Лука показывает важность молитвы в жизни и миссии Иисуса. Обладая полнотой божественной природы, равной Отцу и Духу, Иисус в своей человеческой сущности оставил нам пример в отношении молитвы. Если Иисус видел необходимость молитвы, насколько более она нужна была нам?
1: Без бодрствования и неустанной молитвы нам грозит опасность стать беспечными и уклониться от истинного пути. Враг постоянно препятствует нам на пути к престолу благодати. Он делает все со своей стороны, чтобы мы пренебрегли молитвой и верой и не получили благодать и силу противостоять искушениям. Иисус и Святой Дух. Как христианин, обращенный из язычников и спутник апостола Павла, в его миссионерских путешествиях Лука рассматривает весь христологический вход в историю от воплощения Иисуса до его вознесения и распространения Церкви как божественное чудо, осуществленное и руководимое Святым Духом. В жизни Иисуса мы видим все личности Божества в действии, совершающие наше искупление. Посредством постоянных ссылок на Святого Духа Лука подчеркивает этот момент. Что следующие тексты говорят нам о роли Святого Духа в пришествии Христа на землю в человеческой плоти? Евангелие от Луки, 1 глава, текст 35.
3: «Ангел сказал ей в ответ: „Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим“.
1: И 41.
3: «Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елисавета исполнилась Святого Духа».
1: 2 глава, тексты с 25 по 32.
3: «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал:
4: „Ныне отпускаешь раба твоего, Владыка, по слову твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил перед лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля“.
2: Миссия Иисуса началась тоже с нескольких упоминаний о Святом Духе. Согласно Евангелию от Луки, Иоанн Креститель пророчествовал, что он крестит водою, а тот, кто придет за ним, будет крестить Духом Святым. Во время крещения Иисуса и Отец, и Святой Дух подтвердили подлинность Его искупительной миссии. Бог Отец объявил с небес, что Христос является Его возлюбленным Сыном, посланным для искупления человечества, в то время как Дух Святой сошел на Него в виде голубя. После этого Иисус, исполненный Духа Святого, был готов встретиться с врагом в пустыне и начать свое служение. Во время проповеди в Назарете Иисус применил мессианское пророчество Исаии к себе: «Дух Господень на мне». Текст 18. Дух был его постоянным спутником, его укрепляющей силой и утешителем среди его последователей, когда Иисуса уже не было среди них. И не только это. Иисус обещал, что Бог даст дар Духа тем, кто просит Его. Дух, который всегда связывал Христа с Его Отцом и искупительной миссией, является тем же Духом, который будет укреплять учеников на пути веры. Вот почему Святой Дух играет решающую роль в христианской жизни. И действительно, хула на Святого Духа является тягчайшим из всех грехов. Какие конкретные практические шаги мы можем предпринять, чтобы открыться водительству Святого Духа? Иными словами, в чем нам следует быть осторожными, чтобы наши решения ни в коем случае не стали безразличными к Его зову?
1: Молитвенная жизнь Иисуса. Из множества упоминаний о том, что Иисус молился, есть такие, о которых сказано только в Евангелии от Луки. Обратите внимание на следующие тексты, которые показывают Иисуса в молитве во время важных решений Его жизни. Первое. Иисус молился во время Своего крещения. Начинался новый, самый важный этап Его жизни. Теперь Он вступал на широкую арену общественного служения. Он не смел начать этот более обширный этап Своего общественного служения, который в конечном итоге приведет Его к Голгофскому кресту, без молитвы. Второе. Иисус молился, прежде чем избрать апостолов. Ни один лидер не выбирает своих последователей бессистемно. Но Иисус выбирал не просто последователей, но тех, кто сможет полностью уподобить себя Его личности и понять Его миссию. Их призвали к самому важному служению, какое только могло быть поручено человеку. Оно уступало только служению самого Христа.
2: Третье. Иисус молился о Своих учениках. Ученичество требует абсолютной приверженности Иисусу и понимания Его личности. Для того, чтобы 12 могли знать, кем Он был, Иисус молился в уединенном месте, а затем после этого Он задал им важный вопрос: «А вы за кого почитаете Меня?» Четвертое. Иисус молился перед Своим преображением и получил второе подтверждение небес, что Он есть Божий Сын, Сын возлюбленный. Испытания, которые Он уже прошел, и те, которые Ему предстояло пройти, не могли изменить близости, существующей между Отцом и возлюбленным Сыном. В результате молитвы ученики стали очевидцами Его величия. Пятое. Иисус молился в Гефсиманском саду. Это, пожалуй, самая важная молитва в истории спасения. Здесь мы видим, как Спаситель соединяет небо и землю и тем самым устанавливает три важнейших принципа – первичность Божьей воли и замысла, решимость исполнить эту волю, даже с риском для жизни, и сила, чтобы преодолеть все искушения на пути к исполнению замысла Божьего.
1: Шестое. Иисус молился, предавая свою жизнь в руки Божьи. Его последние слова на кресте: «Отче, в руки Твои предаю дух мой», показывают нам основную цель молитвы. При рождении или в момент смерти, в окружении врагов или друзей, во время сна или бодрствования молитва должна удерживать нас в постоянной связи с Богом. Что эти примеры говорят вам о вашей собственной молитвенной жизни? Образец молитвы, часть первая. Прочитайте Евангелие от Луки, 11 главу, тексты с 1 по 4.
3: «Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему:
5: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих».
3: Он сказал им: «Когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.
1: Как эти тексты помогают нам понять, как действует молитва? Иисус любил называть Бога Отец. Это слово встречается в 4 Евангелиях не менее 170 раз. Называя Бога своим Отцом, мы признаем, что Бог есть Личность, способная на самые близкие и глубокие отношения с людьми. Бог настолько же личностный, настолько же реальный, настолько же любящий и заботливый, как и любой земной отец. Но Он Отец, который на небесах. Он отличается от нашего земного Отца, ибо Он всемогущий, всеведущий, вездесущий, святой.
2: Словосочетание «Отец Небесный» напоминает нам, что Бог святой и личностный, а христианство не просто философская идея и не пантеистическое представление о Боге, который есть все вокруг. «Да светится имя Твое». Здесь мы находим еще одно напоминание о святости Бога. Те, кто называют себя последователями Господа, должны светить Его имя словом и делом. Утверждать, что следуешь за Ним, и при этом грешить против Него, значит бесчестить Его имя. Слова Иисуса в Матфея 7:21-23 могут помочь нам лучше понять, что значит светить имя Бога. «Да придет Царствие Твое». Евангелие упоминает Царство Божье более 100 раз, почти 40 раз Евангелие от Луки, почти 50 раз Евангелие от Матфея, 16 раз Евангелие от Марка и 3 Евангелие от Иоанна. Именно Царство Божье пришел явить и установить Иисус как в виде Царства Благодати в настоящее время, так и в виде будущего обещанного Царства Славы. Не войдя в первое царство, невозможно попасть во второе. И Спаситель хочет, чтобы Его ученики жили в первом в ожидании второго.
1: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Небожители высоко ценят волю Божью и повинуются ей. Иисус использует этот факт и преобразует его в надежду, что так же будет и на земле. Фраза «на земле» предполагает не обобщение, а конкретность. Пусть воля Божья совершается на земле, но пусть она начнется с нас, с каждого из нас лично. Знаете ли вы Господа или просто знаете о Нем? Может ли ваша молитвенная жизнь приблизить вас к Нему? Образец молитвы, часть 2. «Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день». Прошение включает слово «дай». Исходит ли это слово из уст миллионера или сироты, находящейся в постоянной нужде, молитва в любом случае является выражением зависимости и подтверждением доверия. Мы все зависим от Бога. И настоятельная мольба «дай» заставляет нас признать, что Бог является источником всех даров. Он Творец. В Нем мы живем, движемся и существуем. Он сотворил нас, и мы Его.
2: Бог Отец, дарующий нам все, в чем мы нуждаемся. В свете этого обетования какую великую уверенность вы можете найти в Луке в 11 главе с 9 по 13 тексты.
3: «И я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает». И ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более
6: Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него.
2: Прости нам грехи наши. Прощение является сердцевиной благой вести. Без Божьего прощения у нас нет спасения. И вас, которые были мертвы во грехах, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи. Те, кто испытал Божье прощение, должны протянуть руку и принять тех, кто, возможно, обидел их. Просьба простить нас, ибо и мы прощаем, не означает, что Божье прощение зависит от того, как мы прощаем других. Скорее, наш статус прощенных требует, чтобы, как ученики Христа, мы всегда жили в расширяющемся круге благодати, с одной стороны, принимая благодать Божью, а с другой, распространяя Его любовь и прошение на тех, кто, возможно, обидел нас.
1: «И не веди нас в искушение, но избавь нас». Здесь необходимо отметить два факта. Во-первых, искушение – это не грех. Греческие существительные с окончанием «асмос» обычно описывают процесс, а не результат или продукт. Писание не рассматривает искушение как готовый продукт. Это метод, процесс, используемый для достижения конкретного результата. Несмотря на то, что искушение – это не грех, уступка ему является грехом. Во-вторых, не Бог автор искушений. Бог может позволить искушению прийти, но Он никогда не искушает в том смысле, что вовлекает человека в грех. Следовательно, молитва является признанием того, что Бог – источник величайшей силы для противостояния лукавому. Посмотрите Евангелие от Луки, 11 главу, тексты с 1 по 4.
3: «Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему:
5: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих».
3: Он сказал им:
4: «Когда молитесь, говорите: «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого».
1: Подумайте обо всех темах, которые здесь затронуты. Как ваш опыт в каждом из этих аспектов может обогатиться и углубиться через молитву?
2: Другие уроки о молитве. Представив своим ученикам образец молитвы, Иисус сразу же посредством притчи о друге, пришедшем в полночь, преподал им урок о необходимости постоянно молиться. Позднее, по мере приближения к завершению своего служения, Он напомнил своим последователям о необходимости покаяния и смирения в молитве. Обе эти притчи показывают, что молитва – это не просто религиозный ритуал, но постоянное хождение, общение и жизнь с Отцом. Прочитайте Евангелие от Луки, 11 главу, с 5 по 8 текст.
3: «И сказал им:
4: положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: «Друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». А тот изнутри скажет ему в ответ: «Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе». Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит».
2: Иисус рассказал эту притчу, чтобы поощрить настойчивость в молитве. Молитва не должна превратиться в рутину. Вместо этого молитва должна быть основой взаимоотношений, абсолютного, постоянного и непрерывного доверия Богу. Молитва – это дыхание души. Без нее мы духовно мертвы. Иисус рассказывает притчу о соседе, который отказывается поступать по-соседски. Напрасны непрерывные молитвы его о хлебе, в котором срочно возникла нужда в полночь. Но в конце концов даже такой сосед сдается и отвечает на непрерывный ночной стук двери. Насколько же более расположен Бог к тому, кто настойчив в молитве? Такая настойчивость не изменит мысли Бога, но укрепит нашу веру.
1: Прочитайте Евангелие от Луки, 18 главу, тексты с 9 по 14.
3: «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу.
4: Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится».
1: Какой важный урок о молитве содержится в этом отрывке? Фарисей ожидал, что Бог похвалит его за то, что он сделал, за его праведные дела. Мытарь отдал себя на милость Божью и умолял о принятии на основании Божьей благодати. Божье принятие приходит к нам не на основании того, кто мы или что мы, но только посредством Его благодати. Только кающиеся, смиренные и сокрушенные духа могут получить эту благодать. Кротость и смирение станут условием успеха и победы. Венец славы ожидает тех, кто склоняется у подножия креста. Люди, которые не знают Господа, как правило, сравнивают себя с теми, кто якобы хуже, чем они, для того, чтобы убедить себя, что они не так уж и плохи. Почему это всего лишь разновидность духовного обмана? Если другие хуже, чем мы, что это меняет?
2: Для дальнейшего исследования. Душа, ежедневно обращающаяся к Богу с молитвой о помощи, подкреплении и силе, будет следовать благородным порывам, получит ясное представление об истине и долге, будет ставить перед собой возвышенные цели, постоянно алкать и жаждать правды. Благодаря непрерывной связи с Богом мы, общаясь с окружающими, сможем поделиться с ними светом, миром, покоем, обитающим в нашем сердце. Сила, получаемая нами в молитве, всегда с настойчивыми усилиями поступать вдумчиво и осторожно, делает нас способными выполнять наши ежедневные обязанности и при всех обстоятельствах сохранит наш дух в мире.
1: Называя Бога нашим Отцом, мы тем самым признаем всех Его детей своими братьями. Мы все члены одной великой человеческой семьи. В наши молитвы мы должны включать просьбы как за самих себя, так и за своих ближних, потому что никто не может правильно молиться, и спрашивая благословения исключительно для себя самого.
2: Вопросы для обсуждения. Первый. Тема отношений Иисуса и Святого Духа не заканчивается в Евангелии от Луки. Читая книгу «Деяний», второй том Луки об истории христианской церкви, невозможно не отметить заметную деятельность Святого Духа в жизни христианской общины, ее миссии и ее служителей. Действительно, только Лука записал указание, данное Иисусом ученикам после воскресения, оставаться в Иерусалиме, пока они не облекутся силой свыше, прежде чем идти до краев земли с вестью о распятом и воскресшем Спасителе. Затем Лука начинает книгу «Деяний» с того, что Иисус повторяет обетование о Святом Духе и описывает, как это обетование исполняется в день Пятидесятницы. Что все это говорит нам о центральной роли Святого Духа в жизни Церкви?
1: Вопрос второй. Как сам акт молитвы является подтверждением нашей зависимости от Бога и потребности в Нем? Прочитайте Евангелие от Луки, 18 главу, 9 текст. Какую глубокую духовную проблему затронул Иисус, рассказав последующую притчу?

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения. О, это дивная летучая мышь! Летучие мыши едва ли не самые недооцененные существа в мире. Между тем, их есть за что ценить. Почти все виды летучих мышей питаются насекомыми и плодами. Только один вид, обитающий в тропиках, питается кровью, преимущественно кровью крупнорогатого скота. Всего в мире несколько тысяч видов летучих мышей. Как это ни поразительно, они составляют 1/4 всех видов млекопитающих и половину видов тропических млекопитающих. Самая маленькая летучая мышь на Земле носит название «мексиканский листонос». Размером она не больше шмеля и весит меньше 5-копеечной монеты. Самые крупные из летучих мышей – крыланы. Они совершенно безобидны, однако размах их крыльев достигает почти 2 метров. Многие летучие мыши объединяются в колонии. Некоторые колонии насчитывают до 20 миллионов особей. Летучие мыши приносят пользу и людям, и природе. Многие из видов, обитающих в Северной Америке, да и не только там, еженочно поедают тысячи тонн насекомых. Некоторые виды летучих мышей опыляют цветы. Летучие мыши – жизненно важное звено в экологии тропических лесов. Самые древние ископаемые летучие мыши ничем не отличаются от современных, полностью сформировавшихся, с развитыми крыльями, прекрасно приспособленными для полета. А это значит, что летопись окаменелостей не подтверждает эволюционного представления о происхождении летучих мышей от других видов животных. Отсюда мы можем заключить, что Бог создал летучих мышей в точности такими же, какими мы видим их сегодня. Передачу вел Николай Ховиков. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Вы слушаете пятиминутную программу «Капля росы». Программу, которую мы передаем ежедневно на этой же волне. В этой программе мы с Божьей помощью обращаемся к Его Слову и стих за стихом разбираем послание апостола Иакова. Сегодня откройте первую главу, прочтем стих 21. Иакова, глава 1, стих 21. «Посему, отложивши всякую нечистоту и остаток злобы, кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти души ваши». Нет более важного, более нужного совета, как обращение человека от греховных путей к Богу. Как может быть человек чистым пред лицом великого, святого и совершенного Бога? Прежде всего, человек должен сознать свою греховность. Точно так, как в каждой капле морской воды мы находим соль, так грех поразил каждого человека, живущего в этом мире. Зависть, жадность.

какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Матфея, глава 16, стих 26. Дорогие друзья, если бы не существовало небо вообще, не было бы загробной жизни, то и тогда стоило бы жить жизнью христианина, потому что она, эта жизнь, дает человеку осмысленность и делает его счастливым. А верующий человек имеет два преимущества перед неверующим. Первое – верующий имеет радость в земной жизни и уверенность в жизни вечной. Человек же, который не верит Слову Бога и не принимает Его, умирает в своих грехах без всякой надежды. Слово Божие – это своего рода инструмент, который подводит вас к подножию креста Иисуса Христа и очищает душу через веру в искупительную жертву Христа или ради искупительной жертвы Христа. Но для этого надо с верою принимать насаждаемое слово, и это нужно делать теперь, потому что после смерти нет покаяния, нет примирения с Богом после смерти. Во все времена человек придавал очень много внимания своему телу, в то время, когда оно временно, а душа вечна. Писание говорит так по этому поводу. «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить гиене. Не две ли малые птицы продают за осарий?» Осарий – мелкая монета. «И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. У вас же и волосы на голове посчитаны. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным». Матфея, 10 глава. Стихи 28-33. Дорогие друзья, будем помнить, что Слово Божие нужно не только неверующему, но и верующему, как вода жизни, потому что без воды засыхает все живое. Вспомним, что писал псалмопевец Давид в Псалме 118, стихи 88-89. «По милости Твоей оживляй меня, и я буду хранить откровение уст Твоих. Навеки, Господь, Слово Твое утверждено на небесах». Дорогие друзья, радиослушатели, пусть и для вас Слово Божие будет живой водой, дающей жизни. Не забудем, что Слово Божие, по словам псалмопевца, светильник ноге нашей, указывающий путь, куда идти. В наше время, когда повсеместно торжествует неверие, Евангелие должно быть настольной книгой каждого верующего, каждого человека, любящего истину. Слушайте нас завтра в это же самое время. До свидания, друзья!

0: В Сиэтле 2 часа утра.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: В программе передачи этого часа прозвучат две получасовые передачи «Слушай, молись, размышляй» и «Воскресное богослужение».

Потом я посмотрел и увидел перед собой открытую дверь в небеса и услышал тот первый голос, напоминающий звук трубы, который говорил со мной. Голос сказал мне: «Поднимись сюда, и я покажу тебе, что произойдет потом». Сразу же я был в духе, и вот передо мной стоит трон на небесах, а на троне сидит некто. Сидящий на троне блестел, как драгоценный камень, яшма или сердолик, и над ним была радуга, напоминающая изумруд. Вокруг этого трона стоят еще 24 трона, на которых сидят 24 старца, одетые в белые одежды, с золотыми венцами на головах. От трона исходят молнии, голоса и громы. Перед троном горят 7 факелов. Это 7 Божьих духов. И еще перед ним разливается нечто наподобие стеклянного, искрящегося, как кристалл, моря. В самом центре, вокруг трона, находятся 4 живых существа, у которых множество глаз спереди и сзади. Первое существо похоже на льва, второе — на быка. Лицо третьего похоже на человеческое, а четвертое существо напоминает летящего орла. У каждого из 4 существ по 6 крыльев и множество глаз, которые находятся у них со всех сторон и даже под крыльями. Они без устали день и ночь повторяют: «Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, Тот, Кто был, Кто есть и Кто придет». И когда эти живые существа воздают сидящему на троне и живущему вечную славу, честь и благодарность, 24 старца всякий раз падают перед сидящим на троне, поклоняются вечно живущему и складывают свои венцы перед ним, говоря: «Наш Господь и Бог, Ты достоин принять славу, честь и власть, потому что все создано Тобой, по Твоей воле сотворено и существует».

Потом я посмотрел и увидел перед собой открытую дверь в небеса и услышал тот первый голос, напоминающий звук трубы, который говорил со мной. Голос сказал мне: «Поднимись сюда, и я покажу тебе, что произойдет потом».

Сразу же я был в духе. И вот передо мной стоит трон на небесах, а на троне сидит некто.

сидящий на троне, блестел, как драгоценный камень, яшма или сердолик. И над ним была радуга, напоминающая изумруд.

Вокруг этого трона стоят еще 24 трона, на которых сидят 24 старца, одеты в белые одежды, с золотыми венцами на головах.

от трона исходят молнии, голоса и громы. Перед троном горят семь факелов. Это семь Божьих духов.

самом центре, вокруг трона, находятся четыре живых существа, у которых множество глаз спереди и сзади.

Первое существо похоже на льва. Второе – на быка. Лицо третьего похоже на человеческое. А четвертое существо напоминает летящего орла.

У каждого из четырех существ по шесть крыльев и множество глаз, которые находятся у них со всех сторон и даже под крыльями. Они без устали день и ночь повторяют: «Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, Тот, кто был, кто есть и кто придет».

И когда эти живые существа воздают сидящему на троне и живущему вечную славу, честь и благодарность, 24 старца всякий раз падают перед сидящим на троне, поклоняются вечно живущему и складывают свои венцы перед ним, говоря: «Наш Господь и Бог, Ты достоин принять славу, честь и власть, потому что все, что создано Тобой, по Твоей воле сотворено и существует».

Потом я посмотрел и увидел перед собой открытую дверь в небеса и услышал тот первый голос, напоминающий звук трубы, который говорил со мной. Голос сказал мне: «Поднимись сюда, и я покажу тебе, что произойдет потом». Сразу же я был в духе, и вот передо мной стоит трон на небесах, а на троне сидит некто. Сидящий на троне блестел, как драгоценный камень, яшма или сердолик, и над ним была радуга, напоминающая изумруд. Вокруг этого трона стоят еще 24 трона, на которых сидят 24 старца, одеты в белые одежды, с золотыми венцами на головах. От трона исходят молнии, голоса и громы. Перед троном горят 7 факелов. Это 7 Божьих духов. И еще. Перед ним разливается нечто наподобие стеклянного, искрящегося, как кристалл, моря. В самом центре, вокруг трона, находятся 4 живых существа, у которых множество глаз спереди и сзади. Первое существо похоже на льва, второе — на быка, лицо третьего похоже на человеческое, а четвертое существо напоминает летящего орла. У каждого из 4 существ по 6 крыльев и множество глаз, которые находятся у них со всех сторон и даже под крыльями. Они без устали день и ночь повторяют: «Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, Тот, кто был, кто есть и кто придет». И когда эти живые существа воздают сидящему на троне и живущему вечную славу, честь и благодарность, 24 старца всякий раз падают перед сидящим на троне, поклоняются вечно живущему и складывают свои венцы перед ним, говоря: «Наш Господь и Бог, Ты достоин принять славу, честь и власть, потому что все создано Тобой, по Твоей воле сотворено и существует».

Вы слушаете «Радио на пути». Продолжаем наши передачи. Послушайте программу «Воскресное богослужение».

Мир Божий всем вам, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Первая Славянская Евангельско-Баптистская Церковь города Сакраменто, Калифорния, и пастор Федор Петрович Карпец. Сегодня первый день недели, воскресенье. Так говорит Слово Божье, и мы приглашаем вас на воскресное богослужение. Итак, оставьте все ваши дела и присоединитесь к нам в единой хвале нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу.

Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня веденье Твое. Высоко, не могу постигнуть его. Куда я пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там. Сойду ли в преисподнюю, и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Ибо Ты устроил внутренности мои, соткал меня в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я был созидаем в тайне, образуем во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои. В Твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления Твои, Боже! И как велико число их! Стану исчислять их. Они многочисленнее песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобою. О, если бы Ты, Боже, поразил нечестивого! Удалитесь от меня, кровожадные! Они говорят против Тебя, нечестиво, суетное замышляют враги Твои. Мне ли не возненавидеть их? Возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не возгнушаться восстающему на Тебя. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Аминь. Мы знаем, дорогие братья и сестры, этого мужа веры, о котором Господь сказал: «Нашел я человека по сердцу своему». И мы знаем, почему это. Мы не скажем, что Давид был самый святой человек. Нет, он также согрешал, также падал и также вставал. Но этот человек не умел лукавить. Ни пред людьми, ни перед Богом. Он был таков, какой-то он есть. И вот он говорит Господу: «Господи, Ты испытал меня и знаешь». И вот он настолько вникал в Божью силу, что Господь настолько всемогущий, и он говорит: «Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. И Ты разумеешь помышления мои издали». Наш Господь наблюдает за всеми путями нашими. Мы вот здесь, когда в доме молитвы, мы такие хорошие, дорогие братья и сестры. Мы такие все святые. Но, дорогие мои, когда мы находимся вне стен этого дома молитвы, Бог и тогда знает пути наши, Твои пути и мои пути, как мы ходим пред Богом. Дорогие мои, если мы неправо ходим пред нашим Господом, мы не сможем иметь силы для борьбы со злом и грехом, который окружает нас. Библия говорит нам сегодня: весь этот мир лежит где?
во зле лежит. И, дорогие мои, если мы с вами не будем наблюдать за путями своими, мы не сможем побеждать грех, окружающий нас и живущий в нас. Еще нет слова на языке моем, и ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Дорогие мои, брат не видит, сестра не видит, муж не видит, жена не видит, папа не видит, мама не видит, но Бог видит все пути твои и мои. Поэтому, дорогие братья и сестры, если мы делаем грех, мы не должны стыдиться исповедовать свой грех пред Богом. Давид говорит: «Я много согрешаю». И Слово Божие говорит, что мы много согрешаем. И здесь говорит: «Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего? Куда убегу?» Господь наблюдает за нами везде, где бы мы ни находились. И, дорогие мои, поэтому сегодня мы часто вопием Господу: «Господи, ну почему я не могу противостать против греха?» Дорогие мои, потому что мы с вами что-то удерживаем тайное. Поэтому нам кажется, никто не увидел, что я сделал. Но, дорогие мои, Бог видел, и поэтому дьявол имеет в нас часть. И он побеждает нас в самый тот момент, когда, казалось бы, ты должен устоять. Дорогие братья и сестры, поэтому мы приходим в дом молитвы для того, чтобы проверить свои пути, для того, чтобы подкрепиться у ног нашего Господа, потому что сегодня, здесь, в это последнее время, Бог посылает Дух Свой Святой, и через Своих служителей Он напоминает нам, что мы должны делать и как мы должны поступать. Сегодня мы должны приносить Богу в жертву хвалу. Вот Асав, псалмопевец Асав, говорит в 49-м псалме с 14 стиха: «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои. Призови меня в день скорби, и я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Грешнику же говорит Бог: «Что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, исходишься с ним, и с пролюбодеями сообщаемся. Уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, и сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал, и ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающее Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому я явлю спасение Божие». Тому, кто наблюдает за путем своим. Вот мы видим, дорогие братья и сестры, и Давид там говорил, что ты видишь и знаешь, и Асав вот здесь говорит в этом псалме, что наш Господь видит пути наши. Но если мы не наблюдаем за ними, если мы не исповедуем грехи наши, если мы не просим у Господа сил для борьбы со злом и грехом, у нас не будет сил для того, чтобы побеждать грех. Мы с вами являемся встречающей церковью. Поэтому, братья и сестры, приходя в дом молитвы и сегодня находясь в этом месте, мы будем просить нашего Господа, чтобы Он, если мы не замечаем, чтобы Он открыл мое сердце для Духа, Духом Святым, для меня самого, чтобы я мог исповедать свой грех, потому что дьявол, когда имеет что-то во мне, он всегда побеждает тебя и меня. Аминь.

И хлеб, сошедший с неба, и любовь, и путь, и истина, и жизнь, и свет. Все это есть Христос в одном созвучии слов. Другого имени под небом нет. Один Христос достоин этих слов. И только ими вправе я назвать того, кто есть воистину любовь, кто жизнь свою отдал, чтоб нас взыскать. Он путь, и мы должны идти, не сомневаясь по его стопам. И пусть сияет солнцем впереди нетленный образ дивного Христа. Он истина, и истиной живя, о ней должны мы людям возвещать, от всей души, воистину любя, того, о ком не можем умолчать. Он жизнь, и жить должны мы только им. Лишь верующий в Сына не умрет, один источник жизни — Божий Сын. И только Он бессмертие дает. И в этот день, что Бог нам подарил, хочу я Господа прославить всей душой, хочу я Господа всем сердцем прославлять, любить Его, как Он нас возлюбил, и славу Господу достойную воздать. Прославьте Господа, прославьте Господа!

Наше богослужение с участием Первой Славянской Евангельской Баптистской Церкви города Сакраменто, Калифорния, подошло к концу. Если Дух Святой говорит вашему сердцу, что вы еще не имеете жизни вечной во Христе Иисусе, то отдайте свое сердце Господу сейчас в вашей искренней молитве. А мы прощаемся с вами до следующей недели и ждем ваших писем по следующему адресу. Радио Церковь Христиан, почтовый ящик 418478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, Соединенные Штаты Америки. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь.

0: В передачах «Радио на пути» звучит проповедь Дениса Самарина.
1: Друзья, я хотел вместе с вами порассуждать об очень важной теме. Озаглавлена моя проповедь или моя беседа, вместе с вами мы порассуждаем об этом, таким образом: кто вознесется, а кто останется? Друзья, и для того, чтобы нам начать рассуждать об этой теме, мы прочитаем из Евангелия от Луки, 17 глава, с 26 стиха. Евангелие от Луки, 17 глава, будем читать с 26 стиха по 37. «И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп, и погубил всех. Так, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный, и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется». Я пропустил несколько стихов, да, 34 продолжаю читать. «Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе, одна возьмется, другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится. На это сказали ему: где, Господи? Он же сказал им: где труп, там соберутся и орлы». Друзья, вот давайте мы вместе с вами попробуем извлечь несколько важных мыслей. Они короткие, наши рассуждения будут не по этому отрывку, а следующие отрывки мы будем с вами читать. Но вначале остановимся именно на этом. Итак, здесь Иисус Христос говорит о трех очень важных вещах. Первое, друзья, Он говорит о том, что в какой-то момент времени обязательно случится событие, которого ждут верующие и в которые не верят неверующие. Это событие, которое здесь озаглавлено «пришествие Сына Человеческого» или «взятие как бы с земли людей» или «конец всей истории». Это как бы все одно событие, и сейчас мы не будем детализировать его, но сам факт, друзья, что люди, которые просто живут, женятся, выходят замуж, едят, пьют, мелят в жерновах, спят и что-то на поле работают, вдруг все это в какой-то момент времени прекратится, потому что придет Господь и узрит его всякое око. Друзья, мы, верующие христиане, к этому привыкли, в смысле к этой информации, но давайте мы освежим ее в памяти и посмотрим на свои чувства, какие производят у нас вот это сообщение. Друзья, когда-то, может быть, это будет завтра, может быть, через месяц, а может быть, сегодня, вдруг неожиданно все дела, которые мы делаем, потеряют смысл. Вдруг неожиданно вот это чередование одного и того же, которое годами идет, оно прекратится, потому что придет Господь. Друзья, и Библия, она конкретно и точно говорит, что это обязательно событие случится. И это событие обязательно будет. Друзья, я думаю, что даже для тех людей, которые верят Библии, все равно периодически нужно себя проверять, а не забыл ли я о том, что самое главное событие, оно еще впереди, что какие-то мои переживания или мои планы, это все очень важно, все очень нужно, но оно в какой-то момент времени вдруг перестанет существовать, вдруг перестанет иметь смысл, вдруг все изменится в какой-то момент времени. Недавно я читал, ну, я часто возвращаюсь к этой теме, мне очень нравится, это Великая Отечественная война. И вот когда она началась 22 июня 1941 года для Советского Союза, друзья, и вот что-то подобное можно сказать. Люди строили планы, кто-то хотел в отпуск поехать, кто-то поступил учиться, у кого-то были планы выйти замуж или жениться, и вдруг одно сообщение по радио все остановило. Вся жизнь поменялась полностью. Человек стал жить совершенно по-другому, все планы разрушились, все поездки отменились, вся учеба прекратилась, вся работа перестала в этом направлении двигаться, стала двигаться в другом направлении. Почему? Что-то случилось. Друзья, вот пришествие Господа, оно намного в большем масштабе изменит вообще жизнь человека. Второе, друзья, что здесь сказано, что вот это пришествие Господа, оно для человека будет, для мира точнее, оно будет неожиданным. Люди не будут к этому готовы. Иногда мы читаем в новостях или слушаем там, или где-то видим, что ученые прогнозируют о том, что когда-то закончится мир. Ну вот, например, говорят, что вот летит астероид, и есть вероятность, что он врежется в Землю. Друзья, вот Библия открывает, что никакого прогноза к тому, что Господь придет, не будет. Никто не скажет, посмотрите, все мировое состояние такое, что сейчас Господь придет. Нет, люди этого мира, они будут пребывать в таком состоянии покоя. Они будут говорить себе мир и безопасность. Они будут работать, спать, жениться, продавать. Для них это будет совершенно неожиданно, друзья. И я думаю, что и для многих христиан оно будет неожиданно, потому что мы тоже подвергаемся вот этой суете, забывая о самом главном своем предназначении. Максим об этом говорил первым, да, что мы должны просыпаться с мыслью о том, что мы спасаемся, что мы ждем Господа. И третья мысль, друзья, самая-самая основная и самая главная, что к этому моменту, вернее, в этот момент весь мир будет поделен на две части. Вот как мы делим с вами мир сейчас? Вот интересно, что в Соединенных Штатах Америки, например, еще 40 лет назад, друзья, всего 40 лет назад, это не так много, ну, может быть, 50, были места, куда нельзя было заходить чернокожим людям. Так называемая сегрегация, да? То есть, вот автобус для белых, этот автобус для черных, цветных людей. Это работа для белых, это работа для цветных. Друзья, вот было разделение на белых, цветных. Друзья, кто-то в своей жизни делит людей на богатых и бедных. Кто-то в своей жизни делит людей на тех, которые мне нравятся, и тех, которые мне не нравятся. Кто-то в своей жизни делит людей по политическим, религиозным, еще каким-то другим вообще разным фактам. Друзья, разделений очень много. Но в общем, когда придет Господь Иисус Христос, будет всего два разделения. Или точнее, одно разделение на две части. Какое это разделение? Одни останутся, другие возьмутся. Все остальное потеряет смысл. Все остальные разделения прекратят существовать. Один возьмется, а другой останется. Вот если бы, например, нас спросить с вами, в каком обществе мы хотим быть? Вот ребенок растет, и спросите, вот ты подрастешь, вот весь мир разделен на богатых, бедных, здоровых, больных, вот в каком бы хотел бы ты обществе быть? Конечно, друзья, у нас желание, чтобы мы были здоровые, богатые, чтобы мы жили в благополучной стране, чтобы у нас миновали какие-то беды. Друзья, это все правильно, все хорошо, это желание нормальное, но самое главное наше желание должно быть оказаться в обществе тех, которые возьмутся в конечном итоге. Ну, представьте, человек больной, бедный, но он взялся на небо. Или человек богатый, здоровый, но остался. Что тогда, в каком бы, где бы мы хотели быть, да? Кстати, конечно, я не противопоставляю, и богатый, и здоровый может взяться, да? Не от этого зависит. Вот. Но сам факт, друзья, то есть к чему расположено наше сердце? О чем мы переживаем? Мы очень переживаем, чтобы нам быть в категории богатых людей. Мы для этого много работаем. Мы очень переживаем, чтобы нам быть в категории здоровых людей, поэтому мы сейчас заботимся о своем здоровье. Но сколько мы переживаем, чтобы нам быть в категории тех людей, которые будут взяты в тот момент времени, когда придет Христос? Это должно быть нашим периодическим, постоянным переживанием. Я знаю одного человека, ну, к сожалению, не лично, но знаю о нем. Я как-то, может быть, уже даже рассказывал. Он известный путешественник, и он весит 150 килограмм. Вот. И при его весе, конечно, путешествие довольно затруднительно, как вы понимаете, да? Однажды случилась в его жизни такая ситуация, что он, у него остановилось сердце. Клиническая смерть, врачи его еле спасли и сказали, что если вы не измените образ своей жизни, если вы не похудеете, то вы никогда не сможете жить полноценной жизнью и вообще скоро умрете. И он решил похудеть. Друзья, он похудел до 80 килограмм вот за это время, за полгода причем. И он выпустил несколько таких вот роликов, рассказывающих о том, как он это сделал, книгу даже написал какую-то. И он говорит, что каждый раз, когда вы просыпаетесь утром, когда вы ложитесь вечером, каждый раз, когда вы смотрите на еду, когда у вас есть выбор между лестницей и лифтом, каждый раз, когда вы вообще хоть что-то делаете, вы должны постоянно себе в голове твердить: «Моя задача похудеть». Вот, говорит, когда я сажусь за стол, я считаю калории. У него специальные весы, он взвешивает кашу там и так далее, и так далее. Он говорит, кому-то покажет это фанатизмом, но по-другому вы не достигнете цели. Друзья, я был удивлен, вот его воля, ну как бы такая воля у человека сильная, да? Вот такие ограничения. Почему? Он поставил цель. И он говорит, меня часто спрашивают, почему я смог достичь этой цели? Он говорит, потому что я себе написал 5 причин, почему я хочу достигнуть этой цели. Первая причина, я не умру быстро. Вторая причина, мне станет легче двигаться. Третья причина, он написал 5 причин. И я по несколько раз в день достаю этот листочек и читаю, почему я хочу этого достичь. И я этого достигаю. Апостол Павел как-то говорит, что есть подвижники, которые воздерживаются от всего. Помните, да? Для получения венца тленного. То есть, друзья, как бы этот человек ни старался, он, конечно, улучшил качество своей жизни, он, конечно, продлил свою жизнь, но когда-нибудь все равно его жизнь закончится, несмотря на то, что он будет очень здоровым и очень сильным. Друзья, Павел говорит, подвижники воздерживаются от всего ради получения венца тленного, который исчезнет. А мы, прилагаем ли мы столько же усилий для получения венца нетленного, который будет в жизнь вечную? И иногда удивительно смотреть на христианина, который пренебрегает достижением самой главной своей цели, оказаться в числе тех людей, которые будут взяты, когда придет Христос. Друзья, и вот примеры таких людей, которые достигают своей цели в земном, в бренном, в тленном, они должны осуждать нас, потому что наши цели намного выше, намного как бы благороднее, они вечные эти цели, но у нас нет такого дерзновения и такой ревности в достижении этих целей. Итак, друзья, третья основная мысль этого отрывка заключается в том, что весь мир будет разделен на 2 категории. Все остальное потеряет смысл. Все остальное исчезнет, останется только важно, ты взят или ты оставлен. Друзья, возникает вопрос, а как нам узнать, в какой категории находимся мы или будем находиться мы? Кто-то ответил мне на этот вопрос так, человек должен быть уверен, что он будет вознесен. Друзья, но я вам скажу, что уверенность здесь ни при чем. Можно быть уверенным и остаться на земле. Как вы считаете, на земле останутся люди, которые 100% уверены, что их просто забыли и скоро за ними опять придут? Конечно, будут люди, которые считают, я точно, вот 100% я убежден, что меня Господь возьмет, но Он останется. И я даже, друзья, допускаю мысль, и более того, в этом уверен, что будут люди, которые скажут, Господи, меня ли ты возьмешь? И Бог их возьмет. Есть такая интересная поговорка, или как говорят, что когда мы придем на небо, то мы удивимся трем вещам. Первое, что мы пришли туда, что нас туда пустили. Второе, что мы там увидим тех, кого не ожидали там увидеть. И третье, мы там не увидим тех, кого ожидали там увидеть. Друзья, то есть, в общем-то, это наша внутренняя уверенность, что я спасенный, что я буду на небе, она не гарантирует того, что я буду спасен и буду на небе. Можно быть уверенным, что я здоров и при этом быть больным. Так же, да, друзья? Нужны какие-то более, что ли, объективные, более утвержденные на основании Писания критерии, да, которые помогут нам ориентироваться, что когда придет Христос, в какой категории я окажусь. Друзья, Иисус Христос продолжение вот этой темы, он раскрывает те принципы, на основании которых будет происходить выбор. Он раскрывает эти принципы. Друзья, я не претендую на то, что я сейчас вам расскажу или открою абсолютно все нюансы спасения, потому что они открываются и в других текстах Священного Писания тоже. И для того, чтобы нам в полноте понять этот вопрос, нужно читать Библию ежедневно, вникать в нее, и у нас образуется большое такое здание или большая картина вот, спасения. Но мы сейчас посмотрим на то, как Христос освещает этот вопрос именно вот в этот самый момент времени. Итак, друзья, 17 глава, она, давайте мы немножко ее так посмотрим исторически, и попытаемся вот в воображении в своем перенестись в прошлое. Мы стоим, да, рядом в огромной толпе людей со Христом, и Христос говорит, как было в дни Ноя, как было в дни Лота, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Друзья, потом уже в средние века, прошло сотни лет, какой-то человек разделил главы Евангелия на главы. Но, конечно, в то время так не было. Христос не говорил, 17 глава закончилась, теперь ученики началась 18 глава, да? Нет, он просто жил, просто беседовал. И 18 глава, друзья, она продолжение 17. Вот посмотрите, двое, 17 глава, 36 стих. «Двое будут на поле, один возьмется, другой оставится». На это сказали ему, где Господи? Он же сказал, где труп, там соберутся и орлы. Сказал также им притчу. Кому он сказал притчу? Им же. Друзья, и вот читая 18 главу, мы видим, что Христос продолжает эту речь. Он продолжает говорить то, о чем он начал говорить в 17 главе. Мы сейчас будем читать 18 главу, но вначале, друзья, такой, как бы немножко такой обзор этой главы. В этой главе, друзья, он приводит примеры, рассказывает притчи или приводит примеры. Шесть притч или шесть примеров. Первое – это бедная вдова. Вы помните эту притчу про бедную вдову, да? Второе – это фарисей и мытарь. Вторая притча – это фарисей и мытарь. Третье – это пример детей. Пустите детей, не препятствуйте их ко мне приходить. Четвертое – это богатый юноша. Пятое – это вообще все люди. Ученики поднимают вопрос, Господи, кто же может спастись, имея в виду все люди? И шестое – это сами ученики. Петр говорит, вот мы оставили все и последовали за тобой. Речь про учеников. Итак, шесть бесед, шесть притч или шесть примеров. Бедная вдова, фарисей и мытарь, дети, богатый юноша, все люди и ученики. Друзья, интересно, что все эти шесть примеров или шесть притч или шесть встреч вот этих, они связаны одной темой, темой спасения, темой, кто же будет вот в этом числе вознесенных. Я вам сейчас это докажу. Вот посмотрите, друзья, на притчу о бедной вдове. Мы не будем ее читать полностью, но 8 стих, это 18 глава, 8 стих, можно высветить на экране. Посмотрите, как кончается эта притча. «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» О чем эта притча, друзья? О пришествии, ну о вере, о пришествии Христа. Да, о вере, понятно, притча, но он говорит, но Сын Человеческий, придя. То есть о чем идет речь? Продолжение той же самой темы, когда пришел Христос. Дальше, друзья. Фарисей и мытарь. Давайте посмотрим на притчу о фарисее и мытаре. Это 14 стих этой же самой главы. Помните, фарисеи и мытарь зашли в храм помолиться. Фарисей молился так, мытарь молился так. Помните, да? И в конце, друзья, 14 стих. «Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот». Кстати, вот в других переводах везде вот слово «более» имеется в виду не в смысле «тот менее», а «этот более», а это в смысле, что этот много оправдан, а этот вообще не оправдан. То есть речь идет об оправдании, об спасении. Но дальше. «Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Друзья, это, конечно, работает в нашей обычной жизни. Человек, унижающий себя, он и в обычной жизни возвышается Богом. Согласитесь, да? Это принцип нашей повсеместной жизни, в семейной жизни, там, в отношениях с людьми и так далее. Человек, который себя унижает, тот Бог его возвышает. Но очень часто этот принцип не до конца срабатывает здесь на земле. Мы видим людей, возвышающих себя, которых не унижаются, да? Они возвышаются, возвышаются и возвышаются, и нет предела их возвышению. Мы видим людей, которые унижают себя, но не видим их возвышения. Видимого возвышения нет. И человек унижает себя, а потом в унижении умирает. И видимого возвышения мы не видим. То есть этот принцип не всегда срабатывает здесь на земле. Но о чем же здесь говорится тогда в большом масштабе? Здесь речь идет как раз о глобальном возвышении или о самом, как сказать, вот, важном возвышении. Человек, унижающий себя здесь, на этой земле, он будет возвышен. В рамках наших рассуждений о вознесении, друзья, кто же будет вознесен, друзья, кто будет вознесен? Униженный будет вознесен. Так же получается, да? То есть эта притча тоже об этом самом. Давайте посмотрим на следующий Третий – это наши дети, да, дети. То есть он, Христос детей приводит. Это 16-17 стихи. Я напомню, что моя сейчас задача – показать вам, что все эти тексты связаны с вопросом Вознесения. Связаны. Посмотрите, 16 и 17 стихи. «Не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». То есть опять речь идет о спасении, о Царстве Божьем, о будущем возвышении. 17 стих. «Кто не примет Царствие Божие, как дитя, тот не войдет в него». Опять, друзья, Христос говорит, что во времена, как во время Лота, как во время Ноя, будет восхищение. И вот здесь он приводит пример. «Тот не войдет, тот не будет восхищен, тот не будет взят». Кто? Кто не будет, как дитё? Следующий, друзья, «богатый юноша». «Богатый юноша» — это 18 стих и потом 24. 18 стих написано: «Что мне делать, чтобы...» Кто помнит продолжение? «Наследовать жизнь вечную». То есть опять речь идет о жизни вечной. Он переживает, чтобы ему наследовать жизнь вечную. Так же, да, друзья? А 24 стих Христос говорит: «Трудно богатому или трудно имеющему богатство войти в Царствие Божие». Ну и последние, друзья, пара примеров. Это 5 и 6 примеры. 26 стих. «Слышавшие сие сказали: кто же может спастись?» То есть опять речь идет о вознесении, опять речь идет о спасении. И шестой пример – это 30 стих. Опять, когда он уже переходит речь на учеников, Петр говорит: мы все оставили. Христос говорит: нет человека, который не получил бы гораздо более в сие время и век будущей жизни Божьей, в жизни вечной. Друзья, таким образом, я хотел вам сейчас показать, это еще не конец, вы не настраивайтесь на то, что все быстро кончится. Вот. Я хотел вам показать, что все эти примеры, которые Христос приводит после разговора о Вознесении, они все с этой темой связаны. То есть вот этими примерами, вот этими цитатами я хотел показать, что они все вместе идут. То есть вот эти примеры, они не просто так, не отвлеченно, они раскрывают нам, кто же будет вознесен, а кто не будет вознесен. Поэтому давайте мы на эти примеры сейчас еще раз обратим внимание, посмотрим на них более внимательно и постараемся извлечь оттуда для себя вот уроки, чтобы сделать выводы, кто же будет вознесен, а кто не будет вознесен. Итак, 6 примеров. Друзья, чтобы нам было проще, я сразу вам скажу, что все эти 6 примеров, они разделены по парам. Они идут парно. Сначала бедная вдова и фарисей. Потом дети и богатый юноша. Потом все люди и ученики. Вот они идут по парам. И рассматривать их нужно тоже по парам. Вот давайте мы сейчас остановимся на первом примере и чуть-чуть о нем порассуждаем. Это бедная вдова. Я хочу вам прочитать эту притчу и задать вопрос, который, возможно, вам никогда в голову не приходил. А если и приходил, то, возможно, вы, ну, не дерзали озвучить его вслух, потому что он как будто бы даже такой вот немножко как бы богохульный вопрос. Но я его задам. В этой притче о бедной вдове идет речь о неправедном суде, который Бога не боялся и людей не стыдился. Помните, да? И Христос говорит: вот так же и Бог. То есть Бог в этой притче сравнивается, или этот человек, вот нечестивый судья, он как бы проводится аналогия между ним и Богом. Вот у меня вопрос: как вы считаете, почему Христос в качестве аналогии привел нечестивого судью? Ну, например, если бы я был на этом месте, я бы сказал: друзья, я хочу вам привести пример. Вот представьте, есть очень богатый, хороший человек. Вот приходит к нему женщина, просит его. Он очень добрый человек, он ее выслушал. Но по своей великой мудрости он решил отложить выполнение просьбы. И так было несколько раз. А потом этот очень добрый, очень могущественный, очень любящий человек, он выполнил просьбу этой женщины. Вот так и Бог. Но здесь Христос приводит в сравнение не доброго, заботливого царя, а берет нечестивейшего, злого судью и говорит: что вот так и Бог, ну, как бы сказать, ответит тем, кто вот вопиет ему день и ночь. У меня вопрос, почему сравнение с таким человеком происходит? Давайте я вам прочитаю, друзья, эту притчу, а вы мне ответите на этот вопрос. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она приходила к нему, говорила, защити меня от соперника моего. Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе, хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. И сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный, Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им веру вскоре, защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Вот как вы думаете, почему Бог здесь как бы сравнивается с неправедным судьей?
2: Я не думаю, что здесь сравнивается или параллель проводится, что это как Бог. Если имеется в виду, вы посмотрите на судью неправедного. Вот если он может вот так вот ответить, то не тем более или Бог пошлет свою защиту.
1: Но, например, хотя и медлит, Господь медлит. Андрей, потом Артем. Андрей, потом Артем. Хорошо. Хорошо, Артем.
3: Но здесь, я думаю, что не сравнивается с тем, что Бог не противопоставляется, а обращается внимание именно на действие. То есть судья медлил, и Бог тоже вроде бы как медлит, но те, кто к нему обращается постоянно, он отвечает. Так же, как судья отвечает на
1: это. Но все равно, мне интересно, Христос же мог выбрать любого другого человека. Почему выбрал именно вот нечестивого человека? Да, Олег Петрович, потом вы. Олег Петрович, пожалуйста.
4: Здесь он сравнивает, что время и терпение.
1: Время и терпение, хорошо. Так, а ваше мнение?
4: Ну, в общем, проявляется настойчивость. Бедная вдова, она обращалась к судье неправильно. Угу. Она проявляла настойчивость, просила настойчивость. И судья как бы ответил ей. Как бы проявляется настойчивость по отношению к Богу.
1: Очень хорошо. Друзья, вот знаете, как бы я думаю, я скажу свое мнение, оно, конечно, совпадает с вашим, просто обобщим. Друзья, вот, как, вот у вас не было в жизни такое, ну давайте только честно говорить в глубину своего сердца, что вы, ну, как бы вот вы молитесь Богу, вам Бог не отвечает, и возникает вопрос, ну почему так происходит? Это же несправедливо. Это несправедливо. Он медлит. Ему до меня дела нет. Вот Андрей сказал, человеческая справедливость и человеческое ожидание справедливости, оно не соответствует с Божьим, да? Друзья, вот в общем-то я думаю, что если сказать откровенно и честно, у очень большого количества христиан, когда они попадают в трудные обстоятельства, для них Бог действительно вот такой, в их представлении. Он на самом деле, конечно, не такой, но в их представлении он именно такой, который не хочет помочь. Его мотивы непонятны. Он медлит, а может быть, он просто про меня забыл. Друзья, я не скажу секрета, но очень многих людей, оно и в моей жизни так бывает, когда мне кажется, Господи, ну почему так? Ну ты же можешь, ты же любишь нас, почему ты это делаешь, почему ты допускаешь? Как будто бы это судья неправедный. Бывает такое, друзья? Бывает. Но посмотрите, друзья, что происходит с этой женщиной, которая считает этого судью неправедным. Она считает его несправедливым. Что она все равно делает? Она все равно идет именно к нему. Друзья, почему здесь Христос подчеркивает слово «вера»? Потому что если бы Бог в наших глазах всегда был праведен, всегда в наших глазах был честен, всегда в наших глазах был тот, который все делает хорошо, в общем-то, в чем тогда вера наша проявляется? Если мы помолились, Бог нам ответил, мы помолились, Бог нам дал работу, так это же не вера, это хождение видимым. Вера проявляется тогда, когда Иов говорит такие слова, «Злое от Господа принимать буду». Он не пытается объяснить злое как доброе. Он не говорит, это на самом деле доброе. Он говорит, это злое. И лучше бы я не родился, и проклят тот день, когда я родился. Но я буду от Бога это принимать. Друзья, вера Иова заключалась в том, что он понимал, что к другому пойти некому. Он понимал, что надо к Богу вопиять, несмотря на то, что тебе кажется, что он несправедлив, что он неправ, что он медлит, что он про тебя забыл. Но все равно другого варианта нет, и у меня есть только вера в одного Бога. Друзья, поэтому эта женщина, она является там примером, что она пошла к человеку, который ей не помогал. И Христос говорит, ну вот когда я приду, найду ли я веру на земле, по-настоящему веру, не восхваление меня за мои благодетели, за то, что я делаю хорошо, не то, что люди доказывают мое существование разными какими-то чудесами, а просто человек находится в бедствии, в проблемах, в переживаниях, а все равно идет ко мне, выпьет ко мне день и ночь, просто потому, что он верит в меня. Вот такую веру найду я или не найду? Друзья, кого возьмет Христос? Мы спрашиваем вопрос. Один возьмется, другой оставится. Мы сказали, что здесь шесть примеров. И эти примеры разделены по парам. Как и в притче, в которой Христос говорит, придет Сын Человеческий, не в притче, а в истории, придет Сын Человеческий, один возьмется, а один оставится. Вот мы сейчас рассматриваем с вами пару. Бедная вдова и фарисей. Один возьмется. Понятно, кто возьмется, да? Бедная вдова. Почему она возьмется, друзья? Потому что у нее вера в того Бога, который действительно, кроме Него, у нее никого нет. А теперь давайте посмотрим на фарисея. Противопоставление бедной вдове фарисей. У фарисея что? Мы читаем. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, другой мытарь. Фарисей стал сам себе молиться так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь». Я читал толкование Лопухина, он пишет, лучше было перевести так. «Или как вон тот мытарь». Как вон тот мытарь. То есть, ну, вообще ничто, да? «Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Вот. Мытарь же стоял вдали, не смел глаз поднять на небо. Друзья, вот у меня вопрос. Здесь бедная вдова противопоставляется фарисею. Что было у фарисея и что было у вдовы? У вдовы была вера, она верила, и Христос эту веру приводит нам в пример. И говорит, вот такая вера должна быть. То есть вера даже тогда, когда тебе кажется, что Бог поступает несправедливо, Бог поступает медлит, Бог забыл о тебе, все равно проявляется вот эта вера. День и ночь человек вопиет к тому единственному, кто может дать тебе ответ. А у фарисея что, друзья? Вот я записал одно слово в своем конспекте, кто из вас догадается. Здесь вера, а здесь самовозвышение. Но я написал слово самоуверенность. Друзья, один возьмется, другой оставится. Возьмется верующий, оставится самоуверенный. Друзья, самоуверенный человек, который говорит, я все имею. Я пощусь, я молюсь. Я не таков, как эти люди, друзья. Я не делаю вот этого. Кстати, я уверен, что и вдова этого ничего не делала. Я убежден, что и вдова никого не убивала, не грабила. Друзья, это не означает, что человек должен, или может, имеет право там жить греховной жизнью. Нет. Это говорит о том, что человек на это не уповает. Вдова нуждалась в защитнике, фарисей ни в ком не нуждался. Фарисей нуждался в том, кто выслушает о том, какой он хороший. Человек, вдова нуждается в том, кто ей поможет. Фарисей нуждается в том, кто его похвалит. Вдова нуждается в том, кто ей даст совет. Фарисей нуждается в том, кому он даст совет. Друзья, и фарисей молится Богу, и вдова молится Богу. Я уже как-то рассказывал вам пример, что не раз, а не два, а не три, у меня такие случаи были в лагере, везде, в разных местах, когда приходится исповедоваться человек. Говорит, я хочу исповедоваться. Например, сестра говорит, я хочу исповедоваться. И она приходит исповедоваться. Хорошо это или плохо, друзья? Хорошо. И вот мы сейчас беседуем. И я потом ее спрашиваю, скажите, пожалуйста, Вот вы, мы сейчас беседуем. Когда вы начнете исповедоваться? Она говорит, я уже час исповедуюсь. Я говорю, нет, вы мне час рассказываете обстоятельства своей жизни. Вы мне час рассказываете о том, какая у вас свекровь дурная, соседи плохие. Исповедание – это признание своей вины. За целый час я ни одного признания вашей вины не слышал. Друзья, очень многие люди, они путают исповедание с желанием побеседовать с психологом, понимаете? То есть мне надо, чтобы меня выслушали, чтобы со мной пообщались, чтобы меня поутешали, пожалели меня. Друзья, исповедание – это признание того, что я в чем-то нуждаюсь. Мне нужна помощь, я грешу, я не справляюсь со своим мужем, я не справляюсь со своей свекровью, мне не нравятся мои дети, я раздражаюсь соседями, это мой грех, я хочу в этом покаяться. Друзья, у человека, который приходит побеседовать, у него часто желание, чтобы ему сказали, слушай, да ты нормально все, сосед дурацкий, а ты хороший. Понимаете, в чем разница? Вот фарисей – это человек, который убежден, что у него все хорошо, вокруг все плохие. Вдова, она понимает, что она нуждается. Вот разница. Итак, друзья, первая пара. Один берется, другой оставляется. Берется кто? Верующий, нуждающийся в Боге, оставляется самоуверенный, самодостаточный, у которого все нормально, который ни в чем нужды не имеет, как Ладикийская церковь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Недавно, друзья, познакомился с одним человеком, интересно. Он приехал в одну западную страну и говорит такой случай. Говорит, представляешь, говорит, ко мне подошли одни верующие и говорят, пойдем в магазин, я тебе кое-что там из вещей куплю. Ну, так бывает, знаете, вот в Германии, в Америке верующие располагаются, чтобы... Ну, они считают, что в России вообще все плохо, все там умирают от голода. Вот, как этот Иван Иванович приехал, говорит, когда я первый раз приехал в Россию, мне там в Германии говорили, ты что, запасись консервами, когда едешь в Россию. Вот, то есть, ну, представление такое, что здесь все, просто люди умирают. И вот, говорит, я, говорит, приехал, и вот верующие, говорит, меня повели в магазин, а я отказываюсь. Да не надо мне, пожалуйста, да мне неловко, вот все отказываюсь. А я думаю про себя, какой хороший брат, отказывается, скромный. А потом мне говорит, понимаешь, вот они привели в магазин, да там какая-то ерундовая обувь, у меня лучше в два раза, у меня... То есть это, кожаная, хорошая, они мне предлагают не пойми что. И вроде, и поэтому отказывается. То есть человек отказывается почему? Потому что у него лучше, понимаете? Потому что у него лучше. Вот то же самое здесь. Фарисей, он ни в чем не нуждается, у него все есть, он лучше. Ну ладно. Давайте пойдем дальше, друзья. Вы еще не устали слушать? Немножко осталось. Итак, первая пара. Это богатая, бедная вдова и фарисеи, имеющие веру и имеющие самоуверенность. Друзья, вторая пара – это дети и богатый юноша. С 15 стиха. «Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним, ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал, «Пустите детей приходить ко мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет». Друзья, вы знаете, когда я читал этот текст раньше, меня всегда очень смущала одна вещь. Смотрите, здесь говорится об важнейшей истине, важнейшей, но она не раскрывается. Ну, представьте, я вам говорю, хотите попасть ко мне домой? Вы должны это сделать, как он. Кто не сделает, как он, тот не попадет. И какой у вас вопрос тогда? А как он? А вот не скажу, как он. Друзья, вот согласитесь, что на ком поставлен очень важный вопрос. Кто не примет, как дитя, тот не войдет. А как дитя-то принимает? Друзья, вот сейчас вы будете говорить, доверчиво там, еще там масса вариантов, я читал кучу толкований, но это, а вдруг мы ошибаемся? Ведь в Библии написано как? Нам кажется, это подоверчиво, нам кажется, это просто, нам кажется, без всяких условий, да? Но на самом деле мы не знаем как. Но это важно, Христос говорит, как дитя. И вот тут, начиная думать об этой теме, я вам предложу еще одну версию. Я согласен с доверчивостью и с простотой, но я предложу еще одну версию. Дело в том, что мы уже сказали, что все эти тексты, они идут по парам. То есть первая пара – бедная вдова и фарисей. Вторая пара – дети и богатый юноша. Давайте мы посмотрим про богатого юношу немножко, о нем порассуждаем, а потом на фоне с детьми сравним и увидим, вот чем отличаются дети от богатого юноши, хорошо? Итак, богатый юноша. И спросил его некто из начальствующих. Кстати, буква «и» или союз «и» говорит о том, что это было в тот же момент времени. И спросил его, да? «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и мать твою». Он же сказал: «Все сие сохранил я от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему: «Еще одного недостает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мной». Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал: «Как трудно имеющему богатство войти в Царство Божие! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Друзья, как вы считаете, вот богатый юноша похож на фарисея из прошлого рассказа или не похож? И есть отличие? Есть отличие, да? И довольно серьезное отличие. Ну, во-первых, отличие, что богатый юноша не гордился своими достоинствами. Обратите внимание, фарисея никто не спрашивал, каков он, а он уже всем рассказывал, каков он, да? А богатый юноша сказал о своих достоинствах только когда его спросили. Христос говорит: «Вот какое у тебя отношение к заповедям? Ты заповеди исполняешь?» А он говорит: «Да, вот это делаю». Второе, друзья, фарисей не считал, что он в чем-то, у него какой-то недостаток. Он считал, что у него все нормально. А богатый юноша считал, что у него есть недостаток. «Мне не хватает». Друзья, кстати, в другом Евангелии написано, что он пришел и пал в ноги. То есть смирение определенное. То есть между фарисеем и между богатым юношем есть принципиальная разница. Я не вижу богатого юноша гордецом. Я не вижу самохвалом, не вижу человеком, который убежден, что у него все хорошо. Я, наоборот, вижу человека, который нуждается в совете, нуждается в помощи, нуждается в том, что у него не хватает, и что он хочет Царство Божие и понимает, что он туда еще не готов. Согласны с этим, друзья? В какой-то мере богатый юноша здесь похож на бедную вдову. Так же, да? В какой-то мере. Отличие только богатый и бедный. Но и там вдова приходит к судье, который ей должен помочь. И здесь богатый юноша приходит к Иисусу Христу, который должен помочь ему. А в чем же разница, друзья? Или, точнее, в чем же проблема богатого юноши? Друзья, в другом Евангелии написано: «И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим: как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие. Ученики ужаснулись от слов его, но Иисус опять говорит: дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божие». Ну, кстати, справедливости ради скажу, что в других переводах этого текста нет слова «надеющимся», но сама мысль. То есть, в чем проблема этого человека, друзья? В чем проблема юноши? Ну, я когда вам приводил уже пример, в одном детском лагере мы сделали такую иллюстрацию. Надули шарики газом каким-то, который поднимает, и привязали их веревочками и к лавке. И шарики устремились вверх. А дети же сидят далеко, им плохо видно. Они из-за света почти не видят этих ниточек. Ну, видят, точнее, ниточки, но плохо. Я говорю: почему шарики вверх не улетают? Говорит: потому что ниточки держат. И мы начали ниточки отрезать. Ну, а все шарики связаны как бы одним пучком. И вот они все дернутся вверх, но не улетают. И когда осталась одна ниточка, то шарики тоже не улетели. Но ниточку не видно. Дети говорят, я говорю: почему ниточка не улетает? А детям не видно ниточку. Они кричат: наверное, что-то еще осталось. Ну и последнюю ниточку отрезали, шарики улетели. Друзья, вот этот юноша, я назвал в своем конспекте, он связанный. То есть у него есть определенная привязанность, то, что его держит. И мне кажется, что ответ на вопрос, а как дети, ответ на этот вопрос, что у них ничего нет связанного. Вот как бы на противопоставлении юноши и детей. Он говорит: вот как дети, примите Царство Божие. А юноша говорит: а я? А ты богатство отдай свое. Друзья, вот еще раз давайте вернемся на то время. Это же все происходит в одно и то же событие. Вот ребенок бежит. Ему ученики говорят: не ходи туда, ко Христу. Христос говорит: пустите детей. Берет ребенка, показывает и всем говорит, вот если вы как он не примете, не войдете в Царство Небесное. И тут богатый юноша говорит, Господи, а я тоже хочу. А он говорит, а ты богатство отдай. Оно на противопоставлении видно. Друзья, вы знаете, вот у детей, у них вот такие связанности у маленьких. Папа, папа, смотри, какая у меня, как мне это дорого игрушка. Я буду с ней играть, я буду ее хранить, я буду ее жалеть. Через 5 минут потерял. А где твоя игрушка? Да, не знаю. Друзья, то есть у детей нет никаких привязанностей, пока они совсем маленькие. Вот когда он начинает подрастать, у него начинается больше привязанности. Вот это больше. А когда человек становится юношей, у него есть то, что ему действительно не мешает. То есть, вот как вот у ребенка, друзья, он живет просто очень. Он живет очень доверчиво. Он живет без привязанностей. Вот вопрос такой. Вот мы переезжали в город Ейск из Тольятти. А здесь много семей, которые переезжали из других своих городов. Вот скажите, каким детям проще переезжать, маленьким или большим? Вот грудной ребенок, он вообще не переживает. Двухлетний ребенок, семилетний ребенок, он скажет, ой, папа, у меня там друзья в школе, я познакомился с мальчиками и девочками. Но только он сел в машину и уехал, он же забыл про всех своих друзей, про мальчиков, про девочек. Он легко найдет связи с другими. А вот уже взрослый человек, ему уже вот эти корни рвать тяжело, друзья, уже трудно переезжать. Но это как бы образ. Я не хочу сказать, что мы не должны иметь корней вот, в смысле связи с людьми. Нет, не об этом речь. Я говорю о том, что в плане духовном бывает то же самое. Вот апостол Павел пишет такие слова. Посмотрите. Евангелие от Марка, 10 глава. О, прошу прощения. Сейчас, секундочку. Послание к Коринфянам. Первое послание к Коринфянам, 7 глава. 29 по 31 стих. Там тоже речь идет о пришествии. Я сказываю вам, братья, время уже коротко. То есть речь идет о том, что скоро Христос придет. Время уже коротко. Поэтому имеющий жен, то есть у кого есть семья, должен быть как не имеющие, плачущие, как не плачущие, радующиеся, как не радующиеся, покупающие, как не приобретающие, пользующиеся этим миром, как не пользующие. Почему? Потому что проходит мир этот, или образ мира сего. Друзья, другими словами, вот я приехал, вот я проездом, вот я еду на машине, и я проезжаю через город, ну через какой-нибудь город, например, через Пензу проезжаю. Могу ли я в этом городе поесть? Могу ли я в этом городе что-то, например, купить, там, например, познакомиться с человеком? Ну, конечно, могу. Но пользуйся этим городом, но знаешь, через 2 часа ты уедешь, не связывайся сильно с этим. А представьте, я приехал в Пензу, и вдруг я, ну там, не знаю, там, бизнес себе свой открыл, например. Квартиру купил. А как ты сейчас уедешь дальше? Тебе надо ехать дальше, а ты купил квартиру. Тебе надо что-то делать теперь с этим. И он говорит, у тебя есть семья, но знай, что скоро Господь придет. Ты плачешь каким-то своим переживанием, но будь как и плачущий. Почему? Потому что скоро Господь придет. То есть, да, понятно, и семьи у нас есть, и плачем мы о чем-то, и радуемся мы о чем-то, и покупаем мы что-то. Это все нормально. Но в сердце не должно быть вот этой связанности. Как будто бы, ну, то есть мы должны жить так, как будто бы, ну, нет этого, есть это. Ну, есть хорошо, радуемся, радуемся, но не так радуемся, как будто бы все от этого зависит. Мне трудно передать эту мысль, но я думаю, что вы поняли хорошо. Апостол Павел пишет, плачущий, как не плачущий, радующийся, как не радующийся. То есть вот этой связи должно быть. У юноши, друзья, у него была связанность. Он был привязан к богатству. Он на него рассчитывал. Он на него уповал. Оно его держало. А у ребенка нет богатства. Конечно, друзья, у каждого человека своя привязанность. Мне очень интересно, что Христос, он как знаете, как рентген, как такой МРТ-аппарат, четко показывает на проблему человека. Приходит юноша. И вот представьте, друзья, юноша приходит, и вот он думает, вот когда юноша пришел ко Христу, у него же были какие-то мысли. Он говорит, Господи, что мне сделать, чтобы наследить жизнь вечную? Он же ждал, что Христос что-то скажет. Он же ждал ответа. Он думал, может быть, он вечером сидел и думал, а вдруг Христос вот это скажет? А вдруг Христос вот это скажет? И я думаю, что богатый юноша был на многое готов. Он готов был на это, на это, на это, на это, на это. Он был готов, может быть, пойти куда-то, готов там, я не знаю, уволиться с работы, готов еще на что-то. Он на многое был готов. Он же спрашивает Христа, он ждет ответ. Но Христос ему говорит четко на конкретно его проблему. Твоя проблема – богатство. Твоя проблема – богатство. А вот насчет богатства он отошел с печалью. Друзья, я думаю, что вот эта пара, дети и богатый юноша, они отвечают нам на вопрос. Один берется, дети, другой оставляется, богатый юноша. Итак, кто берется? Свободный, не связанный ничем этим мирским. Человек, не имеющий, не приросший к этому миру. Ребенок, друзья, он не приросший к этому миру. И оставляется тот, который связан, который прирос, которому трудно отделиться от этого мира, который трудно, он прикипел к этому миру, у него есть

истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царства Божия, и не получил бы гораздо более в сие время и в будущей жизни». Итак, друзья, вот она, еще вот эта пара. Но здесь уже другая. Эта пара отличается от тех пар, что здесь нет противопоставления. Здесь нет, что это плохо, это хорошо. Здесь обе хорошо. Итак, все люди, друзья, слышавшие, сказали, кто же может спастись? И он говорит, человеком это невозможно. А тогда Петр говорит, вот смотрите, давайте мы... Вот Петр говорит, невозможно человеком? А зачем мы-то за тобой пошли? Если человеком это невозможно... Мы все оставили. Разве это напрасно? Разве это даром? Получается, что мы... Зачем мы это все сделали? Зачем мы это все бросили, если невозможно человеком спастись-то? Смысл потерялся в нашем подвиге вот в этом. Это же подвиг все оставить, да, ради Христа. А он говорит, нет. Вы все правильно сделали. Нет человека, который бы все не оставил и не получил бы у Бога все. Друзья, в этих есть противоречие. С одной стороны, он говорит, что человеку невозможно спастись. Невозможно. Делай, что не делай. Будешь ты стараться, не будешь. Невозможно человеку спастись. С другой стороны, он говорит, если все вы оставили, то вы будете спасены. Вы чувствуете противоречие, да? Надо все оставлять или не надо все оставлять, друзья? Так, ну, оставишь, что не оставишь, все равно человеку невозможно спастись. Друзья, да, вы знаете, здесь... Ну, в таком богословском языке это называется синергия, то есть сосотрудничество. Я расскажу два примера и на этом буду заканчивать. Вот один очень короткий пример. Один человек сказал такую фразу, она мне очень нравится. «Думай и молись так, понимая, что абсолютно все в твоей жизни зависит только от Бога. Но живи и действуй так, как будто в твоей жизни все зависит только от тебя». Друзья, это очень мудрая фраза. Наше сознание должно понимать, что все зависит от Бога. Наши действия должны говорить нам о том, что все зависит от нас. Очень простой пример, друзья, это землепашец. Вы как вы думаете, земледелец, который сеет весной семена, он понимает, что все зависит от Бога или нет? Он понимает, что все зависит от Бога. Но он все делает, чтобы зерно выросло. У Джека Лондона есть такое интересное произведение, называется «Рассказы Южных морей». И там один такой, есть такой рассказ довольно интересный. К одному острову в Южных морях, мимо острова проплывал корабль. И губернатор этого острова, остров был небольшой, поэтому губернатор был не очень знатный человек, губернатор острова, но остров маленький. Он на пироге, на обычной лодочке подплыл к этому кораблю, чтобы узнать, что за корабль, потому что на этом острове нет пристани или нет даже лагуны, куда корабль может пристать. То есть к этому острову принципиально корабль подойти не может. И поэтому, чтобы узнать, что нужно этому кораблю, губернатор этого острова поплыл на пироге туда. Приплыл, и он сразу понял, что что-то с этим кораблем не то. Оказалось, у этого корабля 2 недели назад загорелся трюм. То есть внутри корабля загорелись товары. Вот. Но так как все было законопачено, и люки закрыты все, то там вот это пламя, оно еще наружу не вырвалось. Оно там как бы тлело, палуба была горячая, прорывались струйки дыма то там, то там. И матросы везде закрывали дырки, чтобы воздух туда не проникал, чтобы пламя не взвилось вверх. И так продолжалось уже 2 недели. Они каждый день ждали, что когда-нибудь этот корабль загорится и пламя вырвется. Наконец это будет. И они решили пристать к первому же острову, чтобы как-то решить проблему, чтобы, может быть, спастись. Плюс они еще очень сильно голодали, потому что они все, у них запасы остались в трюме, наверху было очень мало пищи. А открыть трюм они не могут, потому что там сразу приток воздуха. И то, что осталось наверху, они поделили, но у них уже все кончилось. И вот когда он пришел туда, он застал вот команду в таком бедственном положении. Под ними горящий трюм, в любую секунду пламя может вырваться наружу, обессиленные, усталые, голодные матросы и отчаявшийся капитан. И он им говорит такую информацию: «Я вас огорчу, но к нашему берегу вы пристать не можете. У нас нет ни одной подходящей лагуны, ни одной подходящей бухты, чтобы вы можете пристать. Вам нужно плыть на другой остров. Вы к нему приплывете только через 2 суток. Друзья, это было такое разочарование на корабле, паника, слезы. И

0: Капитан говорит, мы не сможем, мы будем все делать, но мы будем пристать сюда. Мы не поплывем еще двое суток, мы боимся. Он говорит, вы не сможете, вы должны отправиться туда, иначе вы это... Ну, капитан собрал команду, высказал это команде, команда сказала, мы ни в коем случае будем приставать здесь. Разобьемся, но будем приставать здесь. Как бы уже в отчаянии в полном. И вот, друзья, тогда этот, как сказать, этот губернатор говорит, я поплыву с вами. Я поплыву с вами. И вот эта фраза «я поплыву с вами», она моментально как бы изменила ситуацию. Матросы подумали, ну раз он поплывет с нами, значит, он рискует жизнью, как и мы, значит, он знает, что делать, и они ему доверились. Друзья, и вот моментально, в одну секунду, вот в одно мгновение все изменилось. Все сразу поменялось. И они согласились плыть дальше на этом огромном корабле, который горит, который готов взорваться там или сгореть. Они готовы поплыть дальше еще двое или трое суток, в зависимости от ветра, к тому острову, где им помогут. Но 10 минут назад они были не согласны, они готовы были погибнуть, но не плыть. Что изменилось? Что им дало силы? Что им наполнило вот этой надеждой? Почему они вдруг ободрились и решили это сделать? Почему? Этот человек говорит, я поплыву с вами. Они доверят. Но вот эта фраза, я поплыву с вами. Друзья, вы знаете, мне кажется, что в нашей жизни то же самое. Вот человеку говорят, вот есть небо, туда надо идти. Человек говорит, я уже устал, у меня уже нет сил. У меня уже горит под ногами моими, да? Пусть я погибну, но я все брошу и ничего делать не буду. Потому что я уже столько боролся, я уже столько шел, мне же все надоело. Друзья, оно действительно так, человек ничего не может сделать. Борется с этими волнами этого мира, с этими пожарами, которые горят в его душе, с этими трюмами полными, которые готовы потонуть. И ничего сделать-то не может. И вдруг находится тот, который говорит, пойдем с вами, я пойду с вами. Но знаете, что интересно, друзья? Он сказал, я пойду с вами, но кто продолжал работать, кто продолжал ставить паруса, кто продолжал грести на лодках, на веслах? Матросы те же самые, которые до этого говорили, что мы не можем. Вот тут то же самое. Бог говорит, я пойду с тобой. Без меня ты не сможешь. Ты не знаешь. А, кстати, они говорят, у нас карты нет. Мы не знаем, куда доплыть. Он говорит, я вам покажу. То есть Бог говорит, без меня ты не знаешь дорогу. Без меня ты не доплывешь. Я пойду с тобой. Я буду на твоем корабле. Я буду рядом с тобой. Я тебе помогу. Все. Но ты все делай для этого. Сейчас есть разные роды людей. Есть люди, которые говорят, все Бог сделает, я ничего не буду делать. Все Бог сделает. Другие люди говорят, ничего не хочу, все пусть горит как есть. Самая правильная позиция, Господи, ты все делай, и я все буду делать. Господь говорит, невозможно человеком спастись. Кто будет в этой категории, которой возьмутся? Кто будет? Да кто Бог, кого Бог туда определит, так же, да? Кому Бог туда позволит быть, тот и будет. Ну хорошо, тогда я буду сидеть, делать свои дела и ничего не делать. Нет, а ты со своей стороны все делай, чтобы быть там. Ты со своей стороны все делай, и Бог со своей стороны будет все делать. И вот это вот сотрудничество, синергия, вот эта взаимопомощь, она определяет человеческое спасение. Итак, друзья, заканчивая свою вот эту продолжительную беседу, которая стала возможным, потому что у вас не было сегодня участия, вот, мы сделаем резюме и помолимся. Итак, в 17 главе, друзья, в конце главы Христос говорит об очень важном событии, о том, что Христос обязательно придет, и весь мир разделится на две части. Один возьмется, другой оставится. Друзья, обратите внимание, что эти люди, которые один возьмется, другой оставится, они будут вместе. Вместе пахать, вместе спать, вместе на поле работать, вместе ведь. Это не то, чтобы вот там возьмутся, а вот там оставятся. Это перемешанное количество людей, вот они все рядом живут. И у нас возник вопрос, а кто же оставится, а кто же возьмется? И мы с вами ответили на этот вопрос, исследуя примеры, которые оставил Христос. Возьмется верующий в Бога, оставится самоуверенный. Возьмется человек свободный от привязанности этого мира, свободный от того, что его связывает, останется связанный. Даже пусть одним чем-то, но связанным останется. Поэтому Павел говорит, все мне позволительно, но ничто не должно обладать мной. Павел поэтому говорит. И, друзья, кто возьмется? Возьмется тот, кого Бог захотел взять. То есть от Бога это зависит. И тот, который ради этого на все готов. то есть который все оставил ради того, чтобы быть в этом числе. Друзья, я очень хотел бы помолиться сейчас вместе с вами, чтобы нам проверить свою жизнь, чтобы нам тоже оказаться в числе тех, которые возьмутся, когда придет Господь. Давайте склоним колени наши, помолимся Богу нашему. Аминь.
1: Тихоокеанское время, 4 часа утра.
2: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
1: В программе передачи этого часа «Христианское пение». Через 15 минут ежедневная программа «Читаем христианскую литературу». И за 15 минут до окончания часа передача «Голос друга».

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши передачи и приглашаем вас послушать ежедневную получасовую программу «Читаем христианскую литературу». После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте передачу «Голос друга».
1: Льву надо смотреть прямо в глаза, тогда он не растерзает. Эти слова принадлежат Ироду Великому, чье имя утвердилось в последующих поколениях как нарицательное. В своей повести Ирод Даниил Мордовцев правдиво и увлекательно рассказывает о событиях той эпохи. Текст читает Мария Гончарова.

Арабы, узнав о переходе отрядов Ирода к Голану, встретили его у Диаполиса. Битва была жаркая, сопротивление врага упорное. Казалось, Ирод искал смерти, но сам нес смерть всюду, куда только направлялось его убийственное боевое копье. Воины, видя личную храбрость самого царя, его изумительное бесстрашие, воодушевились все как один, и арабы потерпели жестокое поражение. Но это поражение подняло на ноги всю Петру, всю пустыню до Келесирии. Арабы встретили иудеев у Канафы. Завязалась битва, иудеи, опьяненные первой победой, ринулись на врага с такой поспешностью, что обнажили свой тыл. Этим воспользовался злейший враг Ирода, коварный грек Афинион, один из полководцев Клеопатры. Он велел жителям Канафы напасть на иудеев с тыла. Иудейское войско постигло страшное поражение. Не успели отряды Ирода опомниться от этого бедствия, как их страну посетило еще более ужасное, небывалое бедствие — землетрясение, опустошившее всю цветущую долину Сарона, разрушившее все города этой житницы Иудеи и похоронившее под развалинами домов до 30 000 иудеев. Ужас овладел страной. Этой бедой воспользовались арабы и вновь опустошили страну, народ которой окончательно упал духом. Бодрствовал один Ирод, мощный дух которого, казалось, еще более закалили бедствия. Поспешив с войском в Иерусалим, он созвал народное собрание. «Иудеи!» — обратился он к народу. «Страх, охвативший вас, неоснователен. Если кара небес повергла вас в уныние, это естественно. Но если человеческие гонения повергают вас в отчаяние, то это обличает в вас отсутствие мужества. После землетрясения я так далек от мысли бояться неприятеля, что, напротив, склонен верить, что Бог этим хотел дать нам возможность мстить арабам. Знаете, что они напали на нашу страну, надеясь не столько на собственные руки и оружие, сколько на те случайные бедствия, которые нас постигли. Но та надежда обманчива, которая опирается не на собственные силы, а на чужое несчастье, потому что ни несчастье, ни счастье не представляют собой ничего устойчивого в жизни. Напротив, счастье постоянно колеблется, вы это сами знаете. Не мы ли постоянно побеждали всех, и в том числе арабов? А теперь они нас победили. Но неприятель, убаюканный победой, не ждет поражения, а потому будет побежден нами. Помните, что слишком большая самоуверенность порождает неосторожность. Боязнь же учит предусмотрительности. Ваша боязливость теперь — бодрость духа в будущем. Когда вы были слишком смелы, самоуверены и напали на неприятеля у Канафы вопреки моему приказу, Афинион нашел возможность осуществить свой коварный замысел, но теперь ваша робость и малодушие
знаменье предстоящей победы. Пребывайте в этом состоянии духа вплоть до битвы. В пылу же боя пусть воспрянет все ваше мужество, и пусть оно докажет безбожному племени, что такое несчастье. Будь оно от Бога или от людей, никогда не будет в состоянии сокрушить храбрость иудеев, пока тлеет в них искра жизни. И никто из вас не даст арабам, которых вы так часто уводили пленными с поля битвы, сделаться господами над нами. Не поддавайтесь только влиянию случайных, разрушительных сил природы и не смотрите на землетрясения, как на знаменье дальнейших бедствий. Стихия ничего не приносит человеку, кроме вреда. Какой еще больший вред может нанести нам самый победоносный враг, чем тот, который мы уже потерпели от землетрясения? С другой стороны, неприятель получил великое предзнаменование своего поражения, знамение, данное ему не природой и не другой какой-либо силой, а не вопреки всем человеческим законам, жестоким образом умертвили наших послов и такие жертвы посвятили божеству за исход войны. Ирод остановился. Он видел, как проясняются лица слушателей. Многие взоры были обращены на его дворец. Он взглянул туда. На кровле дворца виднелись две женские фигуры с поднятыми руками. То молились Кипра и Мариамна. За кого молилась жена? За него или за свой народ? Он тоже поднял руки к небу, как бы призывая его на помощь. «Иудеи!» — страстно воскликнул Ирод. «Верьте, враги ваши не укроются от всевидящего ока Божия и не избегнут его карающей десницы. Если только в нас еще живет дух наших предков, мы отомстим изменникам. Пусть каждый идет в бой не за жену свою и детей, даже не за отечество, а в отмщение за убитых послов. Они лучше, чем мы, живые, будут руководить битвой. Я же буду впереди вас во всякой опасности. Победа за нами!» Предсказание Ирода оправдалось. После речи, воодушевившей иудеев, Ирод, совершив в храме жертвоприношение, немедленно выступил в поход. Переправившись около Иерихона через Иордан, он настиг арабов у Филадельфии. 12 тысяч трупов сынов пустыни легло на месте. 4 тысячи арабов были взяты в плен. Вся Аравия после этого избрала Ирода верховным главой. «Благодарю тебя за мой народ!» Так после похода Мариамна встретила Ирода. Поднявшись на цыпочки, она поцеловала его черную, сильно поседевшую голову. Это был первый поцелуй, полученный им от Мариамны после 6 лет брака. «Твой поцелуй, Мариамна, для меня ценнее короны иудеи и лаврового венка победителя!» Задыхаясь от радостного волнения, проговорил Ир. «Отчего же только голову?» «Победителю венчают лаврами именно голову», отвечала Мариамна. «Пусть этот первый поцелуй
будет твоим лавровым венком». В эту минуту вошел Рамзес, единственный человек, входивший к царю без доклада. Ирод выхватил меч, намереваясь поразить вошедшего. «Раб!» — яростно проговорил он. «В такую минуту?» «Римский гонец со страшными вестями!» — неустрашимо проговорил Рамзес. «Страшными? Что может быть страшнее моего гнева?» — воскликнул Ирод. «Антоний и Клеопатра разбиты на голову и бежали. Земля сорвалась со снов и летит в бездну. Где гонец?» «Он умер на ступенях дворца. Успел только сказать, что Антоний и Клеопатра разбиты, и хлынувшая горлом кровь задушила его. Конь его также пал». Едва Ирод вышел из покоев жены, как его встретил Соем. «Другой гонец от Квинта Дидия», — сказал он. «Вот письмо». Ирод торопливо вскрыл послание и молча прочел его. Внутренняя борьба отразилась на его лице, но скоро лицо приняло решительное выражение. Быстрый ум Ирода выбрал то, что ему следовало делать. «События мировой важности», — проговорил он как бы про себя. «Две половины вселенной столкнулись, одна из них рухнула в бездну. Квинт Дидий пишет, что многочисленный флот Антония и Клеопатры столкнулся у мыса Акциума в Адриатике с римской флотилией Октавиана. Там, со своим личным флотом с пурпурными парусами, находилась и Клеопатра, воображавшая, что это будет интересное театральное зрелище. Но когда в битву вступило до 750 кораблей, Клеопатра, несмотря на то, что Антоний, трепеща за свою возлюбленную, оградил ее 60 кораблями египетской эскадры, Клеопатра, пишет, испугалась и на всех своих пурпурных парусах пустилась в открытое море. Антоний, увидев это, бросил битву и помчался за своей погибелью. О, безумец! Ирод задумался. Он поставил себя на место Антония, а вместо Клеопатры вообразил Мариамну. Испуганная Мариамна убегает. Она в ужасе, она может погибнуть, попасть в руки врага. Что тогда делал бы Ирод? Соем молча ждал. Ирод как бы очнулся и провел рукой по лбу. «Несчастный», — сказал он. «Битва была проиграна, весь флот сдался счастливому победителю, юному Октавиану, весь мир в его руках, теперь он извещает своего военачальника Квинта Дидия, что ему не сдались только сухопутные легионы Антония, его гладиаторы, которые из Кизика стремятся к нему на помощь в Египет. Дидий должен перерезать им путь. И он просит моей помощи. Я дам ему эту помощь. Солнце востока закатилось. Встает солнце с запада. Я иду навстречу восходящему светилу. А тело первого гонца обыскали? Нет на нем каких-либо бумаг?» — спросил он Рамзеса. «На нем, господин, ничего не нашли», — отвечал раб. «Он прискакал из Пелузия от Навмарха Клеопатры». «А, и ты ехидно за Ирода прячешься», — с презрением проговорил Ирод. «А где теперь Октавиан?» — спросил Соем. «В Родосе. К нему я и отправлюсь немедленно. Льву надо глядеть прямо в глаза, тогда он не растерзает. Я испытал это в дебрях Петры, когда бежал от Антигона и Парфян».
тот же день Ирод отдал приказ, чтобы часть отрядов, не участвовавших в битве с арабами и потому боеспособных, немедленно выступила в Тир на помощь Квинту Дидию. Накануне своего отъезда из Иерусалима Ирод позвал к себе Ферора. «Брат», — сказал он с грустью в голосе, — «завтра я отправляюсь в неведомую страну. В неведомую потому, что, быть может, там я перейду в загробный мир. Как примет меня новый повелитель вселенной, известно одному Богу. Надо быть готовым ко всему. Я отправлюсь не в Порфире, не в царской диадеме, а как 10 лет тому назад в Рим, даже не в одежде просителя, а в рубище виновного. Если там меня постигнет казнь, ты владей Иудеи. В союзе с арабами, которые ненавидят римлян, еще возможна борьба с Римом. Не отдавай никому моей Иудеи без боя. Клянешься мне в этом? Клянусь, мой царь и брат!» — восторженно отвечал Ферор. «Если Богу будет угодно, чтобы я потерял Иудею, то Рим получит только пустыню. Мы все умрем за свой священный город и за святое святых. Благодарю, брат. А теперь позаботимся о наших близких. Тебе я оставлю твою и мою мать, нашу сестру и моих детей. Отвези их, как и все ценное, в Масаду. А царица и ее мать? Я отправлю их в Александрию, в девичий удел моей тещи Александры, подаренной ей еще ее отцом Герканом. С ними же я отправлю Соема и дам ему особые инструкции. Детей разлучишь с матерью? Да, женское общество для них вредно, пусть растут среди воинов. Завтра еще увидимся», — сказал в заключение Ирод, отпуская брата. Затем он велел позвать Соема. «Помнишь участь, постигшую Иосифа, мужа моей сестры Соломеи?» — спросил он ошеломленного этим вопросом царедворца. «Помню, царь, помни. Та же участь постигнет и тебя, если ты не сохранишь в тайне то, что я тебе сейчас прикажу. Где кости Иосифа?» «А они лежат, обглоданные крысами, в твоем подземном тайнике. И твои будут лежать там, если кому-либо выдашь тайну твоего царя. Я не требую от тебя клятвы. Клятвы всегда нарушаются. Нарушил ее Иосиф. Вот моя тайна. Как только я оставлю Иерусалим, ты сопровождай царицу и ее мать в Александрион. Они уже предупреждены об этом, но вот о чем они не предупреждены. Когда в Иерусалим придет весть о моей смерти, пусть умрут и они от твоей руки. Понял?» «Понял, великий царь. Помни же Иосифа. Можешь идти». Соем вышел совершенно растерянный. Никогда Ирод не обращался с ним так сурово. И какой грозный тон! Еще сегодня он откровенно говорил с ним о поражении Антония и Клеопатры, о своем решении ехать к Октавиану. Но вдруг такие угрозы! За что? За что-то будущее, неизвестное? Соем — старый царедворец. Он служил и Геркану, но кроме милости никогда ничего не видел от старика. Да и Ирод всегда отличал его как своего друга. Недаром
Только ему он доверил совершение тайного убийства Иосифа. И теперь он доверил ему свою жену и тещу, приказав убить их в случае его смерти. «Посмотрим, что покажет будущее», — решил про себя Соем. Но на другой день Ирод не выехал из Иерусалима, как предполагал. Взвесив в своем лукавом уме шансы Антония, он решил поступить двулично, как и всегда. В ту же ночь он отправил гонцов в Пелузе к Антонию с предложением убить Клеопатру, объявить себя фараоном, немедленно собрать в Пелузе все силы Египта, а затем вместе с ним, Иродом, встретить Октавиана и стереть его с лица земли. Антоний с теми же гонцами присылал ответ. Марк Антоний, униум вир вселенной, скорее удавит Ирода как собаку, а его красавицу-жену отдаст в наложницы своему рабу, чем примет его гнусное предложение. Антоний все еще был уверен в своей непобедимости. «А, вот ты как!» — злобно прошептал Ирод, бросая в огонь обидный ответ Антония. И в тот же день он выступил из Иерусалима, захватив с собой несколько мешков золота. В Тире, куда уже прибыли его отряды для Квинта Дидия, Ирод сел на корабль и отплыл к Родосу. Погода была прекрасная, и его легкая трирема неслась по гладкой поверхности моря, как птица. Прибыв в Родос, хитрый Идумей скоро уразумел положение дел. Он понял, что юный победитель Антония еще не считал себя победителем. Зачем ему было медлить и от Акциума переплывать море, чтобы бездействовать в Родосе и дать Антонию и Клеопатре собраться с силами и раздавить победителя? Зачем он от Акциума не погнался за побежденными беглецами по пятам, парус за парусом, весло за веслом, руль в руль? «А, юный сфинкс ждет, что я скажу», — с горькой радостью подумал Ирод. «Теперь ты для меня не сфинкс, я теперь в роли Эдипа, только без Антигоны. О, Мариамна, я еще увижу тебя. Первый поцелуй все еще за тобой».

0: Вы слушали очередную часть повести Даниила Мордовцева «Ирод». Редактор Мария Гончарова. Продолжение следует.
1: Говорит радио «На пути».
2: В эфире «Радио на пути». Приглашаем вас послушать 15-минутную программу «Голос друга», подготовленную в студиях Трансмирового радио.

0: В течение этого часа на нашей волне вы услышите две 30-минутные передачи «Евангелие и поэзия», а также «Песни неба», изучение книги «Псалтырь».
1: Добрый вечер, дорогие друзья.
2: Добрый вечер, братья и сестры.
1: Давненько мы с вами не встречались. Прошли каникулы летние, а вдобавок еще и техника нас подвела. Но, слава Богу, мы опять вместе. И продолжаем нашу программу «Евангелие и поэзия». Кто нас впервые видит, разрешите представиться. Меня зовут Анатолий, а это моя супруга Татьяна. Нам выпала великая честь трудиться на Неве Божьей. Мы помогаем Господу в Его жатве, помогаем Ему донести Слово до каждого сердца вместе с поэтами. Но вначале склоним голову, помолимся Отцу Небесному. Дорогой наш Господь, мы благодарны Тебе, что Ты любишь нас, что Ты заботишься о нас и позволяешь нам трудиться для Тебя. Слава Тебе, что мы вот уже четвертый год имеем такую возможность нести евангельский свет в России и за ее пределами. Мы просим Тебя за каждого человека, который смотрит нашу передачу, чтобы Ты дал по слову Твоему ныне ему покаяние в грехах, благословил, поддержал и утешил, согрел любовью Своею, даровал на сердце мир и благодать, но самое главное, подарил жизнь вечную. Отец Небесный, мы молим Тебя о том, чтобы Ты благословил наше служение, помог нам продолжать нести его, развивать и умножать. Да прославится имя Твое вовеки, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. И традиционно читаем стихотворение поэтов под названием «Молитва». А без названия стихотворение похоже на молитву. Послушайте стихотворение Людмилы Акназовой.
2: «О Господи, какая тишь! Тебя не слышу я. Я слушаю, но Ты молчишь от века бытия. Над миром бренности людской вознес Ты шар огня. Где Ты? В иллюзии какой? Тебя не вижу я. Где сны? Где обещания те? Где мера и закон? Молюсь слепящей пустоте, встающей из-за гор. Сорви с очей моих печать, собою ослепя. Вся мука, вся моя печаль, алкание Тебя. Как гиблая лоза, суха и суть моя, и плоть. Ты говоришь, а я глуха. Что делать мне, Господь? И мне пропел весенний стриж. Хула твоя худа. Молчание Бога — это лишь мирская глухота. С восходом первого луча я слышу песнь Творца. Не плачь, уйми свою печаль. Не отводи лица от этих многошумных крон, от тоненьких берез. Тебе без слов ответит он на дерзкий твой вопрос.
1: Сегодняшнюю программу я бы назвал одним словом – ныне, то есть сегодня. Как сказал премудрый царь Соломон в своей притче, «Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что дарит тот день». В другом месте Библии апостол Иаков обращается к тем, которые живут завтрашним днем. Читаем мы в 4 главе. «Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющий на малое время, а потом исчезающий». Сегодня. Сегодня какие цели сегодня мы преследуем? Чего мы хотим добиться от своей жизни, от окружающих нас, от самих себя? Думаем ли мы вообще о том, почему мы живем сегодня и как именно живем? Мы ограничены в своем знании будущего. Я думаю, с этим все согласны. И что уж говорить о завтрашнем дне, если мы не можем сказать, как закончится день сегодняшний. Божий муж Ярл Пейсти как-то сказал: «Завтра – опаснейшее слово, имеющее парализующий эффект на человека». Послушайте стихотворение Веры Кушнир «Завтра».
2: «Нам кажется, завтра мы будем прилежней и лучше, полезней, добрей. Сегодня мы грубы, но завтра мы нежны, ведь завтра мы будем мудрей. Мы завтра поедем в далекие страны туземцам о Боге вещать. И завтра начнем перевязывать раны, в больницах больных посещать. Мы завтра проведаем старого друга, и завтра напишем родным. И завтра кому-то окажем услугу, не только своим, но чужим. Мы завтра пожертвуем крупную сумму, с деньгами опасно спешить. Ведь деньги не шутка, здесь надо подумать. Нужда ж никуда не сбежит. Мы завтра друг друга простим без упреков, и завтра друг друга поймем. И завтра весь опыт духовных уроков применим и в жизнь проведем. Мы завтра покаемся в жизни бесплодной, в последнем предсмертном бреду, оденем раздетых, накормим голодных, разделим чужую беду. Мы завтра поймем, что такое спасение, и завтра пойдем за Христом. И завтра преклоним пред Богом колени, не ныне, а завтра, потом. Так в планах на завтра, что скрыто в тумане, за годом уносится год. А что, если завтра возьмет и обманет? Что, если совсем не придет?
1: Хорошее стихотворение. Библия никогда не говорит о завтрашних возможностях спасения. Мы не находим в ней такие выражения, как «может быть», «завтра», «потом», «в следующий раз», но всегда «ныне», «теперь», «сегодня». А причина в том, что возможность сегодняшнего дня возвратить нельзя. Наше спасение актуально сегодня. Апостол Павел написал во втором послании Коринфянам: «Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». Эти слова являются предупреждением всем тем, кто откладывает свое спасение на неизвестное будущее, на завтрашний день, о котором никто из нас не имеет понятия. А будет ли он вообще для нас? Бог призывает принять его спасение сейчас, теперь, ныне. Не откладывать ни на день, ни на час. Может ли кто-нибудь сказать, что ожидает его в конце дня? Да никто. И окажется, что уже поздно. И поэт назвал свое стихотворение «Поздно». Послушайте его.
2: Много в мире различных слов, много всяких поэм, сочинений. Они выражают и месть, и любовь. Они говорят через все поколения. Но есть среди них одно, и если оно твое сердце не тронет, придет час, и ты услышишь его, оно тебя в прах пред собою склонит. Тебе это слово скажет сам Бог. Одно оно твердо и грозно. Тогда, когда ты постучишься в чертог, услышишь его, это слово, поздно. Оно прозвучит для тебя навсегда. Оно прозвучит у порога в вечность. Поймешь, что утеряно время тогда. Расплата придет за твою беспечность. И если сейчас ты не хочешь понять, что значит стоять у закрытой двери, напрасно тогда и стучать, и рыдать. Поймешь все тогда, поймешь все за дверью. Одно только слово, но от него земля под ногой твоей содрогнется. Подумай, пойми теперь его, пока твое сердце не смолкло, а бьется. Поздно трудиться тогда начинать, поздно подумать о жизни, о Боге, поздно о свете тогда размышлять. Будешь стоять ты тогда за порогом, а пред тобою закрытая дверь, и небо темнеет правдиво и грозно. О, друг мой, подумай теперь, что значит услышать тогда это слово «поздно»?
1: Да, поздно. Страшно услышать это слово. Слова апостола не только предупреждение, но они также указывают на благословенный факт, что мы живем в период благодати. Мы живем, когда дверь спасения широко открыта для всех. Он же сказал, вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Больше не нужно ждать, уже все готово. Жертва за грех совершена искупительной смертью Иисуса Христа. Вера в Иисуса Христа полностью оправдала от всех грехов. Почему же у некоторых верующих нет уверенности в их спасении? Если с Божьей стороны все уже сделано. И если спросить их, обыкновенно их ответ звучит так. Ну как же мы можем знать? Ведь об этом один Бог ведает. И такой ответ не раз приходится слышать. Какое жалкое понятие о спасении. Это происходит от того, что слово, то есть Священное Писание, пылится где-то на задворках, и если его читает, то не обращает внимания на слова «теперь», «ныне», «сегодня». Или если кается в своих грехах, то с притворством. Этому мешает самолюбие и эгоизм. В поисках наслаждения для своего тела, для своей плоти растрачивает свои внутренние способности и опустошает свою душу. «Каюсь» назвала свое стихотворение Наталья Пискунова.
2: Слезы в глазах, каюсь, к Богу на полпути. Вроде какая малость, тихо сказать, прости. Глупость и даже детскость плакать грехам во след. Это, конечно, дерзость в храм в 19 лет. Надо б, наверное, раньше, чистой, как первый снег. Ныне сквозит фальшью кротость прикрытых век. Ныне актерством дышит это «прости» навзрыд. Бог, он, конечно, слышит, если душа молчит. Изо всех сил пыталась искренне сожалеть, но испытала жалость только к самой себе. Словно озноб простуды в сердце, оно дрожит. Мертвому сердцу трудно вновь научиться жить.
1: Христос сказал, читаем Евангелие от Иоанна в 5 главе, «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». И это сказал не человек, а Иисус Христос, Сын Божий. В момент, когда ты возложил свою надежду на Иисуса Христа и принял Его как своего Спасителя, ты перешел от смерти в жизнь. Я хочу подчеркнуть слово «в момент». Меньше секунды. Ты спасен, ты помилован, прощен. Ты сейчас, сейчас дитя Божье. Очень просто выразил эту истину апостол Иоанн в своем послании. В первом своем послании. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Ясно и определенно. То же самое пишет верующим апостол Петр в своем первом послании, во второй главе. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованный, а ныне помилованный. Не завтра, не в будущем, а именно ныне. Бог в Слове Своем дал нам право быть уверенными в спасении и знать, что у нас есть будущность. Христос не только совершил наше спасение смертью Своей на кресте, но воскрес из мертвых, воссел одесную Отца и ныне ходатайствует за нас. Есть будущность. Надежда твоя не потеряна, читаем мы в притче 23. Есть будущность, говорит профессор Нелли Лаховская.
2: Есть будущность и светлая надежда. Есть вечность ликования со Христом. Пусть средь шипов проходят наши межи. Нас в небе ждет нерукотворный дом. На нас лежит печать усыновления. Ее скрепила жертвенная кровь, свободу давшая и обновление, и удивительный святой покров. Мы дети неба, это так бесспорно. Нас выкупил из плена царь царей, с сожженной совестью больных, упорных, и сделал снега белого белей. Да, много привилегий мы имеем, в Иисусе обретя навек родство, ключом от счастья целиком владея средь безнадежных пагубных дорог. Идите, проповедуйте по миру. Бог поручение нам это дал. Готовиться к прекраснейшему пиру, чтоб Вавилон страстей навеки пал. Вся тварь должна услышать в поднебесье надежды клич, евангельскую весть. Христос распятый должен стать известен и полный благодати смертный крест. Мы с ближним, с дальними должны делиться надеждой, верой, Божьим серебром, той чудной искрой, благости крупицей, подаренной нам, грешникам, Христом. Есть будущность, твердить об этом надо. Пусть не всегда нас примут и поймут, но мы — ловцы, и душ спасать от ада — вот наша миссия, земной наш труд. Мы счастливы нести Христа позор. Мы сораспялись с Ним, и мира прелесть, весь этот жалкий и убогий тлен почтем за сор. Тогда все вражьи стрелы бессильны душу взять в коварный плен. Хвала и слава закланному Агнцу! За нас страдал Он, умер, победил, чтобы никто из нас уже не страждал, а ждал Христа и верил, и любил. Пришествие Его уже так скоро. Об этом говорит нам Дух Святой. Мы встретимся на радостном фаворе. Душа, осанну Господу воспой.
1: Аллилуйя. Так что наше спасение является гарантией, что в будущем мы спасаемся от гнева, от вечного мучения. Как сказал апостол Павел в своем послании к римлянам, в 5 главе, 9 стих. «Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева». И далее, в этом же послании, Павел говорит: «Нет, ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». 8 глава. Таково положение возрожденного человека. Благодарение Господу! Аллилуйя! Дорогой друг, если ты не примирился с Богом, если грехи твои еще не прощены, то к тебе относятся слова: «Вот теперь время благодатное, вот теперь день спасения». Двери спасения открыты для тебя сегодня, сейчас. И если Бог тебя сегодня зовет, то это значит, что Он сейчас тебя хочет спасти. Если Бог призывает только сегодняшний день, то в этот день Он совершит свое великое чудо, великое дело спасения твоей души. И ты должен прийти к Нему ныне, сейчас. Послушайте стихотворение поэтессы Татьяны Зарубиной.
2: «Мы только гости на земле, все временно, а тело тленно. Порой, как птицы на скале, мы смотрим в мир, не зная цену. За все придется заплатить, за все отдать и все измерить. За жизнь земную воплоти, за все подарки и потери. Мы, гости, пользуясь добром, имеем в мире стол и дом. Но гости мы, и путь вдали. Мы гости Божьей земли. Отчизна наша в небесах, там Отчий дом и наш Отец. Мы к Господу идем в слезах, в смирении горестный сердец. К престолу белому наш путь, ведь жизнь не может повернуть. За все ответ дадим Отцу, сердец Всевышнему Творцу. Мы из гостей придем домой, и только там душе покой. А кто без Господа живет, куда душа его придет?»
1: Вот этим вопросом мы закончим нашу передачу. В ней мы использовали цитаты из проповеди Ярла Николаевича Прести, а нам остается только помолиться молитвой «Отче наш». «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь». Следующую передачу мы посвятим путям спасения. А сегодня до свидания. Да благословит вас Господь.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Песни неба», в которой мы изучаем книгу «Псалтырь» вместе с Дмитрием Гусевым.
1: Хорошо, итак, всем привет. Мы каждую неделю с вами читаем псалмы, и сегодня мы выслушаем 34-й псалом. Это займет много времени. Я вам предлагаю в это время, когда вы будете видеть текст на экране и слышать слова псалма, этими словами пробовать обращаться к Богу. Псалмы – это молитвы. Смотрите, следите и поддерживайте каждое слово, так, чтобы в конце вы могли сказать аминь. Давайте стоя выслушаем Слово Божие.
2: Псалом. Вступись, Господи, в тяжбу с тяжущимися со мною, побори борющихся со мною, возьми щит и латы и восстань на помощь мне, обнажи меч и прегради путь преследующим меня, скажи душе моей, я спасение твое. Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей, да обратятся назад и покроются бесчестием, умышляющие мне зло. Да будут они, как прах пред лицом ветра, и ангел Господень да прогоняет их. Да будет путь их темен и скользок, и ангел Господень да преследует их. Ибо они без вины скрыли для меня яму, сеть свою, без вины выкопали ее для души моей. Да придет на него гибель неожиданная, и сеть его, которую он скрыл для меня, да уловит его самого, да впадет в нее на погибель. А моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от Него. Все кости мои скажут: Господи, кто подобен Тебе, избавляющему слабого от сильного, бедного и нищего от грабителя его? Восстали на меня свидетели неправедные, чего я не знаю, о том допрашивают меня, воздают мне злом за добро, сиротством душе моей. Я во время болезни их одевался во вретище, изнурял постом душу мою, и молитва моя возвращалась в недра мое. Я поступал, как бы это был друг мой, брат мой. Я ходил скорбный, с поникшую головою, как бы оплакивающий мать. А когда я притыкался, они радовались и собирались. Собирались ругатели против меня, не знаю за что поносили и не переставали. С лицемерными насмешниками скрежетали на меня зубами своими. Господи, долго ли будешь смотреть на это? Отведи душу мою от злодейств их, от львов одинокую мою. Я прославлю Тебя в собрании великом, среди народа многочисленного восхвалю Тебя, чтобы не торжествовали надо мною враждущие против меня неправедно и не перемигивались глазами ненавидящие меня безвинно. Ибо не о мире говорят они, но против мирных земли составляют лукавые замыслы, расширяют на меня уста свои, говорят: «Хорошо, хорошо, видел глаз наш, Ты видел, Господи, не умолчи, Господи, не удаляйся от меня. Подвигнись, пробудись для суда моего, для тяжбы моей, Боже мой и Господи мой. Суди меня по правде Твоей, Господи, Боже мой, и да не торжествуют они надо мною, да не говорят в сердце своем хорошо по душе нашей, да не говорят: мы поглотили его. Да постыдятся и посрамятся все, радующиеся моему несчастью, да облекутся в стыд и позор, величающиеся надо мною, да радуются и веселятся желающие правоты моей и говорят непрестанно, да возвеличится Господь, желающий мира рабу своему. И язык мой будет проповедовать правду Твою и хвалу Твою всякий день.
1: Аминь. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Но кроме того, что это было долго, это 4.5 минуты, это много, да. А кроме этого, было трудно молиться такими словами? Давайте вернем мои слайды. Сегодня проповедь называется «Вступись». «Вступись». Если вы делаете конспект проповеди, это очень хорошо. Вы поймете в два раза больше, чем тот, кто не делает конспект. Проповедь называется «Вступись». Знаете, иногда мне было трудно молиться этими словами, потому что достаточно жесткие решения предлагает Давид Господу относительно своих врагов. Но мы понимаем, что жизнь – это не печенька к чаю. И не арбуз с медом. В жизни есть много всего интересного, но не очень приятного. Вы все готовы представить себя в такой ситуации. Понятно, кто мужчина и учился в школе, ему это легче. Но если ты не мужчина и на данный момент не учишься в школе, неужели нету такого, что ты испытываешь некий страх от того, что какие-то люди давят на тебя? Не бывает такого? Какие-то переживания, неприятные переживания от того, что кто-то вас шантажирует или за спиной что-то говорит, чем-то угрожает финансами, законами, может быть, что он пожалуется кому-то и давит на тебя. Это знакомо не только пацанам, хотя, конечно, пацаны самые понимающие. Поэтому мужчины, это случайно выжившие мальчики, они более спокойны по жизни, чем женщины. На самом деле, простите уже, сестры, это... Ну, факт. Потому что в детстве им помогали чуть-чуть успокоиться. И родители дома, и не одноклассники, старшеклассники и так далее. Но хочу сказать, что когда мы думаем о проблемах, мы думаем, что проблема – это что-то неодушевленное. Ну, испортилась погода. Правда, какое-то лето не очень у нас сегодня. Вообще испортилась сильно погода. Белым-бело за окном. Я бы хотел другое лето. Вот это проблема, которая не связана ни с каким именем, фамилией и национальностью или еще чем-нибудь, полом, возрастом. Это неодушевленная проблема. Когда кризис, мы понимаем, что это Ротшильд с этим, короче, не знаю того фамилии, второго мужика, с кем он договаривается, с Рокфеллером, да, они договорились, и вот у нас теперь кризис, поэтому бензин по 39, а хлеб по... Тоже по 39. Ну, средняя цена. От 25 до 60 есть хлеб. Вот, мы понимаем, это неодушевленная проблема. Потому что Ротшильд и Рокфеллер, они не люди. Вот, но бывают одушевленные проблемы. И в этом псалме, если вы заметили, говорится о конкретных людях, у которых есть конкретные цели. А не просто это сменилась погода или экономические законы подействовали. Мы имеем в этом псалме дело с одушевленными проблемами, с людьми, которым можно посмотреть в глаза. Что Слово Божие говорит здесь об этих людях? Вот интересно, о некоторых характеристиках и Божьих мерах по отношению к этим людям. Обратите внимание на 6 стих. У вас перед собой должен быть открыт этот псалом сейчас в той Библии, которую вы взяли с собой. Будь это Nokia или iPhone, или бумажная Библия, или Android какой-нибудь. Посмотрите, 34 псалом, 6 стих. Автор говорит: «Да будет путь их темен и скользок». Здесь классная идея. Автор берет библейский пример сравнения жизни с путем. То есть жизнь – это не когда ты сидишь дома. Жизнь можно сравнить с тем, когда ты вышел из дома и не можешь туда вернуться. И тебе надо идти. Идти, и прийти, и тогда только ты успокоишься. Кто из вас когда-нибудь ночевал на вокзале? в аэропорту. Как вам вообще эта экзотика нравится? Нормально, да? Классно. Нет, когда человек в пути, он совершенно по-другому себя чувствует. Когда ты гуляешь по своему родному городу, это одно. А когда ты с чемоданами гуляешь по чужому городу, или без чемоданов и без денег, может, у кого-то есть опыт, он гуляет по чужому городу, и ему некуда, это путь. В пути человек более уязвим. И здесь говорится, что да будет путь их темен и скользок. Ты шел по незнакомому городу. Я как-то шел по городу Комсомольск-на-Амуре. Это было лет 25 назад. И я недалеко от вокзала, в одном буквально квартале, нашел улицу, на которой не было освещения. Вот среди города, возле железнодорожного вокзала, зашел на улицу, нету освещения. Это была экзотика. Это достаточно интересно. И представь, что ты идешь по такой улице, и, как всегда, зимой вот такой дорога, вот тротуар вот такой формы. Не такой, не, даже не такой, а именно вот такой. И скользкий. Главное, от бордюрины до бордюрины полностью лед. Недавно здесь недалеко, вот на улице Хабаровской, по-моему, да, я шел по такому льду, и я удивлялся, а когда он кончится? И когда же, наконец, я смогу действительно идти, а не прыгать, вот. Да будет путь их темен и скользок. Важно, какой путь ты в жизни выбираешь. Нельзя сделать в жизни неправильный выбор и оказаться на хорошем пути. Еще раз. Для тех, кто еще не знает об этом или не применяет к себе. Невозможно сделать в жизни неправильный выбор и при этом оказаться на хорошем пути. Невозможно. Более того, автор говорит, Давид говорит, да будут они, это пятый стих, как прах пред лицом ветра. Кто знает, как чувствует себя прах пред лицом ветра? Прах – это пыль. Чувствует себя весьма творчески, прах пред лицом ветра. То ты лежишь, то ты летишь, то ты во что-то ударяешься, потом опять летишь, опять лежишь и так далее. Прах перед лицом ветра. И он говорит, да будут эти люди по жизни, как прах перед лицом ветра. У них не будет стабильности. И поскольку они такие вот неустойчивые сами, автор подразумевает, что они мне ничего не смогут сделать. Ну, они что-то смогут сделать, но их тут же почему-то сдует. У вас не было такого, какие-нибудь соседи пьяные, дебоширят, и что-то с тобой вечером в подъезде пересеклись, и обещают тебе, что твоя жизнь в ближайшие 50 лет будет не сахар, и ты вообще кто такой, и ты вообще не человек, да ты как на меня смотришь, и ты завтра выходишь в подъезд и думаешь опять же с ними пересекаться, а нет их. Не было такого? Нету. Куда-то их сдуло. Жизнь такая. А может, кто-то был этим самым пьяным соседом и теперь очищен, омыт кровью Господа Иисуса Христа. Слава Богу. Мы понимаем, что вот эти люди, которые пытаются обидеть автора, он говорит, Господи, сделай так, что им самим не на чем было бы стоять в жизни. И они тогда не сделают зла. Не потому, что они это выбрали, а потому, что не могут. Написано в 8 стихе, «Да придет на него гибель неожиданная». Откуда на злоумышленников придет гибель неожиданная? Мы с вами видели Псалом, мы читали эти стихи, мы видели, что злоумышленников много, они сговариваются, у них банда, а Давид один. И он говорит, да пусть на них придет гибель неожиданная. Когда ты один против множества, на тебя придет гибель неожиданная. Не так ли? Ну вот он говорит, нет. Вы знаете, что все люди верят, что есть некая сверхъестественное воздаяние за злые дела. И каким бы ты ни был, хоть ты президент всего, ты все равно боишься. Если я сделаю зло, завтра оно мне аукнется. Каждый человек в этом мире верит в это. Даже те, кто говорят, что Бога нет, я произошел от обезьяны, а другой ну, от свиньи, а третий от дельфина, вот такой зоопарк собрался. И все боятся сделать зло, потому что оно завтра вернется к ним. И они прекрасно это знают. Да придет на него гибель неожиданная. Даже если вы смотрели «Улицы разбитых фонарей». Ну, вы знаете, что у баптистов нет телевизора дома, да? Ну, у друзей смотрели. Вот. Или читали какие-нибудь детективы. Вот. На самом деле всегда преступник попадается на какой-то нелепой ошибке. И всегда автор не говорит слово «Бог». Но если ты веришь, ты понимаешь, да это же Бог так сделал. Если даже это выдуманная ситуация, ты же ее выдумал не из космоса, а из реальной жизни где-то взял для себя образец. Да, Господь все видит, и гибель неожиданная приходит на злодея. И вот эти одушевленные враги, которые перемигиваются глазами, расширяют свой рот, когда здесь он говорит, что расширяет рот, может иметься в виду, что они кричат на него, ах ты такой, или улыбается, ну, ехидничает, расширяет свой рот, перемигиваются глазами, они с насмешниками, они там с кощунниками, все это, веселятся враги. И автор говорит, ничего подобного, поскольку проблема одушевленная, она легко решаемая. Нет вопросов. Путь их темен скользок, и они как прах перед лицом ветра, и все будет логично в жизни. Но когда мы говорим про эти проблемы относительно себя, мы не говорим, ну, Господи, понятно, я так спокоен, что все будет хорошо, эти вот враги, которые мне там строят козни, они там получат свое, они, может быть, Господи, даже поймут, что ты есть. Мы говорим в основном в проблемах про себя. А что мы говорим про себя? Долго ли, Господи, это будет продолжаться? Сколько ты будешь просто смотреть? Это, вы видите, 17 стих. Долго ли будешь смотреть на это, Господи? То есть имеется в виду, что Бог ничего не делает, только смотрит. Вот у тебя проблемы от каких-то людей. Эти люди что-то там строят, и у них вроде получается. И у них вроде бы все складывается. И ты говоришь, Господи, а ты куда смотришь? Но здесь Давид понимает, Бог смотрит прямо, туда, куда надо. Но говорит, почему ты только смотришь, когда ты начнешь что-то делать? Вы знаете, что есть некоторые моменты в мире, которые нельзя изменить. Бог, первый момент, Бог дал человеку свободу выбора. Он дал тебе свободу выбора. И что? И тому кренделю, который редиска просто, плохой человек, то злоумышленник, ему тоже Бог дал свободу выбора. И Бог дождался тебя, когда ты покаешься. И Бог дает время ему. Поэтому этот человек не испарился до сих пор. Бог дал ему свободу, Бог дал ему время. Но кто же смотрит? Да, Бог смотрит на это, но не только Бог смотрит на нас, когда какие-то люди на нас давят. Вы знаете, что тот момент, когда соседи, начальник, одноклассники, ну здесь нет школьников, а есть чуть-чуть школьники, вот, когда кто-нибудь несправедливо, какой-нибудь преподаватель требует от тебя взятки или еще что-то, несправедливо давят на тебя, в это время на тебя много кто смотрит, даже если никого рядом нет. Смотрит Бог, смотрят небеса, ангелы, архангелы, они смотрят и говорят, что ты будешь делать, как верующий человек. Они хотят видеть в твоей реакции славу Божию. Они хотят прославить Бога за твое терпение. Смотрит ад, и он хочет оправдать себя. Сатана хочет сказать, ну вот видишь, он согрешил, ну и я также согрешил. Ничего не сделаешь. Смотрит ад, смотрят небеса. Смотрят враги сами, которые делают тебе зло. Они, скорее всего, знают, что ты верующий, и думают так про себя где-то вот в подсознании, думают, а как он отреагирует? Вот сейчас я ему бабахну каким-нибудь указом или жалобой, или ударом, или еще чем-то. А как он отреагирует? Он же говорит, что он верующий. Смотрят они. И еще написано, в предпоследний стих этого псалма написано, что смотрят люди, которые за тебя, они за Бога. И они смотрят, как ты страдаешь, как ты терпишь гонение какое-то, и думают, лишь бы он выдержал. Я хочу, чтобы он выдержал. Пусть у него получится, потому что я хочу, Господи, иметь надежду на тебя, я хочу на его примере увидеть, что ты силен. Я хочу увидеть, что веры достаточно для того, чтобы устоять. И я хочу иметь такую же веру. Смотрят все, да радуются и веселятся, желающие правоты моей, и говорят непрестанно, да возвеличится Господь, желающий мира рабу своему. Вот сейчас, кстати, пишут ВКонтакте, религия, формализм. Вот эти неверующие всякие люди. Что-то их тревожит, что-то их беспокоит, да. Но мы сейчас говорим о другом. Мы говорим о страданиях, о проблемах. Что нам делать, чтобы оправдать надежды неба, оправдать надежды других верующих? Первое, знаете, когда кто-то на тебя давит, первая реакция, она не совсем неправильная. Когда у тебя проблемы, первое, о чем думаешь, если ты реально верующий? А может быть, я в чем-то согрешил? Это нормальный вопрос. Но не нужно им грузиться. Если ты реально согрешил, Господь тебе скажет. Если только ты не упертый, парнокопытный, Бог тебе скажет. Ты будешь знать, если ты в чем-то согрешил. Это первое. Второе. Библия говорит, молитесь, просите. Иаков говорит, вот у вас вражды, распри, давление всякое. Почему? Да потому что вы не просите. Первое. Возможно, вам нужно покаяние, исповедание греха. Второе. Просите. Просите о своей проблеме. Бывает так, что человек на тебя давит, кто-то тебя расстраивает, кто-то тебя раздражает, кто-то с тобой вот не согласен, кто-то против тебя что-то строит, и ты вот ходишь и вот пожаловался уже всем, кроме Бога. Первое, что надо сделать, Господи, да пусть ангел Господень прогоняет его. Пусть будет его путь темен и скользок. Но а на самом деле не совсем так. Мы дальше поговорим, как надо молиться. Надо верить. Третье, надо верить в Божьи границы. Вот когда ты находишься в эпицентре проблем, ты, возможно, находишься рядом с границей. И граница, она рядом. И просто Бог тебя ведет, ведет, и буквально завтра эта граница будет пройдена тобой. И проблемы останутся в прошлом. Верь, у Бога всегда есть границы. И даже если на тебя давит мэр города, у Бога есть границы, и ты перейдешь их, а мэр останется. И знаете, еще пару вещей, которые нужно делать, если на тебя кто-то давит. Последняя пара вещей, которые нужно делать, если на тебя кто-то реально давит, накаляет, против тебя что-то имеет. Первое. Продолжай делать добро. Будь послушен Богу, чтобы тебя не за что было упрекать. Продолжай делать добро. Не стань как он, не начинай воевать, не начинай тоже хитрить, использовать незапрещенные приемы, какие-то ненужные вещи. И второе, люби врагов. Иисус сказал, но вы, я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас. Оп, этот псалом уже не подходит для того, чтобы молиться так за своего врага. Иисус сказал, благословляйте. Благословляйте. Интересно, что сам Иисус на кресте молился за своих врагов. А вот они как раз были как враги Давида в этом псалме. Что он говорит? Я за них молился, я за них постился, я за них переживал, я их любил. И только чуть что, они сразу восстали. И мало того, что они делают мне больно, говорит Давид, они еще смеются надо мной при этом. Когда над Иисусом смеялись в самый трудный момент его жизни? Когда он висел на кресте, они приходили, а, ну чё? Смеялись над ним. И мы, когда кто-то давит на нас, можем вспоминать чувствования Христовы. Мы можем вспоминать, что у Иисуса было это переживание, и он благословлял. А о чем же нам молиться этим псалмом? Зачем тогда он нужен, если там такие угрозы? Да будет путь темен и скользок, да падут они навсегда. Классно сказано в послании Ефесянам, потому что наша брань не против крови и плоти, не против конкретного этого человека. И не он на тебя нападает. Это не твой сосед, не твой начальник нападает на тебя. Но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего. Против духов злобы поднебесной. Здесь, кстати, нет ни одного слова про китайцев. В этом стихе, чтобы вы знали. Ни слова про китайцев. Хорошо, кто понял. Но в псалме написано, Господи, возьми щит и латы. Это второй стих. Третий стих. Обнажи меч. Это оружие? Более того, в 5 и 6 стихах написано: «Ангел Господень да прогоняет их, ангел Господень да преследует их». Вы знаете, что толкователи Ветхого Завета говорят, что когда говорится «ангел Господень», вот эти два слова, «ангел Господень», скорее всего, имеется в виду явление Христа еще до Рождества Христова. Представьте, что человек вступил в контры с самим Христом. Кто его спасет теперь? Если сам Христос против него, как это может себе помыслить? Как это можно себе помыслить? Но мы понимаем, что за нападками людей стоят духи злобы поднебесной. Против них Христос, им уже нет прощения, и ангел Господень да прогоняет их. И когда вы читаете 34-й псалом, вы можете свободно молиться этими словами против духов злобы поднебесной, против тех людей, которые стоят за вашими врагами. У Бога совсем другие цели. Если кто-то на тебя нападает, кто-то тебя подрезал на дороге, кто-то тебе там списал и выдал твою работу за свою, и ты уже не можешь свою работу принести, скажет, ты списал. Еще какая-то вот неприятная вещь от какого-то человека. Пойми, Бог хочет, чтобы ты молился за этого негодяя. Потому что кроме тебя, возможно, никто никогда в жизни за него не молился. Бог хочет его спасти и позволяет ему сделать зло кому-то из своих детей, чтобы эти дети проявили к нему любовь и помолились за него. И ты можешь взять 34-й псалом и сказать: «Господи, я молюсь против этих духов злобы поднебесных. Ангел Господень да прогоняет их. Дай этому человеку свободу от зла, потому что дьявол хочет и мне боль принести, и его погубить. Поэтому ты удали, избавь нас от лукавого». Это классный псалом, когда ты понимаешь, что ты молишься против зла, против духов зла. Наша задача похожа на задачу полиции. Что делает полиция? Полиция ищет преступников.

Что мы видим? Это реальность. Может быть, это прошлый год или этот год. Это христианин, которого распяли на кресте. И там смартфон в углу видно, человек снимает. Это машины ездят. Это наша жизнь, вот какую мы видим за окном. Ну, за исключением снега, да. Та же самая жизнь. И человек распятый на кресте. Сегодня гонители не просто делают неприятности, они убивают верующих. Почему Бог не вступится? Я вспомнил классный отрывок из послания к римлянам с 9 главы. А что если Бог, желая показать гнев и явить свою силу, долготерпит тех, кто вызывает его гнев и приготовлен к уничтожению? Что если Бог желает вступиться, но долготерпит кого? Вот этих убийц, которые этого человека убили. Он хочет, чтобы и из них были спасенные. Мы должны понимать, что Бог властвует над всей историей. И Он желает спасения грешников. Поэтому иногда происходит так. Сегодня то же самое. Кровь мучеников – это семя церкви. И вы знаете это известное выражение. Для нас пришло время прямо сегодня молиться за гонимую церковь. Прямо сейчас, да недалеко от нас, в Северной Корее, верующие терпят жестокие гонения. И вот далеко от нас, в арабских странах, то же самое. Иисус с самого начала сказал нам: «Изгонят вас из синагог». Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Люди, убившие этого человека, они думали, что они служат Всевышнему. У них прям были такие намерения послужить Всевышнему. Иисус сказал это заранее. Итак, сегодня у нас молитва. Три вещи, о трех вещах мы молимся. Первое. Молитесь за своих личных обидчиков. Бог дал вам обидчиков, чтобы вы молились за них. Второе, о чем молиться. Молитесь за гонимых христиан и их гонителей. Это актуально прямо сейчас, каждый день. Говорят, что в 21 веке христиане умирают за свою веру гораздо больше, чем за всю историю христианства. Молитесь и за них, и за этих гонителей. Вы же помните, что самый плодотворный апостол начал с чего свое служение? С убийства верующих. Он говорит: я убивал христиан. Если вы не заметили это в книге Деяний, то он сам потом говорит: я не просто принуждал их, я их убивал. И одобрял убиение Стефана, первого мученика, и дальше убивал. И третье. Молитесь о Божьей власти в истории. Бог – царь всего. И в молитве «Отче наш» сказано: «Да будет воля Твоя на земле, как на небе». Потому что в конце он говорит: «Твое есть царство». Бог может не ввести нас в искушение, но избавить нас от лукавого. Есть хорошее время. Если вы будете кратки в молитве, то может человек 5 даже помолиться. Если кто-то затянет, то только он помолится в результате. Давайте помолимся.

0: Дорогие друзья, приглашаем вас на очередной час вещания «Радио на пути». Этот час открывает ежедневная программа «События через призму Священного Писания». Эту передачу проведет для вас Александр Осадчий. После нее слушайте ежедневное христианское чтение «Хлеб наш насущный», затем библейский урок для детей, и во второй половине часа выйдет в эфир программа «Благодать вам».
1: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. А вы знали, что в исламе многие и многие народы променяли свою одежду на одежду арабского типа? Множество народов, которые сегодня в подавляющем большинстве составляют мусульмане, имело изначально другую одежду. Красивую национальную одежду. Но когда пришел ислам, во многие страны мира, не во все, во многие, одежда стала черной, арабского типа. Давайте посмотрим Библию, что сказано там. Не про одежду, про нечто другое. Галатам 3:28. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Единство христиан заключено на основании Христа, который стал жертвой за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Римлянам 4 глава 25 стих. Несмотря на наше разное происхождение каждого из нас, мы объединены им. Мы объединены Христом вне зависимости, кто вы, где вы живете, кого ваше происхождение. Но единство не означает отказ от своих корней, от своего национального языка, кухни, одежды. Ислам, как и учение Христа, тоже учит единству, но не такому. Он учит единству арабскому. Поэтому все женщины, вне зависимости от нации, в исламе должны носить арабскую одежду. Чадра, никап, паранджа и другое. Дорогие сестры, будьте благодарны Богу, что объединенные Христом вы настолько разнообразны. Дорогие братья, благодарите Господа, что ваши жены не носят одежд, которые от личности оставляют не более тени. Радостная весть от Матфея, 7 глава, с 15 по 16 стих. Берегите лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их, собирают ли с терновника виноград или серпенника смоквы. Овечья одежда. Это не что иное, как образ некого добряка, который, в кавычках, любит людей и Бога. Образ, но не суть. Суть внутри таких псевдовец совсем другая. Их суть – это хищные волки. Один из примеров. Некая, любвеобильная, в кавычках, овечка, которая стоит на лестнице, украшенной цветами ЛГБТ-флага, приглашает разных людей на некое богослужение. Кто придет туда? Возможно, придут люди, которые не знакомы с Библией. Возможно, специально придут так называемые содомиты. Что ожидает там людей? Ничего. Под прикрытием богослужения Божьего Слова там проповедуются сатанинские идеи. Так вот, такие псевдовечки многих людей погубили, отвратив их от Божьей истины. Не верьте никому, кто бы как ни прикидывался, смотрите на дела, которые показывают, кто есть кто, и соответствуют ли они единственно верному критерию – Слову Божьему. Население Земли на сегодня составляет более 8 миллиардов человек. Для сведения, население Земли в 1804 году, это чуть более 200 лет назад, составляло всего 1 миллиард человек. Чтобы понять, какие есть перенаселенные районы мира, нужно посмотреть на такие страны, как Индия, Бангладеш. Там, в некоторых местах, торговля идет прямо на железнодорожных путях, потому что других мест для торговли у людей попросту нет. Когда идет поезд, торговцы быстро сворачивают свои прилавки. Это видео и другую полезную информацию вы найдете в нашем телеграм-канале «События через призму Писания». За 200 лет численность людей выросла 8 раз. Именно сегодня, не 100, не 200, не 300 лет назад, армии мира в общей сложности никогда не были способны выставить на поле боя сотни миллионов человек. В книге Откровения 9 глава, где описывается Третья мировая глава с использованием ядерного оружия, это стихи с 13 и до конца. Третья мировая война. И там написано в этом месте Писание. Число конного войска тьмы тем на современном языке это сотни миллионов. Сотни миллионов человек на поле битвы. Никогда, ни 100, ни 200, ни 300, ни 400 лет назад такого было невозможно. Сегодня, когда больше 8 миллиардов человек на земле, это стало возможно. Это показывает, что мы живем непосредственно в близости и при последних днях этого мира. Самое важное для нас в этом, чтобы никакое событие, которое происходит или еще должно произойти, не могло поколебать наше упование на Господа. Книга «Песнь песней», 2 глава, с 11 по 12 стих. Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал, цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Какие слова! Какие удивительные природные события мы видим. Приход весны. Люди, которые живут вечным летом, этого не способны увидеть. Но те, кто живет от зимы к лету, для тех очень хорошо это видно. Удивительное время года. Весна, которая готовит к лету. А лето готовит к осени, а зима готовит к весне. И так по кругу, как установил Творец. Но весна – это особое время. Ведь именно весном начинается цветение. Как все распускается, это удивительное зрелище. Ведь каждый цветок распускается, как некое чудо. Со всеми этими другими чудесами стоит Творец, который создал все настолько прекрасно, что этому мы никогда не перестанем удивляться ни в этой жизни, ни в жизни на новой земле под новым небом. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

«Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Куда приводит решение? 1 Псалом, 6 стих. «Знает Господь путь праведных». У нас не было ни мобильной связи, ни карты. Только то, что мы запомнили, посмотрев на табличку с картой в начале маршрута. Так что мы шли больше часа, затем, наконец, выбрались из леса и пришли на парковочную зону. Где-то на полпути мы пропустили поворот, поэтому вместо положенного километра прошли намного больше. В жизни такое бывает. Нам нужно задумываться не только о том, является ли выбранный путь правильным, но и куда он приведет. В первом псалме сравниваются два образа жизни. Путь праведных, то есть тех, которые любят Бога, и путь нечестивых, то есть врагов, тех, кто любит Бога. Праведники подобны дереву у ручья, а нечестивые разметаются, как прах. Псалом показывает, что такое настоящее процветание. Оно проявляется в жизни человека, который полагается на Бога. Как же стать таким человеком? Среди прочего, первый псалом побуждает нас освободиться от пагубных связей и нездоровых привычек и радоваться Божьему наставлению. В конечном итоге причина процветания – Божье внимание к нам. Знает Господь путь праведных. Предайте свой путь Богу. Позвольте Ему увести вас со старых путей, ведущих в никуда. И пусть Писание станет потоком вод, питающим корни вашего сердца. С какими друзьями или привычками вам нужно порвать? Как вы можете в своем расписании уделить больше времени чтению Библии? Господь Иисус, помоги мне отвернуться от всего, что ведет меня на неправильный путь. Сделай мою жизнь плодоносной для Твоей славы. Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Говорит радио «На пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем к радиоприемникам наших маленьких радиослушателей. Для вас, дорогие ребята, прозвучит библейский урок. После этого слушайте получасовую передачу «Благодать вам».
1: Всем привет, друзья! С вами я, Коала. Я вам передаю большой привет от нашего общего друга Жирафика. И, конечно же, вы помните, как расшифровывается его имя? Жи – живи, Ра – развивайся, Ф – фантазируй и изучай книгу. Вы знаете, что у друзей всегда есть какое-то общее увлечение или занятие. И мы очень любим читать книги. И я вам хочу сейчас загадать одну небольшую загадку. Стоит огромный светлый дом, десятки тысяч книжек в нем. Что же это? Правильно, это библиотека. И сегодня вы узнаете историю о том, как лев отправился в библиотеку. И вы убедитесь, что читать любят не только взрослые и дети, но и животные. Как-то раз лев пришел в библиотеку. Он беспрепятственно миновал стол дежурного библиотекаря, завернул за книжные стеллажи и пропал из виду. Мистер Макбис со всех ног бросился к заведующей. «Мисс Мервезер!» – кричал он на ходу. «Мисс Мервезер!» «Бегать нельзя, кричать нельзя», — сказала заведующая, не поднимая глаз от своих бумаг. «Но у нас лев!» — воскликнул мистер Макби. «Лев в библиотеке!» «Он нарушает правила?» — спросила заведующая. Она строго следила за соблюдением всех правил. «Вообще-то нет», — ответил мистер Макби. «Тогда оставьте его в покое». Лев бродил по библиотеке. Он обнюхивал ящики с картотекой. Он терся гривой о стеллаж с новыми книжками. А потом он забрел в отдел сказок, улегся и заснул. Что делать, никто не знал, ведь в правилах нет ни слова о львах. Наступило время читать сказки. Но как читать сказки льву? Мисс Хиггинс немного волновалась, но твердым голосом принялась читать первую сказку. Лев не сводил с нее глаз. Лев выслушал и вторую сказку, и третью. Он хотел еще, но дети стали расходиться. «Время сказок вышло», — сказала льву маленькая девочка. Лев посмотрел на детей, потом на мисс Хиггинс, потом на закрытые книжки. И как зарычит... Заведующая тут же вышла из своего кабинета. «Кто тут шумит?» – спросила она. «Это лев», – доложил мистер Макби. Заведующая подошла ко льву и строго сказала. «Тот, кто не умеет вести себя тихо, должен уйти. Таковы правила». А лев все рычал и рычал. Грустно-грустно. «А если он пообещает вести себя тихо?» – спросила заведующая маленькая девочка. «Можно он придет слушать сказки завтра?» Лев перестал рычать и виновато посмотрел на заведующую. «Можно», — ответила та, — «мы не станем прогонять послушного льва». «Ура!» — закричали дети. На следующий день лев снова пришел в библиотеку. «Ты рано пришел», — сказала ему заведующая. «Сказки буду читать в 3 часа». Лев не двинулся с места. «Что ж, тогда будешь мне помогать», — сказала заведующая и отправила льва вытирать пыль со словарей. На третий день лев снова пришел раньше времени. На этот раз заведующая велела ему заклеивать конверты, в которых она посылала письма должникам. Вскоре льва уже не нужно было просить о помощи. Он вытирал пыль со словарей, он заклеивал конверты, а еще он подставлял спину детям, которые хотели достать какую-нибудь книжку с верхней полки. Потом лев приходил в отдел сказок и ждал 3 часов. Поначалу читатели побаивались льва, но потом привыкли. Тем более, что лев совсем не мешал, скорее наоборот. Мягкие львиные лапы бесшумно ступали по полу. Во время чтения сказок дети облокачивались на льва, как на подушку. И никогда больше лев не рычал в библиотеке. «Лев – отличный помощник», – говорили читатели и поглаживали его по мягкой гриве, когда он проходил мимо. «И как это мы обходились без него раньше?» Только мистер Макби был недоволен. Он считал, что никакого льва им не надо. И вообще, львам не место в библиотеке. Однажды, после того, как лев вытер пыль со всех словарей, заклеил все конверты и помог всем детям достать книжки с верхних полок, он отправился в кабинет заведующей, чтобы узнать, чем еще он может быть полезен. До 3 часов оставалось немного времени. «Здравствуй, лев», — сказала заведующая, — «у меня есть для тебя работа. Нужно отнести одну книгу дежурному библиотекарю. Сейчас я достану ее с полки». Заведующая залезла на табуретку, но книга стояла слишком высоко. Тогда заведующая привстала на цыпочки и потянулась за книгой. «Сейчас, сейчас достану!» – бормотала она и тянулась все дальше и дальше, пока не потеряла равновесие. «Мистер Магби!» – позвала заведующая. «Мистер Магби!» Однако мистер Магби был далеко и не слышал, что его зовут. «Лев, приведи сюда, пожалуйста, мистера Магби!» – попросила заведующая. Лев побежал за помощью. «Бегать нельзя!» – сказала заведующая ему вслед. Лев положил передние лапы на стол прямо под носом у мистера Магби. «Уходи!» – потребовал тот. «Я занят!» Тихонько поскуливая, лев повернул голову в сторону кабинета заведующей. Однако мистер Магби ничего не понял. «Делать нечего!» Лев раскрыл пасть пошире и зарычал во всю свою львиную глотку. Мистер Магби так и отпрянул. «Ты не соблюдаешь тишину! Ты нарушаешь правила!» – воскликнул он и поспешил в кабинет заведующей. Лев не пошел за ним, ведь он нарушил правила и прекрасно знал, что из этого следует. Он направился к выходу. Мистер Магби даже не обернулся. «Мисс Мэрвезл!» – восклицал он на ходу. «Лев нарушил правила!» Мистер Магби влетел в кабинет заведующей, но не увидел ее за столом. «Мисс Мэрвезл!» – позвал он. «Иногда бывают весьма веские причины, чтобы нарушить правила», – сказала лежавшая на полу заведующая. «Даже в библиотеке. Позовите скорее доктора. Похоже, я сломала руку». Мистер Магби побежал за доктором. «Бегать нельзя!» – сказала заведующая ему вслед. На следующий день все стало на свои места. Почти все. Рука заведующей была в гипсе. Доктор посоветовал ей работать меньше. «Где же мой помощник?» – думала заведующая. Но лев не пришел в библиотеку этим утром. В 3 часа заведующая пошла в отдел сказок. Сказку уже начинали читать, но льва там не было. Читатели то и дело поднимали глаза от своих книг и компьютеров в поисках косматой гривы своего старого знакомого. Но в тот день лев так и не пришел. И на следующий день тоже. И на следующий. Как-то вечером перед уходом домой мистер Магби задержался в кабинете заведующей. «Могу ли я вам чем-нибудь помочь, мисс Мэрвезер?» – спросил он. «Нет, благодарю вас», – ответила та. Она смотрела в окно и говорила она тихо-тихо, тихо даже для библиотеки. Мистер Магби расстроился. Он так хотел помочь заведующей. Мистер Магби вышел из библиотеки, но он не пошел домой. Он ходил по соседним улицам, он заглядывал под машины, он искал за кустами, он искал на задних дворах, мусорных баках, на деревьях. В конце концов он вернулся к библиотеке и тут увидел льва. Лев грустно смотрел внутрь через стеклянную дверь. «Здравствуй, лев», — сказал мистер Магби. Лев даже не повернул голову. «Наверное, тебя обрадует эта новость», — сказал мистер Магби. «У нас в библиотеке новое правило. Рычать можно, если есть очень веская причина. Например, если ты хочешь помочь другу, который попал в беду». Лев дернул ушами и повернулся, но мистер Магби уже ушел прочь. Утром мистер Магби зашел в кабинет заведующей. «В чем дело?» – спросила его мисс Мэрвезер. Голос у нее был грустный. «Наверное, вас обрадует эта новость», – сказал мистер Магби. «К нам пожаловал лев в библиотеку». Заведующая вскочила со стула и побежала к выходу. «Бегать нельзя!» – сказал мистер Магби ей вслед, улыбаясь. Но заведующая его совсем не слушала. «Иногда бывают весьма веские причины, чтобы нарушить правила. Даже в библиотеке».
2: Добрый вечер, дорогие мальчики и девочки! Рад вместе с вами снова, ребята, заглянуть в Библию, чтобы изучить очередную библейскую историю. Сегодня поговорю вместе с вами об одном удивительном человеке и его семье, который однажды в своей жизни описывается, что этот человек и жил в Кесарии, вот, по имени Корнелий, сотник, из италийского полка. Вместе со своей семьей благочестивый Корнелий поклонялся Богу и много помогал бедным. Однажды он увидел ангела Божьего, который пришел к нему и сказал: «Корнелий, Бог помнит о твоих молитвах и дарах бедных». И ангел говорит, что ему нужно сделать. В это время, скажем так, в другом месте был апостол Петр. Вы знаете о нем. И он тоже молился Богу, не зная о Корнелии и о том, что ангел уже к этому человеку пришел. И Бог дает ему видение, такое большое полотно, и в нем много-много разных таких непонятных животных, которые евреи не ели. И он услышал голос: «Петр, встань, заколи, ешь». Он говорит: «Господи, я не ем такое». И тогда Господь сказал: то, что Бог очистил, не почитай нечистым. И Петр понял, что нужно идти в дом Корнилии, чтобы рассказать ему о спасительной вести, что Иисус любит и хочет спасти самого Корнилия и всю его семью. Дорогие ребята, чему учит нас эта история? Эта история учит нас тому, во-первых, чтобы мы были добрыми людьми, чтобы мы были люди, которые любят Бога, служат и помогают другим, когда видят, что кто-то нуждается в вашей помощи. Бог это видит с небес. И когда вы делаете добрые вещи, Бог это отмечает. И если Господь чем-то хочет вас благословить, Он найдет Петра, как того в той истории, и скажет, что ему сделать. И вы знаете, Корнилий не до конца понимал и знал Бога. И через Петра, который принес ему благую весть, Корнилий примирился с Богом, покаялся. И весь дом его стал служить Господу по-настоящему. Поэтому, ребята, запомните, Бог любит вас, Бог любит всех. Для Бога не важно, какой мальчик, хороший он или плохой, но если вы молитесь о нем и делаете добрые дела во имя Бога, переживаете о подобных ребятах, Бог силен спасти всех. Пусть Бог благословит. Давайте вместе с вами помолимся. Дорогой Господь, спасибо Тебе за то, что Ты однажды открылся мне и спас меня. Помоги мне быть хорошим, делать добрые дела, помогать бедным. И если Ты, Господь, хочешь, чтобы я кому-то засвидетельствовал о том, что Ты любишь его так же, как любишь меня, то дай мне знать, и пусть я буду смелый в том, чтобы рассказывать о Иисусе Христе. Благослови всех моих друзей, всех ребят, чтобы еще много-много людей могли спастись во имя Иисуса Христа. Аминь. Я устал, иду к покою, Боже, глазки мне закрой, и с любовью будь со мной, будь хранитель верный мой. И сегодня, без сомнения, я виновен пред Тобой. Дай мне всех грехов прощения, телу сон, душе покой. Аминь. Спокойной ночи, ребята.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Продолжаем наши программы и приглашаем вас послушать получасовую передачу «Благодать вам», в которой звучит проповедь Джона МакАртура.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаем вашему вниманию христианскую радиопередачу «Благодать вам». Передача подготовлена по материалам проповеди доктора богословия Джона МакАртура.

Дорогие радиослушатели, мы продолжаем передавать лекции доктора богословия Джона МакАртура из серии «Заповеди блаженства». Предлагаем вашему вниманию шестую передачу.

В Исаии, в 22 главе, 12 стихе говорится: «И Господь, Господь Саваоф, призывает вас в этот день плакать и сетовать, и остричь волосы и припоясаться вретищем». Пророк описывает картину суда, грядущего на Иерусалим, и говорит: «Вы должны плакать». Но в 13 стихе он увидел веселье и радость, убивает волов и режут овец. Другими словами, закатывают пир и устраивают праздник, едят мясо и пьют вино. «Будем есть и пить, ибо завтра умрем. И открыл мне в уши Господь Саваоф: не будет прощено вам это нечестие, доколе не умрете. Почему? Ибо вы никогда не очиститесь от греха, пока смеетесь над ним. Вы смеетесь, когда видите злое? Смеетесь ли вы над шутками по поводу нечестивых поступков? Смешно ли это?» В современном переводе второго послания к Фессалоникийцам 2.12 говорится о тех, кто наслаждается злом. Поступаете ли вы так? Я глубоко убежден, что современная церковь имеет неверное представление о грехе, неверное учение о грехе. Мы, как и многие другие, думаем, что христианская жизнь – это шутка, что церковь – это что-то такое веселое, над чем можно посмеяться. И некоторые даже осмеливаются критиковать церковь и писать сатиры на церковь. Они изощряются в поисках смешных замечаний о христианстве. Я вовсе не против веселья. В Ветхом Завете довольно ясно сказано: «Веселое сердце благотворно, как врачевство». Но мы почему-то настолько выбились из равновесия, что утеряли всякий здравый смысл. Люди говорят: «Харизматическое движение – это величайшее из известных пробуждений». Я не видел такого легкомыслия и даже глупости за всю свою жизнь. И это так далеко от плача. Я удивляюсь, что некоторые христиане проводят свою жизнь в поисках счастья, ходят на консультации, читают книги в стиле «Христианская тайна счастливой жизни» и ищут что-то. А на самом деле им нужно плакать, ибо это дорога к счастью. Осознав себя грешником и духовным банкротом, вы можете вести себя по-разному. Во-первых, можно отрицать это. Так поступили фарисеи, одели маски, чтобы их считали совершенными. Или можете признать свое духовное банкротство и попытаться изменить себя. «Я с этим справлюсь, засучу рукава и стану лучше». Или можно признать это, но, быв не в состоянии что-либо изменить, пойти и поступить как Иуда. Один молодой человек долго посещал нашу церковь, а несколько дней назад взял пистолет и застрелился. Он осознавал себя грешником, но не мог ничего изменить. Отчаяние достигло такой силы, что он покончил с собой. Итак, вы можете отрицать свое духовное банкротство и одеть на себя маску. Можете признать его и попытаться измениться. Можете признать его и погрузиться в отчаяние. Или же можете признать его и обратиться к Богу за помощью, и это будет правильным выбором. Что сделал блудный сын, сидя у свиного корыта? Отказался признать свою плачевную ситуацию. Мол, у меня все в порядке, у меня все еще получится. Или, может, он признал свое бедственное положение и сказал: «Я трудом добуду себе право вернуться, я покажу им, на что способен». Или, может, он просто отчаялся, свалился в то корыто и утонул в нем. Нет. Он поступил правильно. Он признал свое поражение и возвратился к отцу своему. Он заплакал. Спасение приходит через покаяние, через слезы. И именно этого требует от нас Бог. В этом мире много людей, считающих себя христианами, но на самом деле они не пришли ко Христу сокрушенным духом, не оплакали свой грех. Но другого пути нет. Если вы не пережили этого, то вообще сомнительно, что вы получили спасение. Удивительно, когда вопрос о спасении задают христианам, большинство дают на него положительный ответ. Большинство скажут: «Я спасен». «А почему вы так считаете?» «Ну, я помню, как выходил вперед», или «Я помню, как отдал свою жизнь». В общем, вся их уверенность во спасении покоится на прошлом. Но Новый Завет нигде не говорит об этом. В Новом Завете не говорится о том, что нужно выйти вперед к кафедре,
подписать карточку или поговорить с христианским консультантом, который убедит вас в том, что вы спасены. Новый Завет утверждает, что вы христианин, если этому есть доказательства в настоящем. Вопрос всегда ставится ребром. Во 2 Коринфянам 12:21 сказано: «Чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали». Апостол Павел говорит, что если они не будут оплакивать это сами, то ему останется только оплакивать их. Кстати, согласно 2 Коринфянам 2:7, мы не должны допускать чрезмерной печали, что так часто случается и приводит к чувству духовного превосходства. Счастье приходит в результате истинного плача. «Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Псалом 50. Позвольте перейти к следующему. Мы плакали своей духовной нищете, когда вошли в Царство Небесное, и продолжаем делать это всю свою жизнь. Откройте 7 главу к Римлянам, 15 стих. Мы его же упоминали. Апостол Павел говорит: «Не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». В 17 стихе он называет причиной такого поведения грех, живущий в нем. Далее он продолжает: «Не живет во мне, то есть в плоти моей, ничего доброго». 18 стих. «Потому что желание добра есть во мне, но чтобы делать оное, того не нахожу». И 20 стих. «Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Другими словами, праведность и грех ведут между собой борьбу. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» То есть так проходила вся его жизнь. Это не кратковременное событие, от которого он быстренько избавился. В 25 стихе он говорит: «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим». На основании этого стиха некоторые утверждают, что здесь Павел одержал победу, однако забывает дочитать его до конца. «Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха». То, что Павел знал, где найти победу, еще не означает, что он обрел ее раз и навсегда. Он боролся за нее каждый день, пока не воссоединился со Христом. Именно так и происходит в жизни и всегда происходило. Дорогие друзья, после осознания духовного банкротства и плача о грехе, вы получаете спасение, и это состояние нужно сохранить до конца своей жизни. Лютер в своих 95 тезисах писал, что вся наша жизнь состоит из раскаяния и сокрушения. Давид в 37-м псалме восклицает: «Ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне». Такова была его жизнь. Он видел реальность греха до конца своих дней. В Новом Завете мы многое можем узнать об Иисусе, однако одного не найдем в евангельском повествовании. Это его смеха. Он никогда не смеялся. Мне трудно представить, что у Иисуса были поводы для смеха. Он был голоден, испытывал жажду, но нигде не говорится, что он смеялся, хотя это и неотъемлемая часть человеческих эмоций. Однако сказано, что он плакал. Он был муж скорбей и изведал болезни. Мы часто упускаем это из вида. Нас засасывают развлечения, поиск приключений, погоня за удовольствиями. Безрассудный мир глупцов, шутов и комедиантов. Некоторые из них даже пытаются применить свое ремесло в церкви. Недавно в одной христианской телепрограмме выступал человек, который был представлен в качестве ведущего христианского комедианта. Куда это годится? Надеюсь, теперь вы понимаете, что значит плакать о грехах своих. Каков результат – это другой вопрос. Вы можете сказать: а зачем мне это нужно?
все время плакать, ходить подавленным, что мне это даст? Утешение. Плачущие блаженны не потому, что плачут, а потому, что получают утешение. Без слез невозможно испытать утешение. Попытайтесь сокрыть свою вину, и она поглотит вас. В мирской печали потому нет счастья, что она не дает утешения. Кроме того, здесь использовано слово «аутос», которое означает «блаженны те, кто непрестанно плачет, ибо только они будут утешены». Только плачущий познает утешение Господне, только плачущий о грехе познает, как любящая рука Господа Иисуса Христа отрет всякую слезу. Они будут утешены. Паракалео. От этого слова произошло параклет, то есть заступник или стоящий рядом, кого и сам Иисус назвал утешителем. Библия говорит нам, что Бог является утешителем. Псалом 29:5, Псалом 49:15, Исаия 55:6-7, Михея 7:18-19-20. Здесь вновь и вновь говорится об утешении, которое дает Бог. Он помогает нам, подкрепляет нас, слышит наш вопль, отвечает на наши нужды. Он всегда рядом, умоляя, убеждая, поддерживая и сопереживая, ободряя и подкрепляя, прощая и обновляя, что в конце концов приводит к утешению. Как только наш плач достигает трона Божьего, Его непревзойденное, неповторимое утешение нисходит на нас через Иисуса Христа. Библия говорит, Бог есть Бог всякого утешения. Первым утешителем был Иисус Христос, потому что Он сказал, что пошлет кого? Другого утешителя. Бог есть Бог всякого утешения. Христос есть Христос утешения, и Дух Святой есть Дух утешения. Это сказано не в будущем времени. Здесь не говорится, ну потерпите немножко, и в Царстве Небесном получите утешение. Мне кажется, здесь прослеживается такая закономерность. Утешение сопутствует плачу. Утешение не покинет вас, пока вы продолжаете плакать. Но все это закончится, когда мы придем в Вечное Царство. В Откровении 21:4 сказано, «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже». Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Это в будущем. Однако есть и настоящее. Дух Святой – наш утешитель. Когда Христос ходил по земле, Он был утешителем. Слово Божие тоже является утешением. Так сказано в Римлянам 15:4. «Все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением». Послушайте внимательно. «И утешением из Писаний сохраняли надежду». Для чего была написана Библия? Чтобы утешать нас, ибо она рассказывает о Божьей любви и прощении, а также о Его помощи и ободрении, о Его присутствии и о многом другом. Итак, мы можем сказать, что нас утешает субъективное действие Духа Святого и Писания. Но мы тоже можем утешать друг друга. Мне нравятся слова апостола Павла, где он говорит, «Ну, утешил меня приход того-то или того-то». Когда мы боремся со своими грехами, Бог утешает нас Духом Святым, Словом Своим и служением других верующих. Получая утешение, мы испытываем счастье. Счастье обретают скорбящие. Не потому, что они скорбят, а потому что их скорбь ведет к утешению. Мне очень нравится, что Иисус сказал в Евангелии от Матфея 11:28. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Вы не пойдете за успокоением, если на вас не лежит бремя скорби. Только когда вы обременены и ощущаете свой грех, который своей тяжестью сгибает вашу спину, вы придете и найдете покой. Иисус снимет ваше тяжкое бремя и даст вам свое благое иго и свое легкое бремя. Следовать Божьим идеалам и заповедям Христа – это легкое бремя по сравнению с грузом грехов. Утешение. Утешение длится столько, сколько мы плачем и сколько исповедуем свой грех. Друзья мои,
К этому все сводится. Вы день за днем исповедуете свои грехи перед Господом, и Он дает вам утешение. В утешении приходит счастье, после чего вы можете улыбаться и радоваться и смеяться. Теперь вы можете сказать: «Я знаю, что означает этот стих». А означает он плакать о грехе. Я знаю результат. Я получу утешение. Теперь позвольте задать третий вопрос. Как научиться плакать? И ответ. Мы должны устранить все препятствия. Вы спросите, что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что большинству из нас что-то мешает по-настоящему осознать свой грех. Вы скажете, это то, что ожесточает наше сердце. Действительно, это то, что лишает нас человеческих чувств, заставляет противиться Духу Святому, делает бесчувственными. Каменное сердце не плачет, оно лишено благодати. Плуг Божий не может его вспахать. Такое сердце сберегается на день суда Божьего. Вы спросите, а что делает сердце каменным? Вот что препятствует плачу и делает сердце каменным. Первое. Любовь ко греху. Если вы любите грех, вы заморозите свое сердце вплоть до состояния нераскаянности. Любя грех, вы ожесточаете свое сердце. Во-вторых, отчаяние. Что говорит отчаяние? Оно говорит, Бог этого никогда не простит. Отчаяние низводит на нет Божью благодать и рисует себе совершенно неверное представление о Боге. Иеремия 18:12. Но они говорят, не надейся, мы будем жить по своим помыслам и будем поступать каждый по упорству своего злого сердца. Другими словами, Бог все равно ничего не сможет с нами сделать. Для нас не осталось никакой надежды, поэтому делай, что хочешь. Это язык отчаяния, а отчаяние скрывает милость за невежеством, за сомнением. Неважно, насколько все плохо, неважно, насколько вы погрязли во грехе, Божья благодать способна коснуться и изменить вас. Итак, одно из препятствий для плача – это любовь ко греху, второе – это отчаяние, которое пытается скрыть Божью милость за облаками сомнений. В-третьих, самодовольство, которое говорит: «Я не так уж плох. Вы недостаточно знаете меня, если полагаете, что мне нужно печалиться о себе. У меня все хорошо». Самодовольство – это как плохой доктор, который лечит смертельную болезнь, словно простуду. Если Иисусу Христу пришлось пролить свою кровь и умереть на кресте за ваш грех, значит, ваше состояние действительно ужасно. И если вы думаете, что не так уж плохи, то вы гораздо хуже, потому что это и есть самый ужасный грех. Четвертое. Еще одно препятствие – это успокоенность. Что это такое? Это дешевая благодать. Например, когда я принял Христа в свое сердце, я сделал все как надо. Прошел вперед к кафедре, потом принял крещение. Так о чем же мне еще беспокоиться? Зачем исповедовать грехи? Теперь я могу делать все, что угодно, и со мной ничего не случится. Ничего не нужно менять в своей жизни, просто прими Иисуса, и все будет в порядке, ты уже чист. Исаия 55:7 говорит: «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, ибо Он многомилостив». А если нечестивый не оставит свой путь, то не получит помилования, не так ли? Никогда не успокаивайтесь. Дешевой благодати не существует. Итак, любовь ко греху, отчаяние, самодовольство, успокоенность. Еще один момент, не позволяющий плакать, это промедление. Мне надо вначале подготовиться. Однажды я по-настоящему взгляну на свои грехи, настроюсь. Но вы можете опоздать. Иакова 4:14 говорит: «Ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. И прежде чем говорить о завтрашнем дне, подумайте, что завтрашний день может не наступить. Не будьте неразумны. Чем скорее начать лечить болезнь, тем скорее придет утешение, а с ним и блаженство». Шестое. Есть еще одно препятствие – смех. Вы спросите,
Что ты хочешь этим сказать? Некоторые люди не хотят воспринимать жизнь реально. Они предпочитают постоянно смеяться и жить по принципу. Пока звучит музыка и праздник продолжается, нам не о чем тужить. Послушайте, что говорится о нечестивых в 6 главе книги пророка Амоса.

сделалась унылою, и свирель моя голосом плачевным». Наш мир просто помешан на веселье и музыке. И первое, что Бог сделает, когда развернутся все события великой скорби, Он остановит всякую музыку. В 18 главе Откровения говорится, что вся музыка прекратится. Людям придется столкнуться с реальностью. Выключайте иногда свое радио. Это поможет вам осознать, что творится у вас на душе. Итак, любовь ко греху, отчаяние, самодовольство, успокоенность, промедление, смех. Все это препятствия. Вы скажете, а как избавиться от препятствий? Прежде всего, нужно смотреть на крест. Если вы развлекаетесь, значит, вы просто не придаете должного значения кресту, не понимаете, что совершил Христос. Посмотрите на Христа, умирающего ради вас. Если это не сокрушит ваше каменное сердце, то я вообще не знаю, что его сокрушит. Кристина Розетти написал: «Я камень, не овечка. Если я так могу стоять у твоего Христос креста и, считая капли твоей крови, не проронить ни слезинки». Не таковой была любовь тех женщин, которые в безмерной скорби оплакивали тебя. Не так, как я, горько заплакал падший Петр, не так, как я, был тронут разбойник. Не так луна и солнце, что сокрыли свое чело в беззвездном скорбном небе, и ужас тьмы покрыл в полдень землю. Лишь я один не сдался, но взыщи твою овечку, о пастырь добрый, и как Моисей, взглянув еще раз, ты ударь и сокруши скалу. Если на вашем пути стоят препятствия, внимательно посмотрите на крест и увидите, насколько вы нуждаетесь в Иисусе Христе, чтобы видеть свои грехи. Итак, первое. Удалите препятствия. Второе. Исследуйте грех с точки зрения Священного Писания. Изучайте. Давид некогда сказал: «Грех мой всегда предо мною». Изучайте жизнь Давида. Изучайте жизнь Исаии, который сказал: «Горе мне, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами». Изучайте жизнь Петра, который сказал: «Выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный». Изучайте жизнь Павла, который заявил о себе, что он первый из грешников. Послушайте, как они говорят о своей греховности, и, сравнив себя с этими величайшими людьми, попытайтесь убедить себя в том, что вы не грешник. Грех оказывает на нас серьезное влияние. Он ослабляет и оскверняет. Он лишает нас мантии и венца. Он отравляет нашу славу. Он оставляет нас в запачканной одежде и в лохмотьях. Мы созданы по образу Божьему, а уподобляемся животным. Третье. Молитесь о сокрушенном духе. Только Бог может дать его вам. Он не отвергнет искренней молитвы. Он призывает плакать о своем грехе. Что это дает? Утешение и счастье. Как научиться плакать? Убрать препятствия, изучать грех в Писании и молиться. Это очень просто. Спросите себя, насколько вы чувствительны ко греху. Как реагируете на него? Смеетесь ли вы над грехом? Смотрите ли на него сквозь пальцы? Наслаждаетесь им? Может быть, это грех аморальности? Может быть, вы допускаете грех в вашем бизнесе? Может быть, это ложь и обман? Непостоянство в молитве? Неумение содержать мысли в чистоте? Неумение любить или что-то другое? Как вы реагируете на это? Оплакиваете ли вы свой грех? Если да, то вы будете плакать не только о своих собственных грехах, но и о грехах всего мира. Иисус сидит на вершине горы, смотрит на Иерусалим, и сказано, что Он заплакал. «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Он плакал не о себе, Он плакал о них. Вспомните Иезекииля, плачущего в 9 и 10 главах. Откроем 9 главу, 4 стих. «И сказал ему Господь: пройди посреди Иерусалима,

и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак. Найди плачущих, найди людей, оплакивающих своих братьев и сестер. Сокрушается ли ваше сердце, когда сокрушается сердце Божие? Говорите ли вы вместе с Давидом в 68-м псалме? «Ревность по доме твоем снедает меня, и злословия злословящих тебя падают на меня». В плаче Иеремии 1.16 говорится: «Об этом плачу я, око мое изливает воды, когда я вижу, как народ Божий отвращается от него». Вы плачете о своих грехах, о грехах окружающих вас людей? Я надеюсь, что вы именно таковой плачущий, потому что я хочу, чтобы вы испытали утешение и были счастливы. И Бог хочет того же. Аминь.

0: продолжение лекции доктора богословия Джона МакАртура из серии «Заповеди блаженства» слушайте в нашей следующей передаче.
1: Вы слушали передачу «Благодать вам». Пишите нам по адресу: город Москва, почтовый индекс 113-105, Варшавское шоссе 29/2, радиопрограмма «Благодать вам». Электронная почта: www.alexi@sga.org. Повторяю по буквам: www.alexy@sga.org. До новых встреч в эфире. Всего вам доброго!

0: Тихоокеанское время 7 часов утра.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В нашем эфире вы услышите сегодня передачи «Жизнь явилась», проповедует Адольф Бем. Через 15 минут краткие программы «Момент творения», «Утро с Библией» и затем проповедь Романа Рейнхарта.

Бог прежде создания мира избрал. И избранный будет тот, кто будет непорочен в святости и в любви. Каждый вот может себя видеть, как он стоит. Он непорочен в святости и в любви. Он вообще это понимает даже для себя. Но очень интересный вопрос. Что это вообще значит? Прежде создания мира еще вообще была тьма, ничего не было. Бог уже все предузнал, предопределил, сделал. И еще есть такое место написано Евреям 4. Хотя дела его были совершенны еще в начало мира. Это Евреям 4 глава, я прочитал 3 стих, последние слова. И начинается это глава. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим». Но у Бога уже все абсолютно готово. Как это? Так вот, обратите внимание. Что же у Бога-то все было готово? Написано, все у него было готово еще прежде всякого создания мира. И там уже, как смотрите, туда войдет только святой и только человек в любви Божьей. Другой там, в этом готовом макете, как Бог, прежде создания мира, там все, все абсолютно готово. Каждый член, каждый, который там будет, Богом увиден, предусмотрен и определен. Даже, смотрите, написано, что Авраам ждал города, которого основание художник и строитель Бог. Помните такое место? Евреям в 11 главе. Уже Авраам знал. Теперь смотрите, у Иуды написано, 7 от Адама, уже пророчествовало, предсказывал о пришествии Христа, когда он будет судить, когда этот мир весь придет. Он, 7 от Адама, уже видел полностью этот конец. Каким же образом мне теперь быть, чтобы я там точно оказался? Художник и строитель только сам Бог. Никто из нас кто-то строит. Все строит сам только Бог. Он художник, он строитель. У него все определено и все готово. Каким же образом быть мне, чтобы мне оказаться как раз там, именно в этом его готовом макете или предусмотренном строении, чтобы я там оказался, если строитель есть только сам Бог? Понимаете, напрашивается же очень ясный ответ, что я должен себя настолько отдать Богу, чтобы Бог меня устроил, чтобы Бог меня построил, чтобы Бог меня превратил в то, в чего Он хочет, чтобы я там мог оказаться. И чтобы ты оказался там, ведь Бог, смотрите, Он избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей. Для того, чтобы я теперь оказался там, я хорошо понял, что надо делать и как мне надо быть. То есть я полностью отдан Богу. Я полностью Ему предоставлен. Так написано, представьте членов ваших. 6 глава Римлянам прямо написано, представьте себя Богу, как оживших из мертвых. Отдать себя Богу, чтобы Бог мог из меня делать то, что Он хочет, и то, что Ему надо делать.
Это говорит о том, что если моя воля не будет воля Христова, я разве отдан Богу? Разве Бог тогда во мне действует? Понимаем ли мы всю серьезность вот этого положения? Понимаю ли я это? Лично я понимаю. Хорошо понимаю. То есть, имейте святость, без которой никто Господа не увидит. И что же потом дальше? А потом начинается. Вначале было Слово. То есть, Он рожден прежде всякой твари, ибо им все устроено, так написано. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престол или господство, или начальство, или власть, или все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит. Начинается Евангелие. Вначале было Слово, кто родился. Тогда уже явлен Христос, но он тогда это имя не имел, был тогда Слово премудрости. Притча там сказано: «Я родилась», когда еще не было ни одной пылинки вселенной. «Я родилась и была у него советником, была у него действующим, и была радостью всякий день, и веселясь на земном кругу его». То есть ведь вначале было Слово. Это Слово было Бог. И это Слово начало превращать то, что Богом все было готово, Христос начал это выполнять шаг за шагом. И теперь обратите внимание, что нам, всем нам, каждому дана возможность действительно оказаться вот в этом строении. Знает каждого шага, каждого пути, то, как стоит, думает. Все Богу известно, потому что прежде создания мира он уже знал. И вот надо просто понять одно, чтобы Бог каждого из нас устроил.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: Момент творения. Необычное приспособление. Совершенно разные, не связанные родством существа, полностью зависящие друг от друга во всем, это называется альтруизмом, представляет серьезную проблему для тех, кто утверждает, что все живое эволюционировало. Примером такого удивительного сотрудничества могут служить отношения между бластофагой или наездником инжирным, бластофагопсенес, и инжиром. Мужские плоды этого дерева не годятся в пищу, но они производят пыльцу для опыления сладких и сочных женских плодов. Любопытно, что цветок как мужского, так и женского плода находится внутри самого плода. По этой причине женские цветки никак не могут опыляться с помощью ветра. И единственное существо, которое способно выполнить функцию опыления, это наездник инжирный. Тут-то и начинаются чудеса. Наездник выпыляется из яйца внутри мужского плода и в течение своей короткой однодневной жизни должен успеть отложить яйца в другой мужской плод. Женская особь, покрытая пыльцой, покидает свою колыбель, прежде чем отложить яйца и продолжить цикл. Бластофага, словно следуя заложенной в ней программе, ищет подходящий вариант среди женских плодов, опыляя их. Таким образом, хотя наездник инжирный откладывает яйца только в мужские плоды, цветки женских плодов не могут опыляться без его участия. Совершенно очевидно, что инжир и наездник инжирный были созданы для особых взаимоотношений.
2: Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

С милостивым ты поступаешь милостиво. С мужем искренним – искренне. С чистым – чисто. А с лукавым – по лукавству его. Удивительная песнь царя Давида описана на страницах Библии во второй книге Царств, 22 главе. Песнь Господу от всего любящего сердца и личное откровение о познании Бога. Давид, испытавший в жизни сотни благословений от Всевышнего, желает поклониться Господу и прославить Его. Начинает он свою хвалу с того, что обозначает место Бога в своей жизни. «Господь – твердыня моя и крепость моя, и избавитель мой, Бог мой, скала моего, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, ограждение мое и убежище мое». Это не те определения, которые царь Давид вычитал где-то в книжках. Это то, что он лично усвоил из своих взаимоотношений с Богом. В жизни были и радости, и горести. Но Господь был всегда рядом с ним. И вот в череде своих размышлений о Творце Давид делает акцент на том, как Господь поступает с людьми. Не случайно Библия говорит, что посеет человек, то и пожнет. Милостивый пожинает милость, а искренний – искреннее отношение к себе. Часто мы озабочены дилеммой нашего поведения в обществе, так как мы думаем о том, что мало кто поймет наш язык милости, искренности, простоты. Но то, чему научился Давид у Господа, говорит об обратном. Мы призваны ходить пред Богом, невзирая на лица людей. Давид жил так и испытывал милость Божью в своей жизни. Если хотите познать Бога, обратите внимание на эту песнь хвалы и поклонения Давида. Он, как Библия называет, сладостный певец Израиля, расскажет вам о Господе. Какую бы область своей жизни ни затронул Давид, он видит Бога. Нет ни одного разочарования в Боге. Истина в том, что сам Господь говорит: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе». От нас зависит близость Господа к нам. Мы находим этому подтверждение на страницах Библии: «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам». Иакова 4:8. Бог не приемлет лукавство, которое живет в нашей жизни. «Лукаво сердце человеческое и крайне испорченное», говорит Господь. На лукавство человека Бог отвечает адекватно. Будем строить взаимоотношения с Богом, чтобы, как Давид, воспевать Его во всякое время.

0: Мысли вслух.
1: И для самых твердых людей бывают часы уныния. Видишь добро, стремишься к нему, хочешь осуществить его, и все усилия кажутся тщетными. И чувствуешь себя оставленным теми, ради которых пожертвовал собой. Терпишь ненависть, клевету, гонение. Вот тогда-то из сердца и вырывается крик: «Отче, избавь меня от часа сего!» Это испытывал Христос. Один среди мира больного, слепого, глухого, среди учеников, которые не понимали его, среди толпы грубой и равнодушной, среди беспощадных врагов, предвидя казнь, которая должна была быть первым плодом его дела, Христос сказал: «Отче, спаси меня от часа сего». Но тут же прибавил, предчувствуя им мучение и крестную смерть: «Но на сей час я пришел». Да, именно на это, на то, чтобы страдать и умереть, и победить страданием, победить смертью. Вечный пример для тех, кто хочет продолжить его дело. Он учит их, что оно плодоносно лишь через самопожертвование, что тот, кто сеет, не жнет, но если он не умрет, то останется один, а если умрет, то разовьется, как зерно, брошенное в землю, и принесет много плода. Вы, которые чувствуете, что душа ваша смущается, потому что ваше слово отвергнуто, потому что вы не видите его действия, и что будущее, которое должно было из него выйти, будет, как вам кажется, вместе с вами брошено в могилу, в которую сыны сатаны хотели бы схоронить самую правду. Верьте, напротив, что в это-то именно время и начнется работа жизни, что на сей час вы пришли. Ученики Христа, вы не больше своего учителя. Вы должны следовать за ним по пути, который он проложил вам. Исполнить долг для самого долга. И ничего не прося на сей земле, ничего больше не ожидая, сказать, как Дидим: «И мы тоже идем и умираем с ним». Сейте и сейте под палящим солнцем, под ледяным дождем, сейте всюду, в судилищах и в тюрьмах, на самых местах казни, сейте, жатва придет в свое время. Ламине. Из книги Льва Николаевича Толстого «Круг чтения».

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Божья сила». Сегодня вторая часть. В послании Ефесянам в главе 1 стихи с 5 по 7 читаем о том, что Небесный Отец предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа по благодати. Читаю этот текст. «Предопределив усыновить нас себе через жертву Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его». Если Бог дал Своего возлюбленного Сына всему миру в жертву для искупления Его кровью, то для всех искупленных, повторяю, для всех искупленных Его кровью, Он обещает в послании Римлянам в главе 8 в стихе 32. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, детей Божиих, как с Ним не дарует нам и всего». Это значит, если погибший грешник через покаяние в своих грехах примет Господа Иисуса в свое сердце, то он одновременно принимает от Бога во Христе Иисусе всю Божию полноту. В этой Божьей полноте мы, в первую очередь, видим духовные дары, а во-вторых, и материальные дары для нашей жизни в плоти. Это значит, что вместе с Иисусом мы получаем от Бога также и Божью силу, что чрезвычайно важно для исполнения служения во имя нашего Господа Иисуса и нашего Небесного Отца. Каждому дитяти Божьему дается эта Божья сила в соответствии с дарами, о которых читаем в послании Ефесянам, глава 4, стихи с 11 по 13. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Поэтому апостол Павел, призванный Господом Иисусом проповедовать язычникам Евангелие, как читаем в Деяниях апостолов в главе 26, в стихах 17 и 18, свидетельствует о себе в первом послании к Коринфянам в главе 2, стихи 4 и 5. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Как апостол язычников, Павел имел от Господа Иисуса величайшие откровения, которыми мы теперь с радостью и великой пользой для нашего духовного роста пользуемся. Но чтобы не превозноситься чрезвычайностью откровений, Господь Иисус дал Павлу жало в плоть. Об этом он говорит во втором послании к Коринфянам в главе 12, стихи с 7 по 9. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Этот отрезок Писания я привел с той целью, чтобы от имени Господа Иисуса задать вам вопрос: имеете ли вы мужество, чтобы хвалиться своими немощами? И как апостол Павел от всего сердца благодарить Господа Иисуса за все ваши болезни и немощи, чтобы в вас обитала сила Христова, которую вы получили от Бога при покаянии? Желаете ли вы быть немощными, чтобы сила Христова могла в полной мере совершать в вас свою работу? Вопрос не в бровь, а в глаз. От этого зависит и духовная плодовитость детей Божьих. Еще раз повторяю это важное предложение Павла, в котором он сказал о себе: «И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». И дальше он говорит во втором послании к Коринфянам в главе 13, стихи 3 и 4. «Он, то есть Христос, не бессилен для вас, но силен в вас, ибо хотя он и распят в немощи, но жив силою Божиею, и мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним силою Божиею в вас». Выделяю в этом тексте главную мысль и обращаю на нее ваше внимание. «Хотя он, то есть Иисус, и распят в немощи, но жив силою Божиею». Иисус распят в немощи. Для того, чтобы в плоти прийти к нам, погибшим грешникам, на землю и выполнить задание Бога по спасению людей по благодати, Господь Иисус оставил свою власть и славу на небесах, как читаем в послании Филиппийцам в главе 2, стихи 7 и 8. «Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Но для того, чтобы в полномочии выполнить это задание Отца, Он помазал Своего Сына Духом Святым и силою, как читаем в Деяниях апостолов в главе 10, стих 38. В этой Божьей силе Господь Иисус совершал чудеса и знамения среди Своего народа Израиля. Эту силу до завершения апостолом Павлом Библии Иисус передал также Своим ученикам. А чтобы в завершении своего служения быть в немощи распятым на Голгофском кресте, Господь Иисус оставил и Божью силу. Прообразно мы читаем об этом в Псалме Давида 21 в стихах 15 и 16. «Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей, сила моя иссохла, как черепок, язык мой прильпнул к гортани моей, и ты, то есть Бог, свел меня к персти смертной». В этом псалме Давид очень метко нарисовал нам состояние Иисуса в его немощи на Голгофе. «Сила моя иссохла, как черепок». Но Иисус должен был умереть с пролитием крови с целью совершения искупления для всех людей мира сего. Поэтому смерть Иисуса в немощи была угодна Богу, как читаем у пророка Исаии в главе 53, стих 10. «Но Иегове, или Богу, угодно было поразить его, Иисуса, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его». А с другой стороны, эту смерть и все мучения Сын Божий принял на Себя добровольно для прославления Своего Отца, как читаем в послании Ефесянам в главе 5, стих 2. «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное». Совершенно точно, своевременно и без всевозможных отклонений от своего плана Бог воскресил своего Сына и после 40 дней жизни на земле вознес его к себе на небесах. А там, как читаем в послании филиппийцам в главе 2, стихи с 9 по 11, «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». И что же дальше Бог сделал после вознесения Иисуса? Об этом читаем в послании Ефесянам в главе 1, стихи с 19 по 21 и многих других местах Писания. «Бог посадил своего Сына одесную Себя вместе на Своем престоле». Читаю этот текст. «И как безмерно величие могущества Его, то есть Бога, в нас, верующих по действию державной силы Его». Я это особенно подчеркиваю, по действию державной силы Его в нас, силою, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых. И теперь самое главное, на что я хотел обратить ваше внимание, и посадив одесную Себя на небесах. А теперь последует еще что-то очень интересное. Как Бог посадил Иисуса одесную Себя? «Превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем». Все, что здесь перечисляется в выражении «превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени», на 100% касается всего века. А что же из всего этого касается будущего, то есть вечности? Ведь мы с вами знаем, что сатаны и его демонов в вечности больше не будет. Имена будут в вечности великие, как в Церкви Иисуса, так и среди Божьего народа Израиля на новой земле. И среди световых ангелов будут начальства и власти и силы, потому что ангелы подразделяются на серафимов и херувимов, которые несут различные служения. Различное служение. А эти различные группы ангелов возглавляют различные мощные световые архангелы. Итак, после выполнения ответственнейшего задания по спасению людей по благодати, Бог посадил своего Сына, одесную Себя, на небесах. Но поразительным является тот факт, что и мы, дети Божьи, уже теперь без всякой заслуги в духе восседаем с Иисусом на небесах, одесную Бога, как читаем в послании Ефесянам в главе 2, стихи 5 и 6. «И нас, мертвых по преступлениям, Бог оживотворил, оживотворил со Христом и посадил на небесах во Христе Иисусе». Уже при допросе Иисус говорит первосвященнику о своем положении в вечности и о своем пришествии за своей церковью. Об этом читаем в Евангелии от Матфея в главе 26, стихи 63 и 64. Иисус молчал, и первосвященник сказал ему: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему: «Ты сказал, даже сказываю вам, Отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы Божией и грядущего на облаках небесных». С точки зрения Божьей силы для нас также очень важно знать и помнить, что при своем пришествии за своей церковью наш Господь Иисус наглядно продемонстрирует для всех искупленных свою Божью силу, как мы об этом читаем в первом послании Фессалоникийцам в главе 4, стихи 16 и 17. «Потому что сам Господь, повелевающим возгласом при гласе Архангела и трубе Божьей, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем». Именно об этом Иисус намекает первосвященнику при допросе. Вы представляете, дорогие братья и сестры, какой божественной силой обладает повелевающий возглас Господа Иисуса, чтобы собрать молекулы умерших во Христе в их материальные тела, а затем эту плоть здесь же преобразовать в духовное тело, как читаем в послании Филиппийцам в главе 3, стихи 20 и 21. «Наше же жительство на небесах, оттуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному, то есть духовному телу Его, силою которую Он воздействует и покоряет себе все. Процесс воскресения детей Божьих с последующим обращением и восхищением их на небеса апостол Павел подробно и детально описал в первом послании к Коринфянам в главе 15. Но я приведу только стихи от 50 по 54, которые тесно связаны и поясняют приведенный текст в первом послании Фессалоникийцам в главе 4, стихи 16 и 17. Читаю из первого послания Коринфянам, глава 15, стихи с 50 по 54. «Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит Господь повелевающим гласом, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою». Божий глас – это Слово Божье. А посредством своего слова он сотворил миры, и посредством силы своего слова он держит теперь эти миры в гармоничном движении. Когда Иисус явится за своей церковью, то посредством силы своего слова он соберет молекулы всех умерших во Христе и на одно мгновение восстановит их материальные тела. А во второе мгновение он обратит как материальные тела умерших, так и материальные тела оставшихся в живых детей Божьих в духовные тела, подобные себе, и все восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе. Верите вы в это или не верите, но об этом говорит Слово Божие, которое для нас, спасаемых, сила Божия. Обращаю ваше внимание и на тот факт, что свою силу Бог вложил также в свое творение, в том числе и в природу. Однозначно мы об этом читаем в послании Римлянам в главе 1, стихи 16, 19 и 20. ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, и иудею, потом и эллину». Стихи 19 и 20. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, для неверующих, потому что Бог явил им, ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. О Божьей силе в Иисусе, о Божьей силе в детях Божьих и ее действии в нас можно еще много познавательного и ободряющего сказать». А теперь продолжим наше размышление о Слове Божьем, которое является для нас силой, о том, что силой своего Слова Господь Иисус изменяет людей. Для нас, детей Божьих, Слово Божье является силой. Для чего нам дана Божья сила? Божья сила подарена нам для изменения жизни. В жизни христиан Божья сила действенна и желает быть действенной для изменения нашей жизни, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия. Поэтому мы имеем задание Слова Божьего. Слово Божье повелевает нам в послании Ефесянам в главе 4 стихи с 22 по 24 «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу праведности и святости истины». Мы должны измениться посредством изменения нашего мышления. Из собственного опыта апостол Павел показывает нам, что в его жизни это практически значит. В послании Римлянам в главе 7 стих 24 читаем «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Стих 19 «Доброго, которого хочу, не делаю». А злое, которого не хочу, делаю. Почему вместо доброго он делает злое? Потому что в плоти ему не достает силы. И дальше он говорит, желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Стих 18. Почему? Силы ему не достает. Он желает делать доброе, но не может его делать. Но я уверен, что мы, дети Божьи, можем делать добрые дела, которые мы желаем делать. Не так ли? Ведь сам Бог заповедал нам исполнять добрые дела, как читаем в послании Ефесянам, глава 2, стих 10. «Ибо мы Его, то есть Божье творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела». Которые Бог предназначил нам исполнять. Или у некоторых из вас дело обстоит так же, как и у апостола Павла, что вы должны сказать «Я, конечно, хотел бы, но у меня не хватает силы, чтобы жить христианской жизнью, как Святой Дух рисует нам это в Библии. У меня не хватает этой силы». Но Павел затем пишет в послании филиппийцам в главе 4 стих 13 «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Какую все же глубокую противоположность мы видим между этими двумя высказываниями. С одной стороны, «Я хотел бы делать доброе, но не могу, потому что мне недостает силы». А позднее Павел пишет о своей жизни «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Тут мы видим, что эта Божья сила в жизни Павла проявляет свое действие. Являемся ли мы такими христианами, которые могут засвидетельствовать «В моей практической ежедневной жизни я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе»? Если мы в среднем рассмотрим сегодняшнее христианство, то в них мы увидим бедную и бессильную кучу. Сегодняшние христиане постоянно запутываются в одних и тех же проблемах. Можно сказать, что они постоянно дают осечку в одних и тех же своих действиях. Достаточно того, чтобы ситуация немного изменилась, или какое-то событие, или мероприятие иначе заканчивается, чем мы себе

Когда не было воды, то они роптали и говорили: «Зачем мы вышли из Египта? Там мы, по меньшей мере, имели воду для питья. А теперь мы и наши дети умрем в этой пустыне от жажды». У них не было сил, чтобы выстоять в той ситуации, поэтому они роптали. Затем Бог дал в избытке им воду из скалы. Затем они попадают в следующую ситуацию, которая выглядела немного иначе, чем они себе это представляли. Там они нашли воду, но вода была горькая, поэтому они не могли ее пить. И снова народ ропщет. Вместо того, чтобы подумать: ведь наш Бог всемогущ, поэтому Он может и в этой ситуации нам помочь. Некоторое время спустя они захотели есть. Запасы продовольствия закончились, а Богу они не доверяли. Богу, который вывел их в пустыню и был способен их насыщать. Когда запасы продовольствия закончились, то они снова начали роптать. «В Египте мы имели еду в избытке, а теперь ничего не имеем». И Бог дает им снова пищу. Потом они снова не имели воды. Когда они находились в пути от Синая в обетованную землю, они снова стали роптать. Ведь они дважды испытали и убедились, как Бог им помог и дал воду. Но тем не менее они снова ропщут. Затем они имели на каждый день свою порцию манны, хлеб с неба, которым Бог их обеспечивал. Но эта манна была каждый день одна и та же. Если мы каждый день будем есть одно и то же, то со временем наступит отвращение. Точно так случилось и с Израилем. Поэтому в этой новой ситуации они снова ропщут. Каждый день одно и то же. Поэтому Бог был вынужден послать на них огненных змей, чтобы им напомнить, что это значит, если человек просто постоянно ропщет. Это самое простое, что человек может сделать – роптать. Когда люди ропщут? Когда отсутствует сила для ожидания и для преодоления. Но у израильтян была бы сила, если бы они верили и доверяли Богу. И в нашей жизни часто так бывает, что трудности мы видим чрезвычайно великими. Великая сила подарена нам Богом во Христе Иисусе. Но эту силу для преодоления мы не берем в расчет и проявляем недовольство по отношению к нашему Господу Иисусу, потому что Он ввел нас в эту жалкую, неприятную для нас ситуацию. Божий народ Израиль уже стоял у границы обетованной земли. Они могли и должны были войти в эту землю и завладеть всем, что Бог им обетовал. Но там были исполины. Ой-ой-ой! Израильтяне сравнивали свой рост с ростом этих исполинов. В результате этого сравнения они пришли к выводу, что не смогут их одолеть. Они снова возроптали. «Мы не сможем также завоевать эти укрепленные города. Бог обетовал нам эту землю, но мы не сможем ею завладеть». Поэтому они решили вернуться в Египет. «А мы? И нам Бог дал столько обетований, а мы, дети Божьи, страшимся перед этими обетованиями. Мы боимся этих духовных исполинов среди людей и среди властей тьмы, потому что Бог поставил нас в этом мире для духовной борьбы, как читаем в послании Ефесянам в главе 6, стих 12. Святой Дух сообщает нам о том, что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Но мы предпочитаем отходить назад, как улитка в нашу раковину, потому что мы боимся. Мы же не можем, будучи людьми, наступать

0: воевать против таких властей. Знаете ли вы эту песню ропота в жизни христиан, которая так обеславливает нашего Господа Иисуса? Знаете ли вы, что своему народу Израилю в пустыне он вынужден был сказать: «40 лет я испытывал отвращение к этому роду и сказал: это народ, заблуждающийся сердцем, они не познали путей моих»? Псалм 94, стих 10. Должен ли Господь Иисус и к нам испытывать отвращение? Это состояние мы находим также в Новом Завете, в Откровении, глава 3, в отношении Лаодикийской церкви, которая внешне очень богата. Эта церковь говорит: «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». Стих 17. Внешне все это действительно так, но Господь Иисус говорит: «А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг?» Господь дальше говорит: «Ты тепл, а не горяч, и не холоден. А поскольку ты тепл, то извергну тебя из уст моих». Состояние «не горяч и не холоден» Господь Иисус не может переносить. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.
1: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
2: В эфире радио «На пути».
1: На нашей волне звучат следующие передачи: самостоятельное изучение Библии, программа «Месседж», затем выйдет в эфир 15-минутная передача «Духовное наследие», и во второй половине часа слушайте проповедь Игоря Михайловича Еремчука.
3: Дорогие друзья, здравствуйте, с вами Агапа Филипп, и сегодня вместе с вами я хотел бы поразмышлять над отрывком из Писания. Это Евангелие от Матфея, 12 глава, 35 стих. Евангелие от Матфея, 12 глава, 35 стих. Я прочитаю. «Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое». Итак, о чем здесь говорится? Чуть ранее написано о том, как книжники и фарисеи клеветали на Христа, говоря, что он изгоняет бесов дьявольской силой. Тогда Иисус сказал, что клевета на Сына может проститься, а вот клевета на Духа Святого нет. Ведь чудеса, которые делал Христос, он совершал силой Духа Святого. Далее, обращаясь к книжникам и фарисеям, Иисус сказал, что человек не может говорить доброе, если его сердце полно зла. Если сокровищница, то есть наше сердце, полна чего-то доброго, то, соответственно, человек будет выносить из него доброе, то есть добрые слова. Если же сокровищница полна всякого зла, то, конечно, кроме злых слов, человек ничего не сможет из него вынести. Другими словами, Иисус через эту историю указал на две главные истины. Первое. За каждое слово человек несет ответственность. А второе, слова человека характеризуют самого человека. Какие уроки мы с вами можем извлечь для себя через это местописание? Во-первых, сокровищница — это наше сердце, а слова, которые мы говорим, — это то, что мы выносим из этой сокровищницы. Во-вторых, каковы слова человека, таково и его сердце. А каково его сердце, таков он и сам. Другими словами, слова человека открывают нам сущность и характер человека. В-третьих, самым лучшим сокровищем в сердце человека является Божье Слово. Потому что только истины Божьего Слова, я в этом уверен, могут исцелить злое сердце. Только Слово Божье может проникнуть в самую глубь сердца и освободить его от горьких корней. Поэтому ученики Христа должны постоянно наполнять свое сердце этим сокровищем. Ну и в-четвертых, одна из самых важных истин для меня на сегодня: из доброй сокровищницы необходимо выносить доброе. Этим сокровищем обязательно нужно делиться с другими. Этим сокровищем просто необходимо пользоваться и делиться им ежедневно. Настоящий ученик Христа постоянно переполнен Божьим сокровищем и делится им с другими. Делами ли, словами ли? Как мы можем применить эти истины в своей жизни? Во-первых, поразмышляйте сегодня над тем, а чем же переполнена ваша сокровищница, ваше сердце на сегодняшний момент. Во-вторых, примите твердое решение каждый день наполнять свое сердце сокровищами Божьего Слова. В-третьих, примите решение пользоваться этими сокровищами и делиться ими с другими. С кем вы могли бы поделиться сегодня теми сокровищами, которые уже вам подарил Христос? Например, любовь, добрые дела, внимание, поддержка, забота. Поделитесь сегодня этими сокровищами с кем-нибудь. Пусть это будет проявлено либо в ваших словах, либо в ваших поступках. И то очень важно. Ну и еще раз поразмышляйте самостоятельно над этим местом Писания и примите решение, исходя из тех уроков, которые вы лично получите от Иисуса. И найдите, пожалуйста, возможность поделиться этим словом сегодня с кем-нибудь. Ну и в завершение я хотел бы помолиться вместе с вами. Дорогой Иисус, Ты сегодня учишь меня тому, что мое сердце — это сокровищница, а мои слова и поступки — это то, что я выношу из нее. Я принимаю решение наполнять свое сердце Твоими истинами, записанными в Библии. Я принимаю решение делиться этими сокровищами с окружающими меня людьми. Я очень прошу Тебя, помоги мне в этом. Помоги мне всегда иметь добрую сокровищницу, доброе сердце и никогда не забывать делиться этим добром с людьми. Во имя Иисуса Христа я молился. Аминь.
4: В эфире передача «Месседж». Аудиоблог Павла Федорука.

0: Если бы вы любили меня, вы были бы рады, что я ухожу. Странные слова и странная логика. Но это слова Христа, и они что-то значат. Обычно у нас наоборот. Мы не радуемся уходу человека, которого любим. Для нас это просто. Так что имел в виду Иисус, когда говорил об этом? В виду чего Он ставил под сомнение любого учеников к себе? Эти слова Иисус адресовал ученикам, когда рассказывал им о своей миссии. И одним из ее этапов был его уход к Отцу. Он должен был оставить землю, чтобы начали осуществляться следующие этапы жизни Церкви и спасения человечества. Очевидно, Иисус ожидал, что они, поняв Его замыслы, полюбят их и будут радоваться их свершению. Любовь к себе Он отождествлял с любовью к Своим делам и намерениям. «Если бы вы любили Меня, вы бы любили то, что в Моем сердце. Если бы вы любили Меня, вы бы радовались, видя, как совершается то, что Я замыслил». Иисус был огорчен, что ученики расстроились такой новости, что они все еще мыслили по-земному, думая больше о себе, чем о Божьих планах. Им просто не хотелось, чтобы Он уходил. Думать о чем-то большем они были все еще не способны. Давайте посмотрим в свое сердце. Что в нем происходит, когда свершение Божьих, может быть, непонятных для нас замыслов, наносит ущерб нашему комфорту и нашим интересам, идет наперекор нашим земным планам? Если бы вы любили меня, вы бы радовались. Что происходит в нашем сердце, когда мы видим сбывающимся то, что предсказал Иисус? Разумеется, нам кажется, что это не вовремя, что все должно повернуться как-то по-другому. Не может же Он так взять и разрушить наш уютный мир? Иисус огорчается, когда мы мыслим по-земному. Он ожидает, что мы, зная Его замыслы, полюбим их и будем радоваться их осуществлению. «Если бы вы любили Меня, вы бы радовались, видя, как пришествие Мое приближается».
1: Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше.
0: Восклонитесь и поднимите головы. Если бы мы любили Его, мы бы так и сделали, потому что приближается наше избавление.

0: Message. Аудиоблог Павла Федорука.
1: Мысли вслух. Лошадь спасается от врага своим быстрым бегом. И она несчастна не тогда, когда не может быть петухом, а тогда, когда потеряла то, что ей дано — свой быстрый бег. Собака имеет чутье. Когда она лишается того, что ей дано, своего чутья, она несчастна. А не бывает несчастна тогда, когда она не может летать. Точно так же и человек становится несчастным не тогда, когда он не может осилить медведя или льва или злых людей, а тогда, когда он теряет то, что ему дано — доброту и рассудительность. Вот такой-то человек воистину несчастен и достоин сожаления. Не то жалко, что человек родился или умер, что он лишился своих денег, дома, имения. Все это не принадлежит человеку. А то жалко, когда человек теряет свою истинную собственность, свое человеческое достоинство. Эпиктет из книги Льва Николаевича Толстого «Круг чтения».

0: Вы находитесь на волне христианского круглосуточного радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Духовное наследие». По ее окончании слушайте проповедь Игоря Михайловича Еремчука.
1: Духовное наследие.
2: Опять на святцах русская весна. И снова ты, оставив Вифсаиду, идешь туда, где, выместив обиду, тебя собьет глумливая волна. Но, Господи, отныне и навеки к подножью вознесенного креста березы русские, творя святой устав, печально клонят шелковые ветви. И малых рек студеная водица, все слезы непросохшие вобрав, смешав их с горечью печальных трав, тебя зовет на землю возвратиться, чтоб навсегда, животворя творенье, превозмогая запустенье срам, вознесся к небу белосиний храм Пресветлого Христова воскресения. Мир вашему дому, дорогие друзья! За 500 лет до рождения Иисуса пророки предсказывали пришествие царя к Израилю. И вот во исполнении пророчеств Христос с триумфом вступает в Иерусалим. За ним движется огромная толпа людей. В это время со всех концов Палестины народ шел в Иерусалим на праздник Пасхи, и многие присоединялись к процессии. Никогда еще мир не видел столь величественного шествия. Оно не было похоже на победные шествия великих завоевателей. Не было удрученной вереницы пленных, ни трофеев царской доблести. Спасителя окружали трофеи иного рода. Трофеи любви и милости грешному человеку. За ним шли слепые, которым он возвратил зрение. Бывшие немые прославляли Бога громче всех. Прокаженные, которых он очистил, расстилали перед ним свои незапятнанные одежды. Вдовы и сироты славили Иисуса заявленные им дела милосердия. Здесь был и Лазарь, которого голос Иисуса пробудил от смертного сна. И вот эта великолепная процессия подходит к самой вершине Елеонской горы, откуда виден весь Иерусалим в своей славе и великолепии, залитый лучами заходящего солнца. Толпа замолкает, очарованная неожиданно открывшейся красотой. Взгляды людей обращаются на Спасителя в ожидании, что Он разделит всеобщее восхищение. Но вместо этого они замечают тень печали на его лице. Глаза Иисуса наполняются слезами, и из его бледных уст вырывается мучительный вопль глубоко сокрушенного сердца. Иисус плакал, и отнюдь не от того, что предвидел свои скорые страдания и мученическую смерть. Сердце Иисуса скорбело о народе, который не принял и не понял Его, Сына Божьего, хотя видел Его невероятные чудеса, и который всего через несколько дней будет готов предать Его смерти. Христос принес мир народам, но они отвергли свое спасение. И поэтому Иисус плакал, предвидя те воздаяния, которые навлекает на себя народ своим нечестием. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов, под крылья, и вы не захотели.
1: Духовное наследие.
2: Сын Божий плакал, сидя на осле, и, глядя на величие Салима, боль зрела горьким пламенем в зале, неумолимо и неугасимо. Казалось, все надежды сожжены, не принял мир божественного света, его мечты, как он, обречены, осмеяны, во вретище одеты. Он плакал о кривизнах наших душ, под спудом коих ложь неистребима, о том, что мы за вожделенный куш продать способны близких и любимых, что льнем к нему неправды зачерпнуть, отведать хлеба, поглазеть на чудо, что каждый хоть немножечко, но плут, что каждый хоть немного, но Иуда, а он, царь правды, втиснув правду в плоть, мечтал-мечтал, наивно и оплошно, дракона лжи сразить и заколоть, но ложь рассыпалась и стала мелкой вошью. Да покуда зла кровавые персты куют в нас фальши звонкую монету, разбитые Всевышнего мечты, бредут, как нищие паломники, по свету. Великое, любящее сердце Иисуса. Оно скорбело не только об Иерусалиме. С высоты Елеонской горы Иисус видел весь мир и грядущие поколения. И его слова применимы ко всякой душе, отвергающей увещевание божественной милости, пренебрегающей его любовью. Он обращается к тебе сегодня. О, если бы и ты в сей день узнал, что служит к миру твоему. Любовь к падшему человечеству побудила Сына Божия прийти в этот злой развращенный мир. Любовь дала ему силы перенести ужасные муки Гефсимании. Любовь подняла его на крест и спасла мир от вечной погибели.

0: В эфире «Радио на пути». Приглашаем вас послушать проповедь Игоря Михайловича Еремчука.
1: Мы сегодня собрались вместе для того, чтобы прославить нашего Господа. И сегодня у нас праздник Преображения Господнего. Вы знаете, праздник Преображения, он не только указывает на прошлое, на то, что было когда-то, что когда-то Иисус Христос взошел, мы не знаем, на какую гору, да? Люди предполагают, возможно, это гора Фавор, возможно, это гора Елеонская, возможно, это гора Кармил, возможно, это гора Сион. Мы не знаем, какая гора, потому что в Библии не написано. Написано, что Христос взошел на гору высокую. На какую – не написано. Я думаю, для того, чтобы люди не обожествили эту гору. Бог специально от нас скрывает. Он скрыл от нас крест, на котором был распят Христос, плащаницу, в куда его завернули. Но евреи все равно продали несколько эшелонов дерева, кусочки от креста, да? Несколько эшелонов ткани, кусочки от плащаницы. И все равно люди обожествляют даже то, чего не знают. А представьте себе, если бы они еще знали. И вот то, что было когда-то, мы вспоминаем это событие. Но праздник Преображения, он не только указывает на прошлое, на то, что было, но он указывает и на будущее, на то, что будет, когда мы с вами преобразимся во славу Господню. На горе Преображения был Моисей. И вы знаете, что Моисей жил, и он умер, но на горе мы видим его живым, то есть воскресшим и преображенным. И также там на горе был Илья, который жил и который не умер, потому что Бог забрал его живым. На что это указывает? Что когда Господь придет для того, чтобы забрать своих с этой земли, то те, которые умерли, они воскреснут и они изменятся, получат прославленное тело, а те, которые живые, они просто преобразятся и получат прославленное тело. То есть одни будут как Моисей, а другие будут как Илья. Это указывает на будущее. Но также праздник Преображения указывает на настоящее, что сегодня, вот сейчас, живя на этой земле, мы должны преображаться. Преображаться в образ Иисуса Христа, подражать Ему, как чада возлюбленные, взирать на Него, как на начальника и совершителя нашей веры. Это не когда-то в будущем, и это не когда-то в прошлом, а сейчас, сегодня мы должны жить преображенной жизнью. Мы должны быть солью для этого мира. Мы должны быть светом для этого мира. Мы должны быть письмом, читаемым всеми. И что для этого надо? Для этого необходимо жить по воле Божьей. Для этого необходимо исполнять заповеди Господни. И мне сегодня хотелось бы обратить наше с вами внимание на одну такую заповедь, которая записана на страницах Священного Писания. Это послание к филиппийцам, 2 глава, 14 стих. Здесь написано: «Все делайте без ропота и сомнения». Да? Обратите внимание, «все делайте, абсолютно все, без ропота и сомнения». Так говорит Господь. И я хотел бы прочитать еще один отрывок из Священного Писания, который записан в Ветхом Завете. Это книга «Числа», 11 глава, с 1 стиха и ниже мы будем читать. Здесь написано: «Народ стал роптать вслух Господа, и Господь услышал, и воспламенился гнев Его, и возгорелся у них огонь Господень, и начал истреблять край стана. И возопил народ к Моисею, и помолился Моисей Господу, и огонь утих. И нарекли имя места сему Тавера, потому что возгорелся у них Господень огонь. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили: кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы, и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших. Манна же была подобна кориандровому семени, видом как бдалах. Народ ходил и собирал ее, и молол в жерновах или толок ступи, и варил в котле, и делал из нее лепешки. Вкус же ее подобен был вкусу лепешек с елеем. И когда роса сходила на стан ночью, тогда сходила на него и манна. Моисей слышал, что народ плачет в семействах своих, каждый у дверей шатра своего, и сильно воспламенился гнев Господень. И прискорбно было для Моисея. Вот в этом отрывке из Священного Писания идет речь о ропоте. Что же такое ропот? Есть разные определения слову «ропот», но мне больше всего нравится это простое определение, что ропот – это словесное недовольство. Это ропот – это чувство собственного неблагополучия или злополучия. Вы знаете, вот сейчас мы уже не поем этот псалом, но в наших сборниках, вот, может быть, люди постарше помнят, был псалом о ропоте. Это был номер сборника 904, и там такие слова были написаны. «Есть люди в этом мире, в деревнях, в городах, их жизнь есть вечный ропот всегда во всех делах. Они всем недовольны, им угодить не в мочь, то их есть тяжкий недух, все ропщат день и ночь». И потом идет припев. Они ропщут в понедельник, и во вторник, и в среду, и в четверг, и в пятницу, и в субботу, и даже в воскресенье. Вы знаете, ропот – это не просто какое-то, вот, можно сказать, отрицательное качество или какой-то проступок, но это состояние души человека, которое ненавистно Господу. Вы знаете, что Бог вывел из Египта около 2 миллионов евреев, и кроме 2 человек все они умерли в пустыне. А знаете почему? Из-за ропота. И мне хотелось бы вместе с вами на основании прочитанного отрывка разобраться, а какие же были причины, которые вызывали в их сердцах ропот. Для чего разобраться? А для того, чтобы мы сами не наступили на эти самые грабли. Чтобы мы сами не попали вот в эту самую ловушку. И вот первая причина, которую мы находим, вот то, что вот написано в этом прочитанном отрывке в книге «Чисел», 11 глава, первая причина, которая вызывала у израильтян ропот, это было негодное сообщество. Негодное сообщество. Мы прочитали, написано вот в 4 стихе, «Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали». Оказывается, что все началось с пришельцев. Пришельцы – это были те, которые не жили вместе с израильтянами в Египте. Они не видели тех великих чудес, которые Господь совершал над Египтом. Они не видели всех тех казней, тогда, когда Господь поражал Египет, а сохранял общество израильское. Они не видели, как израильский народ проходил через Черное море по дну, тогда, когда воды расступились, а потом, когда они прошли, и египетская армия за ними погналась, то воды соединились. Пришельцы всего этого не видели. Они не видели величайших чудес Божьих, которые Он являл в Израиле. Они уже пришли позже, тогда, когда израильтяне были в пути. И вот эти пришельцы, они стали подстрекателями, они начали возбуждать в народе ропот, недовольство, возмущение. И мы видим, что народ начал роптать. Вы знаете, это относится не только к израильскому народу, но это относится и к нам с вами сегодня. Кто является нашим окружением? Кто наши друзья? С кем мы общаемся? С кем мы дружим? Это люди, которые созидают нас или разрушают нас? Это люди, которые, возможно, всем недовольны И это недовольство проникает и в наше сердце. Как знаете, вот есть такая пословица: с кем поведешься, от того и наберешься. Да? А в Библии по этому поводу написано: не обманывайтесь, худые сообщества что? Разрушают добрые нравы. Они разрушают добрые нравы. Это относится не только к нам, это относится к нашим детям, это относится к нашим внукам. С кем дружат наши дети? С кем дружат наши внуки? Кто их друзья? Вы знаете, что бывает, что родители заняты, они заняты работой, им надо приобретать то и другое, и третье, надо строить дом, надо купить машину. Они заняты настолько, что им нет дела до детей, и они абсолютно не знают, с кем их дети дружат. А тогда, когда ребенок стал наркоманом, тогда, когда ребенок стал алкоголиком, тогда, когда ребенок попал в тюрьму, только тогда родители обнаруживают, оказывается, он попал в худое сообщество. Ведь никто не рождается наркоманом, никто не рождается алкоголиком. Ими становятся благодаря худому сообществу. И вот это худое сообщество, оно затягивает, как болото, и оно разрушает самые добрые нравы. Вы знаете, вот иногда вот верующие родители думают, ну, большинство ж там верующих, ну, есть там несколько неверующих там, ну, я не знаю, кто они, да, но большинство ж там верующие. Но скажите, если взять коробку и положить в нее большинство хороших яблок, да, ну, возьмем, к примеру, 10 хороших яблок, и положить туда одно гнилое, как вы думаете, вот это большинство, оно исправит гнилое меньшинство? Или, возможно, все загниют от этого гнилого меньшинства? Понимаете? Я думаю, вы живете в стране, вы знаете, что такое меньшинство, да? Вы знаете, сколько гнили распространяется в этом обществе. Поэтому не обманывайтесь. Написано: Бог поругаем не бывает. Худые сообщества, они всегда разрушают добрые нравы, независимо от того, их большинство или меньшинство. Вы знаете, я сейчас вам расскажу одно коротенькое четверостишье. Оно звучит следующим образом: с благим, предвечным Богом сочитан мир навек. И их любви залогом явился человек. Несказанным Бог чудом живет в душе твоей. Достойным будь сосудом, и Божий дух лилей. Прекрасное стихотворение. Вы знаете, кто его написал? Его написал Фридрих Энгельс. Понятно, что молодежь, наверное, уже не знает, кто такой Фридрих Энгельс, да? Но люди постарше, вы знаете, кто такой Фридрих Энгельс? Оказывается, Энгельс в молодости был верующим человеком. Он был ревностным христианином. Он трудился для Господа. Он писал прекрасные стихи. Он прославлял Бога. До тех пор, пока в 1820 году, в возрасте 24 лет, он познакомился с Карлом Марксом. И когда он познакомился с Карлом Марксом, это гнилое, худое сообщество развратило его. И он стал богоотступником, а впоследствии и богоненавистником. Вот так может повлиять сообщество. Поэтому Писание говорит: не обманывайтесь. Мы должны понимать, мы должны знать, с кем дружат наши дети, с кем дружат наши внуки. Мы должны формировать круг их друзей. Мы должны влиять на их круг друзей. Мы должны стремиться, чтобы они дружили с хорошими мальчиками, с хорошими девочками. Мы должны стремиться, чтобы хороших приглашать себе в гости, чтобы к хорошим отправлять их на ночевку, чтобы они приобретали себе хороших верующих друзей. От родителей будет зависеть, кто будут впоследствии дети, какое будет их сообщество, что будет их формировать. Это сообщество, оно будет их созидать или оно будет их разрушать? Когда они уже вырастут, уже поздно что-то делать. Но пока они маленькие, мы еще имеем над ними власть. Это то же самое относится к нам. Кто мои друзья? С кем я дружу? С кем я общаюсь? Я возрастаю от этого общения? Или же я опустошаюсь от этого общения? Или я, допустим, пообщавшись с человеком, у меня сердце наполнено ропотом? Мы видим, что именно это случилось с израильтянами. Все началось с пришельцев, с этого худого сообщества. Вы знаете, следующая причина, которую мы находим в этом отрывке, которая способствовала возникновению ропота, это не только худое сообщество, но второе здесь мы находим, это неудовлетворенные прихоти. Неудовлетворенные прихоти. Что такое прихоть? Прихоть – это капризное, вздорное желание, это надуманная потребность. И вот мы читаем, у израильтян возникла вот эта прихоть. Мы читаем, что они начали плакать и говорили, кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую ели в Египте даром, огурцы, и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок, а ныне душа наша изнывает, нет ничего. А потом написано, только манна в глазах наших. Но это была не только манна. Это была прекрасная манна. Написано, что она была как кориандровое семя. Она была как бдалах. Бдалах – это жемчуг, как маленькие жемчужинки. Она была очень красивой, и она была очень вкусной, как лепешки с елеем. Бог не посылает, что попало, но Он посылает лучшее. И представьте себе, народ получал эту пищу Господню даром. И вместо того, чтобы благодарить Его за то, что Он получает эту пищу, за то, что они не умирают с голода, они еще и начинали роптать. Еще появлялись прихоти. А вот если бы еще мясо, а вот если бы еще лук, а вот если бы еще дыни, а вот если бы еще что-то. Человек – существо неблагодарное. Вы знаете, представьте себе, 2 миллиона человек вышли из Египта. И они находились в пустыне 40 лет. Для того, чтобы прокормить 2 миллиона человек, если даже взять по 1 килограмму продуктов, да, пусть этой манны, на человека, то надо 2 миллиона килограмм на один день. А теперь умножьте все это на 365 дней в году и умножьте все это на 40 лет. Вы представляете, сколько это надо пищи для того, чтобы их прокормить. 40 миллионов тонн. Я посчитал вместо вас. 40 миллионов тонн. А сколько надо воды для того, чтобы их напоить? То же самое, если взять по 1 литру на человека в день и умножить на 365 дней в году и на 40 лет, которые они были в пустыне, то получится 40 миллионов тонн воды. Они выпили за это время. Где? В пустыне. Господь им это все посылал. И вместо того, чтобы благодарить Бога, их сердце было наполнено ропотом. Почему? Да потому, что были вот эти вот неудовлетворенные прихоти. Вы знаете, Священное Писание по поводу прихоти пишет очень конкретно. Вот мы читаем притчи 18.1. Написано, прихоти ищет своенравный, восстает против всего умного. А в послании Иуды, в 1 главе, в 16 стихе, написано, это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям, нечестиво и беззаконно, уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корысти. Мы видим, что прихоти – это такое состояние, когда человек хочет больше, чем он имеет. Он хочет, чтобы было то, что есть у других. Тут завязана и зависть, тут завязана и неудовлетворенность. Сюда можно отнести и недовольство, и можно отнести все то, что вот негативное возникает в сердце человека. Я вспоминаю, как однажды один американский пастор рассказал мне историю. Его сын, подросток, подошел к нему и говорит: «Папа, у меня есть нужда. У меня порвались кроссовки. Мне надо купить новые кроссовки». Отец говорит: «Хорошо, сынок, на тебе $50, купи себе новые кроссовки». Сынок скривился и говорит: «Папа, я хочу купить кроссовки фирмы Adidas, а они стоят не 50, а $150. Отец говорит: «Сынок, твоя нужда стоит $50, а $150 стоит твоя прихоть. Поэтому я, как отец, не обязан удовлетворять твои прихоти. Я должен помогать тебе в твоих нуждах. Поэтому на тебе $50 на твою нужду, а ты добавь своих $100 и купи себе свою прихоть». Понимаете, когда мы читаем Священное Писание, молитва «Отче наш», что там написано? «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Там не сказано «хлеб с колбасой», или «хлеб с красной икрой», или «хлеб с салом», да? А написано «хлеб». То есть то, что необходимо для жизни. Господь посылает то, что нам необходимо для жизни. А нам часто хочется большего. И вот это большее, оно вводит нас в состояние ропота. И возникает недовольство, и возникает возмущение. Почему? Потому что хочется всегда больше, чем то, что есть. Вы знаете, что вызывало ропот у израильтян? Мы рассмотрели с вами уже две причины. Первая причина – это было негодное окружение, да, негодные сообщества. Вторая причина – это неудовлетворенные прихоти. Мы находим здесь третью причину. Третья причина – необъективные воспоминания. Необъективные воспоминания. Они начинают вспоминать, как хорошо им было в Египте. Да? Вот мы читаем, написано в 5 стихе: «Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы, и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок». Это они помнили. А знаете, что они забыли? Они забыли плеть. Тогда, когда они были рабами, тогда, когда египтяне над ними издевались, когда они их заставляли работать, когда они их избивали до полусмерти, тогда, когда они вопили к Богу и просили пощады, и просили помилования. Они забыли все это. Они рыбу помнили, они мясо помнили, чеснок помнили, да? А плеть забыли. Забыли рабство, в котором они находились. Вы знаете, что очень часто и мы с вами попадаем в такую же самую ловушку, да? И начинаем вспоминать. Вот как хорошо было раньше, да? Особенно вот старшее поколение начинают вспоминать свою молодость. Вот раньше было, да? Вот раньше было намного лучше, чем сейчас. Вот я помню, когда хлеб был по 20 копеек буханка, да, помните, да? А помните, когда колбаса была по 2,80, любительская колбаса, да? Помните, да? Пойдите сегодня в русский магазин, купите килограмм колбасы за 2,80, да? Помните? Мы помним колбасу, но мы забыли плеть. Мы забыли, когда верующих арестовывали, когда их отправляли в тюрьмы, когда их отправляли на каторги. Мы забыли, когда над нашими детьми издевались в школе, когда их позорили, да? Мы забыли все это. Мы колбасу.

То есть, другими словами, человек, который говорит такие слова, свидетельствует о недостатке мудрости. Потому что в каждые времена были свои плюсы и минусы. Потому что в каждые времена были и есть проблемы. И где бы мы ни жили, хоть в Африке, хоть в Америке, хоть на Северном полюсе, но везде есть свои проблемы. А знаете почему? Чтобы нам в небо хотелось. Чтобы для нас земля раем не была. Чтобы мы помнили о Господе. И тогда, когда возникают вот эти вот необъективные воспоминания, начинается ропот. Вот раньше было хорошо, и молодежь была такая хорошая, и вот мы собирались вместе, как нам было хорошо. Не то, что сейчас, не то, что сегодня, да? И от этого возникает ропот, от этого возникает недовольство. И хор поет не так, и регент не такой, и проповедники не такие. Вот раньше были проповедники, а пастор то вообще не такой, да? Мы видим, что возникает ропот. Возникает недовольство. Вы знаете, где чаще всего вот рассадник недовольства? За обеденным столом. Тогда, когда собирается семья вместе, детки сидят за столом, взрослые, и взрослые начинают обсуждать служителей церкви, да? А детки слушают. А потом родители удивляются, почему они в церковь не хотят ходить. Так подожди, а куда ходить? Вы же сами мне жужжали с утра до вечера, что вот там пастор не такой, и проповедники не такие, и хор не так поет. Вот этот ропот, возмущение, недовольство, он всегда разрушает. И мы говорили, что это негодные сообщества, что это необузданные прихоти. Вернее, это негодные сообщества, это неудовлетворенные прихоти, это необъективные воспоминания. Необъективные воспоминания. Потому что наши воспоминания выборочные. И последняя причина, которую мы находим в этом отрывке, это не только негодные сообщества, не только неудовлетворенные прихоти, не только необъективные воспоминания, но четвертое, и тоже начинается на «не», для того, чтобы легче было запомнить, да, это необузданные эмоции. Необузданные эмоции. Что мы видим? Мы читаем в 10 стихе. «Моисей слышал, что народ плачет в семействах своих, каждый у дверей шатра своего». Представляете картину? 2 миллиона человек. Вы представляете, сколько там тысяч шатров? И все стоят возле своих шатров, папа, мама, дети, дедушки, бабушки, и все рыдают. Потому что необузданные эмоции их охватили. Потому что они движимы ропотом и недовольством. Потому что у них нет того, чего они хотят. И мы видим, что это состояние, оно не вызвало жалость у Бога. Мы видим, что не всякие слезы, не всякое рыдание у Бога вызывает жалость и сострадание. Мы видим, что Господь, видя, как народ рыдает у своих шатров, он разгневался. И мы читаем, так и написано, что сильно воспламенился гнев Господень. Почему? Да потому что это разная печаль. Печаль ради Бога, она всегда ведет к покаянию. А печаль мирская, она всегда ведет к смерти. Так написано. И почему они рыдали? Почему они плакали? Потому что они были недовольны. Потому что в их сердце жил ропот. Это, знаете, вот приблизительно такая картина, когда вы приходите с ребенком в магазин игрушек, и ребенок увидел какую-то игрушку и кричит: «Хочу эту игрушку». Вы говорите: «Я не могу, она очень дорогая, у нас нет денег».

0: а он кричит «хочу». И вот он начинает рыдать, падает на землю, начинает биться головой, руками, ногами. Родители в шоке, в страхе. «Хорошо, хорошо, я тебе куплю. Ты только успокойся». И ребенок понимает. Ага, вот так теперь можно манипулировать родителями, да? Так я теперь буду добиваться всего, что я хочу. Господь так не делает. Когда он видит вот эти необузданные эмоции, он не идет на поводу этих эмоций, он такого человека еще и наказывает. И тогда человек понимает, что такие вещи не проходят с Богом. Да? Они могут пройти с папой, с мамой, но с Богом они не проходят. Потому что необузданные эмоции, они всегда разрушают. Мы не должны быть рабами наших эмоций. Мы не должны идти на поводу наших эмоций. Мы должны господствовать. Мы должны быть хозяевами, а не эмоции должны господствовать над нами. Апостол Павел говорит, что все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто да не обладает мною. Когда мы читаем Священное Писание, мы находим одну такую историю. Человек, у которого были необузданные эмоции. Это был один из сыновей Давида. И когда мы читаем Священное Писание, то мы находим, что этого сына Давида, его звали Амон. И вот у него возникла эта необузданная эмоция. Он влюбился в свою сводную сестру Фамарь. И он хотел завладеть ею. И он не знал, как это сделать. Но у него появился негодный друг. Да? Негодный друг, которого звали Ионадав. И этот негодный друг научил его, что надо сделать. И Амнон так и сделал, как научил его его негодный друг. И он получил то, чего хотел. И когда он получил то, чего хотел, он возненавидел ее, у него другие эмоции возникли. И мы читаем во второй книге Царств 13:15, так и написано. «Потом возненавидел ее Амнон величайшую ненавистью, так что ненависть, какую возненавидел он ее, была сильнее любви, какую имел к ней. И сказал ей Амнон: встань, уйди». Это необузданные эмоции. То он влюбился, что аж заболел, то он возненавидел ее. И к чему это привело? К смерти. Потому что Авессалом, родной брат Фамари, убил Амнона за то, что он обесчестил его сестру. Почему? Потому что ропот, недовольство, они всегда ведут к разрушению, они всегда ведут к смерти. Поэтому мы должны с вами четко понимать, что Господь ненавидит ропот. Он ненавидит недовольство. Он любит благодарных людей. Он любит радостных людей. Поэтому Писание и говорит, что всегда радуйтесь, непрестанно молитесь за все, что благодарите. Поэтому будем помнить эти четыре причины, которые привели израильтян к ропоту и к смерти. Первое – это негодное окружение. Второе – это неудовлетворенные прихоти. Третье – это что? Кто помнит? Необъективные воспоминания. И четвертое – это что? Необузданные эмоции. Это приводит к похоти, это приводит к ропоту, это приводит к смерти. Апостол Павел оставил нам пожелание – имея пропитание и одежду, будем что? Довольны. Великое приобретение – быть благочестивым и каким? Довольным. Поэтому пусть Господь поможет нам в этом, а Ему за все пусть будет вечная слава. Аминь.
1: 9 часов по Тихоокеанскому времени.
2: Слушайте христианское интернет-радио «На пути».
1: Дорогие друзья, в течение этого часа мы предложим вам запись богослужения, которое проходило в церкви «Ковчег». Эта церковь находится в городе Бельце в Молдове.
3: Присаживайтесь, братья и сестры. Пожалуйста, служение хора.

Слава Богу. Я попрошу еще 5 стих, потом мы чуть позже споем. Но хочу сказать несколько слов. Сейчас мы будем молиться о втором хоре. Это молодежь, это особый контингент церкви, от которой зависит будущее. И хочу, чтобы вы молились, братья и сестры, не только сегодня, когда мы вспоминаем об этом. Молитесь об этом контингенте людей. Это наши дети. И как важно, когда мы с детства, как сказал брат Вениамин, что мать брала и учила: если вы будете петь, вы будете жить. Как только перестанете петь, вы перестанете жить. Как важно прививать вот этот принцип славы Бога. И мы будем молиться о детском хоре. Это тоже один из коллективов нашей церкви. Приучайте первое к церкви, второе к служению Богу. А сейчас давайте мы встанем перед молитвой и попрошу, чтобы 5 стих высветили, и попрошу, чтобы все братья в зале спели вместе с братьями этот псалом, этот стих. «Веди меня, Дух Божий, Господь из Назарета, пусть там, где мне пройти, с тобою дано». Будем петь все братья, пожалуйста.

0: Можем лучше. Сейчас молитву благословения молодежи, детский хор, брат Владимир помолится.
1: Но для того, чтобы ободрить молодежь, второй хор, я сам выходец в прошлом второго хора, Василий Зинович, первый мой регент, Петр Георгиевич Заворотный. И хочу для того, чтобы ободрить молодежь, что все, кто когда-то пел во втором хоре, подняли руку. Неважно, сколько вам лет сегодня, поднимите руку, кто был во втором хоре. Выше. Молодежь, вы видите? Они тоже второй хор прошли. Молимся Господу. Господь наш и Бог наш, благодарны мы Тебе за то, что Ты создал нас необычными, чудными, Господь. И мы понимаем, что Ты создал нас для того, чтобы мы славили Тебя. Ты дал нам голосовые связки. Ты дал нам возможность петь. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что это умение, оно присутствует практически у каждого. Господи, каждый в силу своих музыкальных способностей, мы славим Тебя, мы воспеваем Тебя. Воспеваем Тебя и в семьях наших, в домах наших. И мы поклоняемся Тебе пением в церкви Твоей святой. Благодарю Тебя за этот вид служения. Особенно благодарен за молодых людей, братьев и сестер второго хора. За маленьких детей, которые организовываются в детский хор. За то, что с раннего возраста и за то, что в молодые годы мы имеем возможность славить Тебя. Господь, научи нас славить Тебя так, чтобы ангелы прислушивались к нашему пению. Научи нас славить Тебя так, чтобы сердце наше отдавалось этому пению, этой славе. Научи нас славить Тебя так, чтобы это было качественно, чтобы это было прекрасно, чтобы это служило и свидетельством для внешнего мира, что мы любим Тебя. Благослови молодежь, благослови детей. Помоги им, Господи, возгревать этот дар во славу Твою. Аминь.
0: Мы так стоя еще выслушаем пение «Свят, свят, свят».

0: Аминь. Слава нашему Господу. Как-то в одну церковь, где хор восхвалял Господа, регент имел очень хорошую связь с светскими дирижерами, которые очень прославленные и способные. И они пришли и послушали христианскую музыку, пение хора. И после служения регент спрашивает этих своих друзей: «Как вам пение?» Ну, вы знаете, когда есть профессионал, который всю жизнь вкладывает, то ритм и там есть замечания. А он говорит, а я говорю, что, слава Богу, супер. Он опять ему говорит, что есть это? Говорит, нет. Они все, никто не знает нот. Они поют на слух. Хористы сегодня здесь, если спросить, буквально, может быть, 80% они не знают нот. Но они славят Господа. В первом и втором хоре у нас есть регент. Есть в детском хоре есть регент. А третий хор без регента. Но они тоже славят Господа. Они любят это пение. Они радуются. Поэтому, братья и сестры, мы сегодня приглашаем вас всех. Приходите, славьте Господа. Восхваляйте Ему, потому что Он достоин славы. Свят, свят. Молитву благословения или просить у Бога благословения на третий хор помолится брат Виктор Корнеевич.
1: Евангелие от Иоанна, 4 глава, 23-24 стихи. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет в себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Хвала в пении – это не только искусство профессионального исполнения, но и слияние с поклонением Господу. Это слияние, это гармония и действие Духа Святого. Вся слава, честь, поклонение пусть принадлежит только нашему Господу Иисусу Христу. Бог ищет себе истинных поклонников, которые поклонялись бы Ему в духе и истине. От всей души, от всего сердца хочу пожелать, просить третий хор, наш возлюбленный хор, чтобы они не искали новых форм поклонение Господу. Оставайтесь такими, какими вы есть. Пусть Господь будет объектом вашего поклонения, чтобы вся слава принадлежала нашему Господу. Будем молиться о служении третьего хора. Пусть Господь их благословит обильно. Аминь, братья и сестры. Отец наш Небесный, мы вновь и вновь склоняемся перед Тобой, благодарим сердечно за все музыкально-певческие коллективы нашего хора. Особо молю Тебя, Господь, за третий хор, за каждого брата и сестру в отдельности, за братьев-руководителей, за Евгения Гелецкого, за Виталия Полевого, за Дмитрия Полевого, Господи, за их сладостное, прекрасное пение. Я молю Тебя, чтобы Ты и впредь оставался с ними в их служении, в их поклонении Господу, чтобы они были истинными поклонниками, поклоняющимися Тебе в духе и в истине. Прошу это во имя Иисуса Христа для Твоей славы. Аминь.
0: Присаживайтесь, братья и сестры, мы еще услышим пение хора.

Желаю, братья и сестры, прочитать место Священного Писания, также из книги Псалмов. Это книга, которая говорит о песнях и о молитве Давида, Соломона, других видных людей веры. 91-й Псалом, читаю всего несколько стихов. Псалом. «Песнь на день субботний. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи. На десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях, ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Аминь». Пожалуйста, присаживайтесь. У раввинов бытует мнение, что 91-й Псалом один из самых древних гимнов, песен, какие только существовали в Израиле. Якобы он настолько древний, что даже в свое время пел его Адам. Конечно, когда мы читаем этот псалом и видим о том, что он говорит о нечестивых людях, о несмысленных, о невеждах, то в раю не могли быть такие люди, потому что практически там только был Адам и Ева. Но вот когда Господь его изгнал из рая, еще долгое время человек жил вне Эдемского сада. А Библия нам говорит, что уже пятый праправнук был отцом играющих на инструментах. Вполне возможно, что Давид пел в то время. И Иовал, отец был, играющих на свирели, на гуслях. И в то время Адам еще жил. Потому что после этого еще Сиф родился, еще и так далее. Так что раввины в какой-то степени, может быть, были и правы. Что Адам тоже участвовал в пении этого гимна. Нам неизвестно, кто его написал. Мы не знаем автора этого гимна. Мы только видим, что его особо подготовили для определенного служения. Как вы думаете, для какого служения? Для субботнего. Вначале я прочитал. Для субботнего человека, для субботнего служения. А скажите, а чем этот день был важен для израильского народа? День покоя. Знаете вы о том, что с пятницы они уже готовили себя. Они проверяли свои чувства, свои мысли. Завтра, рано, утром быть в синагоге, воспеть имя нашего Господа. Как они трепетали, как они готовились. Вы знаете, что прошли тысячелетия, они и сегодня ценят намного лучше день субботний, чем я и вы сегодня воскресный день. Мы хотим их спасать, мы хотим их свидетельствовать. Они Мессию не приняли. Но вот подход к этому дню, который когда-то они приняли, они не изменили свое отношение к нему. Чего не скажешь о нас? Разве воскресный день менее важен для Церкви Христовой? Чтобы народ собирался и славословил, и воспевал имя Господа? Нет. Разве это не говорит о том, что в субботу я не только привожу порядок в свое жилье, но я привожу порядок в свою душу, готовлю себя, потому что воскресный день. Я должен поклониться Ему. Я должен всеми видами, кто только способен на что, прославить нашего Господа. Как печально. Когда есть христиане, которые предпочитают, что можно больше положить на рынке, в торговле, чем здесь. Ну, куда Бог денется? Бог есть и в воскресенье, понедельник, а рынок, самый главный, это воскресный день. Вы знаете, что это делается? Это каждый раз в воскресный день надо ставить эти две позиции на весы своей совести. Нет, я там. Неужели там больше можно взять? Не думаю.
А вот намного больше потерять можно здесь. Сегодня день поста и молитвы. Как же было сказано, что этот день поста и молитвы о музыкально-певческих коллективах. Я хочу более сказать о тех, кто прославляет Господа всеми видами, способностями, которые только нас Бог наделил. Здесь масса людей, которые имеют от Бога способности. И пение, и словословие, и восклицание, и свидетельство. Все это во славу нашего Небесного Отца. Пусть никто не думает, что он сегодня здесь лишний. Вы знаете, когда рано утром только открываешь глаза, первое, что приходит на мысли: Господи, я жив. Я радуюсь этому дню. Я славлю Тебя. Я благодарю Тебя, что тогда, когда я погрузился в глубокий сон, Ты не оставил меня без Твоего присутствия. Ангел-хранитель оберегал меня, мою семью, мое имущество. О, слава Тебе, Господи, за это. Это должно нас привести в великое чувство благодарности нашему Богу и славословие. Давид говорит: служите Господу с весельем, идите пред лицо Его с восклицанием. Вы знаете, как люди восклицают какие-то за особые события? Как восклицал когда-то народ: слава партии, слава народу! Сегодня кричат: слава Украине! Что же мы, как мы должны восклицать о нашем Господе? Почему сегодня бы не сказать: аллилуйя, слава Тебе, Господи? А мы молчим. Мы молчим. Мы слушаем, как поют люди. А это у нас не принято. А как объяснить слово восклицание? Вы можете мне сказать? Наоборот, когда даже где-то мы услышим, что кто-то сказал из зала: аллилуйя Богу нашему и Спасителю, мы поворачиваемся: что с этим человеком? Нет, мы должны повернуться на себя. Что с этим человеком, что он молчит и никогда не восхищается этими великими событиями, которые совершил наш Господь Иисус Христос? Слава Богу! Слава Богу! Как он в этом нуждается? Как нам трудно выйти из привычного образа жизни? Потому что так было 100 лет назад. А где же эта радость? Ну, смотрите, поем радостные песни. Еще будет петь хор. О Царе Небес. И мы все равно сидим такими, как были в прошлом. У нас должно гореть желание. Гореть желание чем-то. То, что только у меня есть способность прославить моего Бога и Спасителя Иисуса. Я хотел бы вас спросить, кто из вас сегодня переживает эту радость? Вы знаете, что только переступаем порог молитвенного дома, мы должны ликовать, потому что мы присутствуем в присутствии святого Бога. Того Бога, который ничего не пожалел ради нас. А мы уставшие, не выспавшиеся. Даже поднимается вопрос: ну что так рано делать собрание? Надо бы хоть на пару часов перевести ее попозже. Вот тогда, когда мы хорошо отдохнем, может быть, тогда будет слава Богу. Может, тогда будет аллилуйя. Может, тогда будут звучать молитвы. Может, тогда будет все собрание петь от души, от сердца. А так? Знаете, если бы наш Бог не был верен в своих обетованиях, если бы Иисус не был подлинным искупителем наших душ, если бы Дух Святой не был нашим утешителем, если бы Бога не было достаточно сил, чтобы нас оберегать, хранить, благословлять, утешать, если бы Он изменил нам в любви своей, что делают люди, тогда мы могли бы печалиться: а где наш Бог? А его вообще, может быть, нету. Тогда бы мы переживали. Тогда надо посыпать пеплом голову. Тогда надо умереть еще одеваться. Но это не так. Это не так.
Пока Бог является сущим, верным, истинным Богом, пока обетования Его тверды и непоколебимы, пока сердце Иисуса Христа принадлежит церкви Его, возлюбленной невесте, пока рука Его не сократилась, чтобы спасать, пока ухо не отяжелело, чтобы слышать молитвы святых, пока зрение не притупилось, чтобы каждого из нас видеть, где Он находится. Пока завет Его любви, пока завет Его любви не нарушился, а Он обещал это, что Он будет нас любить, тогда правым сердцем что? Прилично славословить Господа. Где это приличие? Где это славословие? Я смотрю, поют, собрали все хоровые коллективы. Они старались, готовились. А мы как будто ничего не замечаем. Как будто никаких изменений абсолютно. Как будто бы это служение среды или субботнее утром. Братья и сестры, что с нами? Скажите, что с нами происходит? Как нас вывести с этого спящего состояния? Каким образом, каким тембром голоса говорит человеку? Почему мы такие унылые? Почему мы не можем друг друга расшевелить, и мы ожидаем со дня на день пришествия нашего Господа Иисуса Христа? Господь говорит нам: горы сдвинутся, холмы поколеблются, но милость моя не истощится к вам, и закон мира не упразднится. Вы посмотрите, какие великие обетования. И это не сказанные слова впустую, за что, казалось бы, ну ликовать надо, восклицать надо. Абсолютно никакого движения. Абсолютно. В лучшем случае мы можем выслушать эти слова и успокоиться, и продолжаем так же жить дальше. А это как раз говорит, если его обетование непоколебимы, если горы сдвигаются, холмы, прочее, а завет миром сохраняет, как? Как не славить его? Как не поклониться? Как не перебивать друг друга в молитве, чтобы мне успеть несколько слов сказать Богу? Как? На кладбище на одной из могил была обычная надпись, какую пишут все люди. Дата рождения и дата смерти одной женщины. О чем говорила эта надпись, что она прожила 80 лет жизни? Но далее было написано то, что не всегда вы встретите, а может быть, даже никогда и не встречали, что обычно на надгробии пишется. А далее написано было: после долгой, радостной, счастливой жизни перешла в вечность. Вы когда-нибудь такое читали? Вот брат Жорик среди нас, вы живете уже несколько лет в Америке, там более кладбища ухоженные, уже четко там написано. Вы когда-нибудь такую фразу находили? А вы, харисты, где-нибудь вы ее читали? Неужели это одна единственная женщина прожила радостную, счастливую жизнь? Вы никогда об этом не думали? Когда мне приходится хоронить моих братьев, сестер по вере, и когда я прихожу в семью усопшего, спрашиваю: ну, расскажите что-нибудь про вашего отца или мать, зависимо, кто умер. Как он жил? Чем он с вами делился? Что для него было особое? Что он для вас оставил? Как его жизнь прошла? О, брат, и не спрашивайте. Тяжелая жизнь была у нашего папы. Работа, забота о семье, материальная недостаточность, болезнь. Скажите, ну, после этого какой некролог, можно сказать? Обычно мы говорим:
Брат родился тогда-то, покаялся тогда-то, был 40 лет членом церкви, вчера отошел в вечность, и вот ваш весь некролог. Я не верю, что в этой душе, в этого брата или сестры не было счастливых дней, так как и вам не верю. Я не верю, чтобы здесь сидящие люди, да, они не имели счастливых, радостных дней в жизни. Я этому не верю. Но кто об этом знает? С кем вы поделились? Кому вы об этом рассказали? Увы. А ведь так много было приятного, хорошего, но наши уста закрытые. И для пения, и для словословия, и для хорошего свидетельства они у нас закрыты. Мы их не открываем. Вы скажете, ну, хорошо петь хористам, другим коллективам, музыкантам, когда на вас Божье благословение льется рекой. Когда все, что вы не делаете, успеваете, во всем вы видите успех, ваши дети вместе с вами, никакой материальной недостаточности. А что, если за углом ожидает нищета? А что, если кроме постели, которой я омываюсь слезами, больше ничего не вижу? Как тогда петь Господу? Знаете ли вы, что как раз в этот момент это самое достойное поклонение, слава и хвала Богу. Иов все это пережил, что я рассказал, и больше этого. Абсолютно все. Все, чем он обладал, начиная от чисто человеческой славы, уважения, до потери самого дорогого, что он имел. А он говорит, Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословенно. Даже когда Господь забирает самое дорогое, последнее, что у нас есть, и тогда надо подобные слова сказать. Сегодня для меня особый день. 22 марта. Я вспоминаю 28 лет, точно такой же день, воскресный день, 22 марта, и такая температура на улице, маленькая-маленькая, как будто бы изморозь. Я стоял с своей супругой перед лицом многочисленного народа в церкви Фаня. Когда братья дали краткое наставление перед святым рукоположением на пасторское служение. С тех пор прошло 28 лет. За 28 лет тысячи людей приходило ко мне с разными вопросами. А что значит с разными вопросами? С болью, с тревогой, со слезами, с переживаниями, с волнениями. И что я мог в меру своих способностей, которые дал Бог, то я делал. Прошло время, люди, которые приходили с проблемами, Бог их устранил. Кто-то нашел свою драхму, и вы знаете, материальное положение ему поправилось. Кто-то хромал на оба колена, Бог поднял его, восстановил. Правах полноправных членам тела Христова. Но ни один за эти годы не пришел, не сказал, брат мой, порадуйтесь со мною, я нашел потерянную драхму. Почему? Так много написано о радости, так много написано о том, что мы его склоняли. Почему друг с другом мы не делимся этим? А вот когда слезы, когда печали, когда скорби, и Америка знает, и другие страны знают, и вся Молдова знает, все церкви знают, у меня беда, братья и сестры, беда. И люди молятся со слезами. Беда уходит, и больше никто ничего об этом не говорит. Как такой человек может радоваться? А ведь написано, плачьте с плачущими, и дальше как? Радуйтесь с радующимися.
Много вы радовались. Много к вам подходили люди. Слушай, ну у меня просто все с неба валится, все сыпется. Я даже не знаю, как мне благодарить Бога. Ну порадуйтесь со мною. А нет, он будет мне завидовать. А это есть частица Божьего дела. Поэтому, милые мои братья и сестры, когда даже у нас тревоги, переживания, не переставайте поклоняться Богу. Поклонение Богу и через песнопение, через словословие, через молитвы, через увещание друг друга, через рассказ о пережитом нашем повседневной жизни, это все служит к славе нашему Небесному Отцу. Пророк Аввакум говорит, что хотя бы не расцвела смоковница, не было плода на виноградной лозе, не было в стойлах овец, не было бы в загоне крупной рогатой скоты, я и тогда буду радоваться о Господе и Боге спасения моего. Вы слышите? А мы же все спасены. Где эта радость? Где она? Есть над чем подумать. Как велики Божьи милости по отношению к каждому из нас. Просто невозможно их всех оценить. И мы настолько привыкли к этой доброте, к этой заботе Бога, что мы просто, возможно, не уделяем должного внимания этому. Мы не слепы. По крайней мере, насколько мне известно, здесь нет ни одного человека слепого. Мы не глухи. Знаете, иногда там на передней скамейке сидят слабослышащие. Мы видим, мы слышим, мы не немые, мы можем разговаривать. И когда я смотрю, очень редко, но иногда они поют. Эти глухонемые люди поют. Я себе ставлю вопрос перед собой, что же они в этом понимают? Он же не слышит, он не может разобрать, знаете, звуки этой песни. Он поет верой, надеждой. Что-то он хороший говорит Богу. И вот только знаками, пальцами своими показывает, рассказывает о величии Господа и Спасителя. А мы всем этим обладаем. И молчим. Часто эти скамейки здесь полупустые. Вы это видите. Мы сразу приготовили большую платформу, будут люди полупустые. И вместе с тем, сколько здесь способных людей. Но вы не хотите менять привычный образ своей жизни. Нет. Знаете, когда-то в древности были такие люди, у которых и запах, и все сохранилось прежнее, о котором Иеремия говорит, вам надо поменять свой образ жизни. Вам надо перейти из одного ряда в другой ряд. Нет, мы даже там имеем свое место, ни в коем случае. И даже бывает случай, когда подвинься здесь, я сижу. А может быть, ваше место здесь? А может быть, здесь? Тут всегда пусто, понимаете? Когда Николай Васильевич сказал, ну, а почему мы поем? Брат, так вы нас заставляете. Вы сказали, что надо петь. А я себе думаю, а как мне сегодня сказать? Чтобы... Почему мы проповедуем? А вы сказали, Иван Ильич, так это вы проповедуете. А я хочу, чтобы и вы проповедовали. И здесь еще есть место. Мы еще можем еще один ряд поставить. Где вы? Где вы, окончившие семинарию, окончившие институты, окончившие колледж духовного характера? Где вы? Где вы? Почему не участвуете в этих видах служения? Это говорит о славе нашего года? Нет. Это не говорит, простите, это не говорит об этом. Сегодня, братья и сестры, мы другие, мы не тем, которые были вчера. Вчера мы были еще без Христа. Мы были еще, кто-то был гонитель, кто-то был хулитель, кто-то был безбожник, вор, пьяница, прелюбодей. А сегодня мы другие. Разве это не причина для славы нашего Господа? Вы же когда-то были другими людьми. Сегодня вы святые, избранные во Христе Иисусе. Так почему же? Разве это не
самая важная причина, которая побуждает меня и говорить, и петь, и молиться, и поклоняться Тебе. Что еще нужно больше для этого сделать? Знаете, мы же избраны нашим Господом Иисусом Христом. Мы призваны, мы искуплены, мы прощены, мы оправданы, мы освящены, мы сохранены во Христе Иисусе. Так рассказывайте об этом через песнопение, через слово вашей молитвы, через слово Евангелия. Рассказывать, радуйтесь. Я нашла потерянную дидрахму. Порадуйтесь, подруги, со мною. Разве там идет речь о той копейке? Не идет речь о том, что вот так радуются небеса, когда видит, что какая-то душа здесь радуется, которая пришла к Богу, и она славословит Его. Как бы хотелось, чтобы наши отношения в этом плане изменились. Почему автор этого псалма разделил две основополагающие истины? Возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи. Другие переводы Библии говорят верность Твою в ночи. Две истины. Я прочитал из этого псалма. Возвещать утром милость Твою и верность Твою в ночи. Потому что, когда, я уже сказал, когда мы просыпаемся, мы видим, что милость Божия не только сохранилась, но она обновляется. Если я проснулся, еще не успел ни слова никому не сказать, а знаю Божие обетование, и зная, что его верность не поколеблется, каждое утро обновляется его милость над нами. Какое это прекрасное время для прославления нашего Господа. Где можно найти более подходящее время, как не утром, восхвалить Бога нашего? Знаете, рано на рассвете все просыпается. Абсолютно. Природа раскрывается перед нами. Птицы объединяются в великолепный хор. Самые разные птицы, разных размеров, разные голоса. Это что-то потрясающее. И это можно только утром услышать. Каждая снежинка, каждая капля небесной росы сверкает всеми цветами радуги, когда ее касаются первые лучи восходящего солнца. Ой, как бы хотелось воскликнуть Богу. Аллилуйя! Слава Тебе, Господи! Я это вижу, я это ощущаю. Я хочу Тебе прославить. Возвещайте милость Его поутру.

Мы можем это сказать из собственной жизни. Утро. Как замечательно. Только представьте себе лучи восходящего солнца. Просто она чарует нас, когда мы видим. Когда мы видим нашего Творца, который это создал. И я являюсь частью Его творения. И здесь так и написано. Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Восхищение – это больше, чем радость. Это что-то на уровне восклицания, восхищения, восклицания. Это восхищаться можно только добрым, чистым, святым, достойным, но ни в коем случае не греховным. Вечер, возлюбленная церковь, имеет свою красоту. Когда вы видите, когда солнце на закате, оно иногда привлекает наш взор, мы просто не можем оторвать от него. Есть особая красота. Это свидетельствует о конце дня. О, вечер, вечер. Это мы начинаем себя проверять, как я его прожил. А что в этом дне? Сколько минут я уделил до моего Господа в течение этого дня? Сколько раз я о нем думал? Вы знаете, я, может быть, вообще не думал. День прошел, я даже не вспомнил. Суета, беготня, работа и многое другое. И только когда я могу это сопоставить, как не вечером, не только что я сделал, а что я во имя моего Господа принес. Вечер – это место поклонения Богу. Это вечерняя жертва хвалы уст наших. Вы скажете, знаешь, брат, после трудового дня, когда я ног под собой не чувствую, быстрее бы добежать домой, прислонить голову к подушке, а вы еще о каком вы поклонении говорите? Знаете вы о том, что люди всегда уставали? Они уставали в прошлом, они устают сегодня, они будут уставать и завтра. Но очень жаль, что мы настолько устаем, что для Бога нет сил. Нет сил ему и помолиться как следует. Нет сил поразмышлять над каким-то стихом из Библии. Нет сил с кем-то пообщаться хотя бы по телефону. Хотя бы. Ну как, брат, день вот прошел, и сестра. А ты знаешь, у меня просто сердце ликует. Вы знаете, какое я место Священного Писания прочитал? И вы делитесь ему по телефону. Вот. И смотришь, и этого брата заинтересовалось. А я как-то не обращал раньше на это внимания. Но это надо иметь желание. Это надо иметь стремление к этому. Вечер – это конец трудового дня. Вечер – это время, когда мы размышляем о Господе. Это время, когда мы видим Его верность, проявленную к нам. Он обещал нам дать хлеб. Скажите, Он нам дал хлеб? Есть здесь хотя бы один человек, который бы сегодня голодал? Поднимите руку. Мы объявим сбор по местной церкви, чтобы вы имели хлеб и нужные необходимые, по крайней мере, на ближайшие эти месяцы. Есть такие люди? Верен Бог остался? Верен. Верен. Он нас научил молитву «Отче наш». Дай нам хлеб насущный каждый день. Он нам дает. А Его надо славить. А Ему надо петь. А о Нем надо восклицать. Вечер – это в то время, когда мы вспоминаем, как Бог нас предостерег от многих опасностей, которые мы даже не представляли себе. Вы знаете, мы встречаем и поношение, и клевету, и даже шантаж, и Бог дает терпение, дает мудрости те или иные вопросы решать. Бог верен в своем. Возвещайте верность Его в ночи. Только вы подумайте, сколько вы найдете причин для того, чтобы это возвещать, чтобы прославлять имя нашего Бога. Вечер бывает не только в природе. Вечер бывает в нашей собственной жизни. Есть ее начало, есть ее конец. Есть приливы, есть отливы. Есть восходы, есть падения. Есть начало, есть конец.

0: конец нашей, начало нашей жизни – это день. Я обращаюсь к молодежи. Ой, какое у вас прекрасное время. У вас постоянный день. Вы молоды. Постоянный день. У вас нет вечера, вы понимаете? Как счастливы вы, когда вы можете прийти к Богу в дни юности своей прекрасной. Как счастливы вы, что вы можете сегодня хвалить Бога. А многие здесь так, как и я. Зрелые годы. И мы уже ближе к ночи, нежели к дню. Наш день на закате. И я верю, что здесь есть люди, созревшие не только своими годами жизни, в чисто физической жизни, но они созрели в духовной жизни. Они в старости, плодовиты, сочны. И возвещаешь, что праведен Господь, и нет в нем неправды. И как важно этому зрелому обществу передать молодым людям. Надо так жить. Надо так поклоняться. И в скорбях, и переживаниях никогда не переставать хвалить имя нашего Господа. А вы молоды. Не упускайте это время. Помните, что молодость так же быстро проходит, приближает нас к старости. Я подошел к концу. Приношу свои извинения, что я не уложился в то время, которое мне было выделено. Но я не хотел оставить вас без внимания. Не хотел. Потому что сегодня все направлено к хоровому музыкальному певческому служению, за что я весьма благодарен. И поистине не было бы их, если они нас не могут развеселить, если они не могут вселить в нас радость, то я вам сказал другие методы, которые могут расшевелить меня, расшевелить вас. Примите это как наставление, как просьбу, как обличение, но идти в Дом Божий нам нужно готовиться. Вы должны предвкушать еще за один квартал, пока не доехали до Дома молитвы. Что же я буду делать сегодня в этом Доме молитвы? Может быть, чему-то Бог мне научит, но у меня уже есть что сказать Ему. Так скажите, для чего мы здесь? И то, что вы скажете, оно рядом сидящего брата, сестру порадует. И то, что я скажу, кому-то оно подойдет. Но молчать мы не должны. Потому что если есть счастливое и радостное общество на земле, это церковь Господа Иисуса Христа. Нет ей подобного, понимаете? Нет. Это люди, которые имеют такие мотивы, знаете, за которые можно радоваться без конца, которые никто в мире не имеет, потому что они не приняли Господа, а мы Его приняли. Благодарите Его. Итак, мы будем молиться. Молиться будет вся церковь. Молитесь очень кратко. Ну что же это за пост молитвы, чтобы я не дал церкви помолиться? Давайте не будем смотреть 11 часов. Если вы еще 5-7 минут возьмем времени, но вы скажете своими словами из чувства своего сердца благодарности Богу, скажите Ему в нескольких словах, в двух-трех предложениях, чтобы наш Бог прославился. Пристанем. Мой любящий Господь, я благодарен Тебе вместе с Твоим искупленным народом. Благодарю Тебя за то, что Ты, Господь, положил такие мысли, что Ты дивен и чудный Бог. И Ты верен во всех своих обетованиях. Ты ни одно из них не отменил. Наоборот, Ты их утвердил. И Ты приводишь на страницах Писания, что даже если горы и холмы подвинутся, изменятся, но, Господи, но мир Твой, милость Твоя, благодать Твоя не отнимется от нас. О, слава Тебе, Господи, за это! Я благодарен Тебе, Господи, за это служение. Я благодарен Тебе за всех певцов, за всех музыкантов, которые имя Твое святое прославляют и на десятиструнной псалтире, Господи, и на трубах, и на других видах инструментов. Благодарю Тебя за это. Благодарю Тебя за то, что не только это, но много, Господи, других способностей Ты дал Церкви. Дай нам раскрыться перед Тобой, друг перед другом, чтобы поистине мы сюда приходили не плакать, не скорбеть, ликовать, что Ты у нас есть. Ты наш Бог, Ты наш Спаситель, Ты нас искупил, Ты нас избрал, Ты нас призвал. Благодарен. Благодарен, что сердце Твое посвящено Церкви Твоей искупленной. Благодарен, что Ты заботишься о каждом из нас. Благодарен, что Ты обладаешь той силой, которая в состоянии нас оберегать, хранить и благословить. Благослови каждого отдельности, каждую семью, каждого ребеночка, Господи, тех, которые среди нас, и тех, кто, может быть, дома остались, сохрани нас. Сохрани нас друг для друга, для Тебя самого, для Царства Твоего Святого. Будь Ты за все прославен, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
1: Тихоокеанское время, 10 часов.
2: В эфире радио «На пути».

0: течение этого часа мы предложим вам в начале проповедь Михаила Голубина, и за 15 минут до окончания часа выйдет в эфир передача «Читаем Библию вместе».
1: Мы приступили или приступаем к изучению четвертой церкви в Фиатирах. Особенности этого города или этой церкви в том, что она наименее изучена. Фиатирская церковь находится вот в расположении обращения Христа посерединке. Это самый незначительный город из семи малоазийских церквей – Фиатиры. И в то же время это самое длинное послание из семи малоазийских церквей. Самое длинное послание – Фиатирам. По всей видимости, христианство пришло в Фиатиры еще раньше даже, чем в Ефес. И этому посодействовал случай, который произошел в Филиппах, когда уверовала женщина по имени Лидия, родом или из города Фиатиры. Она торговала в Филиппах багряницей. То есть христианство проникло в Фиатиры, по всей видимости, раньше, чем даже в Ефес, с которого началось пробуждение в Малой Азии. Поэтому в Фиатирах уже знали о Христе до того, как евангелизация мощными темпами прошла в Ефесе и в окрестности. Тем не менее, мы мало знаем об этом городе, и назначение этого города, его отстройка, строительство его предназначалось для гарнизонного значения. Это был форпост, пограничный город, который охранял благоденствие Пергама, столицы. Фиатиры не были окружены стеной, это не был укрепленный город, который мог бы продолжать долгую защиту во время осады. Поэтому пока фиатиры бы сражались с оккупантами, Пергам мог бы приготовиться к встрече захватчиков. Поэтому фиатиры, в общем-то, был таким городом, который представлял интересы Пергама. Тем не менее, там кипела своя жизнь. В Фиатирах была своя экономика, которая в основном держалась за счет торговли и разных ремесел. Как, например, Лидия, которая пришла из Фиатир Филиппы, чтобы торговать багряницей. Фиатиры славились очень разными видами ремесла. В Фиатирах шла очень мощная торговля. Итак, Фиатиры – это город, расположенный примерно в 60 километрах от Пергама. Кто-то говорит 56, кто-то называет большую, 63. Я точно не могу сказать. Ну, примерно 60. И если посмотреть на карту, которую вы не можете видеть сейчас на презентации, вот, то мы спускаемся по карте уже вниз. Пергам – это высшая точка, северная самая, и сейчас мы уже по этой подкове географической спускаемся вниз. Кстати, друзья, насчет презентации. Если вдруг есть такая необходимость и есть такая техническая возможность наложить на речь картинки для того, чтобы лучше понимать, о каком месте идет речь, и как это, где это все происходило для наглядности, то, в принципе, это можно организовать. Я не знаю, технически это возможно наложить на речь уже позже картинки. Если в этом есть необходимость, то я мог бы позже потом подготовить их, но у меня было очень мало времени, чтобы заняться презентацией. Итак, Фиатиры, 60 километров от Пергама, город, который славился торговлей. Читаем послание Фиатирской церкви. «И ангелу Фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобны халколивану. Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот, я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих, и детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есмь, испытующий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат сего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени. Только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным. Как сосуды глиняные они сокрушатся, как и я получил власть от Отца моего». «И дам ему звезду утреннюю, имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам». Еще раз повторю мысль, друзья, что я не просто это вот соотношу какую-то церковь с каким-то периодом. В каждом периоде можно было наблюдать состояние семи церквей. И сегодня принято считать, что мы живем в Лаодикийский период. Уверен, что в этот период мы можем найти в поместных церквах состояние и Ефеса, и Смирны, и Пергама, и Фиатир, и Сардиса, и Филадельфии, и Лаодикии. В наше время, в которое мы живем. Итак, какая была обстановка в этом городе? И какая была проблема в этом городе? Этот город существовал за счет мощного производства. Ремесленники для того, чтобы отстаивать свои интересы бизнеса, они решили объединиться в так называемые гильдии. Гильдия, если так, ну, самое, может быть, слово удачное, подходящее подобрать для нашего времени, это профсоюз. В Америке знают, что такое профсоюз? Профессиональные союзы. Ну, хорошо, кооператив. Это юнион. Юнион. Вот, это бизнес-юнион. Люди объединялись по интересам в свои какие-то, ладно, по-вашему будем, юнионы всякие разные там, чтобы отстоять свои интересы. Ну, самое удачное слово в России было бы профсоюз, когда люди в целях отстаивания своих интересов рабочих, они объединяли свои усилия. Этим самым они могли, ну, как бы создавать какую-то свою монополию. Ну, например, я занимаюсь там каким-нибудь ремеслом, там, допустим, крашу ткани, да, и другой человек тоже этим занимается. Мы, для того, чтобы нам вместе продвигать этот бизнес, мы могли бы вместе с ним договориться, обсудить цены, ценовую политику, и если кто-то начнет на наш бизнес давить, мы вместе будем его отстаивать, хотя мы каждый трудимся на самого себя. То есть вот составлять такие, входить в такие гильдии, это было очень удачным решением с точки зрения бизнеса. Но в этом городе была такая большая религиозная проблема для христиан. Ведь христиане тоже занимались бизнесом, и у каждого тоже было свое ремесло какое-то, и они торговали своими услугами или своей продукцией. Но они не могли входить в эти гильдии. Почему? Потому что такие союзы профессиональные, бизнесмены, когда они вместе соединялись, они должны были отправлять ритуалы какому-нибудь божеству, которое покровительствовало этому ремеслу. То есть, если ты вступил в нашу гильдию, то значит, мы вместе должны с тобой справлять какие-то праздники богам, которые покровительствуют бизнесу. Мы вместе с тобой должны ходить там в какое-то культовое заведение. Там известен был тоже храм Артемиды в Фиатирах. Хотя, как таковой, религии в Фиатирах не было. Там не было почитания культа императора. Там не было какого-то определенного божества, ради которого бы Фиатиры, ну, все свои службы совершали. Это было разномастное такое, разношерстное, ну, мировоззрение в этом городе, религиозное. Поэтому сказать о том, что там была какая-то определенная религия в этом городе, мы не можем. Итак, эти самые ремесленники должны были собираться периодически, вместе кушать пищу в честь какого-нибудь божества и есть эту идоложертвенную пищу, и таким образом они чувствовали единение друг с другом. И если какой-нибудь член этой гильдии или союза, он не мог участвовать вот в этих процедурах ритуальных, его исключали из этой гильдии. Таким образом, христианин, который пытался продвинуть свой бизнес в этом городе и не принадлежал никакой гильдии, он рисковал потерять вообще, он оставался как бы беззащитным, с ним не считались, и его бизнес, он мог потерпеть какой-то крах. То есть эти люди рисковали кошельком. И говоря о фиатирской церкви, я бы, например, назвал такие проблемы сегодняшние, как приоритеты. Что для меня дороже, интересы Христа внутри церкви или мой собственный кошелек? Вот такая чаша весов передо мною стоит, когда я рассматриваю послание фиатирской церкви. Христос здесь представляется как Сын Божий, у которого очи как пламень огненный. То есть его рентгеновский взгляд, он пронизывает всю ситуацию, он видит ее изнутри. Дальше он говорит: «Я испытующий внутренности». То есть Христос настолько его очи пламенные, настолько они пронизывающие, что он видит всю ситуацию изнутри. Как бы там Иезавель не пыталась навязать свое учение, каким бы оно ни преподносилось благовидным, но Иисус Христос все видит изнутри. Очи его как пламень огненные, и ноги его подобны халколивану. Кстати, халколиван – это ливанская медь, может быть, бронза, но что-то около того. И именно в Фиатирах было известно ремесло, которое успешно там продвигалось, как изготовление бронзы. И его ноги подобны халколивану, раскаленные, говорят о его готовности судить разврат, судить грех. И мы с вами ранее говорили, что Иоанн пал к этим ногам. Казалось бы, нужно получить утешение у груди Иисуса, как он раньше это делал на Тайной вечере. Но теперь Иоанна мы видим у ног Иисуса, а ноги его подобны халколивану, раскаленному. То есть Иисус вышел, чтобы осудить грех, топтать грех. Ну, есть еще такие термины, как точило, топтать вино в точили. То есть это метафора, это иллюстрация божественного суда над каким-то грехом или народом. Итак, Христос здесь выступает с ногами, подобными халколивану. И он объяснялся вообще на языке, понятным для жителей определенного города. Поэтому, когда Христос говорит о своих ногах, подобных халколивану, для жителей Фиатир это очень понятные образы, потому что там занимались как раз производством, изготовлением продукции с халколивана. Хвалит, друзья, опять же хвалит сначала. То, о чем мы вчера с вами говорили, хвалит. «Знаю твои дела, любовь, служение, веру, терпение твое и то, что последние дела твои больше первых». Вот здесь я хочу остановиться на этом тексте. Обратите внимание, что в Ефесе последние дела стали хуже первых, а в Фиатирах последние дела стали лучше первых. Кстати, экономика тоже была такой. В Ефесе она стала падать, экономика, а в Фиатирах она как раз-таки поднималась, экономика. То есть даже в городах упадок или подъем города тоже совпадал с описанием состояния церкви. Последние дела лучше, чем первые. Для меня стало важным вот что. Христос не говорит фиатирцам или ефесянам, послушайте, вот там ситуация такая, Фиатира, что там последние дела лучше, чем первые, а у вас, ефесяне, у вас последние дела хуже, чем первые. Поучитесь у фиатирцев, идите туда, поживите там и поучитесь, как надо жить христианской жизнью, как надо развиваться. Христос не делает ни одного сравнения церкви с церковью. Вот эти сравнения, они сами напрашиваются. Как мы говорили, да, вчера, Смирные с Лаодикеей очень хорошо сопоставляются. Одни думали, что они нищие, впрочем, они богаты, Смирна. Другие думали, что они богаты, впрочем, они нищие. И это напрашивается сделать сравнение двух состояний. Однако Христос никогда нигде в этих посланиях не указывает: «Ефесяне, посмотрите, что я говорю фиатирам». «Лаодикийцы, посмотрите, что я говорю Смирне». Он не делает вот этих сравнений церковь с церковью. У нас, кстати, друзья, есть такой порог, что ли, сравнивать одну церковь с другой. Вот эта церковь лучше, вот эта церковь хуже. Ну, вообще-то это как бы не нам определять. Это не наша оценка будет последней. Какая церковь лучше? Мы должны следить за своей церковью и делать так, чтобы в моей церкви было лучше. Если мы сравним, там служитель лучше, чем там, там церковь лучше, чем там, это вообще не наше занятие, заниматься такими оценками. Итак, Христос делает вот такую оценку. Последние дела лучше, чем первые. Знаете, я раньше вот часто так представлял, что думает обо мне Христос? И на этот вопрос я часто вспоминал своего верного Богу дедушку, через которого я пришел ко Христу. И я так думал, наверное, Христос на меня смотрит и думает, да, это уже не тот человек, что его дед. Вот так я себе представлял взгляд Христа. Да, он далеко уже не тот. Вот деды были вот такими, его дед был вот таким, а он уже совсем не тот. Я представлял себе такую оценку Христа, но читая мою Библию, я прихожу к выводу, что у Иисуса по другой схеме оценка происходит. Не как я отличаюсь от моего деда верного, а как Михаил сегодняшний отличается от Михаила вчерашнего. То есть он оценивает мое продвижение, движение вперед, как христианина, либо наоборот упадок, мой прогресс или регресс. Понимаете, регресс, молодежь? Движение назад. Есть, можно возрастать, можно наоборот деградировать. Поэтому Христос оценивает мое состояние, не сравнивая меня с кем-то, с моим дедушкой или еще с кем-то. Он сравнивает меня сегодняшнего со мною вчерашним. И если у меня нету продвижения вперед, мое состояние ужасно. Кстати, ефесяне, возможно, делали больше по объему, чем в Фиатирах. Терпение, труд, все, что совершалось в Ефесе, борьба с лжеапостолами. Там много что происходило в Ефесе. Однако Христос говорит, что твои дела последние хуже, чем первые. А Фиатирам наоборот, твои последние дела лучше, чем первые. То есть у тебя динамика хорошая. И я оцениваю твое состояние как положительное, но у тебя есть проблема. И об этой проблеме я хочу тебе прямо сказать. Поэтому, друзья, мы должны делать вот такие примерно характеристики, оценки, как это делает Иисус Христос. Никакая церковь лучше какой, никакой брат лучше другого, там какого-то другого брата, служитель. Кто-то сказал, любить — это перестать сравнивать. Как только мы начинаем сравнивать двух людей, мы поступаем не по любви. Кстати, это очень такой, знаете, хитрый способ, как можно унизить человека. Например, если ты обижен на какого-то человека, на другого брата, на христианина, ты просто сравни его с другим, который лучше его. Нет, ты не унизил брата, ты его никак не уничижал, ты просто его сравнил с другим человеком, который лучше его по своим качествам, по своему служению, развитию. Он в большей чести и уважении находится. Ты сравни его с другим. И таким образом, это очень хитрый способ, как можно унизить человека. Как можно на него повесить вот такой ярлычок нехороший. Поэтому мы не должны этим заниматься. Если ты сравниваешь одного человека с другим в церкви, это нехорошее занятие. Мы не должны унижать друг друга. Поэтому лучше этого не делать. Итак, Христос оценивает состояние Фиатирской церкви как прогрессивное, как развивающееся, последние дела лучше, чем первые, но имею немного против тебя. Что это за обличение, что за проблема? Ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Что это за Иезавель? Ну, вряд ли эту женщину, которая находилась в Фиатирах, действительно так звали Иезавель. Скорее всего, это имя нарицательное, которое уходит корнями в ту древнюю историю к той самой женщине, которую звали Иезавель. Это нечестивая жена нечестивого Ахава. Она пришла со своими финикийскими понятиями в Израильское царство. И вместо того, чтобы принять религию Израиля, выйдя замуж за Ахава, она принесла свою религию. Кстати, Иезавель не запрещала поклоняться Иегове. Она не запрещала поклоняться Господу Израиля. Но она принесла при этом еще свой культ и учредила своих служителей, которые бы обслуживали этот культ. То есть она насаждала в Израиле свою религию, При этом она не заявляла, что Бога Всевышнего нету, она просто активно продвигала свою религию. Вы знаете, вот что может происходить в сегодняшней церкви, когда что-то чуждое, чуждое учение, оно проникает в церковь. В чем состояло учение Иезавели? Что это за учение такое странное? На мой взгляд, учение Иезавели, вот в сегодняшнем понимании, это когда в церкви идет такая политика или направление, что давайте ради того, чтобы в этой жизни занять свои позиции, мы не будем так вот прям принципиальничать. Это нечто похожее с пергамским состоянием, с пергамскими проблемами. Мы не будем принципиальничать. Давайте все-таки как-то вот участвовать в жизни общества, в общественной жизни общества, в котором мы находимся, в социуме, в городской жизни. Давайте в этом участвовать. То есть Иезавель насаждала свое учение, и таким образом настоящая истинная религия Израиля, она находилась в подавлении, вплоть до того, что Илия подумал, что он даже вообще один остался. Настолько Иезавель взяла верх. И вот проблема Фиатир была в том, что они этой женщине попускали. И, кстати, это то, что позволял себе делать нечестивый Ахав. Он именно попускал Иезавели насаждать свой культ в Божьем народе. Он попускал. Достаточно вспомнить тот случай, когда был убит кто? По научению Иезавели. Навуфей, по учению или научению Иезавели был убит Навуфей. Верный Богу человек, который не захотел свое наследство своих отцов отдать нечестивому Ахаву. И Ахав отдал перстень свой Иезавели. Отдавать перстень женщине для управления какими-то важными делами, политическими делами, управлять жизнью общества – это попустительство. Поэтому ангел Фиатирской церкви или пресвитер, служитель, ответственный за Фиатиры, он был виновен перед Христом, что дали много власти, дали этот перстень, дали Иезавели учить и продвигать свою политику. Интересно, что в Фиатирах находилась и жила так называемая пророчица Сивилла. И к ней люди ходили за советом, чтобы послушать ее пророчество. Пожалуй, это была единственная такая вот как бы религиозная деятельность, которая в Фиатирах протекала, она была связана с именно вот этой самой городской пророчицей Сивиллой. И может быть, это женщина-христианка, уже в кавычках христианка, которая, видимо, заразилась этой идеей, что женщина может рулить городской жизнью, что женщина может управлять какими-то процессами в обществе. Она заразилась этой идеей и решила то же самое повторить, но только уже в условиях церкви, и стала продвигать свои учения. По всей видимости, это предположительно, я говорю, что о Фиатирах мы знаем меньше всего. И есть предположение, что это Иезавель, так называемая, она пропагандировала, что ничего страшного, давайте вступайте в эти гильдии, братья. Вам же нужно кормить свои семьи, вам нужно участвовать в общественной жизни. Что там это все же такое формальное? Покушайте вы там вместе, ничего там такого страшного нет, побудете в этом обществе. Вы же при этом не теряете свою веру в Иисуса Христа. То есть она продвигала вот такой нечестивый микс. Ты веришь в Иисуса Христа, но при этом ты, участвуешь в этой городской ритуальной, религиозной жизни. Там это не является чем-то страшным. Это и есть учение Иезавели. Она насаждает свою чуждую религию в Божьем народе, и Божий народ идет ко греху. Вообще, друзья, одно то удивительно, что женщине дали власть. Кстати, одно отступление в церкви, оно потом ведет за другим, одно другому приводит. Например, дали возможность женщине учить, а жене учить не позволяю. Дали возможность учить. Дальше это учение женщины привело к тому, что стало чуждое понимание, идея вторгаться, внедряться в ряды церкви. что уже Христу пришлось обращаться к фиатирам конкретно по этому поводу и говорить о том, чтобы срочно нейтрализовали эту Иезавель. Вот я повергаю, вы не можете с ней ничего сделать. Израиль ничего не мог сделать с Иезавелью. И Господь говорит, я повергаю ее и детей ее поражу. Дети – это, видимо, те, которые родились от ее учения, это те, которые разделяют, поверили в ее научение. Я повергаю на одру. Слово «повергаю», оно звучит также по-гречески, как слово «бросить», которое используется, и кто не был в книге «Жизни» записан, тот будет брошен. Вот это слово же греческое используется здесь. Христос не просто его укладывает, как врачи укладывают пациента нежненько. Он ее бросает. Я повергаю, я брошу ее, бросаю ее на одр. Были разные одры. Одр трапезы, одр болезни, одр смерти, одр похоти, одр отдыха. В Библии были разные одры. Вот здесь речь идет об одре болезни. Одр болезни. И как справедливо кем-то было замечено, за то, что она возлюбила одр похоти, Господь ей предоставил одр болезни. Возможно, речь не идет буквально о каком-то блуде и разврате в буквальном смысле. Однако, друзья, там, где мы начинаем отступать от принципов Христовых, это ведет ко греху и к развращению церкви. Сегодня мы поступились в одном, сегодня мы где-то растворились в мире, сегодня мы мир запустили в чем-то одном в церковь, а завтра уже у нас членские по поводу отлучения. Оно так бывает, это целый процесс. Почему трудно разделить понятие прелюбодеяния, а здесь по-гречески звучит порнео, и, по всей видимости, пока что имеется в виду духовный блуд, отступление. Тем не менее, это ведет именно к развращенному состоянию человеческого сердца. Поэтому, друзья, когда мы растворяемся в мире, в нехорошем смысле этого слова, то есть свои позиции мы растворяем в позициях этого мира, свои мировоззрения растворяем в мировоззрениях этого мира, мы стараемся быть своими в этом мире, это ведет нас к развращенному мышлению. И ничего удивительного, что потом в этой церкви надо будет людей отлучать за блуд. Христос здесь представляет себя как имеющий очи пламенные, огненные, и говорит, я и есть испытующий сердце и внутренности. Кстати, сейчас я использую сложное слово, но я его поясню. Когда мы толкуем Писание, мы должны иметь в виду, сейчас поясню, не бойтесь, только не бойтесь, архаические представления. Что такое архаические представления? Это представления древних, которые использует Господь, чтобы объясняться на понятном языке, даже если эти представления не соответствуют сегодняшним научным представлениям. Например, в данном случае, я считаю, здесь мы должны как раз-таки применить принцип при толковании архаических представлений. Что такое испытующее сердце и внутренности? Дело в том, что под внутренностями, сердце понятно, под внутренностями здесь стоит слово «нефрус». Вам знакомо слово пиелонефрит? Нефрит. Кому знакомо слово нефрит? Нефрус. Вы уже догадались? Слово нефрус. Это почки. Я испытываю сердце и почки. Христос, так сказать, прошелся не только по, но и по почкам, может, Степан. Может, и по почкам. Что это за образы сердца и почек? Сердце и почки – это были два сосуда. И по представлению древних, сердце было вместилищем мыслей и воли. А почки, по представлению древних, были вместилищем чувств. Может быть, потому что это, почки отвечают за баланс, за давление жидкости в организме. Я не знаю почему. Может быть, потому что сердце и почки, они выглядели как сосуды, и для того, чтобы как-то какие-то духовные вещи вложить в эти два образа, использовали два органа, которые выглядели как сосуды. И вот сердце – это вместилище мыслей, почки – это вместилище чувств. И, кстати, в Ветхом Завете, когда речь идет о внутренностях, есть тексты, там тоже еврейское слово переводится как «почки». Таким образом, когда Господь испытывает внутренности, Он испытывает другими словами наши чувства. Братья и сестры, молодежь, мы не только отвечаем за свои поступки, но Иисус Христос анализирует наши мысли, и Он анализирует наши чувства. Кто-то думает, а, чувства, это ж такое дело, они пришли, ушли, я что-то почувствовал к ней, я что-то почувствовала к нему. Вот, какие-то есть чувства, они могут вынашиваться, они могут выходить из-под контроля, эти чувства. У каждого из нас есть свои чувства. Библия много говорит про чувства. И есть такие чувства, которые вышли уже из-под контроля. И все чувства анализирует Христос. Мы иногда думаем, что Он анализирует только наши дела, наши поступки, наши слова, наши мысли. Он анализирует наши чувства. Он испытывает нефрус, Он испытывает почки, а почки, по представлению древних, это вместилище чувств. Поэтому, друзья, если бы я говорил с молодежью о чувствах, то я бы указал на этот текст, что молодежь должна научиться отвечать за свои чувства. Поэтому, друзья, когда у нас возникают какие-то чувства к этому миру, приятные чувства, располагающие чувства, мы влюблены в нечто мирское, нам нравится стиль жизни, как у моего там соседа, приятеля, однокурсника, который живет мирской жизнью, у меня тоже есть какие-то свои чувства, я начинаю где-то, может быть, ему даже завидовать, и что-то хотел бы тоже немножко иметь из того, что он имеет. Христос анализирует и чувства, внутренности наши. Мы должны за ними следить. Кому ты отдаешь свои чувства? Не только мысли. Итак, Христос угрожает поразить эту Иезавель и ее учеников. Скорее всего, людей, которые поддерживали Иезавель, в Фиатирах было больше, чем представителей учения Николаитов и Валаама в Пергаме. Идет как бы по нарастающей. А в этом, в Сардисе, там наоборот уже остаток. Есть остаток, который не осквернился. То есть как будто бы все хуже и хуже по нарастанию, по количеству тех, которые отступают от истины людей. Пергам, Фиатиры и Сардис. По количеству людей, отступающих, все больше, больше и больше. Смотрите, вам же и прочим находящимся, Фиатиры прочим, то есть не просто какой-то маленькое количество, которые увлеклись Иезавелью, вам прочим, прочим, кто не осквернился от идеи Иезавели, вот вам говорю, которые не знают так называемых глубин сатанинских, вам сказываю и дает обещание. Друзья, что это за глубины сатанинские? По всей видимости, это уже начальная идея гностицизма, гностиков, которые пропагандировали такую идею, что ничего страшного, даже если ты согрешишь. То есть, чем больше у тебя будет в жизни чего-то такого греховного, тем больше ты познаешь благодати. Такие учения имели место в христианстве. И Христос ненавидит такие учения. Есть такие учения, как антиномианизм, то есть оправдать свои какие-то пороки божественной благодатью. То есть, чем больше греха, тем больше благодати. Ничего страшного, если даже кто-то упадет, не бойтесь, не страшно. У Бога есть много благодати, мы ее больше еще познаем. Такие учения Христос не разделяет, они ему противны. Нельзя такое в церковь продвигать. Это не по-божьему. Чтобы больше было благодати, чтобы больше было Христово прощения, давайте будем больше грешить. Нет такого в христианстве учения, но люди стали привносить такие учения. Так вот, глубины сатанинские, есть предположение, что это уже были зародыш вот этого самого гностического учения. «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками. Сегодня вы чувствуете себя какими-то ущемленными в своих правах. Где-то они имеют над вами власть. Вы не разделяете ритуалы и религиозную жизнь города, в котором находится, пребывает это языческое население. И, возможно, даже кажется, что ваш бизнес придет в упадок, язычники имеют над вами какую-то власть, даже над будничной бытовой вашей жизнью, не только там над здоровьем и вопросах там жизни и смерти, но даже в вопросах бизнеса они имеют над вами власть. Кто разделяет позиции Иисуса Христа, дам власть над язычниками. И будет пасти их жезлом железным, а сосуды глиняные они сокрушатся. Как сосуды глиняные они сокрушатся. Есть такая справка историческая о том, что фараон иногда демонстрировал свою власть публично. Когда ему приносили глиняные сосуды, он перед всеми их разбивал, и таким образом он показывал публично перед всеми, что «я имею власть над народами». То есть был такой древний египетский обычай показывать свою власть всенародно, что все-все там народы, я над ними, я сокрушаю глиняные сосуды, как народы сокрушаю. То есть где-то Господь использует понятные для тех людей образы, чтобы показать, что настоящую власть я даю, не они, не то, что они сегодня имеют. Князья сегодня затевают и замышляют тщетное, сговариваясь против Христа, против помазанника. И псалмопевец восклицает, зачем они это делают? Господь посмеется, гнев его возгорится вскоре, всему этому придет конец. И дам ему звезду утреннюю. Раньше считалось, что звезды управляют миром, вселенной, человечеством, судьбами. И вроде как здесь наоборот показывается, я даю власть над звездой. То есть люди свою жизнь, они как-то, знаете, привязывали к звездному миру, что там в звездах. Оно и сегодня в астрологии это учение есть. Но Христос как бы с другой стороны, я дам ему. Под звездой утренней, возможно, имеется в виду Венера, скорее всего, которая предвещала утренний рассвет. И здесь Господь говорит, то, чего боятся язычники, я вам даю власть над всем этим. Поэтому сегодня не бойтесь. Если ваши позиции сегодня ущемляются, и ваша зарплата страдает, ваши доходы сегодня, они не такие, как у мирских людей, у которых все там связано, все коррумпировано, все везде там повязано между собой, не бойтесь этого. Вы будете меньше получать, вы будете меньше зарабатывать, и доходы у вас будут не такие. Однако это временное явление. Опять же, Христос утешает перспективой. Все это временно. Итак, друзья, мы сегодня говорили, рассуждая о послании Фиатирской церкви, о том, что вопросы моих доходов, моей зарплаты, моих заработков, они не должны находиться в противостоянии моим христианским позициям. Они не должны противоречить вкусам Христа. Так не должно быть, чтобы рабочие свои интересы доходные я ставил выше, чем интересы Божьей Церкви, Иисуса Христа. И мы должны очень сильно следить за тем, чтобы никакое мирское влияние не проникало в Церковь Христову и все это нейтрализовывать. Господь против этого выступает. Будем бдительны, будем утешаться надеждою и держать то, что мы имеем, чтобы это не потерять.

0: Да, Спаситель в этот день воскрес.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
2: Дорогие друзья, сейчас в нашем эфире звучит передача «Читаем Библию вместе».
3: Мир вам, дорогие радиослушатели! Представляем вашему вниманию авторскую программу Михаила Логачева «Читаем Библию вместе».

Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжаем читать послание к римлянам, третью главу. Главу, в которой содержится самая сердцевина Евангелия, благой вести, которую, однако, апостол Павел счел необходимым предварить одним очень важным выводом, что все под грехом, все согрешили. И первая часть сегодняшнего чтения как раз об этом. Апостол, подводя итог всем предыдущим рассуждениям, делает вот этот вывод. Все согрешили, все под грехом, мы все в одной тонущей лодке. Нам тяжело говорить об этом, нам тяжело признавать это, но пока мы этого не признаем, для нас бессмысленна благая весть. И уж лучше признать себя погибающим, чем действительно погибнуть. А потому прочитаем. С 9 стиха 3 главы послания к римлянам до 20 стиха. Так что же, в лучшем ли мы, иудеи, положении? Вовсе нет. Мы ведь выяснили уже, что все люди, иудеи они или язычники, все под грехом. В Писании так и сказано. Нет праведного, нет ни одного. Нет разумеющих, никто Бога не ищет. Все сбились с пути и разом стали негодны. Нет творящего доброе, ни одного нет. Их гортань – зияющая могила. Языком своим обманывают люди. Во рту у них яд змеиный, и на устах одни проклятия и горечь. Скоро они на пролитие крови. Всюду разор и бедствие на путях человеческих. Не знают люди пути к миру, страха Божия лишились они. Но мы знаем – в законе, сказанное к тем обращено, кто подчинен закону, никто, чтобы не пытался оправдаться. Перед Богом весь мир виновен. Из смертных пред Ним не может ни один быть признан правым за то, что соблюдает он закон. С законом лишь приходит осознание греха. Поразмышляем теперь вместе над этими словами. Прежде всего, апостол подводит итог предыдущим размышлениям, что иудеи, или мы сегодня могли бы сказать вообще религиозные люди, не в лучшем положении, чем те, кто отвергает Бога и не хочет думать о нем, каковы тогда были в большинстве своем язычники, потому что в Писании сказано о том, что нет праведного ни одного, и мы сейчас более подробно рассмотрим, в каком смысле нет ни одного праведного. Но вот обратим внимание на 19 стих, который мы прочитали. «В законе сказанное к тем обращено, кто подчинен закону». Апостол говорит прежде всего иудеям, потому что, да, увы, люди не чуждые религии, так скажем. Они-то как раз более других и склонны возлагать свою надежду на религию, а не на Бога. На храмы, а не на Бога. На обряды, а не на Иисуса Христа. Так вот, апостол Павел говорит всем таковым, всем нам, ровно настолько, насколько мы можем быть к этому склонны, а к этому, увы, все склонны. Так вот, он говорит, что если что написано в законе, то оно написано тем, кто подчинен закону, или тем, кто читает и изучает закон, можем добавить мы. Если это сказано в Писании, то сказано тем, кто Писание читает. А раз так, то не нужно думать, что раз я подчинен закону, читаю Писание, то про меня это не сказано. Нет, это как раз именно что про меня. Чтобы никто не пытался оправдаться, потому что перед Богом весь мир виновен. Если посмотреть эти стихи с 10 по 18 о греховности человеческой, это все из псалмов. Такая нарезка, можно сказать, из псалмов о греховности всех людей. Я перечислю сейчас. Это из псалма 13-го, 5-го псалма, 139-го псалма, 9-го псалма. Вот. Еще, правда, есть из притчи, 1 глава, 16 стих, цитата. И еще 35-й псалом встречается. Такой вот набор цитат из Ветхого Завета. В основном из псалмов. Псалмы были наиболее известны. И вот оказывается, что то, что все знали, что все пели, является обвинительным актом против всего человечества и также в особенности против народа Божьего. Но если посмотреть, о чем именно здесь сказано, кроме общих слов, что никто Бога не ищет, да, не ищет так, как надо бы искать, так, как ищут воды и хлеба во время жажды и голода. Много сказано о грехах языка. Гортань – зияющая могила. Гортань – это то, чем мы говорим.
и зияющая могила – это то, откуда несет трупным ядом, разложением. Почему? Потому что люди обманывают своим языком, а где ложь, там и смерть. И поэтому во рту яд змеиный, ну и кроме лжи еще проклятие и горечь. Что, это только было верно в первом веке? Да нет, конечно, и в 21-м это также верно. Можно, конечно, сказать, что не все люди скоры на пролитие крови, не все убивают. Но давайте вспомним, как сказал Господь Иисус Христос в Нагорной проповеди, что кто ненавидит брата своего, тот человек-убийца. И, кстати, совет мой тем, кто не ощутил еще из прочитанного, насколько греховность любого человека зияет по сравнению с Божьими нормами праведности, таким людям мой совет – перечитайте Нагорную проповедь. Это полезно всем нам время от времени, чтобы увидеть, насколько мы не дотягиваем до той праведности, которой ожидает от нас Господь, а стало быть, насколько мы греховны, потому что отсутствие праведности и есть греховность. И слова о том, что всюду разор и бедствие на путях человеческих, не знают люди пути к миру, страха Божия лишились они, как часто мы повторяем их в наши дни и думаем наивно, что это только в наше время так. Нет, так было всегда, по крайней мере, в первом веке точно было так. А впрочем, поскольку весь мир виновен пред Богом, то значит и во все времена, и во всех странах, и во всяком состоянии людей. Перед Богом весь мир виновен. И нужно прийти к этому, ну и главное прийти к тому, что перед Богом я виновен. Потому что Господь сказал так, и мы откроем и прочитаем сейчас, по сути, ту же мысль, выраженную кратко в Евангелии от Марка. Слова эти сказал Господь Иисус Христос, когда книжники из фарисеев, увидев, что Он ест вместе со сборщиками налогов и другими отверженными, кого считали великими грешниками, спросили учеников Иисуса Христа, как

призыв Иисуса Христа. Тот же, кто не признает, тот ничего и не услышит. Апостол Павел предупреждает, что из смертных, то есть из людей, перед Богом не может быть ни один признан правым за то, что соблюдает он закон. Почему? Да потому что тогда потребовалось бы стопроцентное соблюдение закона. А это для человека невозможно, или вернее, можно сказать так, это то, чего мы не делаем. В одном конкретном случае я, может быть, и могу соблюсти закон, в другом, в третьем, в четвертом, в пятом, но постоянно, но всегда не получится. А между тем, один акт непослушания закону уже делает меня виновным пред Богом. Мне помогло понять это мне самому такой опыт. Когда я учился печатать вслепую на пишущей машинке, а потом уже на клавиатуре компьютера, то надо было выполнять многие упражнения. Упражнения эти состояли в том, что одни и те же слова или сочетание букв, или сочетание слов нужно было перепечатывать по много раз, по 10 раз, по 20 раз. И важно было сделать как можно меньше ошибок. Бывали и такие упражнения, где не надо было сделать ни одной ошибки. Сделал одну ошибку, начинаю упражнение сначала. Это были очень мучительные упражнения, потому что хотя каждую букву я уже умел вслепую печатать и знал, как нужно двинуть пальцем, чтобы напечатать. Но напечатать несколько строчек и потом повторить это еще 10 раз и ни разу не ошибиться, потому что ошибка означает, что нужно все начинать сначала, это было очень мучительное упражнение. Иногда я думал, что тот, кто придумал это упражнение, настоящий садист. Но, конечно, дело было не в этом. Человек, который придумал такую систему упражнений, добивался одного, чтобы люди в итоге научились правильно печатать на клавиатуре компьютера. Примерно так же действует и наш Господь. И Он говорит, праведность – это не тогда, когда вам один раз или два раза или три раза удается поступать праведно. Праведность – это когда вы всегда поступаете праведно. Не получается этого у вас, значит, вы виновны. Но раз вы виновны, вам нужно прощение. И прощение будет вам дано. Не по делам вашим, а даром. И об этом, о том, что прощение дается даром, следующие стихи. Все-таки перед чтением вернусь снова к 20 стиху. С законом лишь приходит осознание греха. Как, печатая упражнение, я убеждался в том, что я еще далек от совершенства, так и закон. Его назначение в том, чтобы привести нас к сознанию своих грехов. А что же потом? Ну, пришел я к сознанию своих грехов. А что дальше? А дальше читаем с 21 стиха и по 27. «Некогда о праведности Божьей свидетельствовали закон и пророки. Теперь же она открылась людям отдельно от закона. И это праведность Божья, на вере в Иисуса Христа основанная. Она для всех, кто верит, ибо нет различий. Все согрешили ведь, и славы Божьей лишены, а оправдываются даром, только Его благодатью, через искупление во Христе Иисусе. Бог сделал так, что через Него совершилось умилостивление и примирение по вере в пролитую кровь Его. Этим Бог показал, что был справедлив и прежде, когда Он в долготерпении оставлял грехи без наказания, так и ныне являет Он правду Свою, то, что праведен Он Сам и оправдывает верующих в Иисуса». Поразмышляем над этими стихами, в которых самая сердцевина благой вести. Да, когда-то Моисей в законе и пророки в других книгах Ветхого Завета говорили о том, что Бог праведен. Но это нужно было принимать верой, потому что не видно было, чтобы все грехи были наказаны. Теперь же Бог открыл свою праведность в том, что за каждый грех наказание несет не сам человек, но тот, кто добровольно взял на себя наказание за наши грехи – Иисус Христос. Тот, кто с этим соглашается, кто в это верит и на этом основании дальше живет – того Бог делает затем праведным уже и по существу, по поведению его. Но вопрос о справедливом наказании решается даром, без заслуг, благодаря Иисусу Христу, его благодати, то есть его любви, в которой он принес себя за нас. В этом совершилось умилостивление гнева Божьего, то есть гнев Божий –

0: умилостивлен его пролитой кровью. Бог видит кровь своего Сына Иисуса Христа, безвинной жертвы за наши грехи, и говорит: «Да, этого достаточно, чтобы справедливость торжествовала». Тут могут быть возражения сразу. Как же так? Какая же справедливость, если умер праведный за неправедных? Но ровно эти слова и написаны в одном из посланий апостола Петра. Да, именно это и произошло, но это справедливо, потому что Господь Иисус Христос добровольно, по любви своей, пошел на эту жертву. Мы еще будем много размышлять над этими словами. Сейчас же я хотел только пожелать вам, всем, дорогие друзья, чтобы вы были в числе тех, кто верой принял, независимо от своих заслуг, а по благодати Иисуса Христа, это прощение, это оправдание, это спасение, по вере в Его пролитую кровь. И в этой вере был тверд во всей земной жизни. Да благословит этим Господь всех нас. Аминь.
1: 11 часов по Тихоокеанскому времени.
2: Говорит радио «На пути».

0: Дорогие друзья, прослушайте, пожалуйста, программу передач этого часа. Вы услышите детскую программу «Час твоего рассказа», затем 15 минут христианского пения и в конце часа 15-минутная страничка о Боге, о вере, о церкви.
1: Эй, папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда! Начинается наша любимая передача!
2: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня — это взрослые завтра.
3: Всем привет!
4: Здравствуйте, мальчики и девочки! Здравствуйте, мамы и папы и все, кто слушает нас сегодня.
3: Как чудесно, что не только ребята, но и многие взрослые каждую неделю слушают наши передачи. А сейчас скажи-ка, дядюшка Дэн, ты, кажется, приготовил для нас новую историю.
4: Да, тетушка Кэрол. Это еще одна история об Аврааме и Лоте. Найти ее можно в Ветхом Завете, в главе 18 книги Бытия. Я назову ее «Содом». Когда Бог смешал языки во время строительства Вавилонской башни, люди разбрелись во все стороны, по всей земле. Внук Ноя, Ханаан, пошел на запад и поселился возле моря Великого. Скоро потомки Ханаана забыли Бога и стали строить города, которые прославились своим богатством, и в то же время стали печально известны как рассадники насилия и греха. Главным среди них был город Содом. Шли годы, и вот однажды с гор спустились муж с женой, а за ними длинной вереницей слуги, коровы и овцы, верблюды и лошади.
5: «Подожди, чужеземец! В Содом нельзя входить просто так, без всякой цели. Ты кто, купец?»
6: «Нет, стражник, я не купец».
5: «А кто же ты? И что тебе надо здесь, в Содоме?»
6: «А тебе что за дело?» «Ну ладно, я скажу. Я хочу поселиться в Содоме. Я Лот, племянник князя Авраама из Хеврона».
7: «Лот? Тот самый Лот богач?»
6: «Богаче всех здесь, в этих местах, я думаю, мой дядя Авраам. А я на втором месте после него».
7: «Добро пожаловать в Содом, князь Лот. Входите».
4: Вдруг из пустыни налетели воины царя Еламского и напали на Содом. Воины еламские захватили в плен Лота и многих других содомлян. Узнав об этом несчастье, князь Авраам вместе с тремя князьями из Хеврона отправился в погоню за силами царя Еламского и в конце концов освободил Лота и всех остальных содомлян, которые были захвачены в плен. Когда Авраам возвращался в Содом, царь Содомский сам вышел навстречу ему и трем его союзникам. Царь предложил Аврааму взять все трофеи, попросив лишь вернуть всех пленных.
8: «Да будет тебе известно, царь Содомский, что не ради выгоды или обогащения пошел я на эту спасательную операцию. Я сделал это потому, что Бог Всевышний, которому я поклоняюсь, учит всех любить соседа как самого себя». Пленные вернулись по домам.
4: Авраам, друг Бога, со всей искренностью призывал царя и жителей Содома отказаться от греховных обычаев. Содомляне знали Авраама еще до войны. Они насмехались над ним и над его странным поклонением невидимому Богу. Но когда он победил несметные силы царя Еламского, вернул смех пленный по домам и не взял себе никаких трофеев, они стали относиться к нему с уважением и восхищением. Но хотя они хвалили его за личную храбрость и боевое искусство, они не могли отделаться от убеждения, что победу над воинами царя Еламского он одержал только благодаря силе Божьей. И все же они не желали менять своих обычаев или поклоняться истинному Богу. Они по-прежнему предавались безделью и порокам, и их одолевала гордыня. Примерно в это время к Аврааму пришли три путника: два ангела и сам Господь. Они рассказали Аврааму, что собираются разрушить Содом. Авраам из любви и жалости к обреченным людям молил пощадить Содом, если там найдется хотя бы 10 набожных жителей. Господь милостив, и он обещал пощадить город, если там найдется хотя бы 10 праведников. На Содом был направлен последний луч истины, но и он был отвергнут, как любая правда до него. И вот приближалась последняя ночь Содома. Тучи возмездия уже сгущались над городом нечестивцев. Когда ангелы приближались к городу, готовясь его уничтожить, содомляне мечтали о богатстве и удовольствии. Этот последний день ничем не отличался от всех предыдущих. На востоке взошло солнце. Город пробудился к жизни. Люди мечтали и строили планы. Они хотели умножить свое богатство и жаждали все новых развлечений. На улицах играли дети, повсюду пировали и пьянствовали. Наступил вечер. Ничто не предвещало беды. Ах! Как красив был вечерний Содом, освещенный лучами заходящего солнца. С вечерней прохладой жители города толпами высыпали на улицы. Там они и прогуливались в поисках сиюминутных развлечений.
9: За мной, друзья, к городским воротам! Я покажу вам, как надо веселиться. Приглашаются все желающие. Вас ждет вечер приключений, веселых проделок и забав.
4: В полумраке к городским воротам подошли двое путников.
10: Смотрите, друзья. Какие-то люди идут. Двое незнакомые. Вот они удивятся, когда мы устроим им нашу особую встречу. А?
9: Встречу по-содомски.
11: Но прежде чем бить, надо убедиться, что это не купцы и не чьи-нибудь друзья.
9: Да ты только посмотри на них. Жалкие одеяния. Никак не подумаешь, что это к нам пожаловали чужеземные цари.
11: Это уж точно.
9: Ну что, можно принять их за купцов?
11: По виду никак не скажешь.
9: Ну тогда не бои. И что же нам, поклониться им до земли, молиться им, а?
11: По-моему, ты прав. Это просто чужеземцы. Путники пришли сюда переночевать. Ну ладно, давайте устроим им нашу встречу по-содомски.
10: Ну вот, проспорили столько времени и все проморгали. Вон, смотрите,
12: Двум нашим незнакомцам уже устроили встречу, подобающую встречу. Их ведут в Содом, как...
11: Это Лот.
12: А, вечно этот Лот. Он просто не отходит от городских ворот, сидит там и ждет странников, чтобы их поприветствовать.
11: Он говорит, что это, что так учит его религия.
12: Ну, на этот раз это у него не пройдет. Эти странники просто сами идут в руки. И я намерен позабавиться, что бы там ни делал этот Лот.
11: А я хотел бы послушать, что этот Лот говорит незнакомцам. Судя по их реакции, он, наверное, говорит им какие-то особенные слова.
13: Ну, конечно. Вы можете переночевать в моем доме. Мы все сочтем за честь.
14: Нет, нет. Спасибо. Мы останемся на улице.
13: На улице? Нет, нет, это невозможно. На улице опасно.
14: Опасно? А что же за люди живут в этом городе?
13: Ужасные господа. Они только и думают об удовольствиях, пьянках, грубых играх, разврате.
14: Тогда, наверное, стоит воспользоваться твоим гостеприимством.
13: Да-да, прошу вас. Я только хотел провести вас к себе кружным путем, чтобы вас не заметили вон те бездельники, что стоят у моих ворот.
14: А что? Все они нечестивцы, злодеи.
13: Да, господин. Теперь они вас увидели и смотрят сюда. Так что пойдемте прямо к дому. Пошли.
14: Но неужели они осмелятся напасть на нас, когда мы с тобой?
13: Да если они решили весь вечер веселиться и пьянствовать, то они могут.
14: Вы гостеприимные хозяева, Лот, и ты, и твоя жена. Мы с другом премного вам благодарны. Ты говорил, что чужестранцам в Содоме опасно. Ну а теперь, когда мы здесь как гости в твоем доме, можем ли мы пойти осмотреть город, или это тоже опасно?
13: О, нет, мой господин, ни в коем случае. Умоляю вас, не выходите из дома.
15: Лот, там, похоже, толпа беснуется.
13: Да, я вижу.
14: Может быть, это те бездельники, что стояли у ворот?
15: Наверное.
14: Идут сюда?
13: Думаю, надо мне к ним выйти. Если с ними не договориться, они могут сюда ворваться и захватить вас силой.
16: Эй, Лот, мы знаем, что ты там, и что с тобой два чужеземца. Выведи их сюда, а не то мы сами войдем и схватим их.
13: Сейчас я к ним выйду. Придется с ними поговорить.
15: Будь осторожен, дорогой.
17: Братья, перестаньте! Не трогайте меня и моих гостей!
16: А кто ты такой, чтобы нам указывать, что нам делать? Ты нам не судья! Эй, ты! Если ты не выдашь нам эту парочку немедленно, тебе будет еще хуже, чем им!

0: А кто ты такой, чтобы нам указывать, что нам делать? Ты нам не судья. Эй, ты! Если ты не выдашь нам эту парочку немедленно, тебе будет еще хуже, чем им!
1: Иди в дом, Лок!
2: Не надо было меня втаскивать. Это все равно не поможет. Теперь они разнесут двери, всех нас изобьют.
1: Нет, Лот. Их уже поразила слепота. И сейчас они перестанут искать дверь и уйдут.
2: Слепота? Так вы... Вы ангелы?
1: Да, мы ангелы.
2: И вы... Вы пришли в Содом и в мой дом с определенной целью?
1: Содомляне переполнили чашу терпения Господа. Они творят беззаконие перед лицом Господа, и Он послал нас сюда истребить город.
3: Ангелы? А нас? Нас вы спасете от разъяренной толпы?
1: Ты, Лот, пытался защитить нас, теперь наша очередь защитить тебя. Мы спасем от гибели тебя и твою семью. Вы все вместе должны бежать из этого нечестивого города, а потом мы его разрушим.
3: Бежать? Из Содома? Но ведь здесь наш дом. Мы вложили столько труда, чтобы его построить, а теперь все бросить? Да это просто невозможно. Невозможно.
1: Поторопитесь, времени осталось мало.
2: Но послушай, ангел, у нас ведь дети и внуки в другой части города. Мы успеем их предупредить, чтобы и они могли бежать от разрушения Содома.
1: Поторопись, и ты успеешь.
3: Осторожно, Лот. Там разъяренные люди. Они разорвут нас.
2: Не бойся, жена, не бойся. Злобная толпа уже разошлась.
4: Ты, наверное, шутишь, папа.
2: Да нет, дочь моя, я не шучу. Я еще никогда в жизни не был так серьезен. Город Содом должен быть разрушен. О, пойдемте со мной. Пойдемте со мной, чтобы и вам не погибнуть.
4: Но, папа...
5: Да не обращай на него внимания. Он немного тронулся на старости лет.
2: Господь Бог уничтожит Содом, ибо чаша его терпения переполнилась.
5: Какая чепуха!
2: Дочь моя... Пойдем со мной, пока еще есть время спастись.
5: Никуда она не пойдет. Послушай, старик, иди-ка ты домой. Ляг, поспи. Как говорится, утро вечера мудренее. Утром все будет по-другому.
2: Да я же говорю вам, ангел сказал, что город будет...
5: А мне
2: будет...
5: нет дела до того, что сказал ангел.
4: Уничтожить Содом.
5: Да здесь все так и было годами. Ничего же не изменилось. Содом не может быть уничтожен.
2: Прошу вас. Умоляю вас, дочки и зятья мои, одумайтесь!
5: Спокойной ночи, папаша.
4: Спокойной ночи.
2: Ну что ж, я уйду. Спокойной ночи.
6: В горе и печали вернулся Лот домой и рассказал о своей неудаче. Тогда ангел сказал ему:
1: «Встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города».
2: «И оставить остальных дочерей семьями на погибель? Нет, я этого не перенесу».
6: Трудно было бросить роскошный дом и все богатство, накопленное за многие годы усилий и труда. Убитые горем, они медлили. Если бы не ангелы Божьи, они погибли бы вместе с Содомом. К счастью, ангелы взяли Лота, его жену и двух дочерей за руки и быстро вывели их из города.
1: «Здесь мы оставим тебя, Лот, ибо мы должны вернуться и уничтожить Содом. Поторопись и спасайся».
6: С этими словами ангел оставил Лота и подошел к нему другой. Это был тот, кого молил Авраам, сам Господь Бог. В во всех городах долины не нашлось и 10 праведников. Но в ответ на молитву Авраама Господь спас от гибели Лота, единственного, кто боялся его и слушался. И тогда с неожиданно настойчивой страстностью прозвучало повеление ему:
7: «Спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть».
2: «О, молю тебя, Господи, позволь мне бежать в город Сигор. Он мал, но он ближе. Туда я успею дойти».
6: Господь позволил Лоту то, о чем он просил, и молвил он такие слова:
7: «Поспешай, спасайся туда, ибо я не могу сделать дело, доколе ты не придешь туда. Потому и назван город сей Сигор».
6: Лот с женой и двумя дочерьми прошли несколько километров по долине до города Сигора.
3: «А я говорю тебе, Лот, что это несправедливо заставлять нас уходить из Содома. Карая Содом, Господь карает меня и моих детей. Почему я должна уходить от своих детей и бросать свой любимый дом? Я согласна, в Содоме творятся беззакония, и он заслуживает наказания. Но как же бросить все, что мы накопили за долгие годы, таким тяжелым трудом? Неужели Господь этого хочет? Почему, карая, он не проявит милосердия?»
2: «Ты опомнись, жена!»
3: «Но это правда! Там, в Содоме, осталось все, что я люблю. Там остались мои дочери и их дети. Посмотри, Лот, Содом до сих пор не разрушен. Он все еще стоит. Я не понимаю, почему...»
2: «Что? А!
4: Мама! Что случилось, мамочка? Что случилось, мама?»
2: «А! О!
4: Мамочка!
2: Пойдемте, дочки. Дальше нам придется идти без мамы. Она
4: мамочка
2: ослушалась Господа и оглянулась. Она превратилась в соляной столб».
6: Солнце уже встало над землей, когда Лот с двумя дочерьми вошел в город Сигор. В то же утро солнце вставало и над городом Содомом. Яркие лучи утреннего солнца, казалось, несли городу только мир и процветание. На улицах, как обычно, просыпалась жизнь. Зашевелились люди. Одни отправились по делам, другие за развлечениями. Проснулись из ятья Лота. Жены, как обычно, подали им завтрак.
4: «Что так рассмешило тебя, муженек? Это ясное солнечное утро».
8: «Твой папаша».
4: «Мой отец?»
8: «Да-с, его навязчивая идея. Содом должен быть разрушен».
4: «Вчера вечером».
8: «Да, вчера вечером. Да ты только взгляни. Выгляни в окно. Ну что, Содом разрушен? Разве Содом не самый красивый город на всем белом свете? А? Содом не может быть разрушен, что бы там ни говорил и ни думал наш милый старик».
4: «Но он хотел как лучше».
8: «Он хотел как лучше? Да он просто выживший из ума старик. Собственной тени боится».
4: «Но в Содоме действительно творятся беззакония».
8: «Я ничего не имею против. Пусть говорит, он безобидный старик. Да, кстати, твои сестры, те, что живут дома, Гроза?
4: Нет, не может быть.
8: На небе не облачко.
4: Смотри! Пожар!
1: Где?
4: Везде огонь!
1: Что? Что горит?
6: И прорыл Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастение земли. Тетушка Кэрол, по-моему, нам не мешало бы подумать о двух важных уроках этой истории.
9: Хорошо, дядюшка Дэн.
6: Во-первых, Содом и Гоморра просто погрязли во множестве грехов и пороков. Там совершались все возможные злодеяния и самые безнравственные поступки. Насилие было повсюду.
9: Но ведь это были богатые процветающие города.
6: Содомляне привыкли к богатству и комфорту, но сердца их ожесточились. Человеческая жизнь ни во что не оставилась. Ты заметила, что, несмотря на это, Господь не хотел уничтожать города грешников. Он был готов пощадить их, если бы нашлись в них всего 10 праведников.
9: Поразительно, что в этих городах не нашлось и 10 добропорядочных людей.
6: Они настолько погрязли в грехе, что преступили все границы Божьего терпения.
9: Ты сказал, дядюшка Дэн, что из этой истории можно извлечь 2 полезных урока. А какой второй?
6: По-моему, надо обратить внимание на то, как искренне Авраам молил Бога пощадить этих грешников.
9: Неужели ты думаешь, что Авраам одобрял их порочность и безнравственность?
6: Конечно, нет. По-моему, он надеялся, что эти люди раскаются и изменятся. И я уверен, что всем нам надо следовать примеру Авраама. Всем нам надо молиться и стараться повлиять на других людей, побуждая их раскаяться и обратиться к Богу. Ведь Бог жаждет проявить милосердие к любому, кто будет готов его принять. В Библии, во втором послании Петра, глава 3, стих 9, говорится, что Господь долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию.
9: Господь долготерпив и милостив. Но, к сожалению, я вижу, что наше время подходит к концу, дядюшка Дэн. До следующего раза.
6: И да благословит вас Бог.

Говорит радио «На пути». Наши программы продолжаются. Приглашаем вас к прослушиванию христианского пения, и после этого слушайте передачу о Боге, о вере, о церкви.

0: Добрый день.
1: Добрый день, дорогие друзья.
0: Обманывать нехорошо. Но вот иногда бывают такие ситуации, когда можно не обмануть, но при этом не договорить. Вот как вы считаете, недоговаривание является ли обманом?
1: Я не исповедую учение, что бывает святая ложь. Считаю, что цель не оправдывает средства. То есть христианин должен иметь чистые мотивы, чистые цели и чистые инструменты достижения этих целей. По моим понятиям, существует два выхода из сложной ситуации, когда тебе надо говорить правду. В советское время такое часто случалось, когда сотрудник КГБ определенного подразделения, работавший против религии и политических лидеров и разных политических веяний, они иногда прямо задавали вопросы. Допустим, где ты взял твою Библию? Скажи мне, кто тебе дал? И у христианина всегда есть только две возможности. Для меня, по крайней мере, всегда так было. И это всегда выручало меня и помогало оставаться неоскверненным даже в своей совести. Я либо говорил правду, либо не говорил ничего. То есть, если мой ответ предполагал создание опасности для кого-то, или мой ответ указывал на печатную точку, где печатались Библии там, или духовные сборники песенные, или просто откуда я взял то или другой духовный материал, или где с кем-то я встречался из людей, о которых не стоит говорить атеистическим властям, я просто говорил, я не могу сказать. Это не обман, это мой выбор. Да, иногда за это надо было страдать, потому что тогда допрос ли или воздействие, мягко говоря, на тебя могло продолжаться уже с более сильными методами воздействия. Но это твой выбор. А бывало так, что люди не выдерживали и говорили на самом деле правду. Страдали люди из-за этого другие. Страдало дело Божье. Я прямо сейчас это говорю, потому что в советское время была атеистическая идеология, то есть была безбожная пропаганда, образ жизни и так далее. То есть велась борьба с Богом, с верующими и с религией вообще. В этом случае ты всегда оказывался перед дилеммой. Поэтому христианин должен говорить либо правду, либо ничего. Что значит сказать неполную правду? Это зависит от ситуации и от предмета разговора. Если вы сами внутри, если сам христианин внутри понимает, что полуправда – это фактически скрытая истина, скрытая правда, в результате чего слушатель или оппонент получает искаженную информацию и впадает в заблуждение или принимает неправильное решение в связи с этим, тогда это такая же неправда, как любая другая. То есть важен мотив и цель. Вот в этом смысле я готов согласиться, что не всякая полнота информации, во-первых, должна быть высказана и не во всех ситуациях, и не всем полезна. Допустим, женщины отличаются от мужчин большей эмоциональностью. То есть они очень эмоционально реагируют на оскорбления, в том числе жена сильно беспокоится об имидже своего мужа и эмоционально реагирует на высказывания оппонентов ее мужа. Поэтому мужчина, христианин, да и не христианин тоже, не должен своей жене говорить всю правду, в том смысле, что ему сказал, кто ему это сказал. Он может сказать, ты знаешь, сегодня оскорбительную вещь услышал в свой адрес. Но я подумал, посчитал, что это не имеет ко мне отношения, это не правда обо мне, и я забыл. Жена всегда спросит, кто тебе сказал. Это в моей жизни жена всегда спросит, кто сказал, как сказал, почему сказал. И вот здесь неполный объем информации о ситуации помогает жене эмоционально не возбуждаться, не возмущаться, потому что я уже давно забыл эту ситуацию, а жена может помнить долго. И она может даже на основании этой негативной своей реакции долго не выстраивать взаимоотношения с человеком или, наоборот, долго негативно к нему относиться. Поэтому я, допустим, говорю на вопрос, почему ты такой пришел грустный там или раздраженный, разочарованный откуда-то. Я говорю, была трудная встреча, трудные были вопросы, и мне досталось, а кто тебе сказал там то-то или что-то? Жена, успокойся, братья все решат. Я даю ей неполную информацию, Но цель моего такого решения – не оскорбить, не ввести в заблуждение, наоборот, сохранить мир. Не дать моей жене ту информацию, которая может принести ей вред ее душе и, возможно, отношениям с кем-то. Потому что мы завтра, как мужчины, разберемся, забыли и трудимся дальше. Женщины более эмоциональны. В этом смысле неполная правда не является обманом. Я дал столько информации, сколько достаточно, но не дал ту информацию, которая может навредить. В этом смысле я считаю, что такая неполная информация не является полуправдой. А вот когда я искусственно не договариваю, и человек получает искаженную информацию, тогда это неправда, просто прикрытая словесностью. Против такой неправды Слово Божие говорит, что она не должна у нас именоваться и в сердце, и в устах.
0: Нужно посмотреть внутрь себя и оценить, нет ли в этом вопросе лукавства.
1: Допустим, меня спрашивают, ты работаешь на военном заводе, да? Ну, к примеру. А что ты там производишь? Извините, это не имеет значения. Это неправда? Или это полная правда? Да, на первую часть я ответил полностью. Да, я работаю на военном заводе. Я знаю про одну женщину, христианку, которая 50 лет работала на заводе, и ее операция, всю жизнь ее была операция, ну, это военный завод, очень секретный, ее операция была всего лишь спаять два контакта. Она на конвейере была, потому что она не знала, что будет дальше, следующей операции. И следующие после нее, и предыдущие не знали, что она будет делать. Настолько было секретно. Это электронное предприятие. И она никогда этого не говорила. Даже то, что она просто спаивает два контакта. Поэтому она может сказать, да, я работаю на военном производстве. Да, мы производим что-то для там, вооружения. Но не более того. А сказать, допустим, да, я паяю два контакта в какой-то коробочке там. В принципе, тоже не откроет ничего. Но она уже давала подписку о неразглашении. Даже той операции, которую она делает. И человек ответственен за это. Поэтому вот этот наш разум, наша совесть и Божьи законы помогают нам понимать, внутри себя оценивать. Я сказал полуправду или я сказал достаточно информации, чтобы человек удовлетворен был, но не получил ненужной информации. Мы должны быть очень аккуратны. Вот в этом смысле совесть христианина, его дух под влиянием Духа Божия и Слова Божия ясно понимают, когда они допустили неправду или часть неправды. Или элемент неправды. Мы всегда это знаем. И нужно всегда избегать вот такой реальности, такой действительности. Нужно быть честным, иногда брать на себя ответственность, не давать никакой информации.
0: Спасибо большое за интересный разговор. До свидания.
1: До свидания, дорогие друзья. Будьте честны сами с собой и перед Богом, и Бог будет благословлять.

0: 12 часов дня по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа на волне радио «На пути» звучит проповедь Дениса Самарина.
2: Друзья, я хотел вместе с вами порассуждать об очень важной теме. А заглавлена моя проповедь или моя беседа, вместе с вами мы порассуждаем об этом, таким образом. Кто вознесется, а кто останется? Друзья, и для того, чтобы нам начать рассуждать об этой теме, мы прочитаем из Евангелия от Луки, 17 глава, с 26 стиха. Евангелие от Луки, 17 глава, будем читать с 26 стиха по 37. «И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп, и погубил всех. Так, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный, и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, я пропустил несколько стихов, да, 34 продолжаю читать. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе, одна возьмется, другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится. На это сказали ему, где Господи? Он же сказал им, где труп, там соберутся и орлы. Друзья, вот давайте мы вместе с вами попробуем извлечь несколько важных мыслей. Они короткие, наши рассуждения будут не по этому отрывку, а следующие отрывки мы будем с вами читать. Но вначале остановимся именно на этом. Итак, здесь Иисус Христос говорит о трех очень важных вещах. Первое, друзья, Он говорит о том, что в какой-то момент времени обязательно случится событие, которого ждут верующие и в которые не верят неверующие. Это событие, которое здесь озаглавлено «пришествие Сына Человеческого» или «взятие как бы, земли людей» или «конец всей истории». Это как бы все одно событие, и сейчас мы не будем детализировать его, но сам факт, друзья, что люди, которые просто живут, женятся, выходят замуж, едят, пьют, мелят, в жерновах спят и что-то на поле работают, вдруг все это в какой-то момент времени прекратится, потому что придет Господь и узрит его всякое око. Друзья, мы, верующие христиане, к этому привыкли, в смысле к этой информации, но давайте мы освежим ее в памяти и посмотрим на свои чувства, какие производят у нас вот это сообщение. Друзья, когда-то, может быть, это будет завтра, может быть, через месяц, а может быть, сегодня, вдруг неожиданно все дела, которые мы делаем, потеряют смысл. Вдруг неожиданно вот это чередование одного и того же, которое годами идет, оно прекратится, потому что придет Господь. Друзья, и Библия, она конкретно и точно говорит, что это обязательно событие случится. И это событие обязательно будет. Друзья, я думаю, что даже для тех людей, которые верят Библии, все равно периодически нужно себя проверять, а не забыл ли я о том, что самое главное событие, оно еще впереди, что какие-то мои переживания или мои планы, это все очень важно, все очень нужно, но оно в какой-то момент времени вдруг перестанет существовать, вдруг перестанет иметь смысл, вдруг все изменится в какой-то момент времени. Недавно я читал, ну, я часто возвращаюсь к этой теме, мне очень нравится, это Великая Отечественная война. И вот когда она началась 22 июня 1941 года для Советского Союза, друзья, и вот что-то подобное можно сказать. Люди строили планы, кто-то хотел в отпуск поехать, кто-то поступил учиться, у кого-то были планы выйти замуж или жениться, и вдруг одно сообщение по радио все остановило. Вся жизнь поменялась полностью. Человек стал жить совершенно по-другому, все планы разрушились, все поездки отменились, вся учеба прекратилась, вся работа перестала в этом направлении двигаться, стала двигаться в другом направлении. Почему? Что-то случилось. Друзья, вот пришествие Господа, оно намного в большем масштабе изменит вообще жизнь человека. Второе, друзья, что здесь сказано, что вот это пришествие Господа, оно для человека будет, для мира точнее, оно будет неожиданным. Люди не будут к этому готовы. Иногда мы читаем в новостях, или слушаем там, или где-то видим, что ученые прогнозируют о том, что когда-то закончится мир. Ну вот, например, говорят, что вот летит астероид, и есть вероятность, что он врежется в Землю. Друзья, вот Библия открывает, что никакого прогноза к тому, что Господь придет, не будет. Никто не скажет, посмотрите, все мировое состояние такое, что сейчас Господь придет. Нет, люди этого мира, они будут пребывать в таком состоянии покоя. Они будут говорить себе мир и безопасность. Они будут работать, спать, жениться, продавать. Для них это будет совершенно неожиданно, друзья. И я думаю, что и для многих христиан оно будет неожиданно, потому что мы тоже подвергаемся вот этой суете, забывая о самом главном, своем предназначении. Максим об этом говорил первым, да, что мы должны просыпаться с мыслью о том, что мы спасаемся, что мы ждем Господа. И третья мысль, друзья, самая-самая основная, самая главная, что к этому моменту, вернее, в этот момент весь мир будет поделен на две части. Вот как мы делим с вами мир сейчас? Вот интересно, что в Соединенных Штатах Америки, например, еще 40 лет назад, друзья, всего 40 лет назад, это не так много, ну, может быть, 50, были места, куда нельзя было заходить чернокожим людям. Так называемая сегрегация, да? То есть вот автобус для белых, этот автобус для черных, цветных людей. Это работа для белых, это работа для цветных. Друзья, вот было разделение на белых, цветных. Для кто-то в своей жизни делит людей на богатых и бедных. Кто-то в своей жизни делит людей на тех, которые мне нравятся, и тех, которые мне не нравятся. Кто-то в своей жизни делит людей по политическим, религиозным, еще каким-то другим вообще разным фактам. Друзья, разделений очень много. Но в общем, когда придет Господь Иисус Христос, будет всего два разделения. Или точнее, одно разделение на две части. Какое это разделение? Одни останутся, другие возьмутся. Все остальное потеряет смысл. Все остальные разделения прекратят существовать. Один возьмется, а другой останется. Вот если бы, например, нас спросить с вами, в каком обществе мы хотим быть. Вот ребенок растет, и спросите, вот ты подрастешь. Вот весь мир разделен на богатых, бедных, здоровых, больных. Вот в каком бы хотел бы ты обществе быть? Конечно, друзья, у нас желание, чтобы мы были здоровые, богатые, чтобы мы жили в благополучной стране, чтобы у нас миновали какие-то беды. Друзья, это все правильно, все хорошо, это желание нормальное. Но самое главное наше желание должно быть оказаться в обществе тех, которые возьмутся в конечном итоге. Ну, представьте, человек больной, бедный, но он взялся на небо. Или человек богатый, здоровый, но остался. Что тогда, в каком бы, где бы мы хотели быть, да? Кстати, конечно, я не противопоставляю, и богатый, и здоровый может взяться, да? Не от этого зависит. Вот. Но сам факт, друзья, то есть к чему расположено наше сердце? О чем мы переживаем? Мы очень переживаем, чтобы нам быть в категории богатых людей. Потому мы для этого много работаем. Мы очень переживаем, чтобы нам быть в категории здоровых людей. Поэтому мы сейчас заботимся о своем здоровье. Но сколько мы переживаем, чтобы нам быть в категории тех людей, которые будут взяты в тот момент времени, когда придет Христос? Это должно быть нашим периодическим, постоянным переживанием. Я знаю одного человека, ну, к сожалению, не лично, но знаю о нем. Я как-то, может быть, уже даже рассказывал. Он известный путешественник, и он весит 150 килограмм. Вот. И при его весе, конечно, путешествие довольно затруднительно, как вы понимаете, да? Однажды случилась в его жизни такая ситуация, что у него остановилось сердце. Клиническая смерть, врачи его еле спасли и сказали, что если вы не измените образ своей жизни, если вы не похудеете, то вы никогда не сможете жить полноценной жизнью и вообще скоро умрете. И он решил похудеть. Друзья, он похудел до 80 килограмм вот за это время, за полгода причем. И он выпустил несколько таких вот роликов, рассказывающих о том, как он это сделал, книгу даже написал какую-то. И он говорит, что каждый раз, когда вы просыпаетесь утром, когда вы ложитесь вечером, каждый раз, когда вы смотрите на еду, когда вы, у вас есть выбор между лестницей и лифтом, каждый раз, когда вы вообще хоть что-то делаете, вы должны постоянно себе в голове твердить: «Моя задача похудеть». Вот, говорит, когда я сажусь за стол, я считаю калории. У него специальные весы, он взвешивает кашу там и так далее, и так далее. Он говорит, кому-то покажет это фанатизмом, но по-другому вы не достигнете цели. Друзья, я был удивлен, вот его такая воля у человека сильная, да? Вот такие ограничения. Почему? Он поставил цель. И он говорит, меня часто спрашивают, почему я смог достичь этой цели? Он говорит, потому что я себе написал 5 причин, почему я хочу достигнуть этой цели. Первая причина – я не умру быстро. Вторая причина – мне станет легче двигаться. Третья причина – он написал 5 причин. И я по несколько раз в день достаю этот листочек и читаю, почему я хочу этого достичь. И я этого достигаю. Апостол Павел как-то говорит, что есть подвижники, которые воздерживаются от всего. Помните, да? Для получения венца тленного. То есть, друзья, как бы этот человек ни старался, он, конечно, улучшил качество своей жизни, он, конечно, продлил свою жизнь, но когда-нибудь все равно его жизнь закончится, несмотря на то, что он будет очень здоровым и очень сильным. Друзья, Павел говорит, подвижники воздерживаются от всего ради получения венца тленного, который исчезнет. А мы, прилагаем ли мы столько же усилий для получения венца нетленного, который будет в жизнь вечную? И иногда удивительно смотреть на христианина, который пренебрегает достижением самой главной своей цели – оказаться в числе тех людей, которые будут взяты, когда придет Христос. Друзья, и вот примеры таких людей, которые достигают своей цели в земном, в бренном, в тленном, они должны осуждать нас, потому что наши цели намного выше, намного благороднее, они вечные, эти цели. Но у нас нет такого дерзновения и такой ревности в достижении этих целей. Итак, друзья, третья основная мысль этого отрывка заключается в том, что весь мир будет разделен на 2 категории. Все остальное потеряет смысл, все остальное исчезнет, останется только важно, ты взят или ты оставлен. Друзья, возникает вопрос, а как нам узнать, в какой категории находимся мы или будем находиться мы? Кто-то ответил мне на этот вопрос так. Человек должен быть уверен, что он будет вознесен. Друзья, но я вам скажу, что уверенность здесь ни при чем. Можно быть уверенным и остаться на земле. Как вы считаете, на земле останутся люди, которые 100% уверены, что их просто забыли и скоро за ними опять придут? Конечно, будут люди, которые считают, я точно, вот 100%, я убежден, что меня Господь возьмет, но Он останется. И я даже, друзья, допускаю мысль, и более того, в этом уверен, что будут люди, которые скажут, Господи, меня ли ты возьмешь? И Бог их возьмет. Есть такая интересная поговорка, или как говорят, что когда мы придем на небо, то мы удивимся трем вещам. Первое, что мы пришли туда, что нас туда пустили. Второе, что мы там увидим тех, кого не ожидали там увидеть. И третье, мы там не увидим тех, кого ожидали там увидеть. Друзья, то есть, в общем-то, это в наша внутренняя уверенность, что я спасен и что я буду на небе, она не гарантирует того, что я буду спасен и буду на небе. Можно быть уверенным, что я здоров и при этом быть больным. Так же, да, друзья? Нужны какие-то более объективные, более утвержденные на основании Писания критерии, да, которые помогут нам ориентироваться, что когда придет Христос, в какой категории я окажусь. Друзья, Иисус Христос в продолжении вот этой темы, Он раскрывает те принципы, на основании которых будет происходить выбор. Он раскрывает эти принципы. Друзья, я не претендую на то, что я сейчас вам расскажу или открою абсолютно все нюансы спасения, потому что они открываются и в других текстах Священного Писания тоже. И для того, чтобы нам в полноте понять этот вопрос, нужно читать Библию ежедневно, вникать в нее, и у нас образуется большое такое здание или большая картина вот, спасения. Но мы сейчас посмотрим на то, как Христос освещает этот вопрос именно вот в этот самый момент времени. Итак, друзья, 17 глава, она, давайте мы немножко ее так посмотрим исторически и попытаемся вот в воображении своем перенестись в прошлое. Мы стоим, да, рядом в огромной толпе людей со Христом, и Христос говорит, как было во дни Ноя, как было во дни Лота, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Друзья, потом уже в средние века, прошло сотни лет, какой-то человек разделил главы Евангелия на главы. Но, конечно, в то время так не было. Христос не говорил, 17 глава закончилась, теперь ученики началась 18 глава, да? Нет, он просто жил, просто беседовал. И 18 глава, друзья, она продолжение 17. Вот посмотрите, двое, 17 глава, 36 стих. «Двое будут на поле, один возьмется, другой оставится». На это сказали ему, где Господи? Он же сказал, где труп, там соберутся и орлы. Сказал также им притчу. Кому он сказал притчу? Им же. Друзья, и вот читая 18 главу, мы видим, что Христос продолжает эту речь. Он продолжает говорить то, о чем он начал говорить в 17 главе. Мы сейчас будем читать 18 главу, но вначале, друзья, такой, как бы немножко такой обзор этой главы. В этой главе, друзья, он приводит примеры, рассказывает притчи или приводит примеры. Шесть притч или шесть примеров. Первое – это бедная вдова. Вы помните эту притчу про бедную вдову, да? Второе – это фарисей и мытарь. Вторая притча – это фарисей и мытарь. Третье – это пример детей. Пустите детей, не препятствуйте их ко мне приходить. Четвертое – это богатый юноша. Пятое – это вообще все люди. Ученики поднимают вопрос, Господи, кто же может спастись, имея в виду все люди? И шестое – это сами ученики. Петр говорит, вот мы оставили все и последовали за тобой. Речь про учеников. Итак, шесть бесед, шесть притч или шесть примеров. Бедная вдова, фарисей и мытарь, дети, богатый юноша, все люди и ученики. Друзья, интересно, что все эти шесть примеров или шесть притч или шесть встреч вот этих, они связаны одной темой, темой спасения, темой кто же будет вот в этом числе вознесенных. Я вам сейчас это докажу. Вот посмотрите, друзья, на притчу о бедной вдове. Мы не будем ее читать полностью, но 8 стих, это 18 глава, 8 стих, можно высветить на экране. Посмотрите, как кончается эта притча. «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» О чем эта притча, друзья? О пришествии, ну о вере, о пришествии Христа. Да, о вере, понятно, притча, но он говорит, но Сын Человеческий, придя, то есть о чем идет речь? Продолжение той же самой темы, когда пришел Христос. Дальше, друзья, фарисей и мытарь. Давайте посмотрим на притчу о фарисее и мытаре. Это 14 стих этой же самой главы. Помните, фарисеи и мытарь зашли в храм помолиться. Фарисей молился так, мытарь молился так, помните, да? И в конце, друзья, 14 стих. «Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот». Кстати, вот в других переводах везде вот слово «более» имеется в виду не в смысле «тот менее», а «этот более», а это в смысле, что этот много оправдан, а этот вообще не оправдан. То есть речь идет об оправдании, об спасении. Но дальше. «Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Друзья, это, конечно, работает в нашей обычной жизни. Человек, унижающий себя, он и в обычной жизни возвышается Богом. Согласитесь, да? Это принцип нашей повсеместной жизни, в семейной жизни, там, в отношениях с людьми и так далее. Человек, который себя унижает, тот Бог его возвышает. Но очень часто этот принцип не до конца срабатывает здесь на земле. Мы видим людей, возвышающих себя, которых не унижаются, да? Они возвышаются, возвышаются и возвышаются, и нет предела их возвышению. Мы видим людей, которые унижают себя, но не видим их возвышения. Видимого возвышения нет. И человек унижает себя, а потом в унижении умирает. И видимого возвышения мы не видим. То есть этот принцип не всегда срабатывает здесь на земле. Но о чем же здесь говорится тогда в большом масштабе? Здесь речь идет как раз о глобальном возвышении или о самом, как сказать, вот, важном возвышении. Человек, унижающий себя здесь, на этой земле, он будет возвышен. В рамках наших рассуждений о вознесении, друзья, кто же будет вознесен? Униженный будет вознесен. Так же получается, да? То есть эта притча тоже об этом самом. Давайте посмотрим на следующий. Третий – это наши дети, да? Дети. То есть он, Христос, детей приводит. Это 16-17 стихи. Я напомню, что моя сейчас задача – показать вам, что все эти тексты связаны с вопросом вознесения. Связаны. Посмотрите, 16 и 17 стихи. «Не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». То есть опять речь идет о спасении, о Царстве Божьем, о будущем возвышении. 17 стих. «Кто не примет Царствие Божие, как дитя, тот не войдет в него». Опять, друзья, Христос говорит, что во времена, как во время Лота, как во время Ноя, будет восхищение. И вот здесь он приводит пример. «Тот не войдет, тот не будет восхищен, тот не будет взят». Кто? Кто не будет, как дитё? Следующий, друзья, «богатый юноша». «Богатый юноша» – это 18 стих и потом 24. 18 стих написано: «Что мне делать, чтобы…» Кто помнит продолжение? «Наследовать жизнь вечную». То есть опять речь идет о жизни вечной. Он переживает, чтобы ему наследовать жизнь вечную. Так же, да, друзья? А 24 стих Христос говорит: «Трудно богатому или трудно имеющему богатство войти в Царствие Божие». Ну и последние, друзья, пара примеров. Это 5 и 6 примеры. 26 стих. «Слышавшие сие сказали: кто же может спастись?» То есть опять речь идет о вознесении, опять речь идет о спасении. И 6 пример – это 30 стих. Опять, когда он уже переходит речь на учеников, Петр говорит: мы все оставили. Христос говорит: нет человека, который не получил бы гораздо более в сие время и век будущей жизни Божьей, в жизни вечной. Друзья, таким образом, я хотел вам сейчас показать, это еще не конец, вы не настраивайтесь на то, что все быстро кончится. Вот. Я хотел вам показать, что все эти примеры, которые Христос приводит после разговора о вознесении, они все с этой темой связаны. То есть вот этими примерами, вот этими цитатами я хотел показать, что они все вместе идут. То есть вот эти примеры, они не просто так, не отвлеченно. Они раскрывают нам, кто же будет вознесен, а кто не будет вознесен. Поэтому давайте мы на эти примеры сейчас еще раз обратим внимание. Посмотрим на них более внимательно и постараемся извлечь оттуда для себя вот уроки, чтобы сделать выводы, кто же будет вознесен, а кто не будет вознесен. Итак, 6 примеров. Друзья, чтобы нам было проще, я сразу вам скажу, что все эти 6 примеров, они разделены по парам. Они идут парно. Сначала бедная вдова и фарисей. Потом дети и богатый юноша. Потом все люди и ученики. Вот они идут по парам. И рассматривать их нужно тоже по парам. Вот давайте мы сейчас остановимся на первом примере и чуть-чуть о нем порассуждаем. Это бедная вдова. Я хочу вам прочитать эту притчу и задать вопрос, который, возможно, вам никогда в голову не приходил. А если и приходил, то, возможно, вы, ну, не дерзали озвучить его вслух, потому что он как будто бы даже такой вот немножко как бы богохульный вопрос. Но я его задам. В этой притче о бедной вдове идет речь о неправедном суде, который Бога не боялся и людей не стыдился. Помните, да? И Христос говорит: вот так же и Бог. То есть Бог в этой притче сравнивается, или этот человек, вот нечестивый судья, он как бы проводится аналогия между ним и Богом. Вот у меня вопрос. Как вы считаете, почему Христос в качестве аналогии привел нечестивого судью? Ну, например, Если бы я был на этом месте, я бы сказал: друзья, я хочу вам привести пример. Вот представьте, есть очень богатый, хороший человек. Вот приходит к нему женщина, просит его. Он очень добрый человек, он ее выслушал. Но по своей великой мудрости он решил отложить выполнение просьбы. И так было несколько раз, а потом этот очень добрый, очень могущественный, очень любящий человек, он выполнил просьбу этой женщины. Вот так и Бог. Но здесь Христос приводит в сравнение не доброго, заботливого царя, а берет нечестивейшего, злого судью и говорит, что вот так и Бог, ответит тем, кто вот вопиет ему день и ночь. У меня вопрос, почему сравнение с таким человеком происходит? Давайте я вам прочитаю, друзья, эту притчу. А вы мне ответите на этот вопрос. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря: в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она приходила к нему, говорила: «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь: «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им веру вскоре, защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Вот как вы думаете, почему Бог здесь как бы сравнивается с неправедным судьей?
3: Я не думаю, что здесь сравнивается или параллель проводится, что это как Бог. Если имеется в виду, вы посмотрите на судью неправедного. Вот если он может вот так вот ответить, то не тем более или Бог пошлет свою защиту.
2: Но, хотя и медлит. Господь, медлит. Андрей, потом Артем. Андрей, потом Артем. Хорошо. Хорошо, Артем.
4: Но здесь, я думаю, что не сравнивается с судьей, а обращается внимание именно на действие. То есть судья медлил, и Бог тоже вроде бы как медлит, но те, кто к нему обращается постоянно, он отвечает. Так же, как судья отвечает на это.
2: Но все равно, мне интересно, Христос же мог выбрать любого другого человека. Почему выбрал именно вот нечестивого человека? Да, Олег Петрович, потом вы. Олег Петрович, пожалуйста.
5: Здесь он сравнивает, что время и терпение.
2: Время и терпение, хорошо. Так, а ваше мнение?
5: Ну, тут, в общем, проявляется настойчивость. Бедная вдова, она обращалась к судье неправильно. Угу. Она проявляла настойчивость, просила настойчивость. И судья как бы ответил ей. Так и вот проявляется настойчивость в отношении к Богу.
2: К Богу. Очень хорошо. Друзья, вот знаете, как бы я думаю, я скажу свое мнение, оно, конечно, совпадает с вашим, просто обобщим. Друзья, вот у вас не было в жизни такое, ну давайте только честно говорить в глубину своего сердца, что вы вы молитесь Богу, вам Бог не отвечает, и возникает вопрос: ну почему так происходит? Это же несправедливо. Это несправедливо. Он медлит. Ему до меня дела нет. Вот Андрей сказал, человеческая справедливость и человеческое ожидание справедливости, оно не соответствует с Божьим, да? Друзья, вот в общем-то я думаю, что если сказать откровенно и честно, у очень большого количества христиан, когда они попадают в трудные обстоятельства, для них Бог действительно вот такой, в их представлении. Он на самом деле, конечно, не такой, но в их представлении он именно такой, который не хочет помочь. Его мотивы непонятны. Он медлит, а может быть, он просто про меня забыл. Друзья, я не скажу секрета, но очень многих людей, оно и в моей жизни так бывает, когда мне кажется: Господи, ну почему так? Ну ты же можешь, ты же любишь нас, почему ты это делаешь, почему ты допускаешь? Как будто бы это судья неправедный. Бывает такое, друзья? Бывает. Но посмотрите, друзья, что происходит с этой женщиной, которая считает этого судью неправедным. Она считает его несправедливым. Что она все равно делает? Она все равно идет именно к нему. Друзья, почему здесь Христос подчеркивает слово «вера»? Потому что если бы Бог в наших глазах всегда был праведен, всегда в наших глазах был честен, всегда в наших глазах был тот, который все делает хорошо, в общем-то, в чем тогда вера наша проявляется? Если мы помолились, Бог нам ответил, мы помолились, Бог нам дал работу, так это же не вера, это хождение видимым. Вера проявляется тогда, когда Иов говорит такие слова: «Злое от Господа принимать буду». Он не пытается объяснить злое как доброе. Он не говорит, это на самом деле доброе. Он говорит, это злое. И лучше бы я не родился, и проклят тот день, когда я родился. Но я буду от Бога это принимать. Друзья, вера Иова заключалась в том, что он понимал, что к другому пойти некому. Он понимал, что надо к Богу вопиять, несмотря на то, что тебе кажется, что он несправедлив, что он неправ, что он медлит, что он про тебя забыл. Но все равно другого варианта нет, и у меня есть только вера в одного Бога. Друзья, поэтому эта женщина, она является нам примером, что она пошла к человеку, который ей не помогал. И Христос говорит: ну вот когда я приду, найду ли я веру на земле, по-настоящему веру, не восхваление меня за мои благодетели, за то, что я делаю хорошо, не то, что люди доказывают мое существование разными какими-то чудесами, а просто человек находится в бедствии, в проблемах, в переживаниях, а все равно идет ко мне, выпьет ко мне день и ночь, просто потому, что он верит в меня. Вот такую веру найду я или не найду? Друзья, кого возьмет Христос? Мы спрашиваем вопрос. Один возьмется, другой оставится. Мы сказали, что здесь шесть примеров. И эти примеры разделены по парам. Как и в притче, которой Христос говорит, придет Сын Человеческий, не в притче, а в истории, придет Сын Человеческий, один возьмется, а один оставится. Вот мы сейчас рассматриваем с вами пару. Бедная вдова и фарисей. Один возьмется. Понятно, кто возьмется, да? Бедная вдова. Почему она возьмется, друзья? Потому что у нее вера в того Бога, который действительно, кроме Него, у нее никого нет. А теперь давайте посмотрим на фарисея. Противопоставление бедной вдове фарисей. У фарисея что? Мы читаем. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, другой мытарь. Фарисей стал сам себе молиться так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь». Я читал толкование Лопухина, он пишет, лучше было перевести так: «Или как вон тот мытарь». Как вон тот мытарь. То есть, ну, вообще ничто, да? «Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Вот. Мытарь же стоял вдали, не смел глаз поднять на небо. Друзья, вот у меня вопрос. Здесь бедная вдова противопоставляется фарисею. Что было у фарисея и что было у вдовы? У вдовы была вера. Она верила. И Христос эту веру приводит нам в пример. И говорит, вот такая вера должна быть. То есть вера даже тогда, когда тебе кажется, что Бог поступает несправедливо, Бог поступает медлит, Бог забыл о тебе, все равно проявляется вот эта вера. День и ночь человек вопиет к тому единственному, кто может дать тебе ответ. А у фарисея что, друзья? Вот я записал одно слово в своем конспекте, кто из вас догадается. Здесь вера, а здесь самовозвышение. Но я написал слово «самоуверенность». Друзья, один возьмется, другой оставится. Возьмется верующий, оставится самоуверенный. Друзья, самоуверенный человек, который говорит: «Я все имею. Я пощусь, я молюсь. Я не таков, как эти люди, друзья. Я не делаю вот этого». Кстати, я уверен, что и вдова этого ничего не делала. Я убежден, что и вдова никого не убивала, не грабила. Друзья, это не означает, что человек должен или может, имеет право там жить греховной жизнью. Нет. Это говорит о том, что человек на это не уповает. Вдова нуждалась в защитнике, фарисей ни в ком не нуждался. Фарисей нуждался в том, кто выслушает о том, какой он хороший. Человек, вдова нуждается в том, кто ей поможет. Фарисей нуждается в том, кто его похвалит. Вдова нуждается в том, кто ей даст совет. Фарисей нуждается в том, Кому он даст совет? Друзья, и фарисей молится Богу, и вдова молится Богу. Я уже как-то рассказывал вам пример, что не раз, а не два, а не три, у меня такие случаи были в лагере, везде, в разных местах, когда приходится исповедоваться человек. Говорит, я хочу исповедоваться. Например, сестра говорит, я хочу исповедоваться. И она приходит исповедоваться. Хорошо это или плохо, друзья? Хорошо. И вот мы сейчас беседуем. И я потом ее спрашиваю, скажите, пожалуйста, вот вы, мы сейчас беседуем, когда вы начнете исповедоваться? Она говорит, я уже час исповедуюсь. Я говорю, нет, вы мне час рассказываете обстоятельства своей жизни. Вы мне час рассказываете о том, какая у вас свекровь дурная, соседи плохие. Исповедание – это признание своей вины. За целый час я ни одного признания вашей вины не слышал. Друзья, очень многие люди, они путают исповедание с желанием побеседовать с психологом, понимаете? То есть мне нужно, чтобы меня выслушали, чтобы со мной пообщались, чтобы меня поутешали, пожалели меня. Друзья, исповедание – это признание того, что я в чем-то нуждаюсь. Мне нужна помощь, я грешу, я не справляюсь со своим мужем, я не справляюсь со своей свекровью, мне не нравятся мои дети, я раздражаюсь соседями, это мой грех, я хочу в этом покаяться. Друзья, у человека, который приходит побеседовать, у него часто желание, чтобы ему сказали, слушай, да ты нормально все, сосед дурацкий, а ты хороший. Понимаете, в чем разница? Вот фарисей – это человек, который убежден, что у него все хорошо, вокруг все плохие. Вдова, она понимает, что она нуждается. Вот разница. Итак, друзья, первая пара. Один берется, другой оставляется. Берется кто? Верующий, нуждающийся в Боге, оставляется самоуверенный, самодостаточный, у которого все нормально, который ничего нужды не имеет. Как Ладикийская церковь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Недавно, друзья, познакомился с одним человеком, интересно. Он приехал в одну западную страну и говорит такой случай. Говорит, представляешь, говорит, ко мне подошли одни верующие и говорят, пойдем в магазин, я тебе кое-что там из вещей куплю. Ну, так бывает, знаете, вот в Германии, в Америке верующие располагаются, чтобы... Ну, они считают, что в России вообще все плохо, все там умирают от голода. Вот, как этот Иван Иванович приехал, говорит, когда я первый раз приехал в Россию, мне там в Германии говорили, ты что, запасись консервами, когда едешь в Россию. Вот, то есть, ну, представление такое, что здесь все, просто люди умирают. И вот, говорит, я, говорит, приехал, и вот верующие, говорит, меня повели в магазин. А я отказываюсь. Да не надо мне, пожалуйста, да мне неловко. Вот все, отказываюсь. А я думаю про себя, какой хороший брат, отказывается, скромный. А потом мне говорит, понимаешь, вот они привели в магазин. Да там какая-то ерундовая обувь. У меня лучше в два раза. У меня... То есть это кожаная, хорошая. Они мне предлагают не пойми что. И, вроде... И поэтому отказывается. То есть человек отказывается почему? Потому что у него лучше, понимаете? Потому что у него лучше. Вот то же самое здесь. Фарисей, он ни в чем не нуждается. У него все есть, он лучше. Ну ладно. Давайте пойдем дальше, друзья. Вы еще не устали слушать? Немножко осталось. Итак, первая пара. Это богатая, бедная вдова и фарисей, имеющие веру и имеющие самоуверенность. Друзья, вторая пара – это дети и богатый юноша. С 15 стиха. «Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним, ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал, «Пустите детей приходить ко мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет». Друзья, вы знаете, когда я читал этот текст раньше, меня всегда очень смущала одна вещь. Смотрите, здесь говорится об важнейшей истине, важнейшей, но она не раскрывается. Ну, представьте, я вам говорю, хотите попасть ко мне домой? Вы должны это сделать, как он. Кто не сделает, как он, тот не попадет. И какой у вас вопрос тогда? А как он? А вот не скажу, как он. Друзья, вот согласитесь, что на кон поставлен очень важный вопрос. Кто не примет, как дитя, тот не войдет. А как дитя-то принимает? Друзья, вот сейчас вы будете говорить, доверчиво там, еще там масса вариантов, я читал кучу толкований, но это, а вдруг мы ошибаемся? Ведь в Библии написано как? Нам кажется, что подоверчиво, нам кажется, что просто, нам кажется, без всяких условий, да? Но на самом деле мы не знаем как. Но это важно, Христос говорит, как дитя, И вот тут, начиная думать об этой теме, я вам предложу еще одну версию. Я согласен с доверчивостью и с простотой, но я предложу еще одну версию. Дело в том, что мы уже сказали, что все эти тексты, они идут по парам. То есть первая пара – бедная вдова и фарисей. Вторая пара – дети и богатый юноша. Давайте мы посмотрим про богатого юношу немножко, о нем порассуждаем, а потом на фоне с детьми сравним и увидим, вот чем отличаются дети от богатого юноши, хорошо? Итак, богатый юноша. «И спросил его некто из начальствующих». Кстати, буква «И» или союз «И» говорит о том, что это было в тот же момент времени. «И спросил его», да? «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и мать твою». Он же сказал: «Все сие сохранил я от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему: «Еще одного недостает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мной». Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал: «Как трудно имеющему богатство войти в Царство Божие! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Друзья, как вы считаете, вот богатый юноша похож на фарисея из прошлого рассказа или не похож? Или есть отличие? Есть отличие, да? И довольно серьезное отличие. Ну, во-первых, отличие, что богатый юноша не гордился своими достоинствами. Обратите внимание, фарисея никто не спрашивал, каков он, а он уже всем рассказывал, каков он, да? А богатый юноша сказал о своих достоинствах только когда его спросили. Христос говорит: «Вот какое у тебя отношение к заповедям? Ты заповеди исполняешь?» А он говорит: «Да, вот это, вот это, вот это, вот это делаю». Второе, друзья, фарисей не считал, что он в чем-то, у него какой-то недостаток. Он считал, что у него все нормально. А богатый юноша считал, что у него есть недостаток. «Мне не хватает». Друзья, кстати, в другом Евангелии написано, что он пришел и пал в ноги. То есть смирение определенное. То есть между фарисеем и между богатым юношем есть принципиальная разница. Я не вижу богатого юноша гордецом. Я не вижу самохвалом, не вижу человеком, который убежден, что у него все хорошо. Я, наоборот, вижу человека, который нуждается в совете, нуждается в помощи, нуждается в том, что у него не хватает, и что он хочет Царство Божие и понимает, что он туда еще не готов. Согласны с этим, друзья? В какой-то мере богатый юноша здесь похож на бедную вдову. Так же, да? В какой-то мере. Отличие только богатый и бедный. Но и там вдова приходит к судье, который ей должен помочь. И здесь богатый юноша приходит к Иисусу Христу, который должен помочь ему. А в чем же разница, друзья? Или, точнее, в чем же проблема богатого юноши? Друзья, в другом Евангелии написано: «И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим: как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие. Ученики ужаснулись от слов его, но Иисус опять говорит: дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божие». Ну, кстати, справедливости ради скажу, что в других переводах этого текста нет слова «надеющимся», но сама мысль. То есть, в чем проблема этого человека, друзья? В чем проблема юноши? Ну, я когда вам приводил уже пример, в одном детском лагере мы сделали такую иллюстрацию. Надули шарики газом каким-то, который поднимает, и привязали их веревочками и к лавке. И шарики устремились вверх. А дети же сидят далеко, им плохо видно. Они из-за света почти не видят этих ниточек. Ну, видят точнее ниточки, но плохо. Я говорю: почему шарики вверх не улетают? Говорит: потому что ниточки держат. И мы начали ниточки отрезать. Ну, а все шарики связаны как бы одним пучком. И вот они все дернутся вверх, но не улетают. И когда осталась одна ниточка, то шарики тоже не улетели. Но ниточку не видно. Дети говорят, я говорю: почему ниточка не улетает? А детям не видно ниточку. Они кричат: наверное, они уже кричат: наверное, что-то еще осталось. Ну и последнюю ниточку отрезали, шарики улетели. Друзья, вот этот юноша, я назвал в своем конспекте, он связанный. То есть у него есть определенная привязанность, то, что его держит. И мне кажется, что ответ на вопрос, а как дети, ответ на этот вопрос, что у них ничего нет связанного. Вот как бы на противопоставлении юноши и детей. Он говорит, вот как дети, примите Царство Божие. А юноша говорит, а я? А ты богатство отдай свое. Друзья, вот еще раз давайте вернемся на то время. Это же все происходит в одно и то же событие. Вот ребенок бежит. Ему ученики говорят, не ходи туда, ко Христу. Христос говорит, пустите детей. Берет ребенка, показывает и всем говорит, вот если вы как он не примете, не войдете в Царство Небесное. И тут богатый юноша говорит, Господи, а я тоже хочу. А он говорит, а ты богатство отдай. Оно на противопоставлении видно. Друзья, вы знаете, вот у детей, у них вот такие связанности у маленьких. Папа, папа, смотри, какая у меня, как мне это дорого игрушка. Я буду с ней играть, я буду ее хранить, я буду ее жалеть. Через 5 минут потерял. А где твоя игрушка? Да, не знаю. Друзья, то есть у детей нет никаких привязанностей, пока они совсем маленькие. Но когда он начинает подрастать, у него начинается больше привязанностей. Вот это больше. А когда человек становится юношей, у него есть то, что ему действительно не мешает. То есть, вот как вот у ребенка, друзья, он живет просто очень. Он живет очень доверчиво, он живет без привязанностей. Вот вопрос такой. Вот мы переезжали в город Ейск из Тольятти. А здесь много семей, которые переезжали из других своих городов. Вот скажите, каким детям проще переезжать, маленьким или большим? Вот грудной ребенок, он вообще не переживает. 2-летний ребенок, 7-летний ребенок, он скажет, ой, папа, у меня там друзья в школе, я познакомился с мальчиками и девочками. Но только он сел в машину и уехал, он же забыл про всех своих друзей, про мальчиков, про девочек. Он легко найдет связи с другими. А вот уже взрослый человек, ему уже вот эти корни рвать тяжело, друзья, уже трудно переезжать. Но это как бы образ. Я не хочу сказать, что мы не должны иметь корней вот, в смысле связи с людьми. Нет, не об этом речь. Я говорю о том, что в плане духовном бывает то же самое. Вот апостол Павел пишет такие слова. Посмотрите. Евангелие от Марка, 10 глава. О, прошу прощения. Сейчас, секундочку. Послание к Коринфянам. Первое послание к Коринфянам, 7 глава. 29 по 31 стих. Там тоже речь идет о пришествии. Я сказываю вам, братья, время уже коротко. То есть речь идет о том, что скоро Христос придет. Время уже коротко. Поэтому имеющий жен, то есть у кого есть семья, должен быть как не имеющие, плачущие, как не плачущие, радующиеся, как не радующиеся, покупающие, как не приобретающие, пользующиеся этим миром, как не пользующие. Почему? Потому что проходит мир этот, или образ мира сего. Друзья, другими словами, вот я приехал, вот я проездом, вот я еду на машине, и я проезжаю через город, ну через какой-нибудь город, через Пензу проезжаю. Могу ли я в этом городе поесть? Могу ли я в этом городе что-то, например, купить, там, например, познакомиться с человеком? Ну, конечно, могу. Но пользуйся этим городом, но знаешь, через 2 часа ты уедешь, не связывайся сильно с этим. А представьте, я приехал в Пензу, и вдруг я, ну там, не знаю, там, бизнес себе свой открыл, например. Квартиру купил. А как ты сейчас уедешь дальше? Тебе надо ехать дальше, а ты купил квартиру. Тебе надо что-то делать теперь с этим. И он говорит, у тебя есть семья, но знай, что скоро Господь придет. Ты плачешь каким-то своим переживанием, но будь как не плачущий. Почему? Потому что скоро Господь придет. То есть, да, понятно, и семьи у нас есть, и плачем мы о чем-то, и радуемся мы о чем-то, и покупаем мы что-то. Это все нормально, но в сердце не должно быть вот этой связанности. Как будто бы, ну, то есть мы должны жить так, как будто бы, ну, нет этого, есть это. Ну, есть хорошо, радуемся, радуемся, но не так радуемся, как будто бы все от этого зависит. Мне трудно передать эту мысль, но я думаю, что вы поняли хорошо. Апостол Павел пишет, плачущие, как не плачущие, радующиеся, как не радующиеся. То есть вот этой связи должно быть. У юноши, друзья, у него была связанность. Он был привязан к богатству. Он на него рассчитывал. Он на него уповал. Оно его держало. А у ребенка нет богатства. Конечно, друзья, у каждого человека своя привязанность. Мне очень интересно, что Христос, он как знаете, как рентген, как такой МРТ-аппарат. четко показывает на проблему человека. Приходит юноша, и вот представьте, друзья, юноша приходит, и вот он думает, вот когда юноша пришел ко Христу, у него же были какие-то мысли. Он говорит: Господи, что мне сделать, чтобы наследить жизнь вечную? Он же ждал, что Христос что-то скажет. Он же ждал ответа. Он думал, может быть, он вечером сидел и думал, а вдруг Христос вот это скажет? А вдруг Христос вот это скажет? И я думаю, что богатый юноша был на многое готов. Он готов был на это, на это, на это, на это, на это. Он был готов, может быть, пойти куда-то. Готов там, я не знаю, уволиться с работы. Готов еще на что-то. Он на многое был готов. Он же спрашивает Христа, он ждет ответ. Но Христос ему говорит четко на конкретно его проблему. Твоя проблема – богатство. Твоя проблема – богатство. А вот насчет богатства он отошел с печалью. Друзья, я думаю, что вот эта пара – дети и богатый юноша, они отвечают нам на вопрос. Один берется – дети, другой оставляется – богатый юноша. Итак, кто берется? Свободный, не связанный ничем этим мирским. Человек, не имеющий, не приросший к этому миру. Ребенок, друзья, он не приросший к этому миру. И оставляется тот, который связан, который прирос, которому трудно отделиться от этого мира. Который трудно, он прикипел к этому миру. У него есть связи, которые ему не хочется ради Господа рвать. Друзья, и последняя пара, и на этом будем заканчивать. Пятый, шестой примеры, или пятый, шестой разделы. Слышавшие сие сказали, кто же может спастись? Но он сказал, невозможное человеком. Или человеком это невозможно. Но все возможно Богу. Потом ученики говорят, Петр же сказал, то есть это все в одной и той же беседе. Петр говорит, вот мы оставили все и последовали за тобою. Он сказал им, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царства Божия и не получил бы гораздо более в сие время и в будущей жизни. Итак, друзья, вот она, еще вот эта пара. Но здесь уже другая, эта пара отличается от тех пар, что здесь нет противопоставления. Здесь нет, что это плохо, это хорошо. Здесь обе хорошо. Итак, все люди, друзья, слышавшие, сказали, кто же может спастись? И он говорит, человеком это невозможно. А тогда Петр говорит, вот смотрите, давайте мы... Вот Петр говорит, невозможно человеком? А зачем мы-то за тобой пошли? Если человеком это невозможно, мы все оставили. Разве это напрасно? Разве это даром? Получается, что мы... Зачем мы это все сделали? Зачем мы это все бросили, если невозможно человеком спастись-то? Смысл потерялся в нашем подвиге вот в этом. Это же подвиг все оставить ради Христа. А он говорит, нет, вы все правильно сделали. Нет человека, который бы все не оставил и не получил бы у Бога все. Друзья, в этих есть противоречие. С одной стороны, он говорит, что человеку невозможно спастись. Невозможно. Делай, что не делай, будешь ты стараться, не будешь, невозможно человеку спастись. С другой стороны, он говорит, если все вы оставили, то вы будете спасены. Вы чувствуете противоречие, да? Надо все оставлять или не надо все оставлять, друзья? Так, ну, оставишь, что не оставишь, все равно человеку невозможно спастись. Друзья, да, вот знаете, здесь, ну, в таком богословском языке это называется синергия. То есть, сотрудничество. Я расскажу два примера и на этом буду заканчивать. Вот один очень короткий пример. Один человек сказал такую фразу, она мне очень нравится. Думай и молись так, понимая, что абсолютно все в твоей жизни зависит только от Бога. Но живи и действуй так, как будто в твоей жизни все зависит только от тебя. Друзья, это очень мудрая фраза. Наше сознание должно понимать, что все зависит от Бога. Наши действия должны говорить нам о том, что все зависит от нас. Очень простой пример, друзья, это землепашец. Вы как вы думаете, земледелец, который сеет весной семена, он понимает, что все зависит от Бога или нет? Он понимает, что все зависит от Бога. Но он все делает, чтобы зерно выросло. У Джека Лондона есть такое интересное произведение, называется «Рассказы Южных морей». И там один такой есть такой рассказ довольно интересный. К одному острову в южных морях, мимо острова проплывал корабль. И губернатор этого острова, остров был небольшой, поэтому губернатор был не очень знатный человек, губернатор острова

закрыты все, то там вот это пламя, оно еще наружу не вырвалось. Оно там как бы тлело, палуба была горячая, прорывались струйки дыма то там, то там. И матросы везде закрывали дырки, чтобы воздух туда не проникал, чтобы пламя не взвилось вверх. И так продолжалось уже 2 недели. Они каждый день ждали, что когда-нибудь этот корабль загорится и пламя вырвется. Наконец это будет. И они решили пристать к первому же острову, чтобы как-то решить проблему, чтобы, может быть, спастись. Плюс они еще очень сильно голодали, потому что они все, у них запасы остались в трюме, наверху было очень мало пищи, а открыть трюм они не могут, потому что там сразу приток воздуха. И то, что осталось наверху, они поделили, но у них уже все кончилось. И вот когда он пришел туда, он застал вот команду в таком бедственном положении. Под ними горящий трюм, в любую секунду пламя может вырваться наружу, обессиленные, усталые, голодные матросы и отчаявшийся капитан. И он им говорит такую информацию: «Я вас огорчу, но к нашему берегу вы пристать не можете. У нас нет ни одной подходящей лагуны, ни одной подходящей бухты, чтобы вы можете пристать. Вам нужно плыть на другой остров. Вы к нему приплывете только через 2 суток». Друзья, это было такое разочарование на корабле, паника, слезы. И капитан говорит: «Мы не сможем. Мы будем все делать, но мы будем пристать сюда. Мы не поплывем еще 2 суток, мы боимся». Он говорит: «Вы не сможете, вы должны отправиться туда, иначе вы это...» Ну, капитан собрал команду, высказал это команде, команда сказала: «Мы ни в коем случае будем приставать здесь. Разобьемся, но будем приставать здесь». Как бы уже в отчаянии в полном. И вот, друзья, тогда этот, как сказать, этот губернатор говорит: «Я поплыву с вами. Я поплыву с вами». И вот эта фраза «я поплыву с вами», она моментально как бы изменила ситуацию. Матросы подумали: ну раз он поплывет с нами, значит, он рискует жизнью, как и мы, значит, он знает, что делать, и они ему доверились. Друзья, и вот моментально, в одну секунду, вот в одно мгновение все изменилось. Все сразу поменялось. И они согласились плыть дальше на этом огромном корабле, который горит, который готов взорваться там или сгореть. Они готовы поплыть дальше еще 2 или 3 суток, в зависимости от ветра, к тому острову, где им помогут. Но 10 минут назад они были не согласны. Они готовы были погибнуть, но не плыть. Что изменилось? Что им дало силы? Что им наполнило вот этой надеждой? Почему они вдруг ободрились и решили это сделать? Почему? Этот человек говорит: «Я поплыву с вами». Они доверят. Но вот эта фраза «я поплыву с вами». Друзья, вы знаете, мне кажется, что в нашей жизни то же самое. Вот человеку говорят: вот есть небо, туда надо идти. Человек говорит: я уже устал, у меня уже нет сил. У меня уже горит под ногами моими, да. Пусть я погибну, но я все брошу и ничего делать не буду. Потому что я уже столько боролся, я уже столько шел, мне же все надоело. Друзья, оно действительно так. Человек ничего не может сделать. Борется с этими волнами этого мира, с этими пожарами, которые горят в его душе, с этими трюмами полными, которые готовы потонуть, и ничего сделать-то не может. И вдруг находится тот, который говорит: «Пойдем с вами, я пойду с вами». Но знаете, что интересно, друзья? Он сказал: «Я пойду с вами», но кто продолжал работать, кто продолжал ставить паруса, кто продолжал грести на лодках, на веслах? Матросы те же самые, которые до этого говорили, что мы не можем. Вот тут то же самое. Бог говорит: «Я пойду с тобой. Без меня ты не сможешь. Ты не знаешь». А, кстати, они говорят: «У нас карты нет. Мы не знаем, куда доплыть». Он говорит: «Я вам покажу». То есть Бог говорит: «Без меня ты не знаешь дорогу. Без меня ты не доплывешь. Я пойду с тобой. Я буду на твоем корабле. Я буду рядом с тобой. Я тебе помогу. Все. Но ты все делай для этого». Сейчас есть разные роды людей. Есть люди, которые говорят: «Все Бог сделает, я ничего не буду делать. Все Бог сделает». Другие люди говорят: «Ничего не хочу, все пусть горит как есть». Самая правильная позиция: «Господи, ты все делай, и я все буду делать». Господь говорит: «Невозможно человеком спастись». Кто будет в этой категории, которой возьмутся? Кто будет? Да кто Бог, кого Бог туда определит, так же, да? Кому Бог туда позволит быть, тот и будет. Ну хорошо, тогда я буду сидеть, делать свои дела и ничего не делать. Нет. А ты со своей стороны все делай, чтобы быть там. Ты со своей стороны все делай, и Бог со своей стороны будет все делать. И вот это вот сотрудничество, синергия, вот эта взаимопомощь, она определяет человеческое спасение. Итак, друзья, заканчивая свою вот эту продолжительную беседу, которая стала возможным, потому что у вас не было сегодня участия, вот,

0: Мы сделаем резюме и помолимся. Итак, в 17 главе, друзья, в конце главы Христос говорит об очень важном событии, о том, что Христос обязательно придет, и весь мир разделится на две части. Один возьмется, другой оставится. Друзья, обратите внимание, что эти люди, которые один возьмется, другой оставится, они будут вместе. Вместе пахать, вместе спать, вместе на поле работать, вместе верить. Это не то, чтобы вот там возьмутся, а вот там оставятся. Это перемешанное количество людей, вот они все рядом живут. И у нас возник вопрос, а кто же оставится, а кто же возьмется? И мы с вами ответили на этот вопрос, исследуя примеры, которые оставил Христос. Возьмется верующий в Бога, оставится самоуверенный. Возьмется человек свободный от привязанности этого мира, свободный от того, что его связывает, останется связанный. Даже пусть одним чем-то, но связанным останется. Поэтому Павел говорит, все мне позволительно, но ничто не должно обладать мной. Павел поэтому говорит. И, друзья, кто возьмется? Возьмется тот, кого Бог захотел взять. То есть от Бога это зависит. И тот, который ради этого на все готов, то есть который все оставил ради того, чтобы быть в этом числе. Друзья, я очень хотел бы помолиться сейчас вместе с вами, чтобы нам проверить свою жизнь, чтобы нам тоже оказаться в числе тех, которые возьмутся, когда придет Господь. Давайте склоним колени наши, помолимся Богу нашему. Аминь.
1: На Тихоокеанском побережье Соединенных Штатов сейчас 13 часов.
2: В эфире радио «На пути».
1: Программа передач этого часа такова. Вначале получасовая программа «Гимны хвалы». И после нее слушайте передачу «Свет во тьме светит».

0: слушаете христианское интернет-радио «На пути».
1: Говорит радио «На пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем вас послушать программу «Свет во тьме светит».
2: В. Крест. Путь к возрождению. Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 14 до 16 стиха.
3: Евангелие от Иоанна, 3 глава, стихи с 14 по 16. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».
2: Здесь Иисус учит Никодима о том, что рождение свыше совершается в истинном покаянии через обновление разума и веры в то, что Христос умер за нас. В качестве иллюстрации Иисус использовал одно событие из истории израильского народа, чтобы объяснить Никодиму эту истину. Однажды, во время странствования по пустыне, израильтяне возроптали на Бога и взбунтовались против Его руководства. Книга Числа, 21 глава, 4 до 9 стиха. Тогда Всемогущий в ответ на их непокорность послал ядовитых змей, которые жалили народ, так что погибло множество из них. Когда некоторые из израильтян поняли, что согрешили против Бога, они стали просить Моисея ходатайствовать за них перед ним, чтобы он отвратил от них свой гнев. Бог ответил на прошение своего раба и велел ему сделать медного змея, как образ страшного Божьего суда, и высоко поднять его посреди народа в свидетельство о смягчении Божьего гнева. И всякий, кто глядел на этого змея, знаменовавшего отмену Божьей мести, и веровал в благодать Бога, непременно исцелялся от губительного яда и оставался живым. Змей был символом зла еще со времени обольщения Евы. И вот, не знавший греха Христос, стал грехом ради нас. Он уподобился медному змею в пустыне. Он понес на себе грех человечества, хотя сам был праведен и безгрешен, подобно тому, как не ядовит и медный змей. Сын Божий явился не в небесном сиянии, но пришел к нам в смиренном облике Сына Человеческого. Он был изранен и изъязвлен, и понес на себе все проклятие закона, как безропотный раб. Только человек может умереть за других людей. Иисус считал особым правом и даже честью называться Сыном Человеческим. Как вознесенный змей знаменовал отмену Божьего суда, так и распятый Христос знаменовал успокоение святого Божьего гнева. Бог совершил над Своим Сыном суд за все грехи человечества. Благодаря Его страданиям и смерти мы освободились от суда. В седую старину, когда Моисей вознес змея в пустыне, человеку стоило лишь взглянуть на этого змея с верой в обетование Божие, и он тотчас исцелялся от укуса и оставался живым. Вера в символ благодати давала людям жизнь. Так и сегодня. Кто взирает на крест и верой прилепляется к распятому Иисусу, тот обретает вечную жизнь. Апостол Павел сказал: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Его смерть стала моей смертью, его жизнь — моей жизнью. Кто верой принимает заместительную жертву Христа, тот получает оправдание и жизнь со Христом навеки. Соединившись с распятым Господом, мы обретаем надежду участвовать в Его воскресении из мертвых. Все мы по своей природе обречены на погибель. Лишь взирая на Иисуса, мы спасаемся и рождаемся свыше. Нет иного пути к Богу, кроме распятия Христа, Поэтому сатана так яростно борется за то, чтобы поколебать нашу веру в Иисуса, в то, что Он есть Сын Божий и что Он был распят на кресте. На этих двух истинах зыждется спасение всего мира. Бог есть любовь. Его милость велика, словно необозримый океан. Его любовь так сильна, что Он не отверг жестокий безбожный мир, а наоборот возлюбил его и любит по сей день. Бог не отказывается от непокорных мятежников, но милует их. Жертва Его Сына удовлетворила все требования справедливости для их спасения. Существование Сына Божьего крайне необходимо для спасения мира. Только в Нем одном спасение. Скажи, дорогой брат, готов ли ты пожертвовать крупной суммой денег ради своего друга? Пойдешь ли ты за него в тюрьму? А что, если нужно будет умереть за него? Может быть, ты сделаешь это, если так сильно любишь его. Но согласишься ли ты отдать душу за своего врага? Ни за что на свете. Так мы познаем величие Божьей любви, ибо Он отдал Сына Своего не за праведных, а за преступников, чтобы спасти их. На кресте Христос совершил спасение всего мира. Все мы нуждаемся в жертве Иисуса, все без исключения. Культурные и невежды, богатые и бедные, набожные и безнравственные, законопослушные и преступники. Ибо ни один человек не является праведным сам по себе. Христос примирил с Отцом весь мир. Удивительно то, что пока люди не уверуют в распятого, эта спасительная истина остается для них неясной. Твое спасение зависит от того, насколько ты верой соединился со Христом. Без веры ты остаешься под гневом Божьим, поскольку перед святостью Господней ты со всеми твоими делами выглядишь лживым и нечистым. Даже праведный учитель закона Никодим должен был бы слушать эти слова: «Без веры в распятого Божьего Сына ты погибнешь». Эта истина для него была камнем преткновения. Кто верует в распятого Сына и принимает спасение, совершенное им на позорном кресте, тот освящается и живет в свободном общении с Богом. Чем воздаешь ты Иисусу за то, что Он простил твои грехи? Не посвятишь ли ты Ему всю свою жизнь? Кто верует, тот будет жить, и кто пребывает во Христе, не умрет вовек. Кто непрестанно взирает на вознесенного Христа, тот обретает надежду вечной жизни. Верой в Иисуса человек получает Святого Духа. Если ты понял глубину 14 до 16 стихов, ты достиг сути Евангелия. Некоторые толкователи Библии даже называют 16 стих Евангелием внутри Евангелия. Молитва. Отче Небесный, мы поклоняемся Тебе за Твою необъятную любовь, ибо Ты отдал Сына Своего Единородного за нас. Иисус понес наши грехи, бесчестие и наказание. Совершил спасение и избавил нас от гнева Твоего. Мы взираем на крест с доверием, поклонением и благодарением. Ибо Ты простил наши грехи и примирил с собой весь мир. Помоги нам донести эту весть о спасении до многих людей, чтобы они обрели вечную жизнь по свидетельству о Твоей благодати. Вопрос 28. Почему Христа можно считать подобием медного змея? Г. Кто отвергает Христа, тот осужден. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 17 по 21 стихи.
3: Евангелие от Иоанна, 3 глава, стихи с 17 по 21. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге сделаны».
2: Иоанн Креститель в первое время благовествовал о Христе как о грядущем судье, который срубит всякое непригодное дерево в своем народе и просеет зерно на гумне гнева Божьего. Но вот Христос свидетельствует Никодиму, что Он явился не для того, чтобы губить людей огнем поедающим, но чтобы спасти мир. Слава Богу, что у нас такой милостивый Спаситель! Когда Иоанн Креститель постиг тайну жертвы Христовой, он назвал его Агнцем Божьим. Бог по своей великой любви послал Христа не только для спасения иудеев, но и всего остального мира. Это слово «мир», трижды упомянутое Иисусом в 17 стихе, стало камнем преткновения для евреев, потому что иудеи считали все иные народы псами. Бог же возлюбил эти народы ничуть не меньше, чем потомков Авраамовых. По сути дела, все достойны осуждения, но Христос пришел не осудить, а спасти нас. С самого начала своего служения Он готов был исполнить роль медного змея, вознесенного на кресте и осужденного за грехи людей. Божья любовь чужда всякого шовинизма и объемлет все народы. Далее Христос одной краткой фразой раскрыл глубокую божественную истину. «Верующий в Сына не судится». Эти слова освобождают нас от всякого страха перед судным днем. Мы знаем, что заслуживаем возмездия за наши грехи. Но верой во Христа мы обретаем прощение и милость Божью. Ты свободен от грядущего суда, если уверовал в Иисуса. Как жалки, глупы и слепы те, кто упрямо отвергает спасение во Христе, не желает уверовать в Него, думая, будто Божье спасение им не нужно. Такие люди не открывают свое сердце для силы, содержащей в имени Иисуса. Отгораживаются от лучей Его Святого Духа. Этот Дух прославляет распятого Сына Божьего. Кто пренебрегает смертью Христовой или отрицает ее, тот восстает против Бога и желает оправдать себя сам. Все наши благодеяния неполноценны и запятнаны корыстью. Мы все лишены славы Божией. Иисус подробно объяснил нам, почему некоторые люди отвергают Его спасение. Они любят грех больше Божьей праведности и поэтому отвращаются от Христа. Не желая оставить грехи, они прячутся от славного света и мира. Но Христос знает сердце каждого человека, даже если мы скрываем свои греховные помыслы. Иисус назвал дела людей злыми, чем решительно осудил всех богословов, проповедующих лжеучение о спасении добрыми делами. Ни один человек не праведен сам по себе. Никто не может прийти к Богу на основании своих добрых дел, так как наши мысли, слова и дела порочны с раннего детства. Иисус осудил Никодима из любви, чтобы сокрушить в нем фарисейскую гордость. Он хотел, чтобы Никодим отрекся от своего лицемерия и искренне покаялся. Иисус продолжал объяснять ему, что кто не верует во Христа, тот любит зло и ненавидит добро, потому что не хочет исповедать и оставить свои грехи. Большинство людей лицемерно прячут свои грехи за маской благочестивой улыбки. Они ненавидят Христа осознанно или неосознанно. исповедал ли ты перед Иисусом все свои грехи? Не исповедав их, ты не родишься свыше. Открой сердце для Божьего света и пробудись. Очищайся и освящайся. Вера в Агнца Божьего полностью осветит тебя. Сокруши же свою гордость, исповедай свои грехи и уверуй в Христа Спасителя, и тогда ты обретешь вечную жизнь. По-настоящему жить верой значит поступать по истине. Принять Божью истину – обязательное условие обновленной жизни. Принявший ее человек изменяется в своем характере. Так обманщики становятся правдивыми, хитрые – простодушными, неверные – верными. Все, кто родились свыше, были прежде неправедными, но когда они открыто исповедали все свои постыдные дела, Бог по своей верности простил им все грехи и начал их освящать, очищать и обновлять. Он наделил их силой любви, чтобы они приносили плоды Духа Святого. В жизни верующих во Христа сам Бог творит свои дела. Мы тоже верим в добрые дела, но при этом утверждаем, что они исходят не от нас, а от Бога. В них нет нашей заслуги, потому что они совершены исключительно по благодати. Мы обновляем наш разум, переходя от человеческой праведности, основанной на наших собственных делах, к праведности Божией, которая обретается по благодати через кровь Христа и духовное рождение свыше. Всякий, кто родился свыше и пребывает во Христе, угождает этим Богу, потому что всю жизнь благодарит Бога за Его благодать и любовь. Единственное, доставляющее Богу радость поклонения, это рождение свыше и жизнь в святости. Молитва. Господи Иисусе, мы склоняемся перед Тобою и благодарим Тебя за то, что Ты понес на себе грех мира. Мы избавлены от суда, потому что связали свою жизнь с Тобой посредством веры. Ты освободил нас от гнева Божьего. Мы исповедуем перед Тобой все наши грехи, не скрывая ни единого помышления. Очисть нас от всякого пристрастия к греху. Произведи во всех нас плоды Духа Святого, чтобы вся наша жизнь стала хвалой и поклонением Твоему Небесному Отцу. Вопрос 29. Почему верующие в Иисуса не предстанут перед судом? 3. Иоанн Креститель свидетельствует об Иисусе как о женихе. Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 22 по 36 стихи.
3: Евангелие от Иоанна, 3 глава, стихи с 22 по 30. «После сего пришел Иисус с учениками Своими в землю Иудейскую, и там жил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в Еноне, близ Салима, потому что там было много воды, и приходили туда и крестились, ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении, и пришли к Иоанну и сказали ему: «Рави, тот, который был с тобою при Иордане, и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Иоанн сказал в ответ: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал: не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту есть жених, а дух жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться».
2: После завершения праздника Пасхи Иисус оставил Иерусалим и пошел крестить, причем не один, а с учениками. Они знали, что перед рождением свыше гордость людей должна сокрушиться, и без исповедания грехов не бывает спасения. Люди крестились в воде во отпущение грехов, провозглашая этим, что они отреклись от себя и вошли в Новый Завет с Богом. Иоанн Креститель перенес свое служение в Енон, в северных окраинах долины Иорданской. Люди приходили к Иоанну Крестителю, чтобы излить свое сердце перед ним. Он крестил их в воде и готовил их ко встрече со Христом. Сразу после Пасхи Господь Иисус не пошел в Галилею, но тоже начал крестить кающийся народ в разных местах. Власть Иисуса была превосходнее силы Иоанна. К Иисусу приходило больше людей, из-за чего между их последователями возникла напряженность, и они рассеялись по Средиземноморью. Яблоком раздора между ними стал вопрос о том, кто из двух лидеров лучше совершает очищение грехов и кто из них ближе к Богу. Для них это был серьезный и глубокий вопрос, потому что они намеревались всецело посвятить свою жизнь служению. «А как насчет тебя, брат? Помышлял ли ты о том, как посвятить всего себя Богу?» В последний период своей жизни Иоанн Креститель преодолел величайшее искушение. Успех Иисуса не вызвал в нем зависти. Он понял, что его собственное служение ограничено, и смиренно признал, что человек не может совершить добрый поступок сам по себе, если Бог не даст ему силу и благословение и не произведет в нем плоды. Мы, напротив, любим возноситься и хвалиться своими духовными познаниями, красивыми молитвами и захватывающими речами. Если вы даже получили какие-то духовные дары, то это не от вас самих, а от единого Бога. Даже если бы мы совершили все, что нам Бог повелел, мы все равно оставались бы ничего не стоящими рабами. Итак, Иоанн Креститель проявил смирение, он не возомнил себя кем-то особенным выше других. Он прославлял за все Бога. Иоанн снова сказал ученикам, что он не Христос. Возможно, он ожидал, что Иисус Христос победоносно войдет в Иерусалим. Но, как ни странно, ничего подобного не случилось. А Иисус стал крестить людей так же, как сам Иоанн. Однако при всем своем недоумении Иоанн Креститель был все так же покорен и смирен. Ведь он не был Господом, он был лишь его предтечей, готовившим путь перед Христом. Креститель остался верным полученному от Бога откровению и свидетельствовал, что Иисус — жених. Господь радуется о своей невесте, которую Он сам сотворил для Себя, из кающихся грешников, очистив их водой крещения. И сегодня Дух Святой создает такое духовное единство, хорошо описанное апостолом Павлом. Мы — члены тела Христова, а Он — глава тела. Мы соединились со Христом. Для нас Он не грозный судья, а благословенный спаситель невесты. Радостный образ жениха передает нашу надежду во Христе. Иоанн Креститель стоял в стороне и радостно смотрел на рост Церкви Христовой. Верный друг Иисуса — Он удалился в сельскую местность, и Иисус же направился в столицу, где совершал знамения и проповедовал Царство Божие. С каким наслаждением наблюдал Иоанн за ростом Царства Божьего! Его сердце ликовало, когда он слышал голос Иисуса, жениха, говорящего со своей невестой. Вести об успешном служении Христа ласкали его слух, словно приятная музыка. Он стоял и радовался, как друг жениха на великом брачном пире. Креститель уже был готов завершить свое служение и перейти в вечность. Он больше не хотел иметь учеников, он желал умолиться и исчезнуть ради того, чтобы возросла Церковь Христова. «Послушай, брат, кто возглавляет твое собрание? Может быть, среди вас идет борьба за главенство? Или же вы смиряетесь друг перед другом, и каждый из вас охотно умоляется, чтобы Христос возвеличился среди вас? Давайте же возьмем пример с Иоанна и напишем его слова на скрижалях наших сердец. ему должно расти, а мне умаляться. Вопрос 30. Каким образом Христос является женихом церкви? После столь смиренного свидетельства, в котором Иоанн Креститель радуется тому,

0: Говорит радио «На пути».
1: На волне нашего радио вы услышите передачи «На круге своя», «В ритме времени», а также программу «Жизнь, как она есть».
2: Вы слушаете трансмировое радио «На круге своя».
3: На круге своя, на круге своя.
4: У микрофона ректор Московского богословского института Владимир Рягузов.
5: Уважаемые слушатели, в мировой литературе есть одна особая книга. Она самая интересная по содержанию и единственная в своем роде. На первом листе этой книги дано ее полное название – «Библия» или «Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета». Об этой книге с большим уважением отзывались и отзываются великие мыслители прошлого и настоящего времени. Исаак Ньютон считал учение Библии самой возвышенной философией. Английский философ Джон Лок был уверен в том, что эта книга – один из величайших даров Божиих, данной человечеству. Великие русские писатели и мыслители также высоко ценили Библию. Пушкин говорил о ней: «Мы никогда не дадим народу ничего лучшего Писания. Это единственная книга в мире, в ней все есть». Лев Николаевич Толстой писал: «Заменить эту книгу мне кажется невозможным. Все, каждое слово в ней справедливо». Наша жизнь, уважаемые слушатели, с каждым годом становится все более напряженной и предъявляет человеку все более высокие требования. И среди этой житейской суеты древняя книга Библия по сей день светит ярким огнем на пути человечества. И она указывает, как правильно нам жить. Священное Писание – книга для всех народов. Русский перевод Библии был сделан в 19 столетии и впервые напечатан в 1876 году.

Содержание этой замечательной книги доступно и понятно всем слоям общества, высокообразованному специалисту в культурных странах и неграмотному дикарю в джунглях. Малому ребенку Писание говорит: «Таковых есть Царство Небесное». К молодым людям в расцвете лет оно обращается словами: «Помни Создателя твоего в дни юности твоей». А в преклонном возрасте Библия приносит радость: «Венец славы – седина». А человеку, занимающему высокое положение в жизни, напоминает, что он раб Божий. Она учит, как приобрести неприходящие сокровища, где хранить его. Утомленным заботами она говорит: «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас». Упавшие духом, больные душой и телом находят в этой книге поддержку и утешение. Борющиеся с искушениями и грехами находят в ней источник новых сил. Заблудившиеся в лабиринте сомнений находят в Библии руководство и советы, какие невозможно найти ни в какой другой книге. Всем молящимся о мире, о прощении грехов, об утешении, о защите, о помощи и руководстве Христос в этой книге обещает: «Несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем». В Священном Писании мы находим отражение всех наших переживаний, наши испытания, трудности, радости и печали, отчаяние и надежда – все записано в этой книге. Мы читаем, как другие люди находили разрешение своих проблем, и учимся на их примере. Кроме того, мы находим в Писании Христа, Спасителя, друга нашего, который обещал, что не оставит и не покинет нас никогда и будет с нами до конца дней. Поэтому эта книга является также практическим руководством на каждый день. Русский поэт Никитин писал: «Измученный жизнью суровой, не раз я себе находил в глаголах предвечного слова источник покоя и сил. Как дышат святые их звуки божественным чувством любви, и сердце тревожного муки, как скоро смиряют они, как сладко читать эти строки, читая молиться в тиши, и плакать, и черпать уроки из них для ума и души». Священное Писание, Библия – реалистическая книга. Она правдиво описывает как хорошие качества и поступки людей, так их отрицательные стороны. Библейские личности – живые люди со слабостями и недостатками. Описанные на ее страницах ошибки людей предостерегают нас, чтобы мы не следовали их дурным примерам. Все это происходило с нами, читаем в первом послании к Коринфянам 10 главе, как образы, а написано в наставлении нам, достигшим последних веков. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Священное Писание – вполне надежная, достоверная книга. Она была написана во времена, когда языческие философы имели самые грубые и нелепые представления о видимом мире и Вселенной. Но по учению Священного Писания эти древние идеи не истины. В настоящее время наука подтверждает то, что Писание давно говорило, а именно, что Вселенная бесконечно велика. Учебники геологии, физики, физиологии и космологии требуют постоянного пересмотра, чтобы соответствовать последним словам науки. Но высказывания Священного Писания о воздухе, облаках, свете, звуке и жизни не нуждаются в изменении. Они остаются вечной, неизменной истиной. Было время, когда некоторые богословы сомневались в достоверности Писания. Они, например, уверяли, что Пятикнижие Моисея не могло быть написано Моисеем за 1500 лет до Рождества Христова, так как в то время, по их мнению, еще не было ни культуры, ни письменности. Все эти обвинения и сомнения умолкли, когда стали известны результаты раскопок в странах Древнего Востока. В 1887 году, во время раскопок в Египте, было найдено около 150 глиняных табличек, написанных так называемой клинописью. Надписи были расшифрованы. Было установлено, что они написаны за 1500 лет до Рождества Христова, то есть во дни Моисея, и представляют собой переписку между Египтом, Палестиной и Сирией. На берегах Тигра и Евфрата
при раскопах древних городов в 1902 году был найден еще более древний памятник с законами царя Хаммурапи, который теперь находится в Лувре в Париже. Царь Хаммурапи был современником Авраама. Уже в то время, за 2000 лет до Рождества Иисуса Христа, существовала письменность, законодательство и высокая культура. При раскопках после Первой и Второй мировых войн было найдено множество древних памятников культуры, из которых некоторые еще древнее, чем законы Хаммурапи. Все эти археологические находки доказывают, что Священное Писание содержит в себе исторические факты, не подлежащие сомнению. Благодаря раскопкам стало известно, что Библия дает достоверное описание жизни и обычаев древности. В Священном Писании вы найдете полную последовательность изложения истории человечества. На первой странице говорится о происхождении человека, а на последней указывается на цель нашего земного странствования. Вы читаете о том, как в мире появился грех и какие меры Бог принял, чтобы спасти человека от греха и вечной гибели. Вы можете наблюдать борьбу между добром и злом на протяжении многих веков и видеть конечную победу Христа. Эта книга ведет нас от потерянного рая к возвращенному раю, где люди снова будут видеть Бога, как видели Его в начале. «Се скини Бога с человеками, и Он будет обитать с ними», читаем в 21 главе последней книги Библии «Откровение». «Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Священное Писание – это вечная книга. Ее невозможно уничтожить. Жизнеспособность ее изумительна. Многие ценные исторические документы, даже целые библиотеки, бесследно исчезли. Замечательные произведения знаменитых авторов, которые некогда пользовались большой славой и известностью, давно забыты. А Священное Писание – это древняя книга, продолжает существовать, и миллионы людей читают ее. Как по содержанию, так и по духу эта книга представляет собой одно целое. При поверхностном чтении может показаться, что в ней есть противоречия, но при более глубоком исследовании они исчезают. В центре внимания во всех книгах, начиная от Бытия и кончая Откровение, стоит одна личность – Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель человечества. Эта святая книга не только повествует о чудесах минувших веков, она творит чудеса и в наши дни. Благодаря ее влиянию дикари, людоеды, разбойники, воры, рабы алкоголя и наркотических средств становятся добрыми людьми, полезными гражданами и свидетелями Христа. Годы и века проходят, а книга Божия остается и не теряет своей силы и своего влияния.

Программы «Радио на пути» продолжаются. В студиях Радио Церкви подготовленная следующая передача «В ритме времени». Затем выйдет в эфир передача «Жизнь, как она есть», подготовленная Трансмировым радио.

Мир вам, дорогие друзья-радиослушатели! В эфире очередной выпуск программы «Радио Церковь Христиан», музыкальная программа «В ритме времени». Сегодня вы услышите в передаче дуэт «Антиохия» из города Чита, а также песни в исполнении группы «Спасение» из Белоруссии.

На этом, дорогие друзья радиослушатели, мы заканчиваем сегодняшнюю передачу. Если вы хотите написать нам письмо, пишите по следующему адресу. Почтовый ящик 418478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, Соединенные Штаты Америки. До новых встреч в эфире, и да будет Господь с вами!

Добрый вечер, дорогие друзья! У микрофона Лилия Погорелая. Выпуск этой программы «Жизнь, как она есть» начнет песня, которая прозвучит для Мирошниченко Валентины из Одессы. Пусть слова апостола Павла из послания к филиппийцам всегда укрепляют вас. Что бы ни случилось, живите достойно Евангелия Христа. Увижу я вас, или до меня дойдут только слухи о вас, я буду знать, что вы непоколебимы, и что вы живете в единстве, что вы плечом к плечу стоите твердо за евангельскую веру, и что вас не пугают противники.

0: До того, как лечь в роддом, я уже думала об этой программе. Но после того, как я вышла оттуда с прекрасным маленьким комочком на руках, я была уверена, что должна еще раз сказать об этом. Мое сердце не может молчать, а глаза наполняются слезами всякий раз, когда я думаю о своем малыше и тысяче таких же нерожденных детей. Да, вы правильно поняли, это программа об абортах. Сегодня я хочу поведать вам две судьбы, рассказать о двух решениях и разных последствиях. Что верно, а что нет, рассудите сами. Озвучат их для вас мои друзья.
1: Много лет назад я приняла неправильное решение, которое в дальнейшем имело печальные последствия и о котором жалею всю жизнь. В тот злополучный год заканчивалась моя учеба в аспирантуре, и я должна была завершить работу над кандидатской диссертацией, чтобы меня могли на законном основании зачислить на работу в нашей организации. Однако в начале года я забеременела, и предстоящие роды приходились как раз на момент завершения учебы в аспирантуре. Я растерялась, понимая, что завершить работу над диссертацией к положенному сроку не успею. Кроме того, беременную бывшую аспирантку никто не примет на работу. Сыну моему едва исполнилось 4 года. На одну очень небольшую зарплату мужа семье не прожить. Ситуация оказалась безвыходной. Спустя много лет я поняла, что какой-то выход можно было бы найти, но кризисная ситуация порой толкает человека на опрометчивые решения. Так случилось и со мной. Аборт прошел без видимых осложнений, и, казалось, мне удалось решить возникшую проблему. Аспирантура успешно завершена, на работу принята, быстро защитила диссертацию, но, сделав единственный аборт в своей жизни, я полагала, что в этом нет ничего бесчеловечного. «Ведь это же еще не живой ребенок, а только скопление клеточек», – убеждала я себя. В то время мы не знали, что уже 8 недель в организме матери полностью формируется крошечный человечек со всеми органами, которые в дальнейшем развитии будут лишь совершенствоваться. Этот малыш чувствует боль, и с какой болью приходится вспоминать, что я, мать, стала убийцей своего беззащитного ребенка. Спустя несколько лет мы с мужем захотели иметь второго ребенка, однако желанная беременность закончилась выкидышем на 4-м месяце. Вычистка дала осложнение, серьезный воспалительный процесс со спайками. Пришлось упорно лечиться в течение 5 лет. После этого я снова забеременела. Роды состоялись в срок, но при родовспоможении из-за неправильного положения плода в матке ребенку была нанесена тяжелая травма, и долгожданная дочь вскоре умерла. Больше рожать мне не пришлось. Так я была наказана за то, что лишила права на жизнь свое незапланированное дитя.

0: Ребенок вносит в нашу жизнь перемены. Узнав о беременности, женщина взвешивает их. Для кого-то они кажутся прекрасными, сердце переполняет радость, а для кого-то ребенок оказывается помехой. И тут приходится делать выбор между свободой и собственными наслаждениями и отказом от них. Но иногда все оказывается сложнее. Нужно выбрать между своей жизнью и жизнью ребенка. Что тогда? Я долго размышляла над этим, слышала разные мнения от знакомых и много читала разных заключений по этому поводу. Это очень сложный вопрос. Некоторые говорят, что нельзя судить обо всех ситуациях одинаково. Может, оно и так, но лично для себя я приняла одно решение для всех обстоятельств, но скажу о нем позже. Ольга сидела в холле онкологического диспансера. Только что врач подтвердил страшный диагноз – рак груди. Пока еще в ранней стадии, можно остановить метастазы с помощью кобальтовой пушки. Но облучение нанесет непоправимый ущерб плоду. Ольга была беременна. Чтобы сберечь ребенка, нужно решиться на ампутацию левой груди. Отец будущего ребенка, летчик гражданской авиации, очень любил Ольгу. Но еще больше он любил свободу, поэтому с регистрацией брака не торопился. Узнав о своей беременности, Ольга вначале обрадовалась. Олегу нравилось возиться с маленькими детьми. С ними он сам становился ребенком. В жертву будущему отцовству он, пожалуй, принес свою свободу. Но теперь, чтобы сохранить ребенка, она должна изуродовать свое молодое красивое тело. Тогда уж она не только Олегу, вообще ни одному мужчине не нужна будет. Нет уж, спасибо.
1: «Ну что ты, дочка, как каменная сидишь третий час?» —
0: прервал тяжелые мысли Ольги ласковый старушечий голос.
1: «Поведай, что доктор сказал. Разделенное горе – полгоря».
0: Ольга разрыдалась на плече у доброй старушки, а потом рассказала всю свою невеселую историю.
1: «Ох, милая, и никак по-другому не сберечь ребеночка?»
2: «Нет, только ампутация».
1: «Ах, он рак этот злодейский, такую красоту изуродовать!»
2: «Да не собираюсь я себя уродовать, пусть палят из пушки, убивают этого страшного зверя, который изнутри разъедает тело».
1: «Так ведь и ребенка убьют!»
2: «Ну какой он ребенок, эмбрион, другие по 10 абортов делают, и ничего, сама-то небось по молодости тоже».
1: «Ни разику. Пятерых родила».
2: «Ну где они, твои пятеро? Лежишь здесь, от рака помираешь, и ни один не проведает».
0: Теперь заплакала старушка. Ольга обняла ее.
2: «Не плачь, бабуленька, прости меня, глупую, не в себе я».
1: «Да я ничего, доченька, одно скажу. Бог с каждого за его дела спросит. Теми, которые по 10 душ истребили, ты не прикроешься. За одну, погубленную тобой, ответишь».
2: «Пусть, это когда еще? Я сейчас красивой быть хочу, замуж хочу, счастья хочу, а детей еще нарожаю».
1: «Даст ли Бог детей после этого?»
2: «Ну что ты, бабушка, все Бог, Бог. Не он ли мне болезнь лютую послал? Я ведь сейчас страдаю, а он?»
1: «Эх, милая, да он сейчас в 1000 раз больше тебя из-за этого страдает. Раз допустил болезнь, значит, так надо. Он наказал, он и помилует. И наградит по заслугам. Только вот противиться ему нельзя. На грех добровольно идти».
2: «А теперь все равно. Одним грехом больше, одним меньшим. Из кобальтового орудия, по раку, огонь».
1: «Нет, милая, нельзя на такое дело без Божьей воли идти. Молиться давай. Пускай по его воле все будет».
0: Через 3 дня Ольга и ее новая знакомая сидели в том же холле. Ольга преобразилась. Ее лицо озарено изнутри чистым, добрым светом. И беседа у них сегодня тихая, мирная.
1: «Божье дело ты сделала, Оленька. 2 души сохранила, свою и детскую. А летчику своему сообщи все же. Он тут тоже не сбоку припека. Испугается, улетит навовсе, значит, гнилой. Все равно с таким бы жизни не было. Только, сдается мне, он не таковский».
2: «Никого нам не надо, вдвоем с маленьким не пропадем, мы теперь сильные».
1: «Почему вдвоем? Вы теперь с Господом.
2: Конечно, с Господом, бабушка. Спасибо тебе, мила, что глаза мне открыла, от погибели уберегла.
1: Не я это, Оленька. Христос твоей душеньки коснулся.
2: Я чувствую, бабушка, теперь моя душа, как эта корзина роз.
0: По коридору, благоухая, двигалась большая корзина красных роз. Санитарки, которая несла корзину, не было видно за этим великолепием.
3: Это тебе, Оля, а вот записка.
0: Глаза Ольги затуманились слезами. Она с трудом разбирала четкий, уверенный почерк. «Оленька, родная, ты молодец. Прошу быть моей женой. А ребеночка и одной грудью выкормим». 3 дня спустя старушка смотрела из окна 3-го этажа на молодую красивую пару, идущую по двору больницы. Прежде чем сесть в машину, Ольга что-то долго говорила, глядя на одинокую старушку в окне. Олег кивнул, подбежал к окну и, сложив руки рупором, крикнул.
4: «Спасибо тебе, бабуля! Когда Ольга внучика родит, будешь ему про Бога рассказывать!»
0: В жизни многих были подобные ситуации, и еще, возможно, будут. Пусть эти истории помогут вам принять правильное решение, казалось бы, в безвыходной ситуации, ведь речь идет о жизни вашего ребенка.

0: Жизнь – это шанс, не упусти его.
1: Жизнь – это красота, удивляйся ей.
0: Жизнь – это долг, исполни его.
2: Жизнь – это трагедия, выдержи ее.
3: Жизнь – это дар Бога, спаси ее.
4: Жить стоит, не уничтожай свою жизнь.
5: Что выберешь ты, дорогая мама, жизнь или смерть? Одна из 10 заповедей гласит: «Не убивай». Это Божий выбор, и он для всех ситуаций. Те, кто ослушался его, нуждаются в покаянии перед Богом за это. Бог говорит: «И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои, и когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло. Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господни говорят». Книга пророка Исаии, 1 глава с 15 по 21 стихи. А тем, кому только предстоит сделать выбор, пожелаю: прежде чем принимать такое важное решение в жизни, 7 раз отмерьте, после чего, быть может, вам не захочется ничего резать. Я думаю, у вас есть знакомые, у которых маленькие дети. Придите к ним в гости, возьмите этого крошечного человечка в свои руки и хорошо подумайте, хотите ли вы лишить жизни такого же человечка в своей утробе. Когда я взял первый раз в руки своего сына, я плакала от счастья. Мне казалось, что на свете нет ничего прекрасней. И в то же время думала о тысяче таких же убитых детей и матерях, лишенных такого счастья. Если у вас есть какие-то проблемы, связанные с рождением ребенка, несите их к Богу, Он поможет все преодолеть, и помните, что любовь жертвует. А если выбор между моей жизнью и жизнью другого человека, как поступить? Убить, чтобы жить? Думаю, полезно посмотреть на пример Христа. Он не убивал, чтобы жить, Он умер, чтобы жили мы. И только тот, кто создал жизнь, имеет право отнять ее. Да, это трудный выбор, но Бог принес жизнь, и мы должны нести жизнь. Дорогие будущие мамы, не несите смерти, подарите жизнь. Однажды мать Тереза сказала: «Если мы соглашаемся с тем, что мать может убить даже своего ребенка, как мы можем объяснить людям, чтобы они не убивали друг друга? Как мы можем отговорить женщину делать аборт? Как и все остальное, мы должны объяснить это с любовью и должны сами помнить о том, что любовь означает быть готовым отдавать себя даже до боли. Иисус отдал жизнь, чтобы показать, как сильно Он любит нас. Матери, которая думает про аборт, нужно помочь любить, чтобы она могла отдать себя до боли, пожертвовать своими годами, своим свободным временем, чтобы она отнеслась с уважением к жизни своего ребенка. Опусти секиру, мама, не руби. Мое крохотное тело не губи. Я дыхание, я пушинка, я роса. Я твоя грустинка, мама, я твоя слеза».

Я такой же, как все, как бутончик в росе. Я хотела расцвести и по жизни идти. Мама, мама, зачем ты меня сорвала? Мама, мама, зачем мою жизнь отняла? Я просил, не губи, я молил, полюби, только слышал в ответ: нет, нет, нет. Расцветают сады и приносят плоды. Неужели бы мне не хватило еды? Как красиво поют по весне соловьи. Неужели бы мне не хватило любви? Хорошо бы родиться у птиц, у зверей. Ведь ни звери, ни птицы не губят детей. Я бы зайчиком серым скакал по лугам или лебедем белым летел к облакам.

«Мама, позволь мне жить. Ты моя единственная мама. Я люблю тебя с самого начала, потому что живу в тебе. У нас течет одна и та же кровь. Я слышу каждый стук твоего сердца. Я радуюсь, когда ты радуешься, и грущу, когда ты грустишь. Чувствую каждую твою боль, страх и каждое твое огорчение. Ты думаешь, что я тебе помешал в твоей карьере, в твоей свободе, и как можно быстрее хочешь избавиться от меня, еще не рожденного, а по словам врачей, сгустка крови. Но я говорю тебе, что я живу. Попроси врачей, чтобы они включили аппарат УЗИ, и ты увидишь, что я говорю правду. Не слушай никого, кроме меня. Врачи не знают и не хотят знать, какая будет жизнь после того, как ты избавишься от меня. Я так тебя жалею, моя мама. Ты надеешься, что ты найдешь счастье в своей жизненной карьере. Но спокойствие, которое ты утратишь, никто и ничто тебе не вернет. Ты говоришь, что нет условий для того, чтобы меня воспитывать. Я понимаю это и не прошу о многом. Ты, наверное, знаешь, что есть такая организация, которая помогает таким, как я. Не убивай меня. Я должен жить, пусть не с тобой, но ради тебя. Когда ты будешь одинока, всеми покинута и несчастна, я найду тебя и прижму к своему сердцу. Согласись только послушать. Я знаю, ты меня не запланировала. Именно ты была дана мне, и я тебя полюбила. Потому что человек имеет лишь одну единственную маму на свете. Позволь мне жить, ты никогда об этом не будешь жалеть. Твой малыш.

Друзья, на этом прощаемся с вами. Вы слушали программу «Жизнь, как она есть», подготовленную в Харьковской студии Трансмирового радио. Для вас сегодня работали Вячеслав Шевелев и Лилия Погорелая. Ваши письма вы можете направлять по адресу Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, город Харьков, 61003, Украина. До следующей встречи, друзья, через неделю. Да хранит вас Бог!

0: по следам Иисуса.
1: В течение этого часа предлагаем вам послушать радиопередачу «Новая жизнь», подготовленную христианами из Австралии.
2: В эфире христианская радиопрограмма «Новая жизнь».

Добрый вечер, наши уважаемые радиослушатели, добрый вечер, дорогие друзья. Как всегда, пятница, и мы у вас в гостях, и потому с радостью говорим вам, мир дому вашему. И теперь нам остается напомнить номер нашего телефона 97-47-05-77. Вы, как всегда, можете звонить нам в течение эфирного часа, и начнем мы нашу программу, конечно же, песней.

0: Итак, уважаемые наши радиослушатели, мы приближаемся к концу нашей темы «Путь, заповеданный Богом». Мы разберем еще две оставшиеся темы, которые вызывают огромный интерес людей, верующих и неверующих, исповедующих христианство или какую-то иную религию. Потому что в каждой душе Бог оставил свой след. В замысле Бога человек в своей сущности должен быть бессмертен. И сегодня мы поговорим о надежде человечества, о воскресении после смерти.
1: Так мы подошли к двум последним основополагающим доктринам – воскресение мертвых и вечный суд. Сегодня мы поговорим о воскресении мертвых. Нам нужно понимать значение слова «воскресение». Греческое слово в переводе значит «восстать из чего-то». Следовательно, воскресение – это восстание из смерти и из могилы. Сегодня я хочу разобраться с тем, что же Библия говорит нам о том, что происходит с людьми после смерти. Я обнаружил, что это интересует всех. Неважно, к какой культуре вы принадлежите или какой вы национальности. Каждый заинтересован узнать, что же произойдет после смерти. И Библия дает нам довольно ясную картину этого. И я собираюсь попробовать обрисовать эту картину и показать, как это исполнится в воскресении. В Евангелии от Луки, главе 16, Иисус дает нам свою картину того, что произойдет. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и вессон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мной, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисей и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». И как это оправдалось на опыте? Даже когда Иисус воскрес из мертвых, те, кто не верили Моисею и пророкам, так и не узнали, что же произошло. И это очень серьезная мысль. Иногда мы ожидаем некоего невероятного, сверхъестественного посещения и говорим, что если это произойдет, тогда мы будем убеждены. Но Бог говорит: «У тебя есть мое слово. Это все, что тебе нужно. Если ты будешь верить Ему, исполнять Его, оно проведет тебя через все». И сейчас я хочу указать на некоторые особенности, которые мы видим в истории о богаче и Лазаре. 5 особенностей. Во-первых, сохранение личности после смерти. Некоторые люди учат, что после смерти все уходит, и ничего не остается таким, как раньше. Это не по-библейски. Наша личность не меняется после смерти и остается такой же, какой она была при жизни. Никто из них не потерял своей личности. Во-вторых, способность узнавать людей. Богач узнал Лазаря, он узнал Авраама, и Лазарь узнал богача. В-третьих, память о жизни на земле. И Лазарь и богач могли назвать обстоятельства их жизни до смерти, сознание настоящего. И в-пятых, полное отделение праведных от неправедных. Каждый из них имел свое назначенное место — и никто не мог перейти из своего места в другое. Я повторю эти пять особенностей, потому что это очень и очень важно. И это опровергает многие теории, существующие сегодня. Номер один. Нет потери личностных качеств. Номер два. Способность узнавать людей. Номер три. Память о жизни на Земле. Номер четыре. Сознание настоящего после смерти. Номер пять. Полное отделение праведных от неправедных. Человек состоит из трех элементов — духа, души и тела. И важно понимать, что умирает тело и воскресает тело. Духу не нужно воскресать, так как он никогда не умирает. Итак, мы говорим о воскресении тела, и это очень важно. Судьба душ до и после воскресения Иисуса не одинакова. Смерть и воскресение Иисуса произвели изменения фактически для всей Вселенной. Это было самое решающее событие во Вселенной. И это коснулось и тех, кто уже умер до этого. Но что случилось с теми, кто умер до того, как Иисус умер и воскрес? Потому что это событие разделило историю человечества пополам. Давайте посмотрим, что же происходило до смерти Иисуса. Мы уже видели в этой истории о богаче и Лазаре, что все души умерших были вместе, который на иврите называется «шеол», а по-гречески «хейдис». Греческое слово «хейдис» значит «невидимый мир». Итак, и праведные, и неправедные находились в этом невидимом мире. Это было место для умерших душ. Но существовали две абсолютно разные территории для праведных и неправедных. И заметьте, что человек был либо праведным, либо неправедным. Среднего не дано. Вы не можете быть наполовину праведным и наполовину неправедным. Вы попадаете в какое-то одно место. Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут. Также и оттуда к нам не переходят. Территория для праведных называется лона Авраамова. Я полагаю, это называется так, потому что Авраам был отцом всех верующих. Он приветствовал их там и давал им утешение. Это мое понимание. Но что случилось с Иисусом, когда он умер? Иисус был совершенным человеком. У него тоже были дух, душа и тело. И есть разные утверждения по поводу различных элементов личности Иисуса. В Луке 23 главе, стихе 46, мы узнаем, что случилось с Духом Иисуса, когда Он умер. Евангелие от Луки, 23 глава, стих 46. Там сказано, «Иисус, возгласив громким голосом, сказал, свершилось, «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой». И сие сказав, испустил Дух. Он умер, и Его Дух был предан Отцу. Но есть что-то, что я не могу объяснить. Что случилось с душой Иисуса? Об этом также говорится в первом послании Петра, 3 главе, стихах 18 и 19. 1 Петра, 3 глава, 18 и 19 стихи. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, или в духе, которым он и находящимся в темнице духом сошед проповедал, некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению во дни Ноя. Итак, Иисус сошел в ад. И одна деталь, которую я не могу объяснить вам, я могу просто сказать, что Библия говорит об этом. Он провозгласил. И в моем переводе говорится, он проповедал. Но слово «провозгласил» не обязательно означает «проповедовал Евангелие», но он провозгласил. И мои догадки по этому поводу, что он сказал. «С этого времени я правлю здесь. У меня ключи от ада и смерти». Это только моя теория. Может быть, она неверна. Итак, душа Иисуса сошла в место нахождения умерших душ. Тем временем, тело Иисуса было положено в могилу. Евангелие от Иоанна, 19 глава. На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса. В Деяниях, главе 2, говорящей о дне Пятидесятницы, Петр цитирует 15-й Псалом о переживаниях Иисуса. Давид говорит в Псалме 15 относительно Иисуса такие слова. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой. Даже и плоть моя упокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей в аде». Это показывает, что его душа сошла в ад. «И не дашь святому твоему увидеть тление». Его тело никогда не испытало тления, хотя оно было значительный период времени в могиле, из-за того, что он никогда не грешил, а грех — это жало, приносящее тление телу. Мы также читали о том, как после воскресения Иисуса апостолы и женщины пошли к могиле. Они все знали, где тело было похоронено, но они не нашли его там. Слава Богу! Что же случилось с личностью Иисуса в целом? Он предал свой дух Отцу. Его душа сошла в ад, и он провозглашал там, и, возможно, сделал много другого там. А его тело было положено в гробницу. Но когда он воскрес, его личность опять соединилась воедино. Итак, он первенец из мертвых. Он глава абсолютно нового творения, новой расы. Расы Божьих людей, в которой природа Бога и человека сочетаются вместе — дух, душа и тело. Итак, смерть и воскресение Иисуса повлияли на всю Вселенную. Это также определило судьбу умерших душ. С этого момента, после воскресения Иисуса, праведные уже не шли в ад. У них теперь другая, более славная судьба. И позвольте мне привести два примера. Когда иудеи побивали камнями Стефана, и он уже умирал, в книге Деяния, глава 7, стихи с 57 и далее, «Но они, закричавши громким голосом, затыкали уши свои, и единодушно устремились на него, и, выведши за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла, и побивали камнями Стефана, который молился и говорил, «Господи Иисусе, прими дух мой». Он знал, что его дух пойдет прямо к Иисусу. Это то, что изменилось из-за смерти и воскресения Иисуса. Павел также упоминает следующее. И вот что он говорит. Послание к Филиппийцам, 1 глава, 23 стих. «Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. А оставаться во плоти нужнее для вас». Он говорит, что не знает, что избрать. Продолжать ли жить на земле или умереть и быть с Иисусом? Павел был абсолютно уверен, что если на тот момент ему предстояло умереть, он был бы со Христом. Я хотел бы заметить, что истинные верующие, очищенные кровью Иисуса и верно жившие для Бога, предназначение для их духа — это пойти прямо к Иисусу. Это огромное изменение, которое произошло благодаря смерти и воскресению Иисуса Христа. Другая вещь, которая произошла, это то, что я могу сказать вам, но не могу объяснить всех деталей, потому что я их не знаю. Это то, что умершие души праведников, которые пребывали на лоне Авраамова, были освобождены. Давайте посмотрим на это. Послание Ефесянам, глава 4. И там цитируется 67-й Псалом. Там говорится о воскресении Иисуса. «Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». Мое понимание и понимание многих толкователей Библии таково, что выражение «пленил плен» значит, что он освободил души умерших праведников и взял их с собой на небеса. Видите ли, они не могли быть освобождены, пока наказание за грех не было заплачено. И вот одно место из Библии, которое действительно потрясающее. Книга Левит, Левит 23 глава. Это проповедь по закону Моисееву. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилю и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник». Какой это день недели праздник? Суббота. Какой день после субботы? Воскресенье. В какой день Иисус воскрес? Воскресенье, правильно. Но он не просто был одним колоском, он был снопом. Если вы прочитаете Матфея 27 главу, когда Иисус умер, было землетрясение, могилы открылись, и многие праведники вышли из могил и пришли в город. Я не верю в то, что они вернулись назад в могилы. Я верю, что они вознеслись с Иисусом. Они стали снопом, вознесенным пред Господом, говоря, «Многие еще последуют за нами, а мы уже здесь как сноп, как первые плоды». Бог принимает их как праведников, потому что они уповали не на те жертвоприношения, которые приносились в то время. Они ожидали обещанной жертвы за грех. Но до того, как жертва Иисуса была принесена на кресте, они не могли быть освобождены. Но после того, как Он принес жертву самого Себя, Он сошел в ад, Он пленил плен и каким-то образом взял их с собой. Они были пленниками греха и смерти, и они стали пленниками Иисуса. Вот во что я верю. Следующая очень-очень важная вещь. Воскресение Иисуса является гарантией нашего воскресения. Это если мы полностью посвятили себя Иисусу. В послании к Колоссянам, главе 1, там опять говорится о воскресении Иисуса. Павел говорит, «Он, Иисус, есть голова тела церкви». То есть Иисус — голова, а мы — верующие тело. Он также начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Воскресение сравнивается с рождением и смертью. Это прекрасная картина. При естественных родах какая часть тела появляется первой? Голова. И когда появляется голова, вы знаете, что появится и тело. Следовательно, воскресение Иисуса — это гарантия, что Его тело последует за Ним в воскресении. Также воскресение Иисуса в теле — это модель для наших тел. Павел говорит в послании Филиппийцам, в 3 главе, «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем ревностно и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа». Заметьте, знак истинных христиан — то, что мы ревностно ожидаем Спасителя. Те из нас, кто рожден свыше, посвятил свою жизнь Иисусу. И далее говорится, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все. И затем в Евангелии от Луки 24 главе имеется дальнейшее описание воскресения Иисуса. Там говорится, «Пришел Иисус и стал посреди, и говорит им, «Мир вам!» Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра свои». Ученики были очень сильно испуганы, когда Он первый раз явился им. Они никак не могли поверить в то, что произошло. Но Он сказал им, «Что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои, это Я Сам». На Своих руках и ногах Он показал им свидетельство распятия. И это очень важно, потому что когда вы воскреснете, у вас будет другое тело. Но это будет то же самое тело, но преображенное. Смотрите. Может быть, вы не осознаете этого, но вы и я, мы живем в униженном теле. Мы были унижены из-за греха. Но Иисус собирается изменить наши уничиженные тела в подобие тела Его славы. И мы видим в Евангелиях, что Он не был ограничен временем или пространством. Он мог зайти на небеса, снова спуститься. Он мог войти в комнату, в которой все двери были закрыты. Он мог появиться одним людям в одном обличии, другим в другом. У Него, если можно так сказать, было гибкое тело. И я верю, что у нас будет тело, подобное этому. Это тело изменится. В первом послании Иоанна, главе 3, Иоанн говорит следующее. Стихи 2 и 3. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем». Другими словами, мы еще не видели, какое тело мы будем иметь. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Когда Он явится, мы увидим Его, и наши тела изменятся в подобие Его тела. Но я хочу, чтобы вы обратили внимание на следующий стих, так как это очень важно. «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как Он чист». Потому что это знак, который отличает тех, кто действительно с нетерпением ожидает изменения от уничиженного тела к телу славы. И позвольте мне еще раз прочитать эти слова. «И всякий, имеющий сию надежду на Него, Иисуса, очищает себя, так как Он чист». Есть у вас такой знак? Происходит ли что-то в вашей жизни, что показывает, что вы действительно ожидаете возвращения Иисуса? Итак, наши тела будут подобны Его телу. Люди спрашивают, а на что это тело будет похоже? Павел разбирается с этим вопросом в первом послании к Коринфянам, главе 15. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Я уверен, что у большинства из нас есть такой вопрос. Безрассудный. Это Павел говорит, а не я. То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Теперь Павел говорит нам о пяти особенных изменениях, которые произойдут в нашем воскрешенном теле. И он говорит об этом в первом послании к Коринфянам, 15 главе. Так и при воскресении мертвых. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Вы знаете, что такое тление? Это разложение или гниение. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. И видите, что есть разница между душой и духом. Это трудно понять. Греческое слово здесь «псюхикос», которое прямо происходит от греческого слова, обозначающего душу, «псюхе». Но в нашем настоящем теле душа принимает решение. Помните, что Давид говорил своей душе? «Славь, душа моя Господа! Давай, двигайся!» И в каком-то смысле наш дух зависит от нашей души. Дух, вы видите, хочет славить Господа, но душа была медлительна на ответ. Мы должны побуждать нашу душу нашим духом делать то, что правильно. Когда это воскреснет, это будет духовное тело. Другими словами, дух будет напрямую контролировать тело. Как? Я не знаю. Ваш дух будет принимать решение. Это лучшее, что я могу вам предложить. Вы можете принимать или не принимать это. Давайте теперь посмотрим первое послание Коринфянам, 15 главу, стихи 52 и 53. Там говорится: «Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие». Позвольте мне еще раз повторить эти пять изменений. От тленного к нетленному, от смертного к бессмертному, от уничижения к славе, от немощи к силе, и от душевного к духовному. И теперь, воскресение Иисуса — это абсолютно ключевой момент христианской доктрины. Мы не можем отложить это в сторону и называть себя христианами. В первом послании к Коринфянам, 15 главе 14 стихе, Павел говорит: «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших». Другими словами, прощение наших грехов полностью связано с воскресением Иисуса. Если Иисус не воскрес, тогда Евангелие лживо. Наша вера тщетна, и мы по-прежнему в наших грехах. Вы не можете быть спасены, если вы не верите в физическое воскресение Иисуса. Трудно переоценить важность воскресения Иисуса. Это решающий момент истории Вселенной. Все истории Вселенной, не просто человечества. Вся история вращается вокруг этого момента воскресения Иисуса. Во-первых, это была Божья реабилитация Иисуса. Помните, два суда осудили его на смерть. Светский римский суд и церковный еврейский суд. Он был под приговором. Бог реабилитировал своего сына. Он воскрес. Он стал обладателем имени, которое превознесено превыше всякого имени. Видите? Во все важнейшие переломные моменты в искуплении вовлечены все три личности Бога. Павел говорит: «Бог Отец помазал Иисуса Духом Святым и силою». Отец помазал Сына Духом. Это от через Духа представить Сына. Служение Иисуса. То Он через Вечного Духа предал Себя Богу. Воскресение Иисуса. Отец Духом воскресил Сына. И последнее событие Пятидесятницы. Иисус принял от Отца дар Духа Святого и излил его на Своих учеников. Смотрите, как каждая личность триединого Бога вовлечена в процесс искупления. Если можно так сказать, ни одна из личностей Бога не упущена в этом славном посещении человечества. Павел говорит в послании Римлянам 4 главе стихе 25: «Иисус был предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Если бы Он не воскрес, мы не были бы оправданы. Мы все еще были бы в наших грехах. И затем Он говорит о спасении, В Римлянах, 10 главе, «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Вы понимаете, что если вы не верите, что Бог воскресил Иисуса из мертвых, вы не можете быть спасенными. Это неотъемлемая часть спасения. Далее, воскресение — это гарантия силы Христа для нашего спасения. Послание евреям, главе 7, стихе 25, говорится следующее: «Посему и может всегда спасать приходящих через Иисуса к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Если бы Иисус все еще находился в могиле, как бы Он мог спасти нас? Но так как Он сидит по правую руку Бога, так как Он умилостивление за наши грехи, так как власть на небе и на земле дана Ему, Он может спасти и нас. Нет никаких ограничений для спасительной силы Иисуса. У Него вся сила. Далее, и это опять очень важно. И это спасение не завершено до воскресения. Потому что в то время, как наш дух будет находиться на небесах, наше тело будет все еще в могиле. Это не полное спасение. Иисус умер за всего человека в целом. Его спасение включает дух, душу и тело. Павел очень ясно говорит об этом в послании Филиппийцам, 3 главе. Начиная с 10 стиха, он говорит, что конечная цель всей его жизни — это познание Его и сила Его воскресения, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Он не касается того, что он пойдет на небеса. Его стремление — это достигнуть воскресения мертвых. Слава Богу, что когда мы умрем, наш дух пойдет на небеса. Но это не завершение искупления, потому что наше тело все еще не искуплено. Воскресение — это завершение нашего искупления. И Павел фокусирует свое внимание на воскресении. И он говорит нечто очень могущественное. Он говорит, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Павел не считал само собой разумеющимся, что он достигнет воскресения. Дорогие братья и сестры, вы не приплывете сами с собой к воскресению. Если вы плывете по течению, то вы окажетесь в другом месте. От вас потребуется действительное, полная самоотдача и посвящение. К моему сожалению, я могу сказать, что я встречал тысячи христиан, которые не воспринимали этого серьезно. Если Павлу приходилось говорить, чтобы достигнуть воскресения мертвых, кто вы такой или кто я такой, чтобы говорить, ну мы и так туда попадем? Мы что, на таком же духовном уровне, что и Павел? Скорее всего, нет. Но даже Павел не воспринимал это как должное для себя. Павел сфокусировался на одном. Он говорит, «Я не достиг, не усовершился на то время». Но он говорит, «Есть то, что я делаю сейчас. Я стремлюсь к цели. У меня есть одно высшее стремление и цель — быть при воскресении мертвых во Христе». Для нашего ограниченного разума это невозможно представить. Всю славу и силу, которые будут высвобождены, когда эти слабые тленные тела внезапно и величественно преобразуются в тела, подобные телу Иисуса. Иными словами, спасение не завершено до воскресения. Римлянам 8 глава: «Вся твоя совокупность тянет и мучится до ныне». И затем говорится: «И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Позвольте спросить, является ли это правдой по отношению к вам? У вас есть начаток Духа? Стенаете ли вы в себе? Ожидаете ли вы с нетерпением? Следующая вещь, которую я хочу сказать о воскресении, это совершение нашего союза с Иисусом. Давайте посмотрим на события, связанные с приходом Иисуса. И я дам вам маленький список этих событий. Итак, вот что Господь говорит через апостола Павла. 1 Фессалоникийцам, 4 глава. «Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господа, не предупредим умерших». Другими словами, мы, которые будем живы при пришествии Господнем, не опередим умерших, не будем там быстрее. Напротив, Павел говорит, «Потому что и сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба». Я не знаю, как люди верят в тайное восхищение. Для меня нет ничего более открытого, чем возвещение с небес при гласе архангела и трубе Божией. То есть, что интересно останется в секрете после всего этого? «И мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем». Слово «восхищенное» произошло от латинского, значащего прекращение чего-либо под действием силы. А в греческом оно используется в случаях, когда, например, вор залез в дом и крадет что-то, когда волк приходит и забирает овцу из стада. И есть одна разница между Иисусом и вором. Знаете, какая? Вор берет то, что не принадлежит ему, а Иисус берет только тех, которые ему принадлежат. Тех, кто его во время его пришествия. И Павел сказал, «Мы изменимся в секунду, во мгновение ока». Это очень восхищает меня. В секунду, во мгновение ока мы будем полностью преображены. Вы верите, что Бог может сделать это? Я верю. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними, с мертвыми, которые воскресли, восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Это очень интересно, так как есть два греческих слова для воздуха. Первое значит верхние разряженные слои воздуха. Второе — воздух, находящийся у земной поверхности. Слово «воздух», используемое здесь, — это воздух у земной поверхности. Так что для встречи с Господом мы далеко не унесемся. Таковым и будет восхищение. После этого расставания больше не будет. И теперь, в воскресенье будет происходить три стадии. И вот дан порядок, три отдельные стадии. Первое послание к Коринфянам, 15 глава. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы, пришествие Его, за теми, кто Христовы, за кем окончательное воскресение тех, кто был мертв. И затем конец. Дорогие братья и сестры, не упустите этого. Это будет величайшей трагедией вашей жизни, если вы упустите. К сожалению, есть много называющих себя христианами, которые не верят в физическое воскресение Иисуса. И никто из них не может познать мир и радость прощения грехов, неважно, какое служение они занимают в церкви. И это также проблема некоторых из вас. И если вы не решите ее, вы не будете готовы. Потому что Иисус не вернется за теми, кто в неопределенности. Он вернется за теми, кто ревностно ожидает Его. Помните, что я говорил о покаянии? Это решение, за которым последовало действие. Если вам нужно покаяться, я обращаюсь к каждому из вас индивидуально, то сейчас время, чтобы сделать это. Помните, что я говорил? Вы не можете покаяться тогда, когда захотите. Вы можете покаяться только тогда, когда Дух Святой побуждает вас. И если здесь есть те, кто знает, что Дух Святой говорит вам, что вы живете неправильно, у вас не то отношение, которое должно быть, если вы ожидаете моего возвращения, но вы хотите, чтобы все было как нужно. И для того, чтобы сделать это, вам нужно смириться. Если вы не сделаете этого, но если вы знаете, что вы не готовы встретиться с Господом, вы не живете жизнью, показывая ожидание возвращения Господа, и вы хотите поставить все на свои места, вам нужно покаяться, вам нужно смириться. Это лучшее время сделать это. Аминь.

0: И еще одна жизненная история. История, которую можно было бы назвать репортаж с места происшествия. Но, скорее всего, ее смысл был в другом. И об этом расскажет участник происшествия, священник Сергей Журавлев. Он ехал с семьей, женой и детьми ночью на довольно большой скорости, когда едущий впереди мотоцикл вдруг развернулся в противоположном направлении. Удар, и что было потом, он расскажет сам.
1: И, знаете, после этого я был в таком потрясении. Скажу, вот то, что было в течение этого дня, мне увиделось совершенно в другом свете. Не касательно там вот то, что я наехал на этого мальчика, что он, как он выехал, значит, там стал разворачиваться прямо на трассе. Не что-то еще, события, знаете, ДТП этого. Не то, что было там необъяснимо для меня, значит, в больнице вообще. Нет, я по-другому совершенно увидел эту ситуацию. Что, оказывается, я руками своим потрогал реформацию. Как вот Фома какой-то неверующий, знаете, потому что пока скорая помощь приезжала, я придерживал ему эти косточки, чтобы они там не разошлись. Я думал, дырка может быть большей, чем она сейчас есть. И это было ужасно. Я вообще крови боюсь так по жизни, поэтому как бы для меня это было, ну, стрессом. В течение дня у меня обычно все это, ну, так вот, расходится. И из-за того мальчика я молился. Если бы это была ситуация, ну, допустим, до 96-го года, конечно, то я бы молился бы, ну, за упокой, там, какую-то отходу молитву почитал бы, значит, там, что-то послужил бы сразу же. Но я так предполагаю, потому что были подобные ситуации, ну, не подобные, не в аварии это было связано, но люди умирали на моих руках, и я в это время реагировал так именно. То есть я молился за упокой тут же, значит, там, читал соответствующие молитвы, значит, там, было такое. Это в моей прежней практике жизни. Так вот, тогда, это было, сколько, уже почти 7, уже получается, лет тому, я молился, не соглашаясь с его смертью. Знаете, есть одна молитва все-таки в Библии. Есть одна молитва. Молитва за воскрешение недавно умершего человека. А других молитв, таких, как, допустим, практикуется в католической православной традиции, молитва за, как бы, вымаливание душ, постепенное такое вымаливание, как бы, из ада даже, значит, там, в рай и прочее, это все, конечно, ересь, конкретная ересь. И больше того, это оккультизм. Потому что пришло это из оккультных языческих религий. В христианство, в историческое христианство. Ну ладно, я уже сказал, что не молюсь все эти годы за упокой. И вот молился я за того пацана, не соглашаясь с его смертью. И, знаете, признаки жизни появились. Я еще было подумал, может, это как бы мне показалось потом. Я подумал, может, он просто был в обмороке. Но когда приехала милиция, они смотрели место происшествия, они тоже сделали такой вывод, что, значит, что это был летальный исход. И потом было следующее событие, очень интересное. Мальчика увезли, скорая помощь увезла. Да, он был поломан, у него была голова сзади вскрыта, знаете, как вот переспелый арбуз трескается. Кости разошлись, и там мякоть клокотала, дырка в голове. И эта дырка в голове, она, значит, быстро очень заросла. 10-15 минут максимум. То есть вот, ну, это чудесным образом, конечно. И больше того, он весь исцелился за вот эти минуты, считанные минуты. То есть шла речь не о часах, там, не о днях, не о месяцах, не о годах, а именно о минутах. И врачи даже не заметили, как это произошло. То есть погрузили мальчика на месте происшествия поломанным, выгрузили, через 15, может, примерно 15, так полагаю, минут, уже совершенно здорового человека. Как это могло произойти? Тем более, никакая помощь ему не была оказана по дороге. У них, ну, так получается, знаете, вот, к сожалению, там все и разворована медицина, вся там уже давно уже. Значит, из медикаментов одни носилки только были. То есть вот такая скорая помощь. Вот. Это, как журналисты говорят, без комментариев даже. Вот, и мы потом даже благословляли, молили, чтобы Господь помиловал тех, кто там все разворовал-то. Вот, но Бог, конечно, то есть благословил, чтобы они покаялись, конечно, да. Не чтобы они дальше воровали. И, знаете ли, вот, если в Америке можно как-то еще без Бога, как-то еще там, да, где-то как-то на врачи положиться, то у нас, как правило, нет шансов. Надо очень сильно верить. Жизнь вынуждает выдавливать буквально твою веру, как бы, порой. И что произошло? Врач скорой помощи, это незабываемо, вот сколько лет прошло уже, а вот до сих пор помнится, интересно. Он следователю, я был там в кабинете, слушал все это, смотрел, он говорил, что он неверующий, во-первых. Потом, значит, говорит его резюме, чертовщина какая-то. То есть он так вот все увидел, прокомментировал. Сказал, что это не была массовая галлюцинация, это не могло всем сразу нам присниться, причудиться, потому что кровь оставалась не только на месте происшествия, но и в машине, и на самом мальчике. Но когда... И кровь его именно, это не чья-то там кровь, там вымазался где-то, нет, вымазался. Нет, это его кровь. Но когда, значит, кровь смыли с головы, то даже не то, что там... Ну, все целое, одним словом. Ни трещинки, ни царапинки, ни синячка там, ни шишки. То есть все целое, чисто, как будто не ломалось никогда вообще. А дальше там было вообще очевидно невероятное. Когда этот... Ну, одним словом, с него сняли куртку, все. А по куртке было видно, что у него там и там по телу что-то было. Ну, удар был сильный. Ну, представьте, значит, на скорости, да, значит, там порядка 2 тонн, значит, в него врезается. Он и без шлема, и так вот. Ну, вот просто на самодельном мотоцикле выехал на дорогу парень. И что произошло, значит, дальше? Когда его раздели догола, то тело все было чисто. Вот, знаете, хирург, он не поверил даже, потому что куртка говорила о том, что там были удары, значит, по телу, значит, ну и прочее. Он рассказывал такие подробности, что прям это, как бы, как тот еврей говорил, верю, Господи, помоги моему неверию. Знаете, вот. И потом было следующее. Его мальчика обследовали, делали снимки, и на самом деле вот, было... То, что было. Снимки показывали, что он и внутри целеханик такой же. Целеханик, как и снаружи. И делали повторно еще даже снимки через некоторое время, потому что врачи не соглашались верить вот первым снимкам. Как бы он там не падал, там, или что удар был все-таки. И мотоцикл не подлежал восстановлению вообще. Вот, значит, ну и все. Говорят о том, что он был поломан. Но чистый, целый. Делали повторно. Да, еще почему еще повторно, кстати. Хирург сказал, значит, что он этого мальчика знал. Я с хирургом не общался, правда, но, значит, этот врач объяснял, что хирург этого мальчика узнал. И он, значит, сказал, что ты у нас уже лежал с переломом. Мальчик, да, это я лежал. То есть отвечал все нормально, адекватно на все вопросы. Он лежал в хирургии, уже его выписали уже, гонял на мотоциклах уже, в школу ходил, все нормально. Зажило с первого раза, очень удачно. Но врач объяснял, как бы хорошо не зажило, на снимке должен быть бы след от старого перелома. Обязательно. Как бы хорошо не зажило. Но чудеса были в том, что не только новые раны исчезли, но и старые исчезли. То есть след от старого перелома исчез. Безвозвратно. Кости как будто не ломались никогда вообще у него в жизни. А, понимаете, здесь ошибки не могло быть. У хирурга память хорошая, да и мальчик подтверждает, именно я это. Тем более, что, ну, наверняка можно было старые снимки достать и посмотреть даже. Я так рассуждаю. И поэтому делали все повторно. Но повторные снимки, значит, затянулось уже допоздна уже все это расследование, рассматривание. Повторные снимки показали, что первые не наврали. Это было правда. Он был полностью целым. И внутри, и снаружи. Врач сказал, мы даже не можем поставить ему сотрясение мозга. Вот, знаете, то, что писали по дороге, надо было все вытирать, потому что он чистый, целый вообще. И что было? Да, почему? Я-то сижу в стороне чуть, а этот, самый, как его, следователь, он как будто бы въезжает в кресло просто от этой информации. Знаете, он просто в шоке. Я, наверное, тоже не менее глупо смотрелся, но я же себя не видел со стороны. А врач объясняет ему, что мы не можем даже еще, значит, даже поставить сотрясение мозга вообще, потому что у него аппетит хороший. Мальчик очень много съел взрослых порций. Значит, он просил, оказывается, пока второй раз делали снимки, рассматривания все эти были, вот, он все время просил у них следующее. Я умираю, пожалуйста, дайте мне поесть что-нибудь поесть. Они не верили, но когда посмотрели на его, значит, внутренности, поняли, что он давно не ел. Они даже забеспокоились и спросили его, когда он ел последний раз, какой день. Потому что по снимкам было видно, что он не ел уже не только день, два, три, а уже давно не ел вообще. Не маковой росинки, что называется. Вот, а мальчик удивил их тем, что он сказал, что с утра он хорошо поел. Потому что они предполагали с пацанами, что завтрак будет, ну, единственный прием пищи, будем так говорить. Потому что они 40 возбегали со школ, гоняли на мотоциклах до вечера и ночью. То есть, ну, поели хорошо. Он поел лично хорошо, с его слов. Врачи не поверили, конечно, вначале, потому что, как бы он хорошо там не говорил, но в нем не было пищи. То есть, ну, перевариваемая там какая-то пища. Спрашивали там обо всем его там, значит, как он там писает, какает, все, значит, там подробности все спрашивали его, потому что, ну, как это может быть, чтобы он поел, и в нем ничего не осталось? Что с ним такое? Сверхспособность, как у него, что ли? Вот, значит, он объяснял, что все нормально у него, значит, что нет никаких отклонений там, значит, от нормы общечеловеческих. И, значит, и спрашивали, а вчера ты ел? Он говорит, ел, не ври, говорит, значит, что ты ел конкретно, называй, сколько раз ты ел в день? Позавчера ел? Ел, что ел конкретно, называй продукты. Думали, он выгораживает родителей, которые, видимо, не заботятся о нем или что-то еще. Но поняли, что он ел, и ел не один раз, и каждый день ел. Но каким-то образом в нем исчезло. Я понял, потом уже в Киеве, уже дома, я вспомнил подробности, вот эти, допустим, стал просто анализировать. Думаю, так в Писании же много раз как раз, когда воскрешает человек из мертвых, ему дают поесть. Ему кушать хочется. Да я себя вспоминаю тоже, еще пацаном, в 13 лет было такое у меня переживание, я переживал то, что можно назвать клинической смертью, там, или как. То есть я тогда болел пневмонией, воспаление легких двустороннее, и, в общем-то, врачи ничего не смогли сделать уже тогда. И вот в этот момент было мое первое обращение к Богу такое, и чудо было в моей жизни. И знаете ли, друзья, вот так произошло, что мальчик тот целый, все нормально. Мы возвращались домой, Киев повернули, потому что дальше ехать было трудно, и стекло было побитое, все. А там провинция такая, что нет ни мастерских, ничего вообще. Мы не нашли, по крайней мере, ничего. Ехали обратно. И уже по дороге обратно, уже по темну, знаете ли, я слышал голос. Я не знаю, как у вас в церкви к этому там, потому что по-разному реагируют. Один там раввин говорил так, что, значит, ну, он такой еще не мессианский, еще традиционный, что когда человек говорит Богу, это называется молитва, но когда Бог говорит человеку, это шизофрения уже, говорит. Но я нормальный человек, я не слышу голоса, знаете ли, вот так, что, значит, там, если об этом. И я не настраивал себя там что-то услышать абсолютно, я был далек от этого, мне было не до того, честно говоря, я был в стрессе таком, пережить такое в течение дня. И в моей жизни были некоторые моменты, конечно. Я скажу, что было пару раз у меня такое, что я могу сказать, назвать голосом Бога, да. Но это было, как сказать, во-первых, очень тихо, и это было похоже на мои мысли, но это были не были мои мысли. И это было, это были такие периоды в моей жизни, когда, моя судьба решалась, будем так говорить. То есть было такое, что очень важное такое. И это было 2, даже 3 раза можно назвать. Один раз во сне было, но я понимал, что это Бог говорит. Но, понимаете ли, одно дело вот так вот, а другое дело, когда громко. И громко, и очень громко при том. Я вообще в машине не люблю громкую музыку. Никогда не любил и не люблю. Даже когда еду, обычно выключаю все, если даже с кем-то прошу выключить. Или же чуть-чуть совсем, чтобы было фоном. А здесь, знаете, как будто в машине включили очень громкие динамики какие-то, включили. Я был даже на все 100 уверен, что жена слышит все, что я слышал, но она ничего не слышала, оказывается. Мы когда уже утром, в субботу уже в Киеве дома уже проснулись, все. Вот, и о происшедшем мы так общались, разговаривали, какие переживания, как все прошло. Тем более, что ей нужно было в больницу обратиться еще за помощью дополнительной. Она ушибла колено серьезно, значит. И у детей были ссадины, синяки. Вот, они не исчезли, самое интересное. Жена полгода болела, значит, и всякие там терапии, всякая такая нужна была. А у детей были ссадины, синяки, они тоже там ночами там охали. Днем-то они бегали, не замечали, может. Вот, а на том мальчике вообще ничегошеньки. Все цело. Ну ладно, а о чем же говорил голос мне? Вот это самое интересное, друзья. Знаете, я слышал одно и то же 3 раза. Вопрос, только это было очень громко, как речь какая-то, как обращение. Ты это видел? Вот так вот было, только громко. Ты это видел? Я пощешу ваши уши. Да я не смогу так, честно говоря, потому что это непередаваемо. И это было в таком каком-то таком, знаете, еврейском колорите каком-то. Это было это невозможно передать вообще. Знаете, вот. И каждый раз я не мог ничего ответить. Я только одно говорил: да, Господи, все, да. Вот так вот, и все. А третий раз, когда вот это все прозвучало снова, И опять не мог ничего ответить, и только лишь вот события.

0: в своей голове. Это не специально. Это вот именно вот так вот. Как будто бы в голове включили вот такой, как магнитофон, там, записью. Одно и то же мысль такая навязчивая. Я есмь воскресение. Я есмь воскресение. А потом еду дальше, и я есмь воскресение и жизнь. Я есмь воскресение и жизнь. И так вот тоже, может, десятки, не знаю, сколько раз. Но это опять-таки моя мысль была. Но дальше слышал. И верующий в меня, даже если и умрет, оживет. И вот так вот много раз. Интересно. И там уже перед Киевом, когда уже пост ГАИ проехали, въехали уже в Киев, уже все прекратилось это. И знаете, друзья, однажды был в церкви там на Аляске, Ассамблея Бога, церковь американская. И там собирается русская община одна. А у них свое здание, такое большое тоже, хорошее здание. Значит, и там по всему периметру здания флаги. Ну, не флаги, а как, хоругви, можно назвать так. С именами Бога. Такие. И ссылками на Писание. Десятки имен Бога. А по центру есть такая щербина. Место свободное. Были американцы и пастор местной церкви американской, это Ассамблея Бога. И, значит, он потом взял микрофон после моего этого свидетельства. И он сказал, я долго думал, что же надо написать сюда. Были разные предположения. Но теперь я знаю, что напишу сюда. Я есмь воскресение. Это прекрасно. Что на самом деле, даже в безбожное время советское, помните, да, в календаре в СССР, все равно раз в неделю, но имя Иисуса Христа было указано. Воскресение. Слава Богу. Слава, правда, кого, чего, не было непонятно для обывателя. Но верующие знали Иисуса Христа. И потому что Христос, наш Господь, Он воскрес. И потому что Он живой. Потому что Он действительно в состоянии и сегодня воскрешать умершие души, мертвые души, открывать гробы. Если кто-то еще в гробе, вставай. Сегодня пришло время воскресения. Воскреснуть из мертвых, подняться. Гробы разные, гробы такие, что и пелены определенные греха, которые не дают шевельнуться, которые все уже, как вот в коконе. Но всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Слава Богу!
1: Ну вот и все на сегодня, наши уважаемые радиослушатели. Как всегда, мы благодарим всех, кто был с нами, и напоминаем также, что вы можете получить любую понравившуюся вам программу на CD-диске. Для этого вы можете позвонить нам по телефону, который мы указываем в начале нашей программы. Прощаясь, мы надеемся встретиться в следующую пятницу. Да хранит вас Господь! Всего вам доброго! До свидания!
2: 16 часов по Тихоокеанскому времени.
3: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
2: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Наши программы продолжаются, и этот час – начнет передача «Открывая Писание». Это ежедневная программа, которую ведет Александр Осадчий. После нее слушайте передачу «Воскресная школа» по радио, урок «Воскресной школы для детей», и в конце часа программы «Ободрись» и «Все мое предельное Господу».
4: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам о той или иной теме. Извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так. Сердце человека. О людях говорят, о некоторых людях говорят, что человек без сердца, бессердечный, а других, наоборот, говорят, что у него большущее сердце, он такой добрый, хороший. То есть люди видят, что сердце может быть разным. Это видят не только люди. Об этом написано в Слове Бога. В Библии изложены две основные категории или характеристики. Каким может быть сердце? Каково наше сердце? Мы посмотрим с вами сегодня на основании Слова Божьего. И каждый из нас узнает, Какой у нас?

сердце. Для начала мы прочитаем книга пророка Иеремии, 17 глава, стих 9. Мы начинаем читать с того самого первого, то есть с первой характеристики нашего сердца. Посмотрите. «Лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорченное, кто узнает его?» Почему мы взяли это как первую характеристику, а не вторую? Лукаво сердце человеческое и крайне испорчено. Если мы подумаем над этими словами, почему так сказано о нашем сердце? Почему? Все дело в том, что мы, как потомки первых людей, несем тоже ответственность за то преступление, которое они совершили. Писание ясно говорит: Адамом грех вошел в мир. Писание ясно говорит, что грех распространился на всех людей. Человек с самого рождения, он рождается грешными людьми, и он рождается тоже грешником. Другое дело, что Бог не вменяет греха каким-то людям, которые не понимают, не могут отнести ответственность за него, малолетним. Это другая тема. Мы говорим, почему сердце человеческое в принципе испорчено и лукаво. Именно по этой причине. Потому что грех Адама не оставил его потомкам ни единого шанса, чтобы родиться другим человеком. Я говорю сейчас о физическом рождении. Он не оставил нам никаких шансов. Поэтому все люди, которые рождаются, имеют именно первую эту характеристику – испорченное сердце. Не только так оно названо в Библии. Еще оно названо и по-другому, но давайте сначала посмотрим, что говорит Писание об испорченном сердце. Слова Иисуса Христа в Матфея 15 глава, мы прочитаем 16 по 20 стих. Иисус сказал: «Неужели и вы еще не понимаете? Еще ли не понимаете, что все входящее в уста приходит в чрево и изрыгается вон, а исходящее из уст из сердца исходит, это оскверняет человека? Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельствования, хуления. Это оскверняет человека. А есть неумытыми руками, не оскверняет человека». Иисус дает полную характеристику нашего сердца. Нашего изначально сердца. Посмотрите, что из него исходит. Злые помыслы. О чем идет речь? Речь идет о тех мыслях, которые являются злыми. Они исходят из сердца. Они, эти помыслы, далее рождают другие действия. Посмотрите, убийство, прелюбодеяние, любодеяние, кражи, лжесвидетельствование, хуление. Это оскверняет человека. Испорченное сердце. Оно наполнено именно этим. Почему? Потому что это сердце, хотя Бог дал совесть каждому человеку, нет как таковой преграды, чтобы не совершать эти злые дела. Сердце человека, который не хочет изменить свою жизнь, оно именно такое. Изменить свою жизнь, свое начальное состояние, прервать эту порочную связь с грехом Адама, как потомки. Кто не хочет этого делать, у того именно такое сердце. Крайне испорченное, злое. В конечном итоге Писание называет
сердце, которое не изменено Богом, каменным. Об этом сказано в книге пророка Иезекииля, 11 глава, стих 19. Каменное сердце. Итак, вот характеристики. Сердце, которого не было изменено. То есть человек как жил после рождения, он не обратился к Богу, он не задумался над своей жизнью. Каково его сердце? Вот что говорит Писание, оно лукаво, испорчено, злое, и еще оно, как камень. Камень. Представляете, что, казалось бы, наше сердце — это орган, основной орган организма, который качает кровь. Но духовный — это камень. Кто может камень удалить и дать сердце по-настоящему другое? Конечно же, это Бог. Как изменить сердце? Что нужно сделать? Разве сделать какую-то операцию? Нет, не поможет. Хотя, да, есть личности, которые сделали не одну операцию по пересадке сердца. Например, такие миллиардеры, как один из Рокфеллеров. Не поможет, потому что каменное сердце, испорченное, это сердце, которое может заменить только Бог, никакой другой человек. Люди это поменять сами не могут. Как же получить сердце другое? Что нужно сделать? Нужно, конечно, обратиться к Господу. Пример пророка и царя Давида, как он обратился к Господу. Что он говорит? Псалом 50-й. Псалом 50-й. Смотрите, как он начинается. Начальнику хора псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан после того, как Давид вошел к Версавии. Все знают эту историю. Что сделал Давид с Урией, мужем Версавии. Итак, вот, покаяние Давида. Что он говорит? Псалом 50, стих 12. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Псалом Давида. Смотрите. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже». Давид понимал, что изменить сердце, которое склонно ко греху, к страшным грехам, способен только Бог. Если мы хотим поменять наше сердце, поменять сердце наших родных, друзей, у которого нет сердца такого, которое хочет Бог, сердце другого, не каменного, первое — обратиться к Господу. По примеру Давида. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже». Пример пророка царя Давида. Чистое сердце. Чистота — это противоположность грязи. Сердце каменное, оно грязное. Грязь. Смотрите, убийство, да, мы читали, что Иисус сказал. Прелюбодеяние, любодеяние, кража, лжесвидетельствование. Сердце чистое. И кто может сделать его? Сотвори во мне, Боже, только Бог. Для этого надо обратиться к Господу. Обратиться. Но это еще не все. Потому что, понимаете, обратиться к Господу — это не просто сказать словами, но и подтвердить свое обращение делами. Потому что если мы просто скажем словами, а жизнь продолжится такая же, в этом не будет никакого смысла. Так, обращение к Господу и подтверждение обращения делами. Книга пророка Иезекииля, 18 глава, стих 31. «Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. Зачем вам умирать, дом Израилев? Отвергните от себя все грехи ваши, которыми вы согрешали». Итак,
как получить новое сердце, обратиться к Господу и отвергнуть от себя грехи. То есть контролировать то, что мы делаем. Если нас легко каким-либо грехам, а сколько грехов перечислять нету смысла, каждый знает свои. То если мы обратились к Господу, тогда мы должны их отвергнуть. Отвергните от себя все грехи ваши. Сотворите себе новое сердце и новый дух. Мы знаем, что сотворить себе новое сердце мы сами никоим образом не можем. Но попросить у Господа сотворить в нас новое сердце и своими делами показать то, что мы действительно хотим иметь новое сердце, тогда это будет самый действенный вариант. Итак, если мы сказали, что сердце человеческое, в принципе, лукаво, испорчено, зло, и как камень, то сердце, измененное Господу, это какое? Это, во-первых, сердце чистое. Во-вторых, если мы посмотрим Иезекииль 11 глава, стих 19, там сказано: «И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное». Здесь описан процесс, как Бог меняет сердца. Сердце каменное Он удаляет после того, как мы обращаемся к Нему. После того, как мы своей жизнью показываем, что обращение было не просто на словах. Бог говорит: «Дам им сердце единое, дух новый вложу в них, возьму из плоти их сердце каменное», то есть какое было с самого начала, с самого нашего рождения, «и дам им сердце плотяное». Сердце плотяное. А в чем отличие камня и плоти? Ну, то если вы посмотрите, вы человек, плоть, посмотрите на камень. Хотели бы вы быть камнем? Конечно, 100% нет. Вы хотели быть человеком. Такая большая разница. Сердце каменное и сердце плотяное. Бог обещает его изменить по нашей вере. Почему нам надо изменить наше сердце? Потому что это сердце, которое даст Господь, оно будет склонно к добру. Луки 6 глава 45 стих. «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злого, ибо от избытка сердца говорят уста его». Склонность к добрым делам с новым сердцем, данной Господу, по вере. Я не могу не сказать еще о нашем сердце. Почему нам надо измененное сердце? Римлянам 10 глава, стих 10. «Ибо сердцем веруют к праведности». Каменное сердце, испорченное, к праведности веровать не будет. А сердце плотяное, чистое, сотворенное Господом, сердцем веруют к праведности. Оно будет веровать к праведности. Поэтому, друзья, нам надо сердце не каменное, не лукавое, не испорченное, не злое. Нам надо сердце, измененное Господом, плотяное, чистое, доброе и верное. Верное Господу, потому что сердцем веруют к праведности. Благослови нас Бог иметь сердце, угодное Господу. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

0: Приглашаем вас послушать передачу «Воскресная школа» по радио. После нее слушайте две краткие программы «Ободрись», поэтическая страничка, а также «Все мое предельное Господу». Программа основана на книге Освальда Чемберса.
1: Добрый день, наши дорогие друзья!
2: Привет, мальчишки, девчонки, а также бабушки и дедушки!
3: Здравствуйте, мамы, здравствуйте, папы! Господь снова собрал нас всех вместе, чтобы нам порадоваться нашей встрече и, конечно же, услышать новую увлекательную историю из самой великой книги.
1: Как же мы давно не виделись с вами, ребята, что я даже успела очень-очень соскучиться по вам. И, конечно же, по тебе, Татошечка, и по тебе, Любашечка. А вы скучали?
3: Ой, конечно, Оля, мы тоже очень соскучились, Любаша, по нашей дружной компании счастливых друзей. Да и на улице ведь уже вовсю весна, и солнышко припекает, и птички уже поют свои весенние песенки. Как же это все замечательно устроил Господь!
2: И мне-то тоже не хватало лучиков солнышка зимой, ведь я так люблю, когда много света и тепла. А темноты я чуть-чуть даже побаиваюсь, из-за этого порой очень переживаю, когда остаюсь совсем одна.
3: Вот это ничего себе! Ты мне об этом даже и не рассказывала. Но, Любаш, послушай, тебе ведь не стоит бояться темноты, ведь с тобой всегда рядом находится Господь, и Он защищает тебя. Ведь и у меня в жизни случаются вещи, которые пугают меня, и даже порой внушают страх. На всем белом свете, я думаю, наверное, нет таких людей, которые абсолютно бы ничего не боялись, так ли? Но ведь самое важное ведь то, что Бог-то ведь нас понимает, понимает наши страхи и переживания и желает помочь нам, когда мы чего-то боимся. И как бы близко ни была опасность, Бог-то ведь все равно ближе. Вот так вот.
1: Все верно, Татуша. Господь Иисус Христос всегда готов помочь нам. Он лишь ждет наши искренние просьбы и молитвы. А самое главное, никогда не впадать в отчаяние. А лучше, когда нам тяжело или страшно, обратиться к Господу с молитвой. Попросить Бога в молитве защитить нас. Попросить, чтобы Иисус Христос успокоил наше сердечко. Татоша в конце нашей встречи помолится такой молитвой. И если у вас, ребята, сейчас какой-то есть страх или что-то вас беспокоит, то искренне повторяйте эту молитву вслед за Татошей. А сейчас мы вам расскажем одну очень замечательную историю о человеке, который так сильно верил и надеялся на Бога, что не побоялся даже сразиться с великаном. А записана эта история в нашей любимой книге Библии.
2: Ой, как интересно! Оля, давай тогда побыстрее рассказывай нам эту историю. Может быть, и я узнаю, как мне избавиться от моего страха перед темнотой.
1: Не торопись, Любашечка, а лучше внимательно слушай. Однажды у воинов израильской армии возникла очень серьезная проблема, отчего они очень встревожились и были в сильной нерешительности и замешательстве. Но один юноша по имени Давид, в сердце которого жил Господь, смог разрешить создавшуюся ситуацию и помог своему народу.
3: На протяжении нескольких лет между израильтянами и их постоянными врагами, которые назывались филистимляне, был мир. Но настал день, когда филистимляне снова взялись за оружие и пошли войной на израильтян. И стали филистимляне на горе с одной стороны, а израильтяне с другой стороны, а между ними была долина.
1: Да, в армии Саула, царя израильского, уже служили трое старших братьев этого юноши. Поэтому, по прошествии некоторого времени, отец послал Давида в израильский стан и сказал: «Возьми завтра еды для твоих братьев и пойди проведай их, и узнай, в чем они нуждаются». Давид на следующий день встал рано утром и взял большую котомку, которая была еда для братьев, и двинулся в путь.
2: Это был тот самый Давид, которого Божий пророк Самуил по повелению Господа благословил стать царем израильского народа, и о котором мы говорили на прошлой нашей встрече, да? Неужели до сих пор Давид все еще пас овечек своего отца? Вот это да! А я-то думала, что он сразу пришел во дворец и стал править своим народом.
3: Нет, Любаш, Господь еще очень долго испытывал своего избранника Давида, прежде чем доверил ему правление своим любимым израильским народом. Давиду пришлось еще очень многому научиться: любви, добру, милосердию, бесстрашию. Он должен был научиться полностью доверять Господу, прежде чем стать готовым царем. И сегодняшняя история как раз об этом. Оля, продолжай, пожалуйста.
1: Итак, Давид пришел в лагерь израильтян как раз в тот момент, когда они выходили готовиться к сражению. Он оставил свою котомку сторожу и пошел спросить братьев о их здоровье. Пока Давид разговаривал с ними, внезапно послышался громкий голос, больше похожий на рев, доносящийся с равнины. Это был голос великого и прославленного воина по имени Голиаф. И все израильтяне, увидев своим противником воина-великана, стоящего перед ним и кричащего громким грубым голосом, просто испугались.
3: Давид не мог поверить своим глазам и ушам. Как такое может происходить? Он спросил солдат, и те сказали им, что этот великан выходит так дважды в день на протяжении вот уже 40 последних дней. И каждый раз он делает одно и то же. Он хвастливо вызывает любого израильтянина на битву с ним. Голиаф предлагал следующие условия. Если он победит, то израильтяне сдадутся в плен. А если он будет убит, то тогда сдадутся в плен филистимляне. Конечно же, Голиаф даже и помыслить не мог, что кто-то сможет победить его.
1: Да и сами израильтяне говорили: видите этого выступающего человека? Он выступает, чтобы унизить Израиль, и этим унижается имя Господа. И тем не менее, за все это время не нашлось ни одного достаточно смелого воина, чтобы ответить на вызов филистимлянина. Видимо, они не верили в то, что Бог может помочь им. Да и сам царь Саул, хотя и был сильным и опытным воином, но и он не решался выйти сразиться с этим великаном.
2: По всей видимости, Голиаф был очень большим и сильным, раз целой израильской армии не нашлось воина, который смог бы сразиться с ним.
1: Конечно, Голиаф одним своим видом наводил страх на всех, но израильтяне, к сожалению, забыли, что на их стороне Господь Бог. Они забыли, сколько раз до этого момента Господь помогал им в безвыходных ситуациях. Они забыли обратиться за помощью к Богу, и выглядело это весьма плачевно. Один сильный воин противника держал в страхе целую армию.
3: Сильно огорчился Давид, видя то, что никто не решился выступить в сражение с Голиафом, который злословил живого Бога и его народ. И он подошел к Саулу с просьбой разрешить ему сразиться с Голиафом. Саул же сказал ему в ответ: «Ты еще юноша, Давид, а он воин от юности своей». Но Давид рассказал, что во всем ему помогает Господь, и он твердо верит в то, что тот же самый Господь, который помогал ему побеждать львов и медведей, поможет ему победить и Голиафа. Тогда Саул позволил ему сразиться.
1: Давид покинул лагерь, миновал ряды перепуганных солдат и начал спускаться по склону к холму. В руках его не было ни копья и ни даже меча. Все, что он взял с собой, это деревянный посох. Он остановился у ручья, который протекал у подножия холма, чтобы выбрать 5 гладких камней. Выбрав их, он положил камни в небольшой мешочек на поясе и пошел навстречу Голиафу.
3: Теперь Давид мог вплотную разглядеть своего врага. Голиаф действительно был очень высоким, около 3 метров, и одет он был в тяжелые металлические доспехи. Очень изумился огромный сильный воин, когда увидел Давида, спускающегося с холма со стороны израильской армии. Он с презрением посмотрел на него, потому что Давид был молод, белокур и красив лицом, и сказал филистимлянин, насмехаясь над Давидом: «Уж не думаешь ли ты, что я собака, и что ты прогонишь меня вот этой палкой?» Он начал проклинать Давида именем своих языческих богов и заявил, что участь Давида – это стать пищей для зверей и птиц.
1: Давид же не растерялся, а ответил ему: «Ты идешь против меня с мечом, копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Бога войск израильских, который ты поносил». Давид знал, что это не просто война. Это война, на которой со стороны израильского народа выступал сам Бог. Он был уверен, что Бог поможет в этом сражении и защитит свой народ.
2: Да уж, должно быть, крепкая была вера и надежда у Давида на Господа Бога, раз он не побоялся выйти сразиться с таким великаном. Я бы не смогла, наверное. Ну а что случилось дальше?
3: Ну так вот, пока Голиаф пыхтел своей тяжелой кольчуге, бесстрашный Давид свободно бежал навстречу великану и в то же время нащупывал в сумке камень. Давид быстро вложил камень в пращу, раскрутил ее над головой и вжик! Камень со свистом рассек воздух и ударил Голиафа прямо в лоб, в единственное незащищенное место, в которое можно было поразить его. У огромного воина тут же подкосились ноги, а потом он потерял сознание и рухнул на землю.
1: Все это произошло за несколько минут. Филистимскую армию охватила паника. Солдаты бросились спасаться кто куда. Люди Саула устремились со своего холма за ними и последовали до самой границы. Таким образом, в тот день израильтяне одержали великую победу. И все потому, что Бог не оставил без внимания веру молодого Давида.
2: Какой же Давид смелый и решительный! Он принес победу своему народу. Такому примеру доверия Бога можно только подражать.
3: Да, Люба. А теперь подумай-ка и ответь, каким Давид был человеком? Назови, пожалуйста, те качества, которые мы могли бы перенять у него с ребятами.
2: Сейчас я подумаю. Ну, во-первых, Давид послушался своего отца и пошел в лагерь Саула. Во-вторых, он доверял Богу всем своим сердцем. Вера всегда прогоняет страх. А еще он был скромным, он не хвалился своим подвигом. Давид отдал всю славу Богу. Он сообщил всем, что силы и сноровка для победы пришли к нему от Господа.
1: Молодец, Любашечка. Я смотрю, ты внимательно слушала эту историю и все правильно поняла. Именно, послушание Богу и старшим, вера в силу Бога и кротость стали теми качествами Давида, который очень любит видеть в людях Иисус Христос. А сейчас, Татош, помолись, пожалуйста, Господу Иисусу Христу, чтобы нам освободиться от всех страхов и переживаний, которые мучают наши маленькие сердечки. А вы, ребята, если у вас есть какой-то страх или что-то вас беспокоит, то искренне повторяйте эту молитву вслед за Татошей.
3: Хорошо. Дорогой Господь Иисус Христос, я благодарю Тебя за то, что Ты слышишь меня, когда я к Тебе обращаюсь. Господь, Ты всегда со мною, и мне нечего бояться. Ты Бог мой, и мне нечего страшиться. Ты поддерживаешь меня и помогаешь мне. Избавь, пожалуйста, мое сердечко от всяких страхов. Пусть только Твой мир, покой и благодать наполняют меня. Иисус Христос, пожалуйста, иди впереди меня. Будь со мною, не оставляй меня. Я уже никогда не буду иметь даже и капельки страха. Аминь.
1: Хорошая и правильная молитва, Татош. А для вас, ребята, кто хотел, но не успел повторить эту молитву за Татоши, мы в конце нашей встречи разместим ее. Только прочитайте, пожалуйста, ее искренне, с полным доверием Иисусу Христу. Ведь если вы его позовете, то он будет рядом с вами.
3: А вот, например, что сам Давид говорит о себе. И эти слова как раз записаны в нашей любимой книге, вот в этой, в Библии. Давид вот что пишет. «Когда я в страхе, на Господа я уповаю». То есть даже Давид был в страхе, хотя был смелый. И еще он написал: «Надейся на Бога во всякое время». Это очень правильные слова, запомните их, ребята.
1: Да, ведь страх, он подобен смертельному яду, который отравляет людей и делает их неспособными жить в радости. Но вера – это хорошее противоядие любого страха. Давайте мы будем доверять Господу на то, что Он слышит наши молитвы и силен разрешить все наши, даже самые сложные ситуации. Ну а сегодня, наши дорогие и любимые друзья, мы с вами прощаемся. До скорой встречи и храни вас Господь Иисус Христос.
3: До скорой встречи, ребята!
2: До свидания!

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать поэтическую страничку «Ободрись», и затем выйдет в эфир короткая передача «Все мое предельное Господу» по мотивам одноименной книги ежедневных чтений, автор которой Освальд Чемберс.
1: В деревне как-то жил один бедняга. Трудиться в поле день и ночь он мог. Служил Творцу и был не то что скряга, к богатству зависть был его порог. И там же проживал один богатый. Помочь он людям был всегда готов. От должников, не требуя возврата, поддерживая в бедах сирот, дов. Вот эти двое как-то повстречались. Спросил богатый: «Как твои дела?» У бедняка вскипела тут же зависть: «Мне жизнь моя уж вовсе не мила. Здоровье у меня совсем не важно, работы много, я тружусь как вол. И вот схватило так меня однажды, как будто в спину мне воткнули кол. Тебе, поди, в постель сладко спится. Имеешь слух, что пашут на тебя. Есть мельница, да на полях пшеница. Коль это все имел бы тоже я, набил бы я в мои карманы тыщи и заходил бы к беднякам в дома. Так приносил бы счастье этим нищим, будь то старик, старушка или вдова». Внимательно его богатый слушал и под конец с улыбкою сказал: «Теперь, мой друг, и ты меня послушай, я дам тебе приличный капитал». Вот вечером бедняга спать собрался, вдруг слышит чей-то тихий в двери стук. Открыл он дверь и малость растерялся. Там двое принесли ему сундук. Они откланялись и молча удалились. И крышку сундука бедняк открыл, а там монеты с золотом искрились. Упал пред сундуком он и застыл. Потом закрыл все двери на запоры, для безопасности повесил и замок, чтоб ночью не залезли к нему воры. От радости заснуть уже не мог. Какое это было искушение! Ходил туда-сюда, словно в бреду, и принял, наконец, бедняк решение: «Зарою эти деньги я в саду». Насыпал в два мешка он все монеты, в саду их тайно ночью закопал. Но мысль потом всплывала часто эта: а может, эти деньги кто украл? И вот решил он ночью убедиться, надежное ли место подобрал. Берет лопату и давай трудиться. И, убедившись, снова закопал. А в поле тоже ждет его работа, и некому тут деньги охранять. Такая вот прибавилась забота, иное нужно что-то предпринять. Не радость приобрел он, лишь печали. На этот раз был план его таков: все деньги спрятать надобно в подвале, на дверь повесив множество замков. Свободный оказался, как в неволе. Нарушился весь жизненный уклад. Богатства много, да работа в поле. А вместо счастья лишь кромешный ад. И вот идет с работы он устало, сел на сундук и горько слезы льет, что лучше жизнь от этого не стала, никак в богатстве счастья не найдет. К богатству тяга медленно остыла, о, сколько было уж пролито слез. Он поутру запряг свою кобылу и вновь сундук к богатому повез. Тот встретил его ласково, с приветом, с улыбкой на устах его спросил, нашел ли счастье он в богатстве этом, что бедняку он как-то подарил. Какое счастье! Лишь одна обуза, куда я только их не зарывал. Теперь избавиться желаю я от груза. Я лишь покой и сон мой потерял. Сказал богач, иметь, коль хочешь счастье, ты этот капитал не зарывай, но подели добро твое на части и долю бедным, нищим раздавай. А бедный, нищий Господа прославит, что бедолаге ты в нужде помог. Тогда к добру тебе еще прибавит наш всемогущий и великий Бог.
2: О чем молиться? Сказал им также притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Луки 18:1. Вы не можете вступаться за кого-либо в молитве, если вы не верите в реальность искупления. Вы превратите ходатайство в пустое соболезнование или сочувствие тому, о ком вы молитесь, и только усугубите их покорное довольство своим отсутствием связи с Богом. В ходатайстве вы приносите личность или обстоятельства, с которыми вам пришлось столкнуться, к Богу, пока не будут тронуты его отношения к этому человеку и его обстоятельствам. Ходатайство — это восполнение в нас недостатка страданий Христовых, и поэтому так мало есть ходатаев. Ходатайство обычно проводится по линии становления себя на место того, о ком мы молимся. Это неправильно, и мы ни в коем случае не должны этого делать. Мы должны попытаться поставить себя на место Бога. Как служитель Божий, будьте осторожны с передачей того, что вам говорит Бог для другого, потому что вы можете быть раздавлены. Если вы знаете слишком много, больше, чем Бог предназначил вам знать, вы не можете молиться, потому что положение людей настолько тяжелое, что вам трудно пробиться к реальности. И горе чужого человека давит вас, и вы можете быть раздавлены им. Наше дело — войти в определенный контакт с Богом во всем, а мы уклоняемся от этого. Оставаясь активными работниками, мы делаем то, что делается по расписанию, но мы не ходатайствуем. Ходатайство — единственная вещь, которая не угрожает нам опасностью, потому что оставляет наши отношения с Богом совершенно открытыми. В ходатайстве о других нужно избегать поверхностного замазывания положения. Душа должна войти в контакт с жизнью Бога. Подумайте о числе душ, которых Бог посылал на ваш путь, а вы бросили их. Когда мы молимся на основании искупления, Бог творит что-то, что Он может творить только посредством ходатайской молитвы. Сказал также притчу о том, что должно нам всегда молиться и не унывать.

0: В Сиэтле сейчас 17 часов.
1: В эфире радио «На пути».
0: Приглашаем вас послушать две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир передача под названием «Библия», затем слушайте проповедь Александра Иванова.

0: Вы слушаете очередной выпуск программы «Радиоцерковь Христиан». Тема сегодняшней передачи – «Уединенная молитва».
1: Я б хотела молиться, как молится ночью сосна, на вершине горы, устремившись верхушкой ввысь. Вся смиренье и благоговенье полна. Я б хотела молиться, как молится Богу она. Он сказал мне: смотри и учись. Я хотела бы плакать, как плачут порой небеса, как весенние тучки, что тихим дождем пролились. Эта влага чиста, как поутру на розах роса. Я хотела бы плакать, как плачут весной небеса. Он сказал мне: смотри и учись.